0: ее подавляет, и это связано с тем, что она выливается в итоге в соцсетях, а также с проблемами с самореализацией и самооценкой.
1: Ну да, зачастую так и есть.
0: То есть, когда человек не может себя здесь реализовать, в реальной жизни, у него самооценка низкая, то он там начинает себя реализовывать, там, где может быть...
2: Заметьте вообще, что всякие плохие комментарии пишут непонятные люди. Непонятной аватаркой, с непонятным именем. И вообще какие-то они такие...
1: Да, я согласна. Люди за счет того, что унижают других, как бы пытаются как-то себя немножко поднять, но все равно это гиблое дело.
0: И вот что еще добавляет она. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху. Ну, то есть это как проявление такой зависти, вот этот негатив, это последствия нереализации в мире. Можно ли назвать этого человека своего рода жертвой? Ну, или тоже какой-то, ну, что он в этом случае не виноват. Что вот у него просто вот в социуме что-то не получилось, ну, как бы в мире, в обычной жизни. Может, его оскорбили, унизили, и он тут начинает просто реагировать в соцсетях на всех, выливать.
1: Человек всегда ответственен за свои слова, за свои поступки, и даже если он находится в такой ситуации, он же не должен, других как-то из-за этого унижать, потому что они же не виноваты. Вообще человек, который, с высокими моральными принципами, он никогда не будет так делать.
2: Какие-то энергетические вампиры, которые требуют эмоций других людей, только они их не получают в реальности. И вот они ждут, чтобы им ответили там. Но нормальный человек, мне кажется, это проигнорирует. И вообще не будет на это обращать внимания. И что вообще эти люди пытаются добиться этим плохим отношением к другим людям в соцсетях?
0: Ну, это же не личная встреча. Как говорит специалист по агрессии, они... От этих людей ничего не пытаются. Хотя, может быть, они пытаются от самого вот этого, от соцсети, да, там добиться какой-то реализации, реализовать себя, как бы высказаться, вылить вот эту агрессию, которая есть внутри. И ему даже не нужно, по идее, тогда твоей реакции. Он просто это делает, чтобы себя облегчить. Ну, получается так вот. И вот интересно, об этом как раз вот тоже написано хорошо в Библии. Книга «Притчи», я попрошу открыть. 6 главу, 12-14 текст. Анжела, открой, пожалуйста, нам прочитай. Угу.
2: Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
1: Да.
0: Видите, как?
1: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
2: найдут
1: зрения
2: всегда, кто поддержит,
1: доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто... это ужасно на самом деле.
0: Ну да, такое вот случается, знаете, как бы не только в комментариях, такое случается часто в каких-то просто чатах, там, где есть несколько людей. Вот есть, найдутся такие люди, которые начнут, что-то делать, и кто-то их подхватывает, И эти сообщения потом таким длинным списком, что тебе даже не хочется читать. Вот. И бывают ссоры, и бывают люди выходят из чата. То есть как реагировать на это? Уйти просто. Вот вы человек, который под это попали, вы это видите. Вы там тоже находитесь. Что вы сделаете? Вы будете этого человека исправлять, обличать, ругать. Вы попросите его что-то, перестать так делать. Или вы просто абстрагируетесь, будете его игнорировать, добавите черный список, удалите. Что вы сделаете?
1: Что касается социальных сетей, если бы, допустим, я была как-то с человеком разговаривала, я бы, может быть, еще попыталась ему как-то там обличить, если это нужно.
2: Да, если бы он другом был или каким-то знакомым человеком.
1: А так это просто будет 2 барана на мосту, 10 баранов на мосту, 5 на остальные, 5 на другой, и просто это бесконечные бараны будут такие. Если так говорить. Потому что все равно будут с тобой спорить. Если человек настроился спорить, ты его не переспоришь.
0: Но если это друг,
1: если друг, то надо с ним встретиться и поговорить.
0: Поговоришь.
2: Или также
1: или позвонить.
0: Добавлять человека в черный список – это плохо?
3: Смотря почему.
0: Смотря почему. Но если вот он так себя ведет…
2: Я думаю, что это неплохо.
0: Андрей, ты добавлял человека в черный список когда-нибудь?
3: Да.
0: Или удалял просто?
3: Да, удалял. Есть такая функция интересная в социальных сетях, что человек тебе может писать только тогда, когда ты добавил его в друзья. То есть это сразу отграничивает тебя от внешнего круга рекламы в соцсетях, которые пишет тебе, там, предлагает что-то. Но также у тебя есть еще друзья, которых ты когда-то добавил. но забыл о них. И это внутренний круг твоих друзей, которые иногда влетают в черный список, потому что очень любят присылать всякие там «проголосуй», там «припасни», да, «пожалуйста, пожалуйста», я умоляю. Бан! Все.
1: Спасибо.
0: А еще один стих хочу, чтобы мы прочитали из книги «Притча», «Притча», 26 глава, 4 стих. Наташ.
1: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему».
0: Я думаю, что это совет вообще просто на все дни жизни, не только в интернете, а вообще в социуме, в общении. Когда человек, ну, ты видишь, что он начинает сеять раздор, начинает поднимать вот это вот, так скажем, бучу с целью, чтобы развить вот этот конфликт. А если вы будете отвечать ему в такой же манере, то это не приведет к ничему хорошему. И Соломон мудрый говорит, что не отвечайте глупым по глупости, чтобы не оказаться в глазах других таким же глупым. И там же он еще пишет, чтобы он не выиграл вас. То есть тем самым вы побеждены, если вы также ему отмечаете.
2: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим, что я должна молчать? Я должна просто так.
1: Вот, кстати,
2: и пусть висит.
1: Если комментарий, да.
2: Ну ладно, да, проглотил.
0: Что делать? Что значит отвечать глупым по глупости? Как вы думаете? То есть это значит вообще не отвечать?
2: Да, что делать?
0: Вообще не игнорировать. Ну, я у вас вот спрашиваю. Ну хорошо, Анжела дает вопрос. Наташа, Андрей, вы как считаете?
3: Я думаю, что не стоит все-таки отвечать, если человек тебя провоцирует на что-то. Именно, ну, как бы реагировать на эту провокацию. То есть бывает такое,
2: что... Может, это его мнение. Он не хочет меня провоцировать, кстати, он не хочет меня обижать. Он просто пишет то, что считает...
1: И человек не какой-то там левый, какой-то странный. Да.
3: Он, к примеру, написал свое мнение, но в этот момент как бы он еще ждет твоей ответной реакции, скорее всего, чтобы вот ты высказал что-то со своей стороны, как ты, может быть... Ответишь на то, что ему понравилось.
2: А я не хочу отвечать на это сообщение. Вот. Мне нужно
3: это один
2: удалять
3: ответ.
2: Комментарий.
3: Если не нравится, ты считаешь свою стенку как бы советской стенкой. Бан, расстрел, все.
2: Так нет, а не будет ли это ответом зло на зло? Ну, как бы получается, я как бы тоже обидела этого человека своей вот такой реакцией.
3: Твоя стенка.
0: Еще один стих давайте прочитаем. Андрей, Филиппийцам 4:8. Как бы такое... пожелание от апостола Павла для нас, и вот, может быть, здесь какой-то ответ найдем для себя.
3: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
0: То есть, как это применить к нашим вопросам? Что делать с таким злостным комментатором, да?
1: Справедливо. Там было слово справедливо.
0: Справедливо можно его также отчитать, он
1: да?
0: это заслуживает.
1: А почему нет? А почему ты имеешь право высказать свою точку зрения тоже?
3: Там еще про добродетель.
1: Ну, подожди.
0: Это только чисто, что честно.
1: Ну, его справедливо и по-доброму.
0: Да, конечно, мы будем ситуации уже сами решать в любой частной ситуации, но важен подход к этому. К чему это все приведет? Да? Если вы знаете, что ваш разговор с этим человеком не приведет к ничему хорошему, если он неадекватно не послушает, может, у вас есть опыт уже общения с ним, то есть, может, это не стоит даже с ним общаться, может, стоит как-то проигнорировать. Если вы, может, знаете этого человека, и что он может выслушать, что он может что-то понять, что если ваш это друг, то, конечно, нужно реагировать как-то. Нужно ему сказать, что, может быть, он не прав, или что вам это не понравилось, что вам, вас это задело, обидело. И если он уже никак не прореагирует, тогда вот, может быть, уже стоит справедливо, как вы говорите, да, там, или в черный список, или удалять комментарии.
1: Как вот мне показывала практика, сколько раз, не нужно выходить из социальных сетей, если такая ситуация произошла, и вам действительно нужно разобраться и, решить все нормально, по-человечески, вам нужно встретиться или созвониться в крайнем случае, потому что сколько раз вот у меня было такое, я там истерила или кто-то истерил ВКонтакте, это одно, а когда вот мне звонит человек, я понимаю, что я не могу ему так же сейчас продолжить, у меня нет такого, как будто я там один человек, а вот в жизни совершенно другой. Со мной можно нормально поговорить и нормально разобраться. А там вот тебя не угомонишь, ты там стикеры, что угодно, все, ты защищаешься. Но я считаю, с одной стороны, мне даже напоминает это какой-то детский сад. Вот тот же самый черный список. Мы общались с человеком, он там придумал какую-то обиду, тут же кинул меня в ЧС, а я такая думаю, в смысле?
2: ты что творишь?
0: В реальности вы так бы общались, он бы...
2: Он бы не ушел бы вот так по-английски, бы не развернулся и не ушел.

0: стоят реальные или сидят реальные люди, которые вот вас слушают, и они все, ну, все это понимают. Хочу в конце несколько правил вот напомнить таких, которые тоже рекомендуют вот в интернете. Правила поведения в сети интернет. Не будьте слишком навязчивы. Согласны? Общаясь в сети, не стоит обижаться, злиться, если там кто-то что-то кинул, не стоит так реагировать, близко к сердцу принимать. Старайтесь выглядеть достойно в глазах соперников. Общаясь, называйте своего соперника, спросите, собеседника на «вы». Ну, конечно, не все так делают, да?
1: Если близкий человек,
0: то точно на «ты». Дискуссии не должны сводиться к ругательствам и оскорблениям. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителя, что сегодня некоторые делают, да?
1: Да, было.
0: Копируют письма твои личные, отправляют и так далее. Да, вот в общий чат, чтобы все это посмотрели. Будьте терпимы к другим людям. Если ваш собеседник соблюдает правила этикета, не стоит общаться в его манере. И это как раз о том, что сказал Соломон, да, не отвечайте глупым по глупости. Вот. Ну, еще много-много таких вот важных моментов, которые, я думаю, что мы уже обсудили. Хочу, чтобы в конце мы прочитали стих Лука 6:31. Откройте, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Евангелие от Луки 6:31, как последний такой урок для нас, мне кажется, в этой ситуации. Лука 6:31. Евангелие от Луки.
1: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
0: Вот, золотое правило. Я желаю вам, чтобы и в соцсетях, как в реальной жизни, мы могли поступать с людьми так, как бы хотели, чтобы к нам относились. То есть, ну, я думаю, этим все сказано.
1: Да.
0: Друзья, сегодня мы говорили об информационном этикете, как вести себя в соцсетях, чтобы всем было хорошо и приятно. И помните, наш вывод, который мы сегодня сделали, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Пусть вам Бог в этом поможет. Пока!
1: Пока!
2: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Сегодня я продолжу ту тему, которую в прошлую субботу не закончил. Мы говорим о том, что народу Божьему вместо плача дается елей радости. И проповедь называется «Вместо плача – радость». Вторая часть, вторая тема. Есть такой замечательный псалом, помните, который говорит так. «Унылое, веселое сердце, как врачевство, а унылый дух сушит кости». И мы с вами говорим о том, что человек все-таки состоит из трех, ну, я не знаю, частей, правильно сказать? Или трех составляющих – дух, душа и тело. И мы говорили о том, что очень часто люди акцентируют свое внимание на том, чтобы исцелять свое тело, при этом забывают об исцелении своей души. И мы будем сегодня говорить о том, что Бог заботится не только об исцелении нашего тела, но и об исцелении нашей души. Кому получается вообще в жизни идти по жизненному пути и радоваться? Поднимите руку. Кто вот идет по жизни и все время радуется? Есть у вас такое? А кто так идет и то радуется, то печалится? Есть и такие, то радуются, то печалится. Нужно учиться, мои дорогие братья и сестры, во всем находить положительные вещи в жизни. Как это ни странно, как это ни печально, да, или не печально жить, идти по этому жизненному пути, нужно учиться всегда радоваться. Меня раньше раздражало очень сильно, когда я заходил утром на кухню и видел немытую посуду. Я раздражался. Я говорил, как это так? Снова я должен мыть посуду. Я нервничал. Я изменил свое отношение к этому. Теперь, когда я захожу на кухню утром и вижу немытую посуду, я говорю, Господь, как я благодарен Тебе, что у меня столько еды, что я не успеваю помыть посуду. Ну, правда? Согласитесь, да? Что иногда мы не замечаем, что Бог окружает нас благами, но мы эти блага не видим, мы акцентируем свое внимание на каких-то мелочах, и на этих мелочах мы зацикливаемся и делаем свою жизнь печальной и грустной, унылой. «Как мне надоело стирать белье», — говорит моя жена. Я говорю, скажи Богу хвалу и славу, что у тебя столько одежды, что ты не успеваешь стирать. А раньше так не было, правда? Пальтишко там какое-то было одно, и ты его круглый год носил. Даже одежда так и называлась, какая демисезонная, покупал, что осень, что зима, что лето, носил одно и то же. Итак, друзья мои, давайте будем учиться всегда идти по жизни с позитивом. Ищите вещи, которые могут приносить нам радость, чтобы ваше сердце было веселое. И тогда это оно будет вас исцелять. Итак, мы продолжаем с вами изучение этой темы. Я остановился не случайно, потому что сегодня нужно, чтобы вы взяли ручки и тетрадки, и мы с вами будем записывать интересные вещи, которые в процессе вам помогут в исцелении вашей души. Сразу оговорку сделаю. Даже если вы не исцелите свою душу, даже если, и даже если не исцеленное у вас тело, не переживайте, вы все равно в рай попадете. Не волнуйтесь, Царство Божье для вас открыто, если только будете меня любить. Ага. То есть, если мы с вами будем любить Бога, любить ближних, не переживайте, все будет нормально. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 текст. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И здесь интересная вещь начинается. И дальше Иисус говорит, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вообще подчеркните вот эти вещи. «Ты утаил от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Второе, подчеркните, придите ко мне. Следующее, подчеркните, труждающиеся и обремененные. Дальше, возьмите иго мое. И дальше подчеркните, и найдете покой душам вашим. То есть, интересные вещи надо выделить в этом тексте, в этом отрывке. Почему важно на этом акцентировать внимание? То есть, почему важно для меня лично на Слове Божьем делать основание своей убежденности? Потому что в самом Слове Божьем, Псалом 61, 2 стих. Мы с вами прошлую субботу закончили проповедь именно этим текстом. Псалом 61, 2 стих. Давид говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя». От Него спасение мое. И я вас просил, дайте определение слову «только». Что это говорит? То есть, о чем говорит слово «только»? Только в Боге. Альтернативы не существует. Понимаете? То есть, нет альтернативы. Видимость можно создать, что успокоение наступило. Видимость можно создать. И я вам говорил, что порой на людей смотришь и на верующих, и на неверующих. Они идут с высоко поднятой головой. Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у них есть проблемы душевного плана. Но внутри они как старички и старушки. Тело их показывает, что у них все хорошо, но на самом деле у них глубочайшие проблемы. И эти проблемы мешают им, людям, верующим и неверующим, любить Бога и любить ближних. Мы постоянно претензии. Хорошо. Итак, продолжаем дальше. Давайте мы сделаем так. Мы пойдем не по порядку, будем исследовать этот текст. И скажу вам, почему. Первое, с чего бы мне хотелось начать этот текст исследовать, возьмите иго мое на себя. Вот с этого текста взять иго Иисуса Христа. То есть, чтобы понять, как получить освобождение, нужно понять, что такое иго Христа. Иго – это ярмо. Ну вот, знаете, на лошадку одевают сбрую такую, да, там, если ее запрягают, она должна куда-то идти. Или на волов одевали вот это ярмо, и волы пахали землю. Это то, что несет иго. И Христос говорит: возьмите иго мое или ярмо мое на себя. О каком ярме идет речь? То есть, что Иисус Христос приглашает нас сделать? Вот мы пришли, и Он говорит: возьмите мое иго на себя, возьмите мою ношу. А какова его ноша? То есть, о чем Он говорит, Иисус? Что мы должны взять? Характер? Да? Ну, давайте посмотрим. Давайте мы с вами прочитаем. Вы не стесняйтесь. Я для детей тему в субботу, вернее, в пятницу. Вон Елена Венедиктова была на служении. Я им говорил проповедь детям о боязни больших слов. И порой люди не говорят эти большие слова по той причине, что они боятся выглядеть, мягко говоря, ну, в таком свете непригодным. И люди боятся говорить, они вообще не говорят. Не нужно ничего бояться. Помните, Моисей, когда Бог ему говорит: иди, а Моисей говорит: я человек косноязычный, ничего говорить не могу, а Бог ему говорит: кто дал уста? Кто человека делает говорящим или немым? Не я ли? Давай иди, я буду с тобой. Поэтому не стесняйтесь никогда. Есть вопрос какой-то в голове возник, задайте его. Хорошо? Хорошо. Итак, Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стих. Смотрите, какая ноша у Иисуса, что Он несет, что Он несет. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Итак, основная черта ноши Христовой, что Он, будучи Богом, смирил себя до образа раба. Не почитал хищением быть равным Богу, но при этом стал человеком подобным нам. Где у нас с вами самая основная проблема нашей боли душевной, вот этих триггеров, болевых точек нашей души? В чем она кроется? Оно кроется в том, что мы не хотим брать это иго. Мы эту ношу не хотим брать. Мы не хотим быть людьми какими? Смиренными. И есть такое понятие, или такое слово такое, оно называется гордыня. Слышали про такое слово? Гордыня. То есть что задевает нас? Допустим, меня друг предал. Предал меня друг. Что за друг? Гад. Не буду больше ни с кем дружить. Я пуп земли. Я само совершенство, а он предал меня. Меня это зацепило, задело. И вот нужно понимать, что такое гордыня. Это чувство, которое многие философскими и теологическими науками считается одним из самых низменных проявлений человека. Оно базируется на первичных инстинктах, но взращиваясь, словно в тепличных условиях, в итоге руководит человеком. Гордыня – повод, когда у человека есть гордыня, то у него есть помощь задуматься, повод. Все ли в порядке с вашим внутренним «я»? Ведь это те черты характера, над которыми ему стоит потрудиться ради избавления от них. Но часто эгоистическое поведение считается эстетической нормой и не вызывает никаких разногласий в саморазвитии личности. Гордыня – это эгоцентричность, считать себя лучше других, думать, что твои интересы есть самые главные, быть самоуверенным, хвастовство, использование манипуляций в отношении других людей, в результате которых они становятся в невыгодном положении, отказ от помощи, взваливание на себя непомерной нагрузки, работа без меры. Никто не сделает этого, кроме меня. Только я могу сделать это. У меня, кстати, мама все равно меня моя не слушает. У нее есть проблема одна. Знаете, такая, она говорит: Виталик, пойди там, ну, к примеру, помой посуду. Я вот, Виталик, пошел мыть посуду. Я помыл посуду. Вы думаете, этим дело закончилось? Следом за мной приходит мама. Не умеешь мыть посуду. Сваливает все и начинает мыть заново. Все, что бы я ни делал, она придет и обязательно переделает. Никто не сможет так сделать, как она. А, проблема. Друзья мои, это проблема. И вот эта гордыня чаще всего и уязвляется. И она становится триггером, уязвленная вот гордыня в нашей жизни. То есть с нами обошлись несправедливо. Нас обманули, нас подставили. Меня там... Ну и так далее. Это может бесконечно длиться. Что с вами сделали не так? Родители вам не дали любви. Мой брат, 50 лет. Я вам говорил уже, мужику 50 лет. И он такой говорит: вы меня не любите. Вы меня, вот Виталика-то вы любите, а меня-то вы не любите. 50 лет! Я ему говорю: Валек, слушай, ты уже в твоем возрасте уже ты должен детей иметь, внуков и дарить им любовь, а не акцентироваться на том, что тебя не любите. То так вы смотрите, он же с детства это несет. С детства в нем сидит, что его не любят. А почему тебя, а за что тебя любить вообще? А почему тебя должны любить? Ну я же пуп земли. Понимаете, эгоцентричность, гордыня. Первое, в чем наша проблема, это то, что мы не можем взять иго или не хотим взять иго. Иисус говорит: я Бог. То есть смотрите, что к нам может сегодня прозвучать в этом тексте. К нам Бог приходит и говорит: я Бог, до образа раба снисхожу. Более того, я беру на себя весь грех мира. То есть, если вы на земле найдете самого плохого человека, который когда-либо жил, я хуже него, говорит Бог. И чего? Нормально? Возьмите иго мое. То есть, первое, что необходимо нам с вами от чего избавиться, это от гордыни. От гордыни. Вы очень сильно переживаете. Допустим, вы переживаете по поводу... Ну вот, знаете, есть триггеры такие, которые связаны уже не с гордыней. Ну, тоже ее можно с гордыней связать, потому что недоверие, знаете, вот когда вы думаете за своих родных, близких, когда вы переживаете за своих детей, о своем будущем вы переживаете. Вы переживаете, что вы думаете, что все в ваших руках. Я вам говорил, что больше всего боюсь летать на самолете. Знаете почему? Потому что у меня нет доступа в кабину пилота. А почему? Потому что у пилота штурвал. А мне хотелось бы, чтобы у кого он был? У меня. Я езжу спокойно. Вот я сажусь, я могу ехать одной рукой, управлять автомобилем по гололеду спокойно. Стоит сесть моей жене за руль, я в таком напряжении. Я говорю, не гони, стой, тормози, соблюдай правила. Но когда я за рулем, все в порядке. И это тоже своего рода гордыня, когда мы переживаем, когда мы думаем, что мы что-то можем изменить, что-то в нашей власти. И это нас потихонечку подтачивает изнутри, ослабляет силы нашей души. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Смотрите, Давид говорит, только в Боге. А Матфей 28:18 говорит, Иисус говорит через Матфея. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дана мне всякая власть. Мы очень с вами часто переживаем за то, что происходит. А Христос говорит, мне вся власть дана на небе и на земле. Я понимаю, что ты переживаешь, Христос мне говорит, я понимаю, что ты переживаешь, штурвал не в твоей руке. И ты переживаешь, что ты процессом этим не управляешь. Бог говорит, я управляю этим процессом. Я управляю этим процессом. Интересный текст я вам нашел, чтобы показать. Притчи 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет он, направляет его». То есть сердце царя в чьей руке? Библия говорит, в руке Господа, куда хочет, туда и направляет. То есть мы порой переживаем за то, что идет в истории не так, как нам хотелось бы. Не нужно переживать. Молитесь и доверьтесь Господу. Перестаньте переживать. Бог управляет этим процессом. Он руководит этим процессом. Еще текст вам хочу прочитать. Римлянам 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки веков, аминь. Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки веков». Колоссянам 1 глава, 16 по 18 стих. «Ибо им создано все, небеса и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него. И Он есть глава тела церкви». Он начаток, он первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Исайя 44:6. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний. Кроме меня нет Бога. Кто первый? А кто последний? Это прекрасный текст. Мужчинам свойственна, знаете, борьба за лидерство. Смотрите, и я вот хожу в спортзал. Кстати, ко мне тут мужик подошел в четверг. Я ходил в спортзал, он ко мне подходит и говорит, сколько тебе лет? Лет 40 с копейками? Я говорю, я уж разменял 50, скоро 60 годам. Он говорит, хорошо, сохранился. И я так, знаете, так, я сразу так, я думаю, сантиметр на два я выше стал. Я такой, да, я крут, крутизна. Мужчинам очень, знаете, свойственно к первенству. Первый. Я хочу вас разочаровать, мои дорогие братья и сестры. Вы никогда не будете первым, потому что первый – Христос. Первый – Христос. Ну вот у этой девочки не получилось что-то. И она очень сильно расстроилась. Он хочет ей сказать, не расстраивайся, потому что в этих соревнованиях последний я. То есть с одной стороны он говорит, я первый, С другой стороны, он говорит, и я последний. Если ты думаешь, что ты первый, кого предали, или кого обманули, или кого недолюбили, или кого обидели, ты ошибаешься. Первый в этом Христос. Если ты думаешь, что ты самый последний человек на этой земле, хуже тебя никого нет, хуже, чем тебе никому нет, ты ошибаешься. Потому что Библия говорит, есть первый Христос и последний Христос. Поэтому отдайте Ему в этом пальму первенства и успокойтесь. Какое бы место вы ни заняли, успокойтесь. От нас требуется одно – доверие. Только в Боге успокаивается ваша душа, только в Боге. Следующее, что мне очень нравится. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и возьмите иго мое». Ну, я как бы посмотрю на это как на капитуляцию. То есть Бог говорит, тебе нужно капитулировать передо мной. Тебе не нужно со мной воевать. Тебе не нужно в этом мире воевать. Тебе нужна капитуляция, тебе нужно капитулировать. Я одну интересную вещь такую прочитал. Послушал. В общем, послушал я тут проповедь одного брата. И он говорит, если вы хотите, чтобы Бог творил чудеса в вашей жизни, то вы должны быть вегетарианцами. Если вы хотите, чтобы Бог слышал вас, то вы должны быть вегетарианцами. Он пишет, ну, так говорит такие вещи. Я так Богу благодарен, что Иисус начинает вот этот текст, он говорит, я так, Отче, я благодарю Тебя, что Ты сокрыл это от разумных, от людей, знающих, мудрых во всем, и открыл это младенцам. Я хочу вам сказать, что человек получает откровение не тот, который лучше, который ведет себя правильно, а тот, который идет к Иисусу, тот, кто направил свои ноги к Иисусу. Вот этот человек получает откровение. Вот с этим человеком Бог разговаривает. Вот тот, кто стал на этот путь, кто движется по пути к Богу. Я, короче, не секрет, знаете, да, что вот Давида, царя, знаете, что я его терпеть не могу? Я вам не раз говорил. Но я хочу вас обрадовать. Я его не могу терпеть за его поведение, за его поступки, которые он делал. Он отвратительные вещи он делал. Вот представьте, устроился тут, живет рядом с одним царем и говорит этому царю, о, давай дружить. Он говорит, ну давай. И этот царь к нему расположился, он ночью втихаря выходит, Давид банду свою берет и начинает грабить вот города этого царя. А грабит, знаете как? Не оставляет свидетелей. И возвращается опять к себе в квартиру. Царь вызывает Давида. Вот они вместе чай пьют. И царь говорит, слушай, кто-то вырезал город-то мой. Давид говорит, да, какие негодяи. Ну кто он после этого? А? Да вообще, Василий Васильевич, как можно такого человека любить? А знаете, за что я Давида уважаю? Если вы прочитаете всю историю про царя Давида, найдите мне хоть один раз, где Давид жаловался на Бога. Найдите хотя бы один раз, чтобы Давид на Бога жаловался. Поэтому Давид говорит, буду прославлять Бога когда? Всегда. Понимаете? Не тогда я прославляю Бога, когда у меня хорошее настроение, когда я там в субботу пришел на поклонение, я буду прославлять Бога. Всегда, он говорит, я буду славить Господа. И вы никогда не найдете, чтобы Давид на Бога обижался. Давид прекрасно понимал, где он что-то делал не так. И он говорил, Господи, ну смилуйся надо мной, помоги мне. Я за это Давида уважаю, что Давид прекрасно понимал, что не Бог причина в его проблемах и в его... ну, в каких-то нехороших жизненных обстоятельствах. Смотрите, кому Бог отвечает. Бог отвечает не тем, кто вегетарианец, и не тем, кто чудеса делает, кто ведет правильный образ жизни. Луки 1 глава 53 стих. «Алчущих Бог исполняет благ, и боящихся отпусть. А, нет, смотрите, алчущих Бог исполняет благ, а богатящихся отпускает ни с чем. Значит, кому Бог отвечает? Желающему, жаждущему, кто хочет, чтобы Бог ему ответил. Вот про Давида еще прям маленькую историю расскажу. Помните, Давид убил Урию хитянина? Помните? Ну да, тоже вот скажите, что за поведение, да? Взял бы, пришел, вызываю на дуэль, хрясь, убил до этого Урию. Нет, взял руками военачальника, сговор там, ты пусть идет туда сражается, ты потом своим скажи, пусть отступят, и его там. И военачальник так и сделал, и пишет телеграмму. Царь, ваша воля исполнена, Урии нет, путя свободна. К кому? Давид там. Давид пошел, цветочки взял и пошел. Дын-дын-дын. К Версавии. Да? Расстраивайтесь по этому поводу? Хочу вам показать вот то, чтобы вы, помните, я вам сказал, что доверьтесь Богу. Перестаньте вот так напряженно жить. Я хочу вам один текст прочитать и увидеть то, что Бог ничего не выпускает из своей руки. Евангелие от Матфея, 1 глава, 6 стих. Евангелие от Матфея, 1 глава, 6 стих. Родословие Иисуса Христа. Вы послушайте, какая родословная. И Иессей родил Давида царя. Давид родил Соломона. Вы открыли Евангелие от Матфея, 1 глава, 6 стих? И дальше что написано? Смотрите, Иессей родил Давида, Давид родил Соломона. И фраза добавлена. Какая? Отбывшую за Урию. Имя Урия, вот смотрите, идет родословие Иисуса Христа, и имя Урия входит в эту родословную. То есть можно было сказать, Давид родил Соломона, а Соломон родил того, и этот родил того. Ничего подобного. Бог акцент делает и говорит, что а Давид родил Соломона, но родил Соломона от Версавии, даже ее имя, а вот ее имя не там не, нету, отбывшую за Урии. Все в руки Божьи. Поэтому, если вы думаете, что что-то с вами произошло несправедливо, Иисус говорит, возьми иго мое. Я был послушен. Я послушен Богу. Я доверяю Богу. Даже до смерти крестной. Ничего из Божьей руки не уходит, понимаете? Не расстраивайтесь, не напрягайтесь по этому жизненному пути, когда вы идете. Почему? Потому что, вот видите, казалось бы, Давид плохо обошелся с Урией, и можно сказать, Давид плохой человек, но Бог говорит, а я Урию все равно раз, и в родословную Иисуса Христа. И когда вы придете в Царство Божие, знаете, кто там будет? Урия хитиянин и этот негодный Давид. Мне интересно, как они встретятся? Давид, наверное, будет убегать от Урии. Хорошо. И вот поэтому Давид, смотрите, говорит, «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». «Народ, надейтесь на Господа во всякое время, и изливайте пред Ним сердце ваше, Бог ваш, прибежище вам». Следующее, что нужно делать, почему написано «приходите», да, «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», «прийти», к Богу нужно «прийти». Прийти в молитве и изливайте пред Ним сердце свое. Короче говоря, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, если у вас где-то есть триггер вот этот, который задевает вас потихонечку, допустим, там с женой проблемы, с мужем проблемы, развелись вы по причине, я не знаю, там измены или чего-то не было, дети вас не любят, или вы дети, вас родители не любят, и для вас это становится вот этой ношей какой-то, которую вы несете на протяжении всей своей жизни. Вы этого не замечаете, но если это остается в вашем сердце, оно разрушает вас изнутри. И я вам приводил статистику. До 80% всех болезней, связанных с телом нашим, берет свое начало именно в тех точках, которые у вас есть, в тех ваших переживаниях. Успокойтесь, придите к Богу, излейте свое сердце пред Ним. Здесь стоял раньше такой графинчик, да, помните? И вот стаканчик воды. Вот если стаканчик воды стоит полный, в него можно еще чего-нибудь налить? Ничего не нальешь. Когда в него можно налить? Ну, или взять воду, вылить со стаканчика, или выпить. И вот когда он пустой, вы можете в него налить. Поэтому Бог говорит, изливайте сердце мое передо мной. Когда вы приходите, вот сердце свое перед Богом откройте. Расскажите все, что у вас есть на сердце. Все, что вы думаете. И Бог вас поправит. Но Иисус говорит, ну ты возьми мое иго. Возьми мое иго. Приведу вам пример один. Вот я того брата послушал, прямо, знаете, нервничать начал. Когда он говорит, что Бог разговаривает только с вегетарианцами и чудеса для них только делает. Это же ужас. Лично знаком с человеком с одним. Он верующий. И так случилось, что с его сыном произошла трагедия. В пятницу... его сын пришел на богослужение и стоял у порога молитвенного дома. К нему подошел мужик и ножом в сердце его. Врагу не пожелаешь, согласитесь? И вот этот человек, он начал думать, как же ему этого негодяя грохнуть. Он начал придумывать различные планы. Как он лишит его жизни. Он и так думал, Он думал на суд принести там, и, там чуть ли не гранатомет, чтобы бахнуть так, чтобы от него ничего не осталось. И вот в очередной раз он дома молится в своей комнате. Ну как, он не молится, вот он думает, как же ему уничтожить этого негодяя. Вдруг ему Дух Святой говорит, допустим, имя Николай. А Николай, о чем ты говоришь? Как тебе вообще такие мысли в голову могут лезть? Как ты можешь думать о убийстве? Ну же, ты же понимаешь, что вот вся жизнь каждого человека в моей руке. Ну, убил он сына твоего. Я понимаю твою трагедию. Но что ты должен сделать? И этот Николай, знаете, вот чик, щелчок. И он просыпается, идет, договаривается, чтобы его пустили в тюрьму на свидание с этим человеком, который убил его сына. Он приходит к этому человеку и говорит, я прощаю тебя, я не держу на тебя никакого зла. Этот человек, который сидит в тюрьме за убийство, после того, как он отсидел, он принял Христа в свое сердце и все свои силы направил тому, чтобы служить осужденным людям в тюрьме. То есть нес Евангелие людям за решеткой. У меня вопрос. Этот Николай, когда планировал убить, он что, вегетарианец был или чего? Он мясо не ел. Ему откровение пришло свыше. Этот человек вообще думал об убийстве. Он хотел убить. Но сердце его было излито пред Богом. Он рыдал, он плакал. И он хотел, чтобы Бог ему помог. И Бог ему тик, дает ответ. Приходит откровение, как откровение пришло Петру, который был на крыше. Помните? Язычники, собаки. А Петру приходит откровение, что Бог очистил, то не почитай нечистым. И вот с этим откровением Петр начинает совершенно иную жизнь. Иные отношения к людям. Откровение пришло к нему. Понимаете? Поэтому Бог и сегодня будет чудеса в вашей жизни делать, и сегодня Он будет с вами разговаривать не потому, что вы вегетарианец, и не потому, что вы хороший человек, а потому, что вы свое сердце изливаете пред Богом, и к Богу приходите, и не знаете, что со своей проблемой делать. А Он вам говорит, возьми иго мое, ибо я кроток и смирен, и научитесь от меня. Что значит научитесь от меня? Там, кстати, стоит в оригинале греческого языка «научитесь закону от меня». В смысле не закону научитесь, а научитесь, как я исполняю закон. А когда подошел один из юношей к Иисусу, и он говорит, какая наибольшая заповедь? А он что отвечает? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Хотите получить исцеление? Возьмите иго Иисуса на себя. Ибо он круток и смирен. Вы не первый, вы не последний. Он первый, и он последний. И если вы возьмете иго его, то найдете покой душам вашим. Но вот это в греческом языке, знаете, как я, да, то есть как я, научитесь, как я это делаю, как я люблю Бога, как я люблю ближних. В чем любовь Иисуса выражается к ближним? Иисус дома не сидел, я вам честно говорю. Он не сидел дома. Он любовь эту чего делал? Нес. Он нес эту любовь. Когда человек зацикливается на себе, то есть вот у него есть проблемы внутренние какие-то, и он бедный, несчастный, зациклился на себе. Вот он ходит о себе, переживает, о бедном, несчастном. Какой, как мне плохо, какой я печальный, несчастный. Христос говорит, слушай, тебе надо, короче, мое иго принять и начать служить. И вот как только ты начнешь служить, как только ты увидишь, что есть люди в гораздо худшем положении, чем ты. Потому что он говорит, я первый, я последний. Тебе кажется, что хуже тебя нет никого. Хуже, чем тебе, никому не может быть. Но я тебе покажу, что может. И ты будешь, как Виталий Вальтерович, делать. Вышел, увидел грязную посуду, ты не будешь ругаться. Ты скажешь, хвала Господу, что есть еды столько, что посуду не успеваю помыть. Не успеваешь там что-то помыть полы, да? Не будешь злиться и говорить, Господи, хвала Всевышнему, некоторые в шалашах живут. А ты дома сидишь, у тебя грязный пол, и ты тут переживаешь что-то? Войди, налей воды в ведро и помой полы, что ты тут нервничаешь? И скажи, хвала Всевышнему, Господь, у меня крыша над головой. Слава Богу. То есть учитесь быть людьми благодарными. И вы найдете покой с душам своим. Послушайте, что Христос говорит. Он говорит, научитесь от меня любить. Евреям 8 глава 12 стих. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Матфея 9 глава 13 стих. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию. Вот оно служение Иисуса Христа. Я не вспомяну неправды их, я грехов не вспомяну. Сделали тебе больно? Кто-то причинил тебе боль и страдания? Что ты помнишь все время? Что все время вспоминаешь? Возьми иго Христа на себя. Не вспоминай этого. Этого нет уже. Жень, сколько время? Сколько? Без 5:12? А недавно было 11:30. Но вы уже 11:30 не вернете. Уже этого времени, Жень, нет. Есть, вот оно время. Поэтому что вы вспоминаете, что там было 11:30 тому назад? Не нужно это вспоминать. Христос говорит, я их грехов не вспоминаю. Значит, и мне нужно не вспоминать то, что в отношении меня было сделано неправильно, несправедливо. И тогда ты найдешь покой. Прощать. Я грехи их прощаю. В отношении тебя что-то кто-то сделал неправильно. Что надо сделать? Прости. Прости. И тогда будешь спокоен. Тогда у тебя будет... Знаете, такое? Помните, я в прошлую субботу сказал, Иисус, когда приходит, он что говорит? Фраза Иисуса. Мир вам. Мир мой даю вам. Не так, как этот мир дает. Я даю вам, говорит Христос. Возьмите мир мой. Пусть мир Христов пребудет с вами. Моя возлюбленная церковь, если вы, мои дорогие братья и сестры, пропустите мимо ушей, извините, вот эту тему исцеления души, как бы вы правильно ни питались, что бы вы ни делали со своим физическим здоровьем, у вас всегда будут проблемы. Первая проблема, которая у вас будет, вы не будете меня любить. Да, вы будете злые. Но человек, у которого внутренние проблемы, он злой. Он не может любить. А если вы будете злым, Я думаю, что и с раем проблемы у вас будут. Итак, повторим. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». У кого, кто несет этот груз? «Возьмите иго мое на себя, и иго мое не тяжело, не тяжело. Научитесь от меня соблюдать закон, любить людей. Научитесь от меня. И тогда найдете покой душам вашим». Текст, напоминаю, Псалом 61. «Только в Боге успокаивается душа моя». То есть, когда вы читаете вот этот текст, не думайте, что это, ну, может, поможет, может, не поможет. Реально поможет, если вы будете его соблюдать. Помолимся. Наш Отец Небесный, благодарны Тебе, что Ты акцентируешь наше внимание на том, что если мы хотим обрести исцеление своей души и снять вот эту ношу с себя, то мы должны взять Твое иго. Мы должны взять Твою ношу. А она не тяжела. Просто нужно научиться кротости. Нужно горделивость убрать из своей жизни. Это непросто, и оно в одночасье не наступает. Да, этому нужно посвятить время. Нужно вырабатывать эту черту характера в своей жизни. Благослови нас, Отец Небесный, изливать перед Тобою сердце свое. Вот не вариться в собственном соку, не ходить, не думать, не переживать, не плакаться самому себе, а с Тобой разговаривать, Тебе изливать душу свою. И Слово Твое говорит, Ты благословляешь тех, кто приходит к Тебе и изливает свое сердце перед Тобой. Благослови нас, детей Твоих, Господь, чтобы мы были людьми, которые отдали Тебе свою ношу, а Ты нас благословил. И мы шли по жизни, вот как написано, в прошлый раз я текст читал у Исаии, что вместо плача Ты даешь нам елей радости. Господь, благослови нас, Тебе слава и хвала. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
2: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое. А если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
1: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да? Вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
2: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты. Угу. Советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама — это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели — в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать. И, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались. И вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
2: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
2: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
2: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное,

0: помощью, может быть, и провидения Божьего. Получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
0: До 4 лет я очень сильно заикалась. В силу определенных причин, с заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот все?
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
0: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так, я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие стороны. О, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет. Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала, может быть, какую-то духовную силу. А не просто я выше всех прыгаю, я буду вот такая. Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит: подожди.
1: Немножко. Всему свое время.
0: Да, да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
0: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу: практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди...

0: на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Mm-hmm. Меня всегда удивляло, как царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, ты научаешь мои руки брани, ты моя сила, ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет, я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
0: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, Он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении, держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
0: Мягкая. Женщины так говорят, мы, говорят, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже муху убить. Да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так вот она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. Я это в голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
0: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки? Надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня, ну, жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, ну, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Угу. Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги. Ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Угу. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим. Поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
0: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать. Вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
0: Да.
1: Получается так?
0: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
0: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, или только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг... Извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
0: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Вы знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
0: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, ну, потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет, можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства, да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой, достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру, вот она такая, все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы?
0: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги. Он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других, и в своем окружении, те, которые... как мы говорим, слабенькие. Но, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек, и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять, нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты. И женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают, они выплескивают себя. Другой говорит, ты знаешь, а я вот так поступила, попробуй так. Я и на работе, вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце, там другие процессы будут. Простите, гнилостные. Открывайтесь людям. Не бойтесь. Кто-то не поймет. Но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная. Мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, вот я один в поле воин.
1: Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает, когда человек привыкает получать помощь. Мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет, у тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь. Это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот. Мы так были воспитаны. Нас руководили слова. Должен, обязан, можешь, не можешь, научим. То есть вот это, чтобы человеку... Бывают безвыходные ситуации, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, вы такое, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога, Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят, знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю, Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство осознания того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде. Я думаю, Господи, великие чудные дела Твои, Господи. Они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила, Наташ, не говори много о своих негативных опытах, говори о позитивных. Я говорю, ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, нужно почерпнуть, говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах, ну, точнее скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться? Ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И Вот это вот, опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что мне иногда бывает, я прихожу к Богу, я ему говорю эмоционально, иногда с ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужен момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташа, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит. Я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдоты, он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит – видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет. Потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу жизни полегче, может быть.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путям,
1: да,
0: которые нам нужно пройти.
1: Которые именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке. Та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы... Вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым... можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой. Каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «Аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существует очень много разных мнений относительно того, какие были ритуалы в древнем святилище, которые нам показывают древние рукописи. И для того, чтобы в этом разобраться, мы пригласили в нашу студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Прошлые разы, собственно говоря, и последнюю нашу тему, и все это время вы говорили об очень интересной, вы раскрыли очень интересный вопрос, что проступки и преступления, которые совершали люди, их брали на себя священники. Вот главное вы...
2: И святилище,
1: да.
2: И священники.
1: Таким образом происходил перенос, освобождение преступника от преступления.
2: Да, кипур, сам вот существительное кипур, да. Это процесс освобождения как от греха, так и от нечистоты.
1: Да, вот последний раз как раз вы говорили, об очень интересный раскрыли нам вопрос, когда также и то, что называлось в древних свитках древними нечистота, иными словами, это изолированность от храма, изолированность от...
2: Да, ритуальная нечистота, да. Есть такое понятие.
1: Да, понять ритуальная изолированность, да, то есть человек в этом состоянии.
2: Да, человек, который не может прийти в контакт, не может находиться в контакте с божественным присутствием, да. Но потом, то есть вот, и мы не можем здесь рассматривать исключительно нечистоту и как состояние. Нечистота, она должна...
1: Она временная.
2: Да, она всегда временная.
1: Она временная. Да, она имеет временные границы.
2: Да, вот, допустим, есть совершенно другой термин. Я хочу нашим телезрителям уточнить. У нас есть совершенно другой термин, когда говорится, например, о нечистых животных.
1: Кстати, многие люди сегодня также задают вопрос. Многие люди говорят, это было для древних, некоторые говорят, это для нас, и также существуют споры.
2: Вот, когда
1: где мы здесь говорим... золотая середина?
2: Да, когда мы говорим о нечистых животных,
1: да. То есть это же их невременное состояние.
2: Да, это невременное состояние. То есть, когда не написано, что человек, решивший съесть то, что Бог не позволил,
1: да.
2: Пищу употреблять, он становится нечист. Даже вот когда речь идет о нечистоте.
1: То есть это нарушение.
2: Это нарушение.
1: Это преступление.
2: Это грех.
1: Это
2: да. Преступление или грех, это зависит. Если человек специально говорит, допустим, мне эта заповедь не имеет отношения, или я не буду слушаться этой заповеди, это преступление.
1: Александр,
2: если человек просто не знает или мало ли что.
1: Да. Другими словами, я хотел уточнить, человек, который съедал животное, которое называлось также нечистым, запрещенным в пищу, он не был ограничен временем, да, в своей нечистоте.
2: Во-первых,
1: это было нарушение закона.
2: Да, во-первых, это животное нечистое, да. А не человек, который его съедал, становился нечистым.
1: Да, верно.
2: То есть животное не имело ритуала очищения. То есть невозможно за свинью было принести в жертву агнца, чтобы свинья стала чистая.
1: Ну да, либо какой-то другой обряд совершить.
2: Да, или ее опрыскать пеплом рыжей телицы, чтобы она стала чистая. То есть свинья нечистая, это употребляется совершенно другой, не левитский контекст, хотя это в книге Левит, но контекст совершенно не левитский, именно потому что отсутствует левитский ритуал очищения. Угу. То есть это не имеет никакого отношения к святилищу, и поэтому здесь... Но я хочу подчеркнуть, мы говорили уже о том, что когда имеет место нечистота, где грех? Грех всегда находится там, когда человек нарушает повеление Божье. Бог повелел в состоянии нечистоты не входить в храм. пока не очистишься. Если ты не входишь в храм и слушаешься Божьего повеления, ты никакого греха не совершаешь. Если ты приступаешь к Божье повеление, то ты, естественно, уже сразу относишься к разряду тех, кто оскверняет святилище. Точно так же и здесь. Человек повелел Бог не есть это мясо.
1: Да.
2: То есть пока человек не приступит к Божьему повелению. То есть тут однозначно грех – это нарушение заповедей Божьих.
1: Установление.
2: Да.
1: То есть Бог сказал «не делай», ты должен не делать.
2: Да. Сознательное или непреднамеренно.
1: Да.
2: Но это преступление против того, что Бог сказал «не делать». Вот это однозначно.
1: Александр, у меня такой вот возник вопрос, наверное, логичный, вот в связи с тем, что вы сказали. Обратите внимание, что вы говорили о том, что вот это слово «нечистый», то есть «изолированный», да, то есть когда человек соприкасался с мертвым, он становился изолированным от храма.
2: Да.
1: Оно, это слово сегодня, вы сказали, не употребляется. Это чисто профессиональное священническое слово. Оно вышло из употребления, это слово, да? А вот у меня вопрос относительно животных. Храма нет, а животные-то есть. Там то же самое слово употребляется?
2: Да, употребляется то же самое слово «таме». Но кроме этого слова, когда подводится итог, вот Левит 11 глава у нас, вот перечисляются разные животные, которые написано «это нечисто», там «тушканчик нечистый», там «свинья нечистая», там гриф, птица,
1: ну, другие
2: там, ворон, нечистый. Да. А потом дальше сказано, скверны они для вас, 11 стих.
1: Да.
2: И вот это скверны, это слово шекец.
1: То есть это другое
2: это
1: слово?
2: Это другое слово.
1: Оно употребляется сегодня?
2: Конечно, шекец сегодня, это, извините, экскременты.
1: Вот как.
2: Вот, поэтому здесь однозначно, вот я, честно говоря, скажу, вот даже вот читая 17 стих 65 главы книги про 66 глава Исаии, 17 стих.
1: Вы читаете, я вижу.
2: Да, я
1: в
2: вот читаю на оригинале. Те, кто освящают себя в рощах, значит, и вот кушают мясо свиньи, дальше экскременты и мышей, все погибнут, говорит Господь.
1: То есть, этим словом обобщается все, что Бог запретил в пищу, так?
2: Вопрос тут в чем? Мясо свиньи, потом идет экскременты, а потом мыши. То есть вот это вот, что мясо свиньи, что мясо мыши, что экскременты, они вот у Исаии вот в этом стихе, они на одной уровне этого самого отношения. То есть поэтому вот интересно, но вы, вот кроме вот этого текста, вот, который вот этим занимается, причем тут же в контексте, кто это делает? Евреи это не делают. Это делают, такое есть слово старославянское, обозначающее язычников, называется «поганые».
1: Да, да, это, кстати, по-моему, латинские корни у него.
2: Не, да, да, да, да, это латинские,
1: да,
2: корни,
1: латинское
2: хотя,
1: слово,
2: допустим,
1: да,
2: оно вот употребляется, да, вот по-английски «pagans», то есть не просто язычник, а это вот именно «поганые», это такие идолопоклонники, то есть вот это они только способны есть и свинью, и экскременты, и мышей, понимаете? А нормальные люди такое не едят. Поэтому вот очень сложно, вот меня часто спрашивают, так а есть свиное мясо, это грех или не грех? Вот где в Библии написано?
1: Да.
2: Да даже это и не прописано напрямую. Это настолько понятно, что свиное мясо подобно экскрементам, что ни у кого в голову из авторов Библии не пришло, что это нужно специально прописывать, что это нарушение Божьей заповеди, даже поэтому ни разу там, типа, человек нарушил Божью заповедь, съел, решил свиную отбивную, ой, что же я наделал, согрешил я перед Богом, пойду я принесу жертву. Такой ситуации никто себе даже не представляет. Mm-hmm. То есть, чтобы человеку нравилось и захотел он есть вот это он должен дойти в своем язычестве до уже уровня, который вот поганого уровня. Ну и такие, естественно, уже такие погибают. Вот к ним так относится Священное Писание.
1: Александр, мне кажется, очень такие жесткие слова, и на сегодняшний день, вот сегодняшний зритель абсолютно может не увидеть в этом никакой логики, потому что сегодня человек должен получить 100% медицинское обоснование, что, к примеру, там содержится такое-то количество холестерина там, или еще что-то. Вот древние свитки дают какое-то объяснение?
2: Ну, да.
1: Почему так жестко?
2: Ну, пророк Исаия действительно жестко очень говорит о людях, употребляющих это в пищу, но, конечно же, нам следует понимать, что древние библейские свитки, они не являются какой-то литературой по физике, по биологии, по медицине, но, тем не менее, мы видим с самого начала, когда у нас происходит потоп, да, потоп – это вот как раз вот такая период времени, черта, после которой меняется климат, и человек уже не может удовлетворить свой рацион
1: только злаковыми,
2: злаковыми фруктами и плодами деревьев и так далее. То есть, поэтому надо есть мясо. Угу. Но какое мясо можно употреблять? Пищу с самого начала мы видим, что есть животные, которых взяли по 7 пар,
1: так.
2: А есть животные, которые взяли всего по паре. Угу. То есть однозначно, что в самом начале Бог показал, каких животных можно будет употреблять в пищу, а каких животных невозможно, нельзя будет употреблять.
1: То есть, видимо,
2: пищу
1: для этого и по 7, да, чтобы был запас какой-то.
2: Ну да, тех, кого взяли по 7, те и употреблялись в пищу и для жертвоприношений. А те, кого по паре, тех не предназначалось употреблять пищу для жертвоприношений.
1: Но при этом объяснений никаких не существует там.
2: Библейских объяснений никаких.
1: Просто нельзя и все.
2: Да, вот то есть вот поставлены перед фактом. Угу. Это может быть, конечно, звучать неудовлетворительно для современного читателя Библии, но, вы знаете, сейчас многие исследования начинают показывать, что то, что записано в Библии, оно имеет логику в смысле усваиваемости белка.
1: Вы имеете в виду медицинские исследования?
2: Да, да, да. Медико-биологические. Да. То есть ведь фактически мясо – это источник белка.
1: Так.
2: То есть белки, которые хорошо усваиваются, есть белки, которые нехорошо усваиваются. И фактически многие ученые сегодня сходятся к тому, что, например, было такое исследование – по поводу свиньи я не читал, а вот по поводу, например, морепродуктов, которые тоже на том же самом уровне, да, книга Левит, 11 глава, ну, говорит, что нечистыми являются животные, которые не имеют раздвоенных копыт или не жуют жвачки. То есть вот поэтому свинья, лошадь.
1: Ну и там вы читали, также говорится и про морских животных.
2: Да, а
1: чешуя,
2: морские животные
1: перья, там,
2: должны что-то иметь чешую и плавники.
1: Да.
2: Поэтому, например, все моллюсковые, ракообразные, всевозможные кальмары и осьминоги, их мясо в пищу запрещено по Библии употреблять.
1: Так.
2: И вот здесь интересное такое было исследование. Был французский врач, он впервые это заметил.
1: Угу.
2: Французский врач Ален Бомбар.
1: Угу.
2: Это была давняя история. Он написал книгу «За бортом по своей воле».
1: Угу.
2: Он переплыл Атлантику на надувной лодке, как будто вот он потерпел кораблекрушение. И вот вопрос выживания.
1: То есть он как бы создал сам такое небольшие экстремальные условия для себя?
2: Да. Именно вопрос выживания после кораблекрушения. Что человек может есть, выловив это в море? И
1: да.
2: Что человеку не стоит есть, если он его выловит в море? Так вот, они крайне не рекомендуют. Вот если человек попал и в ситуацию, когда выловить в море только то, что ему можно вот, для питания, вот, после кораблекрушения, крайне не рекомендуется употреблять никаких ракообразных, никаких моллюсков, потому что можно получить тяжелейшее отравление.
1: Да, вот как.
2: Да, то есть...
1: А что он рекомендовал кушать в таких случаях?
2: Только вот то, что в Библии написано, заключение этих исследователей,
1: да.
2: Это была целая группа, не только Ален Бомбар,
1: угу.
2: А целая группа французских ученых исследовала угу. эти вопросы. И они пришли к выводу, который совпал с теми же повелениями по поводу морской пищи, которая содержится в книге Левит, 11 глава.
1: Я понял.
2: Глава.
1: То есть у них не было установки изначально такой проверить это?
2: Да.
1: Да, то есть...
2: То есть они не пытались
1: они просто исследовали.
2: Библию, они пытались просто проверить, а что безопасно
1: кушать.
2: Человеку кушать, чем человек не отравится.
1: Угу. Очень интересно. Александр, вот вы говорили о том, что в случае с тем, когда человек прикасался к мертвому и становился от этого нечистым, изолированным от храма, есть временные рамки. А также вы говорите о том, что касается животных и употребления их в пищу, которая называется нечистым вот в древних рукописях, здесь временных рамок нет. О чем это говорит? Какой мы можем сделать из этого вывод?
2: Мы можем сделать очень важный вывод.
1: Угу.
2: К нечистоте животных кипур не применим.
1: Вот как. То есть, вы имеете в виду перенос?
2: Да. То есть, если человек
1: съел,
2: нечист...
1: А, нечист вы имеете в виду, прикоснулся к мертвому.
2: Мертвому, заболел
1: да,
2: и так
1: да,
2: далее.
1: То, о чем мы говорили в прошлый раз.
2: По окончании этого срока,
1: да.
2: Эта нечистота через жертвоприношение, вот это то, что делает кипур,
1: так.
2: переносится... В святилище.
1: Так.
2: То есть святилище очищает.
1: Да.
2: К животным нечистым это не относится.
1: Не относится. То есть если человек съедает, это может быть, если по незнанию, то это расценивается как
2: грех,
1: неумышленное преступление.
2: Да, как грех по ошибке.
1: Понятно.
2: Если он это
1: если делает осознанно.
2: Делает осознанно.
1: Понимают, что это неправильно, но делают.
2: Да, или просто отказывается выполнять.
1: То
2: да,
1: там то переноса нет.
2: Тут уже, соответственно, решается вопрос, как с обычным грехом. Как уже я говорю, угу. это преступление против Божьего повеления. Бог повелел,
1: понятно.
2: А я вот не делал.
1: Повелел не делать, да. То есть это не... Скажите, вот ваше мнение, это было исключительно для древних. Есть ли какой-то посыл для того, чтобы понимать, что... А сегодня такая же ситуация.
2: Дело в том, что вообще, если мы читаем послание к евреям...
1: Потому что я, кстати, вот ту тему, которую вы сейчас затронули, я слышал. Но я слышал, что есть определенные религиозные группы, которые не употребляют животных, о которых вы говорите. Вот. И это чисто религиозный ритуал. Вот. Говорят, что другие религиозные группы, они употребляют, это нормально, это разрешено, нет никаких проблем. Вот. Хочется понять, где здесь правильный подход. Такой вот. Есть ли какая-то крайность? Может быть, одни в крайность впадают, другие в крайность. Где золотая середина?
2: Ну да, если мы рассуждаем с точки зрения религии, да, то есть...
1: Традиции.
2: Да, религиозной традиции, ну то... Как бы вот можно говорить, да, вот если ты индус, то тебе нельзя есть мясо.
1: Вообще,
2: вот, потому
1: в принципе,
2: что ты
1: вообще, в принципе, никакого.
2: Да, потому что ты принадлежишь угу. к к определенной религии, и в этой религии нельзя есть мясо, а я принадлежу к другой религии. Но, Андрей, я думаю, что здесь важно затронуть одну важную особенность. Мы не говорим здесь о религии. Особенно книга «Левит», хоть да. там и говорит о ритуалах, но цель ритуалов – это иметь взаимоотношения с Богом.
1: Угу.
2: То есть есть религия, есть культурные традиции, а есть то, что повелевает Бог. И нам здесь нужно смотреть, повелевает это Бог и отменяет это повеление или сохраняется это повеление.
1: Так.
2: Ответ очень простой. Для этого нужно нам посмотреть послание к евреям. Послание к евреям нам...
1: Вы имеете в виду, что это уже самые последние древние свитки, да? То есть
2: это уже греческие свитки.
1: Это уже, да, позднее уже ничего нет.
2: Да, это одно из последних. Даже Павел уже не писал его. Он, скорее всего, Луке его задиктовал, и Лука его доредактировал, это послание. Но, тем не менее, там есть...
1: Одна из последних рукописей, да?
2: Вот. Да, это последняя рукопись Павла.
1: Вообще, это, по-моему, в Писании это одна из последних.
2: Ну да, позже только Евангелие от Иоанна и Откровение. Вот, а так вот из трудов Павла это его одна из последних рукописей. Фактически в этой рукописи затрагивается очень важный момент. Тема Завета, вот Ветхий Завет и Новый Завет.
1: Да.
2: И говорится, что все ветшающее, Евреям 8:13, близко к уничтожению.
1: Угу.
2: И Павел дальше дает

0: имеет смысла, потому что нечего...
1: Вы имеете в виду прикосновение к мертвому?
0: Да. То есть в самом начале вы говорили и еще уточняли нашим телезрителям о том, что человеческая нечистота – это изолированность от храма.
1: Да.
0: Если нет храма, то нет
1: чего изолировать. Да, от чего изолировать. Да.
0: А здесь же совершенно другое. Как раз мы видим, что... нечистота животных – это Божье повеление нам,
1: да.
0: Что кушать, а что не кушать.
1: Угу.
0: К храму
1: оно
0: это
1: не имеет
0: отношения. Никакого отношения.
1: Угу.
0: Поэтому здесь мы видим однозначно, что мы не можем эти законы записать в категорию ритуальных законов Ветхого Завета, ветхозаветнего храмового служения.
1: Угу. Спасибо, Александр. Очень понятно, доступно. Но у меня возникает другой вопрос. Вот смотрите, вы говорите о том, что вот этот перенос преступления или перенос нечистоты, этой изолированности, да, которая символизировала смерть, где человек прикасался к мертвому, да, там, что это все брал на себя, согласно обрядам древним, брал на себя священник. И это переносилось на священника. Вот у меня вопрос, сколько же священник мог нести вот этих преступлений человека? То есть он брал на себя, было какое-то ограничение, там 100, 200, 300, или он всю жизнь на себе это нес?
0: Тут больше и речь идет о временном ограничении. Действительно, если мы...
1: То есть не количественное ограничение,
0: а временными рамками. Действительно, если мы возьмем... фактически святилище, это может странным показаться для наших телезрителей, но святилище, а я имею в виду и сама структура, и священники, которые в нем, их основная...
1: Структура, вы имеете в виду устройство?
0: Да. То есть само святилище, ну, может быть, так сказать, как место пребывания Бога, да?
1: Угу.
0: И священники, которые при святилище, вот их фактически главная задача снять с израилитов грех и нечистоту. Почему я говорю грех и нечистоту? Потому что грех – это, мы говорили, это
1: против закона.
0: Проступок.
1: Да, против закона.
0: Против закона.
1: И нарушение.
0: Грех на себя берет священник.
1: Так.
0: Нечистота – это признаки смерти теле человека, которые не позволяют этому человеку
1: войти в храм,
0: войти в контакт с присутствием Божьим.
1: Вот как, да.
0: Да, то есть войти в контакт с присутствием Божьим.
1: Угу.
0: И поэтому, но и то, и другое должно быть занесено во святилище.
1: Угу.
0: Святилище – это своего рода как фильтр, который нас очищает. Знаете, есть сегодня аппарат «Искусственная почка».
1: Так.
0: В какой-то мере святилище, оно является
1: похоже, да?
0: таким вот аппаратом, который вот у нас есть... и грехи, и болезни. И вот святилище со священниками, они фактически отфильтровывают. Что делает искусственная почка? Она забирает загрязненную кровь, она шлаки себе оставляет,
1: так.
0: И потом человеку возвращает чистую кровь.
1: А настоящая почка... не этим ли занимается?
0: Ну, настоящая почка этим занимается, но просто вот как раз мы не способны сами это сделать.
1: А, я понял вашу идею, да.
0: Мы не способны сами
1: очистить себя. Мы не способны фильтровать. Да.
0: Мы не способны к этой фильтрации, поэтому стоит аппарат, и мы должны к этому аппарату быть подключены. Фактически от грешника во святилище идет поток греха и нечистоты, а святилище его возвращает в виде очищения и прощать.

0: очищение.
1: Александр, но фильтр ведь засоряется. Когда он впитывает, его же надо очищать, в конце концов, потом.
0: Да, да, и во святилище есть ритуал, который, в принципе, можно уподобить очищению фильтра.
1: Удивительно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, мы приглашаем вас присоединиться к нашим следующим программам для того, чтобы узнать, о чем говорили древние рукописи. Вместе с Александром Болотниковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Считается, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств. Но так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этом вопросе клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада видеть вас. Ольга, скажите, пожалуйста, действительно ли можно так утверждать, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств? Или, может быть, бывает наоборот?
4: Да, это так действительно есть. Ученые выяснили, что разум мужчины в 6 раз лучше развит, чем разум у женщины. То есть мужчина думает лучше. Даже вот любой среднестатистический мужчина, он способен думать, обрабатывать информацию в 6 раз лучше, чем самая-самая умная женщина. Неважно, там, сколько у нее образований, может быть, там она даже какая-то кандидатская у нее должность, доктор наук. То есть это действительно так. А у женщины в 6 раз как раз развиты лучше чувства, чем у мужчины. То есть у мужчин мыслей много, чувств мало обычно. У женщин, наоборот, ситуация. Чувств очень много, мыслей мало.
3: Означает ли это, что качество каких-то, да, решаемых вопросов может пострадать в той или иной степени, что женщины, например, да, больше руководят эмоции, а мужчины – разум? То есть вот как здесь вот прийти вот к этой золотой середине и держать вот этот баланс правильно?
4: Ну, вот важно понимать, как вообще мужчины и женщины воспринимают информацию, да, как у них происходит обработка информации. То есть есть такое понятие, что женщина думает эмоционально. То есть вот очень, ну, я так подозреваю, что, например, мужчине будет очень сложно понять, как это так думать эмоционально, как это можно вообще соединять вот эти вот вещи.
3: И женщины некоторые не знают, а что значит думать эмоционально, да, они про себя многие не догадываются, даже не знают, да, вот что... Их эмоциональный фон, он первичен, да, нежели разум.
4: Да, это действительно так. Но мужчина, например, он может переключать передатчик вот этот вот. То есть либо мужчина думает, то есть он мужчина может переключаться с эмоций. С эмоций, да, на мысли. Угу. Это очень важно, да, понимать, почему так мы устроены, потому что ради каких целей мы вообще все созданы. То есть если мужчина, он лидер во всех отношениях, да, лидер не может принимать решения, основываясь на эмоциях. Вот. И поэтому они так устроены, что они способны отключить эмоции в данный момент, какие бы, допустим, сильными они не были. Вот. И, но здесь тоже важно учитывать все эти моменты для того, чтобы понимать, как мы общаемся. То есть, потому что здесь как раз вот между полами получается очень много недопониманий и конфликтов. Потому что слова женщины выражают то, что она чувствует, а слова мужчины выражают то, что он думает. То есть, по сути, в разговоре мы делимся информацией, принадлежащей совершенно разным уровням. И очень часто, когда мы начинаем разговаривать с мужчиной, он, и хотим ему что-то донести, он наши слова воспринимает буквально. Но и женщину это начинает раздражать. Например...
3: Хорошо, да, пример как
4: вот
3: раз приведите,
4: есть, ну, замечательная книга, я думаю, что многие знают. Это бестселлер, она очень давно написана. Джон Грей «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Вот он на такой метафоре очень хорошо описывает различия полов. И там есть у него такая забавная вещь, которая называется «Марсиано-венерианский словарь». То есть это как раз и для мужчин, и для женщин, да, но больше скорее здесь для мужчин, чтобы мужчины понимали, чтобы они переводили слова женщины на язык фактов, то есть чтобы они понимали, что стоит за словами женщины. То есть, например, когда женщина говорит «я тебя ненавижу», она в этот момент имеет в виду «я тебя люблю». Когда женщина говорит «уходи», она имеет в виду «останься». Когда женщина, например, говорит «мы с тобой вообще никуда не ходим», она имеет в виду, что «дорогой, мы с тобой очень давно никуда не выходили, я очень хочу с тобой куда-то выйти». Или когда, например, женщина говорит «будешь чаю?», она имеет в виду «давай пообщаемся с тобой». Ну, как, ну, например, если мужчина начнет вот эти вот вещи воспринимать буквально, а по сути, поскольку слова мужчины выражают факты, то здесь как раз и получается очень много недопониманий и очень много конфликтов. Например, вот даже на эту самую фразу «Дорогой, мы с тобой никуда не ходим». Мужчина начинает отвечать: «Как это мы с тобой никуда не ходим? 3 недели назад мы с тобой были там-то, там-то».
3: Разумный аргумент.
4: «Месяц назад мы с тобой были там-то, там-то». Да, и такой тип разговора, он очень сильно раздражает женщину. Потому что в этот момент вот именно ее слова выражают чувства. Она совершенно потому что не это хочет донести.
3: Ага. То есть, Ольга, я правильно понимаю, что женщине важно выражать то, что, так скажем, было бы понятно мужчине. То есть разговаривать иногда, даже не иногда, а практически всегда на его языке. То есть если мужчиной, да, руководствуется разум, он им руководствуется, соответственно, нужно конкретно ему заявлять, да, то, что тебе не нравится, то, что ты хотел бы уточнить и спросить.
4: Да.
3: То есть
4: да, это именно так.
3: Искренне, да, это
4: да.
3: Можно делать.
4: А если, то есть как строить коммуникацию, да, с мужчиной, например, mm-hmm. если мы действительно хотим что-то мужчине донести, что-то серьезное, да, то, чтобы он понял, мы должны, ну, женщины должны научиться доносить это с помощью логической аргументации. Ну, все это нужно включить свое левое полушарие и донести мужчине как можно более понятно и логично.
3: Расскажите, а как это правильно делать? Потому что многие женщины не понимают логическое полушарие, да? Как это вот, угу. Что это нужно предпринять?
4: Ну, считается, хотя сейчас уже очень много споров по этому поводу, но считается, что левое полушарие у нас ответственно за логику, угу. Правое полушарие у нас такое очень интуитивное, ответственное за творчество. И вот считается, что у женщины более у нас правополушарные, мужчины больше развиты логика, а не левые полушарные. Хотя, с другой стороны, в левом полушарии есть центр речи, который развит лучше у женщин, а у правого полушария там есть центры, которые помогают мужчинам ориентироваться очень хорошо в пространстве, эти центры развиты больше у мужчин. Но, тем не менее, женщинам очень важно научиться доносить информацию логически, просто научиться разговаривать. Иногда вот некоторые женщины настолько бывают эмоциональны, что они разговаривают междометиями. Даже, например, некоторые женщины их не понимают, что они хотят сказать. Uh-huh. Вот. Если мы хотим что-то, ну, мужчине донести, то нужно, ну, разговор строить по такой схеме, что, например, дорогой, я считаю, что нам нужно, допустим, поменять мебель на кухне. И я думаю, это потому-то, потому-то, потому-то. По такой-то причине, по такой-то, по такой-то.
3: Обосновать, да? Почему
4: да, да. Очень важно логически обосновать. Очень важно mm-hmm. привести вот эти вот конкретные причины. И тогда мужчина поймет, что мы имеем в виду. То есть говорить очень, mm-hmm. очень прямо, говорить очень конкретно, говорить факты. Вот. Именно использовать те слова, вот именно вкладывать в слова тот смысл, который в них, в принципе, есть. Вот. Но mm-hmm. женщинам, опять же, повторюсь, что это очень сложно делать, потому что, в принципе, у нас слова выражают чувства. Слова для женщины – это способ коммуникации. То есть если слова для женщины – способ коммуникации, то мужчина очень, с другой стороны, серьезно относится к словам. И вот очень часто бывает тоже такое. Важно понимать такую вещь, что женщина более допускает вольности в словах. Она mm-hmm. просто в коммуникации, она всегда знает, что она хочет сказать, mm-hmm. к какой цели она хочет прийти в коммуникации. И поэтому она подчас говорит это абы какими словами. И получается, вот иногда женщинам кажется, что мужчины начинают цепляться к ее словам.
3: Интересный момент, а вот иногда можно в каких-то ситуациях обратить внимание, что мужчина больше прийти хочет к какой-то цели своими словами. То есть бывают такие мужчины, которые очень эмоциональны, и они могут вот этим эмоциональным окрасом, да, к определенной цели тоже подвести какую-то коммуникацию или диалог. Вот как в данных случаях, да, понимать вообще, мужчине там разум, да, им руководит, или больше эмоциональная часть? Ведь бывает, что наоборот, да, у мужчины больше преобладает эмоциональный фон. И такое возможно.
4: Мужчина, он может переключаться. Он усилием воли, ну, так сказать, ему проще переключиться. Допустим, mm-hmm. даже там, если у него в данный момент какие-то эмоции, какие-то сильные эмоции, он может усилием воли переключиться все равно на разум. А женщине очень сложно. И вот тоже вот мышление женщины, да, вообще вот вся она, как вот она передает информацию, она создана по такому эклектическому принципу. То есть она соединяет вещи в своем разговоре, да, в своем разуме, в своей жизни, которые, например, для мужчины кажутся, ну, просто несоединяемыми. Например, а для нас вообще нет проблем абсолютно. Например, женщина может, ну как, она соединяет такие вещи, например, может, как что собой представляет человек как личность и что человек собой представляет как профессионал. То есть у женщины все это слеплено в одно. А для мужчины, допустим, эти вещи могут лежать совершенно в разных плоскостях, и они могут не понимать, как это можно вообще соединить эти вещи. То есть это не только в этом, это вообще, в принципе, во всем. И так вот получается, например, да, что женщина в силу этого, она никогда не признает за человеком, что он хороший профессионал, если его личностные качества вызывают у нее сомнения какие-то. То есть так действует мозг женщины.
3: То есть, получается, женщина смотрит сначала на какие-то определенные качества, да? Это неважно, какой пол, да, там, мужчина или женщина, она всегда оценивает в первую очередь это качество человеческие. То есть мужчина не смотрит, для него профессиональный, квалифицированный и уже хорошо, да?
4: Здесь дело в том, что женщина просто соединяет. Она соединяет вот эти вот вещи из разных областей. Они у нее все соединяются вместе. То есть если мужчина может разделить какие-то понятия, что это одно, это совсем другое, личность — это совсем одно, но профессионал, да, профессиональные качества — это совсем другое, то для женщины все это слеплено вместе. И поэтому, вот, например, тоже в разговоре единственным аргументом, который признают мужчины, это логика. Это четко выверенная логика и факты. Для женщины логическая аргументация – ничто, если параллельно с этим ситуация вызывает очень сильные чувства. И поэтому вот здесь у нас существуют очень-очень разные, ну, очень большие различия.
3: Интересно.
4: И поэтому очень часто, ну, как бы здесь и непонимание возникает.
3: Да? Вот то есть... период влюблённости, да, бывает, вот когда пара влюбляется, у женщины преобладают, естественно, эмоции вкупе, я бы даже сказала, да, а мужчина также контролирует себя с помощью разума.
4: Или... Мужчина всегда контролирует себя с помощью разума.
3: В зависимости от влюблённости, да.
4: Он так устроен, ну, даже биологически. Вот, ну, как бы нужно тоже не забывать, что у мужчины вот все, что касается его ума, понятия, логика, это все развито у него намного-намного лучше, чем у женщины. Я вот, и это видно при разговоре с мужчиной, даже при разговоре с мальчиками, даже при разговоре там, с сыном, да, это видно, понятно, как у них хорошо развит мозг, как они могут думать. Вот я помню, что мой сын, даже когда ему было 3 года, он подмечал какие-то логические несоответствия. Он мне такие вопросы задавал в 3 года, как я даже не могла на них ответить. То есть насколько хорошо, ну, как бы вот у них развито... И иногда у меня даже возникает такое иногда ощущение, что я разговариваю когда с каким-нибудь мужчиной, с сыном, с мужем, с мальчиком, с любым мужчиной. Вот. И иногда мне кажется, что я, ну, какие-то такие банальности говорю. Потому что...
3: Мы женщины, нам допустимо иногда.
4: Вот. И вот тоже... Ну, различие, да, в чем заключается, что мужчина очень хорошо видит цель, у него такой, ну, как сказать, луч внимания направлен, такой сфокусированный далеко вовне к цели. А женщина видит все вокруг. Все вокруг, и то есть если мышление мужчины – это прямой луч, то у женщины это сетка координат. То есть она видит X, Y, Z. И вот тоже и вместе как раз они и создают вот эту вот полноту. То, что потому что может выпасть из поля зрения мужчины, из поля зрения женщины не выпадет никогда. И вот как раз мудрый мужчина, он к женщине к своей прислушивается.
3: А что значит мудрый мужчина? Он какой по качеству?
5: Это просто вот интересно.
3: Мудрая женщина, понятно и ясно, да? Там присущи такие определенные благочестивые качества, да, женские, а вот мужчина мудрый.
4: А мудрая женщина дает мужчину роль лидерства, а мудрый мужчина, он прислушивается к советам своей жены. Потому что женщина, она по своей сути. У нее так устроена вообще вся гормональная система, сенсорная система, то есть мы в этом очень сильно различаемся. Она впитывает жизнь по всей поверхности. Ее сенсорная система вообще, в принципе, женщина замечает намного больше информации из окружающего мира, намного больше каких-то деталей. И поэтому женщина, она впитывает жизнь по всей поверхности, всем своим существом, все вот это вот вбирает в себя. Мужчина же, он осуществляет вот как буравчик точечные, точечные такие взаимодействия с жизнью, здесь, здесь, здесь, и на основании этого выстраивает какую-то свою логическую систему. И поэтому какие-то факты он может, в принципе, просмотреть, какие-то факты он может, в принципе, не заметить. И иногда, да, но женщина никогда... И иногда возникают такие разговоры. Вот, например, мужчина приходит и говорит: я знаю, у меня такая цель, вот я хочу вот это, и я знаю, я вот, вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, я сейчас, ну, очень быстро до нее, ну, достигну этой цели. А женщина слушает его и говорит: ты что, дорогой, так нельзя, Потому что, вот смотри, то есть она видит мотивации, да? Да, она видит связи, вот эти вот все вот межличностные взаимодействия. Uh-huh. И она говорит, вот смотри, вот это друг этого, а вот этот человек связан с этим. Если ты вот сделаешь так, то этого человека испортится мнение о тебе. А поскольку вот эти люди связаны, ты вообще там репутацию свою испортишь. То есть какие-то такие вот вещи, которые вот очень, ну, близко все вокруг, женщине, ну, как бы, очень становится понятно.
6: Это за счет чувствительности, интуиции даже в какой-то степени, да, женщина начинает чувствовать вот происходящее все вокруг.
4: Это и интуиция, и гормональная система, да, ее, mm-hmm. и, с другой стороны, это тоже у женщины больше соединительных связей между частями мозга. То есть в решении mm-hmm. задач у нее больше отделов мозга участвуют. У нее мозолистое тело, которое соединяет полушарие, намного крупнее и больше, чем у мужчины. То есть эта информация постоянно у нее, как сказать, перетекает очень легко из правого в левое полушарие. То есть, по сути, в принципе, это, она так биологически устроена, что она находится намного ближе к жизни, намного ближе к реалиям жизни. Потому что, ну, она передает жизнь, да, главное вот ее значение – передать жизнь. Поэтому она не должна ошибиться. Поэтому она видит какие-то вещи и впитывает их намного больше.
6: Интересно, вы сказали, не должна ошибиться. А ведь бывает, что женщины ошибаются. И ой, как сильно.
4: Мужчины, да, в силу того, что как они иногда вот... Все знают, да, что такое женская логика. Да, ну, очень mm-hmm. много там разговоров по этому поводу, шуток каких-то. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что очень часто... Мужская логика для женщины тоже не эталон здравого смысла. Иногда женщине кажется, что все мировоззрение мужчины, оно как будто подвешено в воздухе. Угу. Потому что, ну, то есть мужчина, он, правда, действительно может пропустить какие-то очень важные детали. И вот поэтому вместе-то как раз они и составляют такую полноту, когда они очень здорово дополняют друг друга. То есть мужчина видит цель, он ведет, нацелен, да, на результат, на стратегию, на долгосрочную, а женщина помогает видеть ему все вокруг.
6: Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно женщине выполнять правильно свою роль. Женщина своим эмоциональным фоном должна мужчину подводить к его цели, а мужчина должен прислушиваться к своей жене. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Оставляйте комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Контрасты души». И сегодня мы поговорим на тему, которая волнует очень многих людей. Это криптовалюты, биткоины и прочее. Что может сказать священнослужитель об этом? Стоит ли пользоваться этим? Стоит ли вкладываться в криптовалюты? Стоит ли зарабатывать на них деньги? Стоит ли верить в это? У нас в гостях Андрей Скворцов, священнослужитель, церковнослужитель, так скажем, и в то же время человек, которому не чужд бизнес, который является и бизнесменом, и при этом совершает служение в церкви. Андрей, скажите, пожалуйста, что вообще такое криптовалюты? В двух словах буквально, не вдаваясь в подробности, чтобы наши телезрители, которые, может быть, об этом что-то слышали, но не изучали этот вопрос, могли бы понять суть нашей беседы.
2: Ну, если говорить конкретно про криптовалюты, то это защищенные транзакции. Это инструмент, который позволяет гарантировать, что нету ошибок, нету там подтасовок, да, нету лукавства при передаче и обмене денежных средств.
1: А если сказать человеческим языком, это деньги или нет?
2: Это средство оплаты, это средство расчета.
1: Но если это называется валюта, это деньги, соответственно.
2: Да, да? Конечно,
1: это такие же деньги, как вот рубли, доллары, евро, или они отличаются принципиально чем-то от обычных
2: денег? Они не облечены, естественно, в бумагу. Они не гарантированы государством, они гарантированы только собственным оборотом и гарантированы протоколом взаимодействия, который обеспечивает безопасность транзакций.
1: Но это легально, это нормально с точки зрения церкви, Библии? Это хорошо?
2: С точки зрения Библии и церкви, ну, понятно, что прямого определения нету, да? С точки зрения...
1: Определения или запрета?
2: Определение,
1: такими деньгами.
2: Ну, в то время не существовало криптовалют, да?
1: Ну, в то время не существовало, но тем не менее мы на основании каких-то принципов делаем выводы, что это хорошо, а это плохо. Так вот, что касается криптовалют, с точки зрения
2: сами по себе криптовалюты
1: можно или
2: нет? Абсолютно легальные и нормальные. Я имею в виду как протокол. Но любые валюты, естественно, они имеют центр эмиссии, они кем-то имитируются. И естественно, что любая валюта, которая существует в мире, она входит в конфликт с другой валютой. И все валюты между собой находятся в определенном противодействии. И любая валюта, имитируемая, неважно, государством или частными предприятиями, она вступает в конфликт. В конфликт либо с валютой иностранного государства, либо с местной валютой. Соответственно,
1: ну, с рублями с точки зрения... Литва конфликтует как-то? Или...
2: Да, конечно.
1: Расскажите, каким образом?
2: Таким образом, что все операции, которые будут происходить в биткоине, они не происходят в рублевой зоне, соответственно, рубль не участвует в этом обращении, и хождение рубля сокращается. Соответственно,
1: в мире,
2: избыток.
1: Вы имеете в виду?
2: Хождение, я имею в виду хождение оборот, то есть рыночный оборот рубля сокращается, и появляется избыточная денежная масса, появляется избыточное количество рублей, что в свою очередь инфляция производит инфляцию. Да. То есть любые расчеты, производимые в биткоине или в долларах, почему у нас запрещены доллары для расчетов в России, да, любые такие вот операции, они ведут
1: к избыточной массе денежных средств, основных валюты, которые не используются. Это понятно.
2: Да.
1: А скажите, а вот я слышал от вас же в беседе нашей перед программой о том, что вы говорили, что биткоины и другие криптовалюты использоваться могут наоборот, для того, чтобы сокращать избыточную денежную массу известных настоящих валют, там евро, доллары и так далее. Вот об этом поясните.
2: Все дело в чем? Когда выпускается такой проект, да, естественно, что цель обычно очень хорошая.
1: Цель... У того, кто придумал биткоин.
2: Да, у того, кто придумал, да, это всегда какая-то прорывная идея, она может быть реализована и реализована успешно, но часто такие вот прорывные проекты и очень успешные проекты используются для того, чтобы раскручивать пузыри, в которые вкладывалось бы как можно большее количество людей, и, соответственно, создавая оборот внутри этого бизнеса, из экономики изымается там избыточное количество долларов или евро или какой-то другой валюты, которая является целевой.
1: При раскручивании. Что значит изымается? Оно же никуда не девается. Оно перетекает с одного счета на другой. Как оно изымается?
2: Все дело в чем? Что происходит, появляется оборот. Да? То есть там начинают вращаться деньги, скажем так, виртуальные, да, и деньги реальные. Причем реальные деньги, естественно, что они ходят между частными лицами и государством. В конечном итоге государство, которое не государство, а точнее, скажем так, финансовые корпорации, да, которые заинтересованы в том, чтобы эти деньги аккумулировать, да, ну, скорее даже резервная система, да, известная, она участвует в этом же процессе, раскручивая пузырь, и этот пузырь является еще и обязательствами.
1: Обязательствами перед банком. Вы называете пузырь. Но ведь пузырь — это то, что рано или поздно лопнет. Вот, то есть правительства определенных стран, чьей валюты в мире избыток, заинтересованы в том, чтобы люди как можно, если я вас правильно понимаю, чтобы как можно больше людей вложились в эти криптовалюты, которые изначально были совершенно для другой цели придуманы и так далее. Но сейчас они используются, эта идея, вот, определенными финансовыми институтами для того, чтобы как можно больше людей вложили избыток вот этих вот долларов, там, можно сказать, евро, туда, и потом рано или поздно это лопнет все.
2: Да, но это лопнет тогда, когда не будет обеспечиваться достаточное изъятие из экономики средств. В тот момент, когда...
1: Что это значит?
2: Если... Ну, любой пузырь имеет предел роста. Если скорость роста пузыря окажется недостаточной для того, чтобы изымать из экономики ту денежную массу, которую нужно для естественного употребления, там, печатать станком, да, если эта скорость будет недостаточной, тогда... Из экономики будет изъята сразу крупная сумма с помощью этого пузыря, который просто схлопывается, и обязательства не выполняются. Все дело в том, что там те же самые криптовалюты могут использоваться для подкрепления обязательств. И естественно, что банки могут давать деньги под эти обязательства, да, эти обязательства могут использоваться для каких-то долгосрочных обязательств, да, при расчетах. И в конечном итоге следует череда банкротств, в результате которых списываются долги, часто долги там, крупных корпораций, да, или там, государственные долги.
1: И уменьшается реальная денежная масса.
2: И уменьшается реальная денежная масса.
1: И это выгодно государствам, это которые выгодно поддерживали этот пузырь.
2: Тем, кто печатает деньги.
1: То есть, по вашему прогнозу, у криптовалюты, у биткоина и у прочих неминуемо вот это вот лопанье этого пузыря?
2: Ну, скажем так, история доткомов, да, когда все поверили в то, что интернет может стать действительно там Эльдорадо, да, для там, бизнеса, для всего. И, соответственно, там точно так же, на хорошие идеи. Мы сейчас пользуемся интернетом. Много сайтов, сайты работают, да. Там есть действующий маркетинг, есть какие-то успешные программы. Но во времена, там, в 2000-2001 году, да, это все воспринималось не как естественный обычный инструмент по типу там, дата-центров, которые аналогом являются современных майнинговых фирм, да. А в то время доткомы, ну, .com, да, это доменное имя, они использовались для того, чтобы как раз создать очередной вот такой вот пузырь и там уничтожить денежную массу. Что получилось? Большое количество людей, которые были заняты в производстве этих интернет-ресурсов, в их раскрутке, в их там пиаре, которые вложились туда, естественно, люди оказались, с одной стороны, на улице, с другой стороны, их большинство активов, их собственных средств были вложены в этот пузырь. Как только этот пузырь лопнул, они остались и без работы, и без средств. Поэтому для этих людей, к сожалению, началось все опять с нуля.
1: Но пока они пользовались, вот это же их собственный риск. И я думаю, что многие, которые вложились в биткоины и вот майнят эти биткоины, они же понимают, что они рискуют, но они готовы на этот риск. И пока у них есть определенная прибыль, они ее получают, они довольно удовлетворены. Главное вовремя вывести, как в случае там вот с МММ, да, если бы многие люди тогда вовремя, пока еще эти акции или пока вот эти на бумаги ценные ценились, их можно было вывести, и люди бы остались при своих деньгах.
2: К сожалению,
1: и часто... многие надеются именно на это, что они вовремя успеют забрать свой капитал оттуда и останутся при своем, или даже в прибыли, в хорошей.
2: Тут два аспекта. Первое, часто те, кто майнит, да, или там покупают биткоин, часто не осознают степень риска. Дело в том, что если мы говорим про майнинговые фермы, да, то они сами по себе постоянно теряют свою успешность. Дело в том, что с вводом все больше и больше производительности, с увеличением мощности майнинговых ферм, как следствие является, ну, следствием этого является то, что добыча вот этого, условно говоря, там, ну, криптовалюты, там, битка, да, она становится все менее и менее реальной. Ну, она с меньшей вероятностью происходит. То есть просто более
1: и крупные... И тратится гораздо больше средств на то, чтобы добыть одну единицу этого.
2: Да, с каждым днем, даже и даже часом уже, да, количество электроэнергии, вычислительные мощности, которые требуются для добычи одного...
1: Но, соответственно, биткоина, и прибыльность от этого уменьшается.
2: Конечно, да. И, соответственно, это и требует больших вложений постоянно и, соответственно, роста стоимости.
1: Ну и хорошо, чем больше, чем меньше прибыль, тем больше вложений, но это же все растет. И пока хоть есть хоть минимальная прибыль, люди готовы ради этого вкладываться, почему?
2: Да, и вот второй аспект как раз. Как только люди начнут вести себя более-менее осторожно или, скажем так, появится массовое желание извлечь прибыль, да, то есть когда процент людей, желающих обналичить свои биткоины, будет превышать
1: определенную планку,
2: да, точно так же, как и там, тотализаторы или казино.
1: Ну, понятно,
2: да?
1: Понятно. Ну и что тогда?
2: Есть 20% примерно,
1: которые 20%, отдаются. Которые отдаются, а 80% должно оставаться.
2: Да,
1: вот как только люди захотят больше 20% начать себе выводить, что тогда произойдет, по-вашему?
2: Ну, эта система начнет рушиться. Она начнет... Ну, все дело в том, что денег, реальных денег Центробанк, точнее ФРС, да, если мы говорим про него, да, американский Центробанк, не захочет выдавать на обмен биткоинов. Просто он прижмет эти деньги. И, соответственно, Да, точно так
1: он
2: же.
1: Он Китай, например, вообще запретил у себя, и ничего, рухнул немножко, обвалился, а люди-то все равно продолжают покупать другие валюты.
2: Точно так же, в конце концов, все центробанки, которым будет предъявлено требование обменять биткоин на их валюту, они в конце, сначала они могут там проявить какую-то наивность, если у них нету грамотных специалистов, но через какое-то время они откажут в этой конвертации.
1: В этой транзакции. Да. А они могут это сделать?
2: Они могут ее изменять стоимость. Тут просто начнет курс рушиться.
1: Понятно. Ну, это вот опасение, можно сказать, так просто чисто не нравственное, а коммерческое.
2: Да, коммерческое.
1: А вот с точки зрения нравственной, с точки зрения христианства, есть ли какие-то подводные камни, есть ли какие-то опасения, что, может быть, вот такой заработок, такие легкие деньги, такие, как бы, ну, прибыли не из ничего могут оказаться и с моральной точки зрения, и с библейской точки зрения, с божественной точки зрения для нас негативные последствия какие-то иметь?
2: Ну, вообще, основная заповедь христианская – возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Да? Все-таки отношение к ближнему в христианских понятиях, да, они подразумевают то, что мы не превозносимся, мы не бесчинствуем, мы не ищем своего, как написано, любовь не ищет своего. Часто, ну, если возьмем там, послание апостола Павла Коринфянам, да, он говорит о том, что каждый ищет не только своей пользы, но и пользы ближнего.
1: Ну, мне кажется, это хорошо, и для большинства, но для большинства людей это звучит как-то не очень убедительно. Но... Ну, что для пользы своего? А у меня есть моя семья, у меня есть свои нужды, я хочу там себе купить вещь какую-то, там, одежду, все что угодно. Да. Почему я не могу воспользоваться способом легальным, как мы сказали, для заработка?
2: Да,
1: но вот как раз... это ближнему моему, какой вред это ближнему причинит?
2: Ну, вот как раз как любой пузырь, да, он, или не так, как любые легкие деньги, они ведут к инфляции, мы об этом уже говорили, да, и эта инфляция, она оказывает влияние и на мою семью, и на мое потребление через, там, после обрушения, например, этого пузыря.
1: Слушайте,
2: да?
1: Но ведь на инфляцию оказывают многие факторы влияния. Нельзя сказать, что только вот майнинг там, криптовалют оказывает влияние на инфляцию.
2: Майнинг криптовалют, на самом деле, ожидается, что к 2020 году он будет уже потреблять примерно половину производимой электроэнергии в мире, если будет развиваться теми же темпами. То есть если до 2020 года этот пузырь посуществует...
1: Ну, отлично, значит, энергетические отрасли будут прибыль получать
2: Скорее
1: лучше.
2: Не так. Они будут получать прибыль, соответственно, повышая стоимость электроэнергии. Электроэнергия производимая, да, она питает не только холодильники, да, не только инструменты, там, станки и прочее, да, не... Это наше освещение, это наше повседневное потребление.
1: Половина всей электроэнергии мира, вы имеете?
2: Да.
1: Ну тогда, конечно, это может сильно увеличить рост тарифов на электроэнергию. И таким образом мы в погоне за какой-то легкой сверхприбылью, не сверхприбылью даже, за легкой прибылью, за легкими деньгами, тех людей, которые в этом не участвуют, повергаем на то, что они должны будут больше денег свои тратить на электроэнергию.
2: Да.
1: Ну, интересный момент,
2: этого, да, еще один момент. Апостол Павел в своем послании Фессалоникийцам, в 3 главе 2 Фессалоникийцам, пишет о том, что «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Они связывают все-таки как раз вот потребление, да, с трудом.
1: А дальше интересно прочитать в этом тексте, он на этом не заканчивается.
2: Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Да. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Вот здесь вот я думаю, что основной акцент не на том, чтобы там в безмолвии, да, а на том, чтобы наша деятельность, она все-таки приносила какую-то пользу.
1: Кому?
2: Мы не можем пользу
1: нам
2: ближнему.
1: Же оно пользу
2: и приносит. Нам, и ближнему.
1: Ну, смотрите. Вот если человек на биткоинах заработал средства и там другу своему подарок сделал, жене купил там вещь какую-то, ребенку что-то там смог приобрести, разве он не принес пользу ближнему?
2: Ну вот просто вот с этической точки зрения. Представьте себе, один человек для того, чтобы сделать подарок, он пошел ночью работать на разгрузку там соленой рыбы, допустим.
1: Но это уж у каждого на что компетенции хватает. Есть, что я же, например, думаю, если вы руководитель крупной фирмы, и при этом вы не разгружаете вагоны, значит, вы и недостойны зарплату свою получать, если вы большую часть времени умственным трудом занимаетесь, сидите в кабинете.
2: Но я имел в виду не это. Опять же, занимаясь умственным трудом, для того, чтобы заниматься умственным трудом, нужно было там, какое-то время вложиться, правда ведь, да, на обучение, на там, развитие.
1: Так и биткоины ведь не каждый первый попавший может грамотно вложиться. Это тоже нужно вот знание определенное, изучение определенный рынок, чтобы грамотно вложить. А если он просто так с бухты-барахты каким-то мошенникам деньги отдаст, так он сразу их лишится.
2: Могу сказать, что грамотные люди не участвуют в биткоинах.
1: Точно.
2: Те, кто экономически грамотен, не используют биткоин для роста своего состояния.
1: Почему? Что почему? Их, какой из приведенных нами аргументов на них больше влияет? Они хотят, чтобы электроэнергия в цене возросла? Или они не хотят ближним своим нанести урон?
2: Но в большинстве случаев, когда грамотный человек, экономически грамотный человек видит там, пример там, биткоина, да, он понимает, что этот, скажем так,
1: актив... Это очень похоже на МММ?
2: Ну, конечно, он непредсказуем, и если он сам лично не управляет процессом, он не может предсказать, когда этот процесс пойдет не в его пользу. То есть если я имею инструменты влияния или инструменты прогнозирования, тогда я в этом участвую.
1: Ну, понятно, да. То есть повлиять, когда не может, сложно, конечно же. А вот скажите, этот текст все-таки, если ты не работаешь, то и не ешь. А что здесь подразумевается под работой-то? Я вам сказал, что умственный труд. Когда человек, казалось бы, внешне, он сидит на месте в кабинете, да, и он не разгружает вагоны, как вот вы привели пример, но он работает. Так же и тут он вложил определенные деньги, да, то есть в какие-то в майнинг, там, на криптофермах, было закуплено оборудование, там, те же самые видеокарты. Это производство этих видеокарт принесло прибыль, то есть это же процесс, целая цепочка идет. Вы говорите, никакого производства с этого нет. Да, одни видеокарты только увеличилось производство их.
2: Потребление.
1: И потребление, и стоимость. Ну, и производство, и потребление, и стоимость возросла. Разве это не процесс, который приносит определенную прибыль, увеличивает рабочие места и прочее. Я не думаю, что это можно назвать вот какой-то суетой, бесцельной абсолютно.
2: Но это как раз суета относится к слову «есть». То есть это как раз разновидность потребления. Как раз рабочие места увеличиваются за счет того, что мы больше потребляем. Мы больше потребляем рабочих видеокарт, мы больше потребляем электроэнергии, да, там рабочие места увеличились. Угу. Но они увеличились почему? Потому что я стал больше, ну, условно, есть.
1: Мне кажется, не только криптовалюты в данном случае являются вот таким вот бесцельным, возможно, а пустым. Да, очень много, мне кажется, в современном мире потребления всевозможных. Те же самые банковская система. Они же ничего, они просто отдают деньги в рост, они просто торгуют деньгами, да, и все. Ничего больше
2: вот
1: не производят.
2: Я бы был осторожен, на самом деле, поясню. Есть компетенция, которая позволяет, опять же, там, оценивать риск проекта, да, и финансировать его. Без современных инструментов финансирования не происходили бы серьезные, там, не знаю, какие-то проекты, экономические проекты, научно-технические проекты, которые требуют
1: финансирования. То есть банковская система нельзя сравнить с этими звездами?
2: Банковская система — это разновидность кооператива, когда люди объединяют свои средства для там, решения какой-то задачи. Конечно, там, не все банки работают по такому принципу. Многие банки являются, естественно,
1: но мы сейчас не об этом.
2: Пузырями.
1: Но мы, в общем, подводя итог нашей программы, потому что время у нас уже закончилось, мы можем сказать следующее. С точки зрения этической или нравственной, не приобретать биткоины, не майнить нет проблем. Но есть очень большие опасения, что это, как любой пузырь, рано или поздно лопнет, и просто очень многие люди окажутся лишенными тех средств, которые вложили. Ну и с моральной точки зрения есть вот такой, как я услышал вас, нюанс, когда мы косвенно влияем на увеличение, на может быть, даже своего. Не косвенно, а напрямую, если вы говорите, это половина всей электроэнергии, потребляемой в мире, скоро будет уходить на майнинг криптовалют, то это значит, действительно, влияние оказывается на рост тарифов, что повлияет на благосостояние наших ближних. С этой точки зрения, конечно, это, наверное, не... может быть, поэтому патриарх Кирилл и высказался негативно, да, в отношении биткоинов, криптовалюты, майнинга. Спасибо большое, Андрей.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребята.
1: Привет, привет.
0: Марк, ты в магазин собираешься?
1: Да нет, дальше. Я пока еще точный маршрут не знаю. Надь, а у тебя денег много?
0: А тебе что, на билет не хватает?
1: Да нет, я просто думаю, может, тебя с собой взять. Если у тебя, конечно, лопата есть и карта.
0: Интересные условия. И куда же ты меня хочешь пригласить с лопатой?
1: За сокровищами.
0: Какими такими сокровищами?
1: Которые в земле скрываются. Я читал, что раньше люди свои деньги не в домах хранили, а в горшки закладывали и в землю закапывали. Некоторые, правда, место забывали, а некоторые карту рисовали, чтобы запомнить. Например, пойдет человек на огород, откопает горшок, возьмет рубль и купит себе, наконец-то, корову.
0: Марк, ты что, себе корову хочешь купить?
1: Ну уж нет, только не корову. А то мне еще больше каши манной есть пришлось бы. Ну, понимаешь, я ведь только из-за нее за сокровищами и собираюсь.
0: Из-за каши?
1: А что тут удивительного? Представляешь, наложили мне сегодня целую тарелку манной каши. И так мне скучно ее есть стало, что я даже устал и понял, что мне в жизни приключений не хватает. И сокровища. Вот если бы мне кто-нибудь дорогу к нему показал, я бы самым счастливым человеком был бы.
0: Марк, вообще, самые настоящие сокровища находятся рядом с нами. Даже дорогу искать не надо.
1: За правду? А почему мы их не замечаем?
0: Да потому что это не горшки с монетами, а люди. Мама, папа и лучшие друзья.
1: Ты думаешь?
0: Ну, представь, ушел ты за сокровищами, вернулся, а мамы и папы и лучших друзей нет.
1: Как это нет?
0: Ну, вот так, тоже за сокровищами отправились. Ну, и что бы ты выбрал?
1: Конечно, маму с папой. Выходит, это и есть настоящие сокровища.
0: Ну, а главные сокровища – это Господь Иисус. В самой заправдышней книге Библии написано, как люди находили это сокровище чудесным образом.
1: Им даже карта не понадобилась.
0: Давай расскажем эту историю ребятам.
1: Давай.

0: Радуйся, Мария! Скоро у тебя родится сын, которого ты назовешь Иисусом. Он будет царствовать вечно, и его будут называть Сыном Божьим.
1: А Мария очень удивилась. Но как же у меня родится сын, если я не замужем?
0: Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому сына твоего назовут Сыном Божьим.
1: Марк, ты хорошо помнишь все слова ангела. Наверное, ты часто читаешь заправдышнюю книгу, да?
0: Заправду, часто. Мне, а эту историю мне и мама с папой рассказывали, и бабушка. Вообще, я столько историй знаю, ну 100 точно.
1: Здорово было бы все эти истории рассказать ребятам. Ну а что же произошло дальше в нашей истории?
0: В те времена император приказал устроить перепись населения. То есть каждый житель должен был отправиться в то место, откуда он был родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем.
1: Да, поэтому Иосифу и Марии, которой уже пора было родить, пришлось отправиться туда.
0: Но когда же они прибыли в Вифлеем, свободных мест в гостинице уже не было, и никто не захотел пустить их переночевать.
1: И знаете, где нашлось для них местечко? Да, в обычном хлеву.
0: Надь, а хлев – это такой сарай, в котором живут козы, коровы и ослики?
1: Да, Марк, вот именно там и родился малыш. Его запеленали и положили это сокровище в ясли.
0: Что, только родился и сразу в ясли отнесли?
1: Ясли, Марк, это не детский садик. Это такой короб, в который животным кладут корм.
0: Наверное, ясли, в которые ходят малыши, так назвали, потому что Иисуса положили в ясли, когда он родился.
1: Может быть. И первым, кто узнал, что в яслях лежит сокровище, были пастухи.
0: Они охраняли свои стада в поле, и вдруг им явился ангел. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им:
2: «Не бойтесь, я принес вам радостную весть. Родился Господь Спаситель. Вы найдете младенца в пеленах, он лежит в яслях».
1: И пастухи побежали посмотреть на него.
0: Хорошо, что ангел рассказал им об этом сокровище, а то сами бы они не догадались пойти его искать.
1: А вот волхвы решили отыскать это сокровище сами.
0: А кто такие волхвы?
1: Так называли восточных мудрецов. Они изучали звезды. А в тот момент, когда родился Иисус, на небе зажглась новая яркая звезда. Волхвы увидели ее и поняли, что она возвещает о рождении царя. Они решили поклониться ему и тронулись в путь.
0: А чудесная звезда указывала им дорогу, пока не остановилась над тем местом, где родился Иисус. Ну и обрадовались же волхвы, когда вошли в хлев и увидели Марию с младенцем.
1: А потом они поднесли ему свои дары – золото и драгоценные благовония, ладан и смирну.
0: Так пастухи и волхвы по-разному отыскали настоящее сокровище,
1: которым был Господь Иисус, Спаситель всех людей.
0: Надь, а ты знаешь, почему люди дарят друг другу подарки, когда вспоминают, что Иисус родился?
1: Может быть, потому, что однажды волхвы принесли ему свои дары, и теперь многие люди тоже хотят сделать приятное Богу. Ведь Иисус сказал, что если вы сделали добро людям, то это значит, сделали его мне.
0: Так получается, если я сделаю кому-то подарок, то и Богу приятно?
1: Я думаю, что именно так. Поэтому я предлагаю сейчас кое-что смастерить и кому-нибудь подарить. Манная крупа у нас есть.
0: Ты что, хочешь кашу манную подарком сделать?
1: Нет, Марк, мы будем с тобой не

0: кашу варить манную, а картину рисовать на манной крупе.
1: Ого, вот это что-то новенькое.
0: Берем лист плотной бумаги или картона. Далее наносим на него клей ПВА. Побольше, не жалеем. Затем нам понадобится кисточка. Или же можно взять даже старую зубную щетку. Так, весь листок надо покрыть клеем. Как я уже сказала, можно воспользоваться старой зубной щеткой.
2: Только зубы потом мне не стоит чистить.
0: Да, Марк, очень мудрый совет. Далее берем манную крупу. И пока клей не высох, начинаем ее сыпать на наш лист.
2: Сыпать надо густо, не жалея крупу.
0: Далее наш лист должен высохнуть. И затем начнется самое-самое интересное. Теперь нужно аккуратно приподнять наш лист и встряхнуть, чтобы отпали неприклеенные крупинки. Ну вот, можно рисовать. Лучше всего на таких картинах получается природа. Моря, реки, озера. В общем, все то, что создан и подарил нам Бог. Я сейчас буду, наверное, рисовать лес.

0: Давайте нарисуем большую звезду, по которой волхвы Иисуса нашли.
1: Это ты хорошо придумал. Давай. Держи картинку, кисточку.

0: Марк, давай покажем всем ребятам, что у нас получилось.
1: Давай.
0: По-моему, картина просто замечательная.
1: По-моему, тоже. А ведь сколько мы теперь подарков можем сделать из этой замечательной манной крупы? А напоследок можно еще и песню подарить.
0: Отличная идея, Марк.

отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Три спасателя» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Не просто так Христос называет некоторых людей лицемерами. Они к нему приходят с вопросом, им нужно как бы получить ответ, но в ответ они получают некий диагноз, что вы лицемеры. Почему? Потому что здесь очень четко говорит, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Хороший вопрос возникает, так все-таки пища оскверняет человека или не оскверняет? Над этим вопросом бьются очень многие люди. И я вам хочу сказать, чем глубже мы будем читать Священное Писание, тем больше мы увидим ответ на этот вопрос. А он, кстати, не спрятан. Он достаточно на поверхности. Приветствую, друзья! Сегодня у нас на повестке непростая глава. Это 15 глава Евангелия от Матфея. Почему она непростая? Очень важно заметить, потому как она вроде бы порождает множественные споры. А именно, там, в этой главе, Христос отвечает на вопрос иерусалимских фарисеев и книжников, которые говорят некие слова обвинения на учеников, что они едят хлеб неумытыми руками, таким образом оскверняются. Вот вопрос возникает, так все-таки они осквернялись или не осквернялись? И почему Христос говорит, что не то, что входит в уста, оскверняет, а то, что исходит из уст, оскверняет? Таким образом, мы, с одной стороны, вроде бы как бы запутываемся, да? Ну не может же Бог, Библия, Христос противоречить сам себе? Мы не уважаем людей, которые вчера говорили так, а завтра меняют точку зрения и совсем начинают говорить иначе. Христос не мог себе этого позволить, поэтому он никогда так не говорил. То есть, если автор Библии Бог, и вначале он сказал на какие-то вещи, что это нельзя, а потом проходит время, говорит, ну ладно, я передумал, пользуйтесь, берите, ладно, ничего страшного, я не буду обращать на это внимание. Это не библейская риторика. Это надо хорошо понимать. Библия, она как рельса, понимаете, она твердая, она прямая, она ровная. И Божье Слово, оно наоборот так заточено, и я это покажу сейчас и сейчас, и всегда я об этом говорю, чтобы наоборот человека не ввести в заблуждение. А сатана всегда подает ситуацию так, чтобы можно было понимать по-всякому. И сбить человека с толку. Когда ты эти вещи базовые хорошо понимаешь, тогда, когда после этого ты возвращаешься в библейский текст, нету вот этого, знаете, такого шторма на море, когда тебя качает из стороны в сторону, и ты думаешь, ну да, вчера же читал, вроде бы это нельзя, а тут написано, это можно. Позавчера читал, что вот так должно быть, а сегодня читаю, так это вообще запрещено. Все-таки не могу понять. Нет, Бог никого не вводит в заблуждение, а напротив, помогает человеку увидеть истину. Итак, теперь давайте об истине. Читаем 15 главу Евангелия от Матфея. Что здесь находим? Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего и мать. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, и, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, дорогие друзья, перед нами фрагмент достаточно непростой истории, в которой якобы закладывается такая идея, что любая пища, она совершенно не делится на чистую и нечистую. То есть любую кушай, и это тебя не оскверняет, потому что оно выходит, как, естественно, у человека входит и выходит, да, скажем, все продукты жизнедеятельности. Но мы здесь при невнимательном чтении можем так увидеть, и вроде бы Христос, как бы, знаете, я бы даже больше сконцентрировался на этом фрагменте, как будто он прям спорит, знаете, вот Бог вот нечто установил, а приходит Христос и говорит, да зачем это делать? Да не нужно это все делать, нужно все проще жить, все оно вошло, вышло, кушай все, что тебе нравится, все равно все выйдет. Ну, конечно, все выйдет. Свинину поел человек, выйдет, фрукты, овощи поел, выйдет. Ну, об этом ли Христос говорит? А об этой ли, скажем, ботанике он сегодня нам, обмене веществ, говорит? Или о чем-то очень важном? Давайте еще раз вернемся в начало главы. Он здесь говорит, приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Вы знаете, что во всех, скажем, регионах были и фарисеи, и книжники. Но иерусалимские были наиболее почитаемые, наиболее такие уважаемые, и к ним прислушивались. И, конечно, когда они уже вступали в противоречие, вступали в спор, тогда уже было жарко. И они говорят, а почему или зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо неумытыми не умывают рук своих, когда едят хлеб? Вот давайте обратим внимание на это слово. Ученики приступают к преданию старцев. Они не говорят, ученики твои нарушают Божий закон. Или ученики твои нарушают Божье слово. Они прямо говорят, нарушают преданию старцев. И что делают? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Есть разные точки зрения. Я разное читал на эту тему, что хлеб, это сюда входила любая еда и так далее. То есть, просто как образное выражение, есть хлеб, это значит и борщ, и второе, и третье, и мясо там и так далее. Но, позвольте, один маленький момент. Все-таки, когда мы здесь читаем, что они приступают к преданию старцев и не умывают рук своих. Неужели вы думаете, что речь идет о том, что ученики настолько были неуважительны, неряхи такие, да, вот он грязные руки, давай быстрее кушать. Да никогда такого не было. Речь идет о том, что они всегда молились перед едой, за все благодарили. Христос это делал, взял хлеб, благодарив, подал ученикам, и они ели. То есть речь идет явно не о том, что они с грязными руками ели хлеб, а оказывается, они не употребляли то, что делали старцы, а они как раз предписывали, что человек должен таким образом сделать ритуальное омовение, чтобы со своих открытых частей тела снять нечистых духов, которые во время еды могут попасть в человека. И вы знаете, может кто-то сейчас улыбнется, но это факт, потому что не просто так все части тела были закрыты. Я помню, когда-то еще в академии Олег Петрович нам преподавал интересные вещи, что такое для человека в то время или в Палестине быть оскверненным. Сегодня этого понятия не существует. У нас есть грязный – грязный, иди помойся, чистый – чистый, молодец, да? А вот осквернение. А почему апостол Петр говорит, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого, когда ему явилось полотно с нечистыми животными? А скверное и нечистое, потому что чистое было рядом с нечистым. И они такое тоже не ели. Почему? Потому что это осквернение. Это нечистота, это ритуальная нечистота. И вот здесь получается очень интересная мысль, что они обвиняют учеников, что они по преданию старцев не поступают. А старцы говорят, что ты должен сделать, прежде чем хлеб кушать, вот этих духов всех нечистых, как бы от себя омовение произвести. Там даже были интересные вещи, что прописывалось, а если нет воды, а кушать хочется, если воды есть ровно в половину скорлупы яйца, да, вот столько воды, если у тебя есть, то ты можешь тоже сделать ритуально все себя, скажем, чтобы нечистый дух в тебя не заселился. Если этого не понимать, тогда не поймем и остальное. А когда мы это уже теперь знаем, смотрите, что он дальше говорит. Он же сказал им ответ. «Зачем вы и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Поэтому вот это выражение, что предание старцев – это их авторитеты, это их старцы, это их учителя над учителями, да, которые писали Мишну, толкование на Тору, Талмуд и так далее. То есть они не просто так, вот знаете, ну как сказать, ссылались друг на друга. Ну это как бы такая, вроде бы в научных кругах нормальная практика, когда Рэбби такое-то сказал такое-то, о, это очень важно, надо записать. Но здесь они говорят, некое есть утверждение старцев, установление, и они его нарушают, и это уже преступление. Почему они это делают? А Христос говорит, а почему вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? О, это уже серьезная претензия. Нарушили заповедь Божью ради предания человеческого. И теперь говорит, ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего, как здесь написано, да, и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. То есть, Христос приводит параллельный пример. То есть, вы что делаете? Устанавливаете некое такое правило старцами и так далее. Но что интересно я нашел на эту тему? Дело вот в чем. Оказывается, они в свое время собирали, такие установления и говорили, что человек должен в первую очередь пожертвовать на храм, а уже потом для своих пожилых родителей. К чему это привело? Конечно, привело это к тому, что начались серьезные перекосы. Любая крайность – это всегда беда. Любая крайность. Вегетарианство ли то будет в противовес чему-то. Либо, я не знаю, там вот что бы то ни было. Везде должен быть баланс. Это важно. Это надо понимать. В любой жизни, светской жизни, на работе, семейной жизни, религиозной жизни должна быть золотая середина. Так вот, точно так же и у них, а когда она ушла, эта середина, у них появились перекосы. А именно, а он говорит, что если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может уже и не почтить отца свою мать, таким образом устранили заповедь Божью преданием своим, человеческим, вашим. Итак, что мы здесь находим? Вы знаете, есть очень интересная деталь, я ее даже себе выписал и хочу с вами поделиться. Дело в том, что они учили, чтобы дети ничего не давали родителям, в первую очередь, но полагали то, что посчитают нужным, прежде всего, в сокровищницу храма. Так как в храме находилась сокровищница, в которую бросал желающий, и называлась она Газа, то есть вот эта сокровищница, да? Сокровище тогда раздавалось бедным. Вот эта дань, как бы, она раздавалась бедным. То есть Бог руками храма и служителей храма помогал нуждающимся. Окей, это как бы, ну, идея правильная. Не просто так нищие сегодня обычно обретаются вокруг православных храмов и так далее, других храмов, да, потому что туда приходят добрые люди, там Бог с Духом Святым касается людей к добрым делам, там тебе помогут. Просто на улице тебе, скорее всего, не помогут. Но посмотрите дальше. И что произошло дальше? Сокровище раздалось бедным. Фарисеи убеждали детей, что ничего не надо давать родителям, полагать то, что имеют сокровищницу храма, и говорить, что «Отец, то, чем ты ищешь воспользоваться от меня, есть то, тот дар, который я посвящаю Богу». И таким образом книжники делали с детьми, и они делили это имущество, а родители, удрученные старостью, они оставались частенько без пропитания. И кто-то может сказать, да нет, ну подожди, так не делать. Делалось, и не раз так делалось. И не просто так Христос ставит этот акцент. Но есть еще кое-что, посмотрите. И также, кстати, поступали взаимодавцы. Если кто-нибудь давал взаймы деньги, а затем оказывалось, что должник не, ну, скажем, не способен отдать, не отдает долга, то взаимодавец говорил «карван». То есть он как бы этот заем неким образом проклинал, да, он говорил «карван», то есть то, что ты мне должен, я посвящаю Богу. То есть не я буду с тебя выбивать это любой ценой, а я это теперь посвящаю Богу. И таким образом, смотрите, что получилось. то, что ты должен был мне отдать, теперь ты должен отдать Богу. Это святыня. Таким образом, должник делался как бы должником Божьим и уже против своей воли отдавал долг. Это же делали и другие, скажем, дети вот этих фарисеев и книжников. То есть не все так просто. Да, вот как бывает. Человек понимает, что мне он не отдаст, а Бога боится, потому что общество было достаточно богобоязненное, набожное, но, как во всяком обществе, были всякие проблемы, также не отдавали долги и прочее. И тогда он говорил, это все я Богу отдаю. Карван. Все, это теперь дар Божий. Ты не можешь это взять. Если ты это возьмешь себе, ты вор. И человек уже теперь начинает любой ценой делать все для того, чтобы возвратить эти деньги. Правильно, неправильно, жизнь рассудит. Но давайте идем дальше, посмотрим, на что же еще сделал Христос акцент. Он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И это для Христа было важно. То есть он говорит, ссылаясь на пророка Исаию, что есть люди, которые устами приближаются ко мне, языком чтут меня, но сердце далеко отстоит от меня. Что это означает? Это означает, что в нашей религиозной практике не должно такого быть. Наша религиозная жизнь, она должна быть такая же естественная, как и наша обычная жизнь. Когда человек ходит на работу, трудится в саду, тяжело работает, это абсолютно нормально. То есть кушает, устает. И точно так же и в духовной жизни. Он может и устать, и выгореть, и прочее. Но она должна быть естественная. Она должна быть такая же, как мы в семье живем, да, ну, вовлекаясь целиком и полностью. И таким образом здесь он показывает, что напрасно или тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Что мы видим? Они говорят, у нас есть предание, они его нарушают. Христос говорит, у меня есть закон Божий, вы его нарушаете. А теперь говорит, так вот скажу вам, что напрасно или тщета, или суета исполнять то, что люди утверждают в угоду, или точнее вместо того, чтобы исполнять закон Божий. А в законе Божьем Бог сказал, почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле. Он не сказал, все, ребята, теперь занимаемся родителями, храм пусть стоит хоть в разрушении. Тоже неправильно, как я уже сказал, крайности ненормально. Но семья должна быть на своем месте, а духовная часть на своем месте. И когда человек все четко понимает, вот так же, как, например, там деление недели на 7 отрезков времени. Написано 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7, суббота, шаббат, Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела. Я вот сейчас, ну, мне там и в комментариях пишут люди, для меня любой день суббота. Ну, где ты это взял? Нету такого, не может такого быть. Поэтому написано четко в заповедь. Бог говорит, 6 дней для тебя. 1 остановись и займись вопросами. И здесь не может быть хаотично. Я вот уже 3-й день занимаюсь только Божьими вопросами. Теперь в ближайшие 18 дней буду работать как вол, безо всяких там разговоров и отвлечений на духовное. Это неправильно. Английский язык кто учит или учил, или будет учить – тоже все говорят, принцип постоянства. Каждый день по 15 минут лучше, чем один день в неделю 3 часа. Это любой вам человек подскажет. И точно так же и здесь. И он говорит, напрасно соблюдать заповеди человеческие. Это тщета. А вот теперь посмотрите, что он дальше говорит. Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет, а то, что исходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Конечно, Христос знал, что фарисеи соблазнились. Такие вещи они не пропускали мимо. Да ты что, как же, можно зацепиться, что он вдруг предание старцев аннулировал и сказал, это не главное, и вернул их к Божьему закону, к тому, чтобы они заботились о родителях и так далее. То есть они соблазнились. Что значит соблазнились? Вот я хочу сказать, очень часто приходится отвечать на вопросы, какие-то решать вопросы с людьми. И бывает такое, что на момент, когда ты что-то говоришь, человек отрицает, вот прямо противится. Он говорит, нет, нет, нет, спасибо, спасибо за совет, мне это не подходит и так далее. Но если ты честен, если ты говоришь так, как ты понимаешь, еще и подкрепляешь это аргументами, проходит время, и эти люди, как правило, пересматривают свою точку зрения. И они говорят, да, вы знаете, Я вот думал над тем, что вы сказали. Потом мне такая мысль пришла. И раз, и что-то происходит с человеком. То есть это нормально. Важно быть честным. Нужно быть вот таким, какой ты есть, открытым, безо всяких на то, скажем, налево, направо, знаете, вот этих, как я уже сказал, крайностей. И естественно, когда он сказал, что не то, что входит, оскверняет, а то, что исходит, фарисей говорит, не, ну в это верить невозможно. Как это? Он наелся хлеба с нечистыми духами и говорит, что он не осквернен. Да ну, о чем можно говорить? А теперь Христос начинает отвечать подробно на этот вопрос. А еще он ответил вот как. «Всякое растение, которое не Отец мой насадил небесный, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди, вожди слепых. И если слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Вы видите, он четко характеризовал вот этот, как бы сказать, образ того иерусалимского фарисея и книжника, который придирается, который вот, знаете, своей чистотой и святостью он кичится. Но твою, скажем, помарку он обязательно сделает достоянием гласности и многих людей. Христос говорит, разве этим надо заниматься? Да разве можно святую Божью заповедь устранять какими-то преданиями? И вот тогда Петр, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. То есть объясни, что ты хотел сказать вот этими словами, что не то, что входит и оскверняет, а то, что исходит. Что значит вожди слепые, ведут слепых, куда они падают в яму. Немножко непонятно вот у тебя. Как-то вроде ну, вопрос серьезный прозвучал. И вот тут Иисус говорит, неужели вы еще не разумеете? Иногда он использует этот оборот речи. Иногда он их как бы немножечко укоряет и говорит, ну послушайте, друзья, ну такие вещи вы должны понимать. То есть ваше восприятие духовное должно это понимать. И он здесь дальше говорит, или еще не понимаете, что все входящее в уста проходит чрево и извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния. Любодеяния. Тоже некоторые не понимают разницу. Прелюбодеяния, когда ты в браке и изменяешь. Любодеяние, когда ты не в браке, но ты вступаешь в незаконные интимные связи. И он говорит, кражи, лихоимство, лжесвидетельство, хуление, да, это все оскверняет человека. Вот это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Итак, в конце вот этого всего диалога Христос возвращается к началу. Зачем ученики твои нарушают предания старцев, ибо едят хлеб, не умыв рук своих? А Христос говорит, а это их не оскверняет. То, что они не держатся вашего человеками придуманного предания, это их не оскверняет. Поэтому он четко сказал, он бы мог сказать, да, вы знаете, я поговорю с учениками, обязательно я поправлю этот вопрос, потому что это очень важно. Нет, он говорит, подождите, вы прицепились за человеческое, да так крепко, что прям вот невозможно. А как вы легко устраняете заповедь Божью? Разве это нормально? Это совершенно недопустимо. И вот результат, как мы здесь видим, да, он им четко ответил. То есть то, что исходит из сердца, сначала человек обдумывает какую-то вещь, а потом он ее делает. О, хотелось бы что-то украсть, да, ну надо, когда солнце сядет. Точно, да, будет темно, не будет видно, я подойду. Понимаете, то есть где рождается воровство? В голове у человека. Где рождается прелюбодеяние? Там же. О, какая женщина красивая, о, надо будет ей цветочек подарить, надо будет ей намекнуть, подмигнуть, там, я не знаю. Вот где все начинается, а потом появляется возможность. А потом это и пошел отклик на отклик и поехало. И потом смотришь, блуд свершился. Вот почему Христос говорит, что есть неумытыми руками, и еще очень важный момент. Здесь не сказано, что есть, здесь написано, как есть. Здесь не сказано, что есть. То, что можно и что нельзя, это очевидно как истина. Она всегда была, и люди этого не... Ну, в этом никто не сомневался. И до сих пор, посмотрите, евреи, они свинину не едят. Конечно, сейчас уже есть все. И гей-парады, и свинина на рынке, не только у арабов, да, там и в других местах. Всяко бывает. Но это не значит, что так было всегда, или это правильно. И поэтому здесь очень четко представлена мысль, что Христос говорит не «что есть», а «как есть», а именно «не умытыми руками». И, как я уже сказал вначале, речь совершенно не идет о мыле, жидком мыле, каком-нибудь там сейфгард, я не знаю, еще бактериально, антибактериально, ничего подобного. Здесь речь идет исключительно о ритуальном омовении, которое они пренебрегали. Сели, помолились, начали кушать. Они говорят, подождите, а как же ритуальное омовение? А Христос говорит, послушайте, когда в твоем сердце гнездится злость, зависть, убийство, прелюбодеяние, кража, лжесвидетельство, а ты зато руки помыл, разве это можно поставить на одну полочку? Нет, конечно. Поэтому ответ Христа прямой. Из сердца исходят злые помыслы, все это дурное, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Поэтому речь, еще раз повторюсь, не идет, какую пищу можно и какую нельзя, и что теперь Христос сказал, о, ешьте, что хотите. Нет, такого в Библии мы не находим. Нам это тоже дано как элемент послушания, потому что некоторые хотят только на каждый ответ, знаете, вот на каждый вопрос получить какой-то очень-очень убедительный ответ. Но есть вещи, на которые у нас нет таких пока ответов. Но значит, они даны нам для чего? Для того, чтобы мы могли немножечко решать вопросы и послушания. Не все мама объясняет своим детям. Иногда она просто говорит, вам туда нельзя. Почему? Ну, потому что. Все. Почему мы не можем так принять от Бога? Почему мы должны знать, что если в свинине там есть эти сальмонеллы и прочие вещи? Ну ладно, соглашусь. Ну а вот с зайцем не соглашусь. Какая разница? Как один человек сказал, да что ты, это ж кабан, он там желуди ел в лесу, он же чистый весь. Нет, он может быть хоть помытый, хоть керхером, знаете, помыть его, хоть, я не знаю, там шампунем пахучим его помыть, ароматизатором. Он не чист от сотворения своего. Поэтому Бог говорит, берегите свое сердце. Смотрите внимательно, что оттуда исходит. Чем ты наполняешь? Что ты вот проговариваешь? Вы видели, как люди часто идут по улице и сам с собой разговаривают? Почему? Потому что не высказал что-то, ему хочется сказать. Вот надо всегда об этом помнить, что Бог не просто так прокомментировал этот вопрос. А он сказал, вы говорите предание человеческое, а я говорю заповедь Божия. Вы легко устранили заповедь Божию, установили предание. А я вам хочу сказать, это неправильно. Поэтому если вы нарушаете предание человеческое, вы не страдаете. Но вы должны следить за собою, за тем, что находится в вашем сердце, в вашем сознании. А покушать хлеб вот так ритуально неомытыми руками, как заповедовали старцы. Может, и идея была неплохая, знаете, быть чище там. Окей, но это не библейское утверждение, это не Бог сказал. Ну, понимаете, люди придумали. А все, что человек придумает, оно всегда будет проигрывать тому, что сказал Бог. Спасибо, что вы досмотрели до конца, что вы дослушали эту главу. Это очень важная мысль. И пусть Господь нас каждого благословит, чтобы мы ни в коем случае не заменили Божью заповедь, каким бы то ни было, складным, красивым или древним человеческим преданием. Чтобы наши стопы стояли на пути истины, чтобы руки наши никогда не осквернялись каким-то злом или грехом. И чтобы сердце наше всегда могло источать только доброе, только позитивное, только правильное, чтобы Господь мог нас одобрить. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за то, что Ты так мудро отвечал на такие каверзные вопросы. Очень часто сегодня и нам могут задавать подобные каверзные вопросы. Кто-то подталкивает кого-то к непослушанию, к неповиновению заповедям Твоим. Но, Господи, мы знаем, что мы не спасемся исполнением заповедей, но мы погибнем, если не будем их соблюдать. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого, кто сейчас нас слышит, чтобы сердце было чистым, чтобы не были осквернены руки, совесть. И, Господи, соблюдая то, что Ты заповедал, Твое святое слово, чтобы мы были спокойны и умиротворены. Тебе за все да будет и хвала, и слава, и честь, и поклонение. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Если верить некоторым советским фильмам, каждый день благородных английских джентльменов начинался со слов «Овсянка, сэр». Однако диетологи уверены, что такая привычка будет полезна жителям любой страны. Исследователи американского университета провели эксперимент, чтобы выяснить взаимосвязь между рационом и выносливостью. Для этого были отобраны несколько групп студентов, перед которыми была поставлена задача – как можно дольше участвовать в многочасовом велосипедном пробеге. Каждой группе перед состязаниями был предложен особый завтрак. В результате было установлено, что студенты, поевшие овсянки, дольше всех держались на дистанции. Это связано с тем, что овсяная крупа дарит организму энергию постепенно, помогая сохранять сытость в течение нескольких часов. Поэтому она не случайно считается прекрасным источником энергии. Это свойство известно многим бодибилдерам. В их рационе овсянка занимает важное место. Древние славяне часто использовали молочко из овса для замены материнского молока при вскармливании младенцев. А в нашем веке ученые установили, что по своему составу овес действительно близок к женскому молоку. Неудивительно, что организмы младенца и взрослого легко усваивают любые блюда из овса. Овсянка известна своей способностью улучшать пищеварение. Во-первых, лучше работает желудок. А кроме того, зерна действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь мусор. Овсяная каша ускоряет обновление клеток в организме и борется с канцерогенами. Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы. В нем есть фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы, поэтому он помогает усвоению углеводов. По мнению американских ученых, овсяная каша помогает взбодриться по утрам ничуть не хуже традиционного для многих кофе. Овсяная каша вечером, напротив, поможет снять дневное напряжение, расслабиться и уснуть, так как благодаря большому количеству витаминов группы В овсянка обладает антистрессовым эффектом. Овсяная каша может сделать умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании. Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве побочных эффектов выступали бодрость и хорошее настроение. Если вы хотите сварить кашу из цельного зерна, предварительно замочите его в горячей воде на 3-4 часа. Недолго поварите и оставьте упревать на 30-50 минут. Из овсяных хлопьев можно не только варить кашу, но и готовить мюсли, добавлять выпечку, котлеты и супы. Овсяную крупу желательно есть регулярно. И это того стоит, ведь не случайно овсянку называют еще кашей красоты.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона. Враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила. Возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать Назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял.

0: разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
1: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желанием. Захотел – сделал. Свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факелы. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его силы. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
0: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
1: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям. Но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
0: От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную.
1: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка, будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовал в самом святилище. С презрением относились к святыне и жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Нет царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, царя небесного.
0: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт. Обратитесь

0: Отдайте сердца Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
1: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств написано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
0: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
1: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит: Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
0: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
1: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшийся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе 1 книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучший откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок.
0: Самуил сказал, разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его? Нет, послушание лучше жертвы, лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
1: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему, это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но оскорбело Сауля. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер, что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
2: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Олег.

0: Духовное наследие.
1: Опять на святцах русская весна. И снова ты, оставив Евсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы русские, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви, и малых рек студеная водица, все слезы не просохшие вобрав, смешав их с горечью печальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда, животворя творенье, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения. Мир вашему дому, дорогие друзья! За 500 лет до рождения Иисуса пророки предсказывали пришествие царя к Израилю. И вот во исполнении пророчеств Христос с триумфом вступает в Иерусалим. За ним движется огромная толпа людей. В это время со всех концов Палестины народ шел в Иерусалим на праздник Пасхи, и многие присоединялись к процессии. Никогда еще мир не видел столь величественного шествия. Оно не было похоже на победные шествия великих завоевателей. Не было удрученной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи иного рода. Трофеи любви и милости грешному человеку. За ним шли слепые, которым он возвратил зрение. Бывшие немые прославляли Бога громче всех. Прокаженные, которых он очистил, расстилали перед ним свои незапятнанные одежды. Вдовы и сироты славили Иисуса заявленные им дела милосердия. Здесь был и Лазарь, которого голос Иисуса пробудил от смертного сна. И вот эта великолепная процессия подходит к самой вершине Елеонской горы, откуда виден весь Иерусалим в своей славе и великолепии, залитый лучами заходящего солнца. Толпа замолкает, очарованная неожиданно открывшейся красотой. Взгляды людей обращаются на Спасителя в ожидании, что Он разделит всеобщее восхищение. Но вместо этого они замечают тень печали на Его лице. Глаза Иисуса наполняются слезами, и из Его бледных уст вырывается мучительный вопль глубоко сокрушенного сердца. Иисус плакал, и отнюдь не от того, что предвидел свои скорые страдания и мученическую смерть. Сердце Иисуса скорбело о народе, который не принял и не понял Его, Сына Божьего, хотя видел Его невероятные чудеса, и который всего через несколько дней будет готов предать его смерти. Христос принес мир народам, но они отвергли свое спасение. И поэтому Иисус плакал, предвидя те воздаяния, которые навлекает на себя народ своим нечестием. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели.
0: Духовное наследие.
1: Сын Божий плакал, сидя на осле, и, глядя на величие Салима, боль зрела горьким пламенем в зале, неумолима и неугасима. Казалось, все надежды сожжены, не принял мир божественного света, его мечты, как он, обречены, осмеяны, во вретище одеты. Он плакал о кривизнах наших душ, под спудом коих ложь неистребима, о том, что мы за вожделенный куш продать способны близких и любимых, что льнем к нему неправды зачерпнуть, отведать хлеба, поглазеть на чудо, что каждый хоть немножечко, но плут, что каждый хоть немного, но Иуда, а он царь правды, втиснув правду в плоть, мечтал-мечтал, наивно и оплошно, дракона лжи сразить и заколоть. Но ложь рассыпалась и стала мелкой вошью. Да покуда зла кровавые персты куют в нас фальши звонкую монету, разбитые Всевышнего мечты бредут, как нищие паломники, по свету. Великое, любящее сердце Иисуса. Оно скорбело не только об Иерусалиме. С высоты Елеонской горы Иисус видел весь мир и грядущие поколения. И его слова применимы ко всякой душе, отвергающей увещевание божественной милости, пренебрегающей его любовью. Он обращается к тебе сегодня. О, если бы и ты в сей день узнал, что служит к миру твоему. Любовь к падшему человечеству побудила Сына Божия прийти в этот злой и развращенный мир. Любовь дала ему силы перенести ужасные муки Гефсимании. Любовь подняла его на крест и спасла мир от вечной погибели.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад вас снова приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И на протяжении наших 14 лекций, 15 лекций, которые мы с вами прошли, мы разобрали с вами Израиль вчера, то есть от еврейских патриархов до древних израилитов, ветхозаветное теократическое государство Израиль. Мы прошли Израиль сегодня и поговорили о том, кто такие иудеи, проклял ли Бог еврейский народ, все ли евреи огульно отвергли Иисуса, и вообще о том, какая роль еврейского народа была, в общем-то, в христианстве и в создании христианства, которое сегодня у нас есть. Несколько тем, которые еще у нас остались, будут посвящены Израилю завтра. Что значит Израиль завтра? Есть ли пророчества какие-то о современном Израиле? В истории протестантизма, и мы уже говорили это в одной из наших лекций, Израиль играет особую роль. Мы упоминали о том, что в конце 18-го, начале 19 века протестантское движение разделилось на два лагеря. Историцистов, те, которые продолжают верить, как Мартин Лютер, что пророчество Даниила, пророчество книги Откровения имеют свое историческое исполнение. То есть что-то, что уже исполнилось, мы смотрим назад, а есть что-то, чему надлежит исполниться. И футуристов – это те, которые считают, что последнее время еще не наступило, оно наступит в далеком будущем, это будет 3,5 года правления Антихриста. Мы говорили с вами, как зародилась футуристическая теология. Она зародилась из желания убрать папство из интерпретации 13 главы книги Откровения. И поэтому за основу было взято стих из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава, который говорит о том, что вот прежде чем наступит день Господень, придет человек греха, сын погибели, который воссядет в храме Божьем как Бог. И отсюда начали люди думать: ага, вот этот Антихрист, он должен воссесть в храме Божьем как Бог, значит, храм должен быть восстановлен. Сегодня проблема восстановления храма в Иерусалиме является очень привлекательной для многих христиан. Почему? На протяжении почти 18 веков, даже больше, если мы говорим, 19 веков, все, что осталось от древнего храма, находится вот здесь. Это известная западная стена, именуемая по-русски «стеной плача». На протяжении многих столетий иудеи всего мира приходят сюда молиться, начиная с 17-го столетия, когда Палестина была еще частью Османской империи. Сюда начали селиться в Иерусалим ультраортодоксальные иудеи, которые каждый день ходят в своих больших лисьих шапках, так вот они привыкли на территории Польского королевства ходить, откуда они приехали. Вот они продолжают также ходить в эту 50-градусную жару августовскую в Иерусалиме. Они идут к этой стене, они молятся вот каждый день. Идет на работу, он зайдет к стене, он будет молиться. Они молятся: «Господи, восстанови свой храм». Почему они молятся? Потому что вот если взять вот за этот забор заглянуть, то там находится вот этот вот такой красивый памятник мусульманский. Это третья по значению мусульманская святыня. Купол, золотой купол на скале. На какой скале? На этой скале находилась вершина горы Мория, на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака. И как ангел Господень отвел его руку. На этой скале был построен Соломоном храм, отстроен после возвращения из Вавилонского плена иудеями во главе с Зарававелем, перестроенный Иродом. И вот скала сама находится вот ровно напротив вот этого шпиля, вот если геометрическую линию провести вертикальную, то попадем прямо на вершину этой скалы. И там всегда находился ковчег Завета. Но, как ни странно, а может быть и не так уж странно, мы не знаем почему, но именно здесь, по мусульманскому преданию, Мухаммед, пророк, решил привязать своего коня Бурека, прежде чем отправиться в путешествие на небо. Поэтому это стало мусульманской святыней. И поэтому, конечно же, ситуация вокруг этого места. Здесь наверху мусульмане, здесь внизу иудеи. Ситуация крайне непростая. Но тем не менее, евреи верят, иудеи верят словам, которые когда-то в своем письме иудейской общине Йемена написал этот известнейший иудейский мыслитель, раввин и врач, его называют по европейской традиции Моисей Маймонид. Он сказал так: наступит время, когда наш народ будет возвращаться на землю наших отцов, и тогда придет Мессия. Мессия придет, когда цари аравийские пойдут войной против еврейского народа. Цари аравийские будут угрожать уничтожить еврейский народ. И тогда нога Мессии ступит на этот купол. И этот купол, это здание, исчезнет, испарится навсегда. И он, Мессия, отстроит храм. И это было всегда такой вот, ну что ли, блаженным упованием еврейского народа, всех исповедующих иудаизм. В 1990 году диктатор Ирака Саддам Хусейн захватил Кувейт. Началась первая война в Персидском заливе. Для того, чтобы каким-то образом запугать американцев, Саддам Хусейн взял ракеты и направил их на Израиль. Он назвал себя, Саддам Хусейн назвал себя вторым Навуходоносором. В это время великий лидер группы, очень влиятельной иудейской ортодоксальной группы, Ребе Менахем Мендель Шниерсон, заявил, что на праздник Рожа Шана, это традиционно так называют еврейский Новый год, 1990 года обязательно придет Мессия. Ваш покорный слуга в это время верил, что этот человек – пророк. Беседуя с моими христианскими друзьями, которые показывали мне библейские пророчества, в частности, пророчество Даниила, 9 глава, в котором прямо говорится о времени распятия Иисуса, я не знал, как ответить моим христианским друзьям на это пророчество. Им прямо заявил: подождите 4 месяца, придет Мессия, я у него спрошу. Пришел Рош Гашана, Мессии не было. Пришел Йом-Кипур, Мессии не было. А во время праздника Хануки к нам в синагогу приехал раввин из Бруклина. И мы его спросили, что там слышно о приходе Машиаха, Мессии, то есть. А он говорит так, с ухмылкой: а вы что, не знаете? Не знаете? Что мы не знаем? Он разворачивает свой, открывает дипломат, достает из дипломата плакат, и там портрет этого Ребе, и написано: «Да будет вечно жить наш великий Ребе, учитель, Бог, царь и Мессия». Вы знаете, именно тогда ваш покорный слуга принял для себя единственное и правильное решение о том, что есть только один Мессия, который уже пришел, который уже умер в 31 году нашей эры. Это Иисус из Назарета, Сын Бога Живого, Мессия Израилев. Вот, такое было великое разочарование у меня, приведшее меня к пониманию Иисуса. Но когда я начал знакомиться с христианами, я слышал о том, как многие мои хорошие друзья, евангельские христиане, взахлёб говорят: вот все евреи должны съехаться в Израиль для того, чтобы отстроить храм. Я задумался, зачем христианам это? Вы понимаете, я вам рассказал все, почему иудеи этого хотят. Но для меня было абсолютно непонятно, почему христиане вдруг об этом думают. Документальные фильмы постоянно издаются. Об этом говорят даже католики. Оказывается, как я позже выясню, есть основание у христиан библейское говорить о восстановлении храма. Дело в том, что если мы откроем с вами книгу пророка Иезекииля, то там мы увидим самое, ну, объемное или обширное видение, которое существует в библейских пророческих книгах. И буквально написано, как Бог пророка Иезекииля, который находился в это время вместе с пленными иудеями в Вавилоне, как он его взял в духе, перенес его из Вавилонии на расстоянии 1000 километров на пепелище в развалины Иерусалима, и ангел, небожитель, такой одетый в белую одежду, начал водить его по этому пепелищу и показывать ему измерения и рассказывать, что израильский народ должен отстроить новый храм. И вот, как говорят многие проповедники, которых я знаю, они показывают на это пророчество и говорят: вы знаете, такого храма еще не было. Это никогда не случилось, это пророчество. Значит, оно должно быть. И вот это главный вопрос, который мы сегодня задумаемся. Действительно ли следует ожидать исполнения этого пророчества? Скажу вам больше. Теология футуристов, а это сейчас 90% протестантов и большинство католиков, они верят вот в это будущее, когда все пророчества начнут исполняться, сразу же вот Антихрист придет, и все. Это когда должны все евреи съехаться в Израиль и отстроить храм. Вот это отстройка храма евреями в Иерусалиме для 70% христиан всего мира является отправной точкой для начала последних событий, предшествующих пришествию Иисуса. Вот почему отстройка храма – это центральная позиция в этой теологии. Ну что ж, давайте попытаемся разобраться в этом видении. Ну и, конечно, его читать за время лекции 8 глав очень сложно, но я дам вам такое вот содержание по пунктам. Видите, все эти главы с 40 по 42 – это фактически Иезекииля вводит этот ангел и измеряет. Потом дальше идет отдельная глава, посвященная жертвеннику будущего храма. Потом три главы описывает нам обязанности священника и жертвоприношений. А вот 47 глава, она удивительная глава. Она описывает, какие изменения вообще произойдут в земле израильской. И последнее деление на 12 колен. Давайте посмотрим каждый из этих пунктов, чтобы разобраться в нем. И вот как начинает пророк Иезекииль свое видение. Он даже дает год здесь, 14-й год по разрушению города. Это получается, он дает 572-й год до нашей эры, 10-й день месяца в начале года. То есть это у нас фактически сразу после завершения осенних праздников, да? То есть на Иезекииля это оказывает огромное впечатление. Почему? Потому что храма нет, то есть никто не совершает день очищения, никто не празднует праздник Кущи. То есть 9-й месяц – это же весь все эти праздники, и вот начинается 10-й месяц. И Бог Иезекииля ведет на это пепелище. И вот Иезекииль наблюдает, как муж, вид которого как бы блестящий меди, держит измерительный инструмент. И он говорит Иезекиилю: «Сын человеческий, смотри ушами, слушай глазами, прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». То есть мы однозначно здесь видим, это была весть конкретно для Израиля, поэтому Бог его сюда и привел. Вот такие слова, они придают реалистичность. Ну а дальше мы видим измерения. Эти измерения вот начинаются, идут три главы. Я и читать это все не буду. И это очень трудно себе представить, где он ходит, что он меряет. Это довольно сложно сделать. Вот. Но тем не менее, мы видим, что идут реальные измерения, поэтому многие исследователи, проповедники, они говорят: вот, посмотрите, в книге Откровения написано: «Измерь храм Господень», значит, храм Господень реальный, и здесь этот храм реальный. Но давайте посмотрим общий вывод. Что было измерено? Я хочу, чтобы вы увидели разницу. Смотрите, вот так выглядел грандиозный храм Соломона. Это было уже не маленький шатер. Это было грандиозное строение. А вот здесь посмотрите, насколько грандиознее храм, который Бог заповедовал поставить через Иезекииля. Вы видите, площадь в 4 раза больше. В 4 раза больше. Смотрите непосредственно измерение святилища Соломона. Здесь у нас идет в локтях, то есть из святилища Соломона это был прямоугольник, ну, грубо говоря, 30 на 15 в метрах. А святилище Иезекииля получается 50 на 50. Вы знаете, для того, чтобы сразу увидеть ситуацию, может ли такое святилище быть построено сегодня, я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как выглядит современный Иерусалим. Друзья мои, перед вами вид Иерусалима с Масличной горы. И вот здесь мы видим, стоит мечеть Аль-Акса, а это купол на скале. Вот это то, что называется площадка ровная. Ее еще Ирод сделал. Это храмовая гора. Если сюда разместить святилище Соломона, оно неплохо впишется. Но если мы сюда разместим квадратное святилище по плану Иезекииля, возникнет проблема. Надо сносить постройки вот эти и постройки вот здесь. Что это значит? Вот здесь это у нас западная сторона, находится еврейский квартал. Ну, я думаю и абсолютно уверен, что для евреев снести свои дома ради храма не будет проблем. Но вот здесь, с севера, находится мусульманский квартал. Если сносить эти дома, разразится очень конкретно Третья мировая война. Я вам скажу больше. Сегодня далеко не все евреи жаждут отстройки храма. 90% американских евреев не поддерживает отстройку храма. Я учился в Иудейском религиозном институте и также в Иудейской богословской семинарии Америки. Это 2 университета, представляющих 2 направления в основном западном иудаизме. Это реформистское или прогрессивное и консервативное. Раввины обоих этих направлений не поддерживают эти идеи многих своих ортодоксальных собратьев, говоря, что отстройка храма – это будет война. А большинство американских евреев выступает за мирное разрешение арабо-израильского конфликта и нахождение каких-то компромиссов. Но меня больше всего поражает позиция многих американских христиан, которые в своих проповедях буквально подталкивают евреев к тому, чтобы изгнать арабов с этой территории, чтобы взять в руки то, что Господь якобы дал сегодня еврейскому народу. И у меня тогда возникает сомнение. Что-то странные какие-то они христиане. Неужели они не читали, например, историю, как Иисус запретил Петру оказывать вооруженное сопротивление тем, кто пытались арестовать его? Неужели они не читали слова Иисуса о том, что кто ударит тебя по правой щеке, подстави ему другую? Неужели эти люди совершенно по-другому воспринимают Христа? Знаете, это то, к чему приводит чрезмерное увлечение политикой. И вот это, друзья мои, серьезная проблема, когда мы сразу видим реальности, с которыми сегодня надо иметь дело, если мы говорим о восстановлении храма. Но это не единственная

происходит с человеком после смерти, есть ли рай и ад. Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающий

0: хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю, что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно на инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делал. А тут я уже начал задумываться, а у меня как-то, вот, как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот, у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и, то есть, мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важна. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми мне было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Там, свернул деньги в трубочку. Как бы, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
1: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
0: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли в 1.5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвало, когда там не спишь ночами, там, рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там, печень, ну ужас как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. если так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли там и серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был, то есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые, там, процентов на 90. Там, два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. То есть, как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления, где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. И эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотик, я там пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну все, никакого результата не дало. Ну и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть уже в конце я употреблял, меня снимало, ну и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет. И вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Но я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился, не часто, конечно. Даже бывает, когда я ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там все не употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. А потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть, вот я... Уже в конце употребления у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм, ну это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли, там в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, вот, там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово Бог, и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот у моей высшей силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И... Так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть, как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом, как бы. И мне так скучно это было. Ну, что, ну, я не верил вот людям, как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все, в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я, ну, вот в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все вот здесь происходит.
1: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
0: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркомана, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго. Шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которой жил употребление. Я ездил по клубам. Я там опивался чаями крепкими. Вот я там чифер пил. Вот я помню, это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там опившихся энергетиков поехать в клуб, там попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть, я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость, божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследовании закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Для вас поет Анжелика Вишня.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои мечты, преследуем свои цели и следуем своим приоритетам. Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас сегодня девушка Алина. Алина, привет.
2: Привет.
1: И, девчонки, хотел вам вот что рассказать, хотел с вами поделиться такой историей. Я вчера созванивался с одним своим старым знакомым, молодой парень, 20 лет, но человек очень активный, активист, да, их называют?
2: Да.
1: И он, так скажем, пытается взять от жизни все. Он учится очень активно, он работает, еще и спортом занимается, у него девушка есть. И, вы знаете, он уделяет внимание по максимуму всему, но зачастую во всем чего-то не хватает. Вот. Бывали ли у вас, вот, Оль, у тебя были в жизни такие ситуации, когда много дел, но все равно
2: не достает? Меня бывало только, что я разрывалась между делами и выбором, что же мне все-таки выбрать, какое дело.
1: Ну, получалось тебе в итоге?
2: Ну, не всегда. Иногда получалось что-то, а иногда не получалось. Поэтому приходилось все время делать выбор.
1: Вот, Алин, у нас сегодня такая тема, называется «Бог и мои планы». То есть хотим с тобой поговорить о планах. Вот вообще расскажи о своей жизни, бывают ли у тебя такие сложности?
3: Ну, вообще я, наверное, чем-то похожа на того твоего друга, потому что я тоже хочу очень многое успеть сделать, но так или иначе приходится выбирать что-то, что является для меня приоритетом, потому что это невозможно просто успеть все. И даже если мне хватит времени, то, скорее всего, не хватит душевных сил, и что-то будет страдать.
1: То есть смотри, вот ты говоришь, бывает хватает времени, но не хватает душевных сил. То есть ты так вкладываешься в какие-то свои дела, что просто уже не остается сил на что-то другое?
3: Ну, я имею в виду, если ты делаешь что-то с душой, то, скорее всего, ты вкладываешься на полную, но если у тебя после этого еще одно дело, то ты, скорее всего, его сделаешь не очень качественно, потому что уже просто уставший.
1: Алина, у меня к тебе такой вопрос. Ты успеваешь отдыхать, там, спать? Много ли ты времени тратишь на сон? Ну, а сколько часов?
3: Ну, 7-6. Это зависит от, не знаю, периода жизни, от того, насколько нагружена учеба. Или если ко мне друзья приехали в гости, скорее всего, меньше.
2: А дел у тебя как много?
3: Дело. Ну, учеба. Я стараюсь немного подрабатывать. Еще в церкви нести какое-то служение. И чтобы хватало времени на семью и на друзей.
2: Достаточно насыщенная жизнь.
1: Ну, вообще, Алин, вот бывали ли у тебя такие случаи, когда вот тебе нужно прям какое-то чудо, тебе нужно вот успеть сделать такое дело, что-то выполнить такой план, что кажется, что ну, без чудес вообще не обойтись?
3: Да, у меня было довольно-таки много таких случаев.
1: Ну вот расскажи о каком-нибудь из них, вот о самом таком ярком.
3: Ну, самый такой яркий случай произошел прошлым летом, когда весной я планировала, что я буду делать. Я хотела вообще поехать в Англию, потому что это моя мечта с детства. Я изучаю в университете английский язык, но это было как бы очень маловероятно, потому что финансово немного могла себе позволить, и по планам хотелось также успеть и, может быть, на море съездить, например, вожатой, и в наш христианский лагерь, в котором я выросла. И тогда я молилась, чтобы Господь усмотрел, куда мне нужно поехать, на что потратить свои силы, и так, чтобы и отдохнуть, и набраться впечатлений. И Он мне помог тогда в этом.
1: Угу. Алин, я тебя правильно понял? Ты хотела в Англию, хотела сидеть на море вожатой,
3: да.
1: И в свой христианский лагерь, в котором ты росла, тоже хотела сидеть, и все это в пределах одного лета.
3: Да.
1: Угу. И ты как сказала, что ты помолилась, и Бог тебе помог.
3: Да.
2: Да, ты смотри, лето-то у нас еще короткое, у студентов лето-то 2 месяца, а не 3.
1: Так, да, сколько вообще длилось это твое лето?
3: В итоге оно длилось 2,5 месяца, потому что, хотя на первом курсе нам говорят то, что досрочно сдавать экзамены нельзя, но все-таки я их сдала досрочно. Где-то мне поставили автомат, где-то преподаватели пошли навстречу, ну и даже так получилось то, что сдала на отлично.
2: То есть уже Бог изначально начал уже здесь тебе помогать в учебе, чтобы, скажем так, удлинить твое лето и исполнить все твои планы.
3: Да, это было очень такое горячие, можно сказать, 2 недели, когда я волновалась, насколько упрямыми будут преподаватели, посчитают ли они мою причину достаточно весомой, чтобы разрешить мне сдать досрочку.
1: А какую причину ты им называла?
3: Лагерь. В июне я собиралась ехать сначала на море в обычный лагерь вожатый. И это была как бы причина.
2: И как они пошли тебе навстречу?
3: Да. То есть это было сделано вообще неофициально, потому что официально это было сделать нельзя. Вот. Но они все оказались достаточно добрые, что вообще было удивительно. Потому что некоторым девочкам приходилось 2-3 недели не уезжать домой просто ради какого-то одного экзамена, а потом они приходят, а его нету. Им поставили автомат.
0: Найди, найди свой путь.
1: Алин, ты говорила, что тебе еще Бог помог вот для воплощения этих планов. Вот какую роль Бог сыграл в этом твоем лете?
3: Но в первую очередь, я думаю, он состыковал все даты, так что я вовремя успела вернуться с моря, чтобы попасть в следующий лагерь, христианский. Там буквально получалось то, что ночью я приезжаю из Анапы, и днем я уезжаю уже в другой лагерь.
1: Угу.
3: Вот.
1: А вот скажи, как проявлялась вот именно вот эта Божья помощь? Какие-то люди с тобой связывались? Может быть, ты с кем-то познакомилась, что кто-то повлиял на тебя?
3: Вообще, мне говорили то, что 2 лагеря подряд — это очень тяжело эмоционально, потому что когда вожатый работает на полную, то он отдает всю свою любовь детям, и после этого они себя чувствуют часто опустошенными. И 2 лагеря подряд — это очень тяжело выдержать. Я не знаю, каким образом я сказала, что все-таки я хочу и туда, потому что уже невозможно было отказаться. И Господь сделал так, что когда я приехала, я оказалась на подмене. То есть я не работала на полную ставку, а просто заменяла тех, кто вожатых, кто находились на выходных.
1: Алин, смотри, вот какой у меня к тебе вопрос. Ты ведь когда училась, еще и подрабатывала где-то во время учебы?
3: Ну, сейчас подрабатываю, и тогда тоже.
1: И тогда тоже подрабатывала. Смотри, вот ты говоришь, что ты считаешь, что это Бог помог тебе вот выполнить вот эти летние планы. А ты уверен, что вот это именно Божья помощь? Может быть, ну, потому что ты вот молодая такая девушка, училась, еще и работала. А может, летом все-таки стоило отдохнуть, поберечь свои силы и приберечь себя на будущее? Пока учиться, пока не отвлекаться ни на что.
3: Я так не думаю, потому что, ну, во-первых, на море мне хотелось съездить, и это было возможно только будучи вожатой. Поэтому так получилось, что я и отдохнула, в общем-то, и поработала. Также христианский лагерь, он для меня очень важен, потому что там много впечатлений близких для меня людей, с которыми я уже через многое прошла. Я не хотела от этого отказываться.
1: Угу. Вот, Оль, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот ты как считаешь? Вот очень многие христиане, даже активисты-христиане, которые стараются всех себя целиком посвятить какому-то Божьему делу, все равно, может быть, в период отпуска или летом, когда все отдыхают, или зимой, они стараются, ну, как я уже вот ранее Алине подметил, может быть, отдохнуть, собраться силами. Вот стоит ли вообще вот отдавать себя даже вот там на разрыв, вот как ты ранее говорила? Все-таки это христианское дело, но, может быть, стоит поберечь свои силы? Все-таки мы ведь молодые.
2: Да, в том-то и дело, что как раз-таки мы молодые. У нас еще полно сил. Я там понимаю, в возрасте там лет 30 и даже уже, даже скажу, даже в 30 еще, 30 лет все активные, молодые, у них еще много сил и энергии. Вот. И сложно сказать, в каком возрасте это убавляется, тем более, если в твоей жизни есть Бог. Вот как бы по себе знаю, что все равно в большинстве случаев большая часть планов, которые я хочу исполнить, которые я делаю, они получаются. И все время тоже все так складывается, что как бы все возможно исполнить. Ну, я как бы соглашусь с Алиной, что...
1: То есть пока мы молодые, надо идти и
3: конечно,
1: сжечь.
3: Да, но забавно, что вы как бы так говорите, то, что вот после 30 уже сил нету.
2: Но.
3: А как бы не так уж много осталось, ну, лет 10-15.
2: Ну,
3: я знаю некоторых людей, которые сохраняют эту энергию, которые также вместе со мной работают в лагерях, которые меня в чем-то поддерживают, у них еще есть этот огонек, хотя им и уже больше лет. Я думаю, как бы это тоже так, то, что у них большие стремления, высокие приоритеты.
1: Вот, говоря вот об этом приоритете и о распределении времени, у меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, когда вот наступает вот это самое время отдыха, когда люди разъезжаются по лагерям, отдают, так скажем, весь свой досуг именно каким-то, ну, вот таким активным времяпровождением, не вот отдыхать, а вот именно, ну, вот то, что проводится в христианских летних лагерях. Вот на что здесь стоит уповать, вот ехать или не ехать? Потому что многие думают, может быть, все-таки стоит чем-то другим заняться, может быть, посвятить свое время работе.
2: Как можно не поехать на христианский лагерь? Ну, просто...
1: Оль, подожди, я тебя перебью. Я к тому, что на что стоит больше полагаться? На Божью волю, что Бог тебе посоветует, или все-таки на свои личные интересы? Потому что, ну, есть такие люди, кому лагеря не интересны.
2: Ну, смотри, лагеря, они же два типа есть. Ты либо туда едешь как ведущим, там, вожатым, наставником, либо как отдыхающим. То есть, если тут, конечно, встает выбор христианского лагеря, то, как бы, для нас, верующих, это прям самое идеальное место для отдыха, ну, по мне. Потому что там подкрепление как и духовно, и физически, и эмоционально, полный отдых идет.
1: Угу. Алина, а ты как считаешь?
3: Ну, есть разные люди. Есть у меня некоторые друзья, которым, может быть, просто некомфортно жить в палатках. Для них у Бога есть какие-то другие планы, что-то другое приготовлено. Для них просто как бы вопрос это узнать.
0: Найди, найди свой путь.
1: Угу. Алин, а вот такой вопрос к тебе. Вот по поводу Англии мы так и не узнали. Ты съездила в Англию все-таки?
3: Нет, в Англию я не съездила. Это оказалось в некоторых случаях слишком дорого, либо я решила, что некоторые варианты, ну, для меня не подходят. Но так получилось, что англичанка приехала сюда, и мне удалось с ней пообщаться несколько дней, попрактиковать язык. И, ну, как бы даже я была переводчиком, что ли.
1: Угу. Смотрите, девчонки, вот такой вот у меня к вам вопрос. Если у нас предстает выбор поехать, допустим, в лагерь, в христианский, и, например, поехать, ну, так скажем, развивать свое призвание. Ну, вот как ты хотела, в Англию. Вот все-таки ты учишься на, это правильно, педагогическое, да, направление?
3: Лингвистическое.
1: Лингвистическое, то есть ты учишься на переводчика, да, английского языка?
3: Нечто среднее между переводчиком и преподавателем, можно это и другое.
1: А, хорошо. И вот у тебя появляется возможность ездить в Англию, то есть тебе уже ничего не мешает, все дороги открыты, надо только там сказать «да», и все, и ты в Англии. Или снова вот выбрать какую-то христианскую деятельность. Вот что выбрать стоит? Все-таки Англия, как мы знаем, это, ну, не каждое лето нам выпадает. Но... Вот если вдруг выпадет такая возможность, вот как ты считаешь, какое решение бы ты приняла?
3: Угу. Я думаю, что, возможно, я бы захотела действительно поехать в Англию, но перед этим я бы спросила у Бога, точно ли Он хочет, чтобы я была там. Потому что может случиться так, что я мечтала об этом столько лет, приехала, а потом почувствовала себя не на своем месте. Там люди какие-нибудь могут быть неприветливые. Про англичан говорят, что они чопорные. Поэтому, чтобы быть уверенной, я бы спрашивала его и просила дать мне ответ через близких мне людей, через семью, или чтобы просто, если он не хочет, чтобы я там была, чтобы он просто прикрыл эту возможность.
2: То есть ты считаешь, что все свои планы и все, что ты планируешь, обязательно надо связывать с Богом?
3: Да. Чтобы быть на своем месте, чтобы потом ощутить, какая это была радость в полной степени. Mm-hmm.
2: А насколько, вот как ты думаешь, насколько глубоко надо погружаться вот,
1: размышления, да,
2: размышления насчет планов, построения планов, насколько там взять, рассматривать с Богом и свои мелкие планы, там, и крупные, или вот что-то среднее. Все-таки какие планы надо посвящать и советоваться с Богом, насчет каких планов?
1: Я еще хочу дополнить вопрос, Алин, смотри. Ты говорила, что у тебя могли бы возникнуть сомнения, а стоит ли поехать в Англию, но ты же наверняка советовалась с Богом, твоя ли это профессия, твое ли это призвание? Если ты в ней настолько уверена, что даже готова поехать в Англию?
3: Я думаю то, что... Я сначала отвечу на Олю, но просто, ладно? Насчет планов, если я общаюсь с Богом, ну, каждый день, доверила ему свою жизнь, то в мелких планах он мне поможет точно. Мне не обязательно на этом так зацикливаться. И я могу уверенно сказать, да, я хочу этого, и доверить ему то, что он будет со мной там, где я, куда я пойду. Но когда дело касается каких-то грандиозных вещей, больших сумм денег, больших отрезков времени, чего-то такого действительно мощного, тогда лучше точно посоветоваться с ним дополнительно, помолиться побольше.
1: А вообще, вот, Алин, вот если подытожить вот весь наш диалог, потому что времени у нас остается совсем мало, вообще, вот если взять твое отношение и Бога, потому что, насколько мы сейчас поняли, он играет очень решающую роль в твоих приоритетах, в планировании твоей жизни. Вот вообще, насколько, давай даже в процентном соотношении, вот на сколько процентов ты вот отдаешь в Божьи руки вообще все свои планы?
3: Мне сложно сказать в процентах, потому что, наверное, как любой человек, я все равно продолжаю волноваться, чего-то бояться. И несколько дней мне требуется на то, чтобы сказать: «Алина, вспомни все, что с тобой было, все, что Господь уже для тебя сделал в предыдущие года. Тогда все было хорошо, и сейчас все будет хорошо». Поэтому, наверное, с каждым годом это становится все легче и легче. Сейчас, наверное, процентов 80.
1: Ну, к сотне же стремимся.
3: Да.
1: Конечно. Спасибо тебе, Алина, за эту беседу.
3: И вам спасибо.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Небо на земле. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
2: Добрый день.
1: Мы поговорили о том, чем жертвы не являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертвы не приносит. Почему? Когда прекратилась необходимость?

0: необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
1: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
0: Какой выход теперь?
1: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, с 24 по 27. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
0: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении, мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
1: То есть, получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
0: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
1: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
0: как необходимость в жертвах исчезла,
1: как предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машиах». Мессия, помазанник. По-гречески Христос. Mm-hmm. Да? Мы воспринимаем, мы, христиане, воспринимаем термин Иисус Христос в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
0: Свои толкования.
1: Перетолковали, да. Переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили. И теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нет ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, не убавь, не прибавь и так далее.
2: Далее в программе.
1: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету. Ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
2: Небо на земле.
0: А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
1: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея, говорил: «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен, у каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там. И когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе,
0: Мессию
1: или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит, раздался бат-коль. Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
0: Это в Мидраше вот это все описывается?
1: Это написано в Талмуде.
0: А, в Талмуде.
1: Да. А. То есть Мидраш – это сборник толкований. Кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
0: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
1: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
0: То есть где-то это
1: шестой век до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически в плане последовательности событий прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, «эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
0: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
1: да.
0: Запретили толковать,
1: вот.
0: Чтобы не смущать никого.
1: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
0: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
1: Безусловно, безусловно. Но исследование текста беспристрастное на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Раби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так: «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились.
2: Небо на земле.
1: И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
0: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
1: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так: «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
0: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
1: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других – грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8, и 11, и 12. Давайте прочитаем.
0: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
1: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть это вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас, и в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе.
0: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
1: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе. Он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, mm-hmm. истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, mm-hmm. да, ведущих богословов, мудрецов Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, а мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит, «Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
0: И он и есть раб Божий.
1: Он и есть этот раб Божий, да». Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует «презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле Раби Ионатан бен Узиэля – это 32-й год до нашей эры в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за 3 века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
0: Перед самым пришествием Христа толкует.
1: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
0: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами, говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
1: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
0: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
1: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воскликните Господу, вся земля!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: В тот вечер Саша чувствовал огромную тяжесть на сердце. Он, взрослый мужчина, как ребенок, плакал от бессилия, изливая Богу все свои страхи и переживания. Саша остановился в тишине, ожидая услышать ответ с небес. И, наконец, прозвучала очень короткая фраза в его сознании: «Она не умрет». Как же ему хотелось в тот момент верить, что это не было самовнушение. Ведь в одной из больниц города Киева тогда готовилась к операции, к трепанации черепа, его любимая жена, дорогой друг, мать его двоих детей. Историю семьи Билых записал и прислал из Украины в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» Николай Ластюк. Вот продолжение его письма. Ира Билая с детства периодически чувствовала недомогание, сильную головную боль, особенно после нагрузок. Иногда родителям приходилось вызывать скорую. Но давали таблетку, боль успокаивалась, и все шло своим чередом. Когда в возрасте 20 лет Ира родила своего первого ребенка, дочь Машу, приступы стали все чаще повторяться. Свекровь Светлана Георгиевна, медик по образованию, отвела после этого невестку к врачам. И ей был поставлен, Ирине был поставлен страшный диагноз – сердечно-сосудистая дистония. Выписали очередную порцию лекарств и отпустили на лечение. Трагедия же развернулась после рождения второго ребенка. Состояние Иры резко ухудшилось. Давали о себе знать нагрузки, связанные с детьми. Боли стали невыносимыми. Каждое утро кружилась голова. Без анальгина Ире было даже тяжело ходить. И всем стало понятно – необходимо более серьезное, более глубокое исследование. Тогда-то молодая женщина серьезно обратилась к Господу. Обращаясь к Нему, она просила: «Если что-то со мной происходит страшное, пусть сейчас обнаружится, и врачи начнут серьезное лечение. А если все в порядке, пусть все как можно скорее закончится», – молилась Ирина. Когда были готовы результаты анализов, врач сообщил, что положение гораздо серьезнее, чем врачи думали до этого. Но, как это ни странно, Ира была спокойна, ведь Бог ответил на ее молитву. Наконец-то ситуация прояснилась до конца. Видя относительное спокойствие Ирины, врач объяснил, что у нее небольшое образование в сосуде головного мозга, так называемая аневризма. Необходима была трепанация черепа. Положение осложнялось тем, что стенки сосуда могли не выдержать операции и лопнуть. А это кровоизлияние в мозг. Тромб, который был у Ирины, в любой момент, тем не менее, мог закупорить сосуд. И тогда неминуем был инсульт и паралич. Но особенно пугающим был размер пораженного сосуда – сголубиное яйцо. Конечно же, сердце Ирины и всех ее родственников сковывал смертельный страх. Все прекрасно понимали, что благополучный исход операции может быть только с Божьей помощью. И поэтому началась усиленная молитвенная борьба за выживание. Все знакомые, родственники Ирины умоляли Господа сохранить ей жизнь ради двоих маленьких детей, ради любящего мужа. Ревностная молитва Господу, прорвав бездну отчаяния, зажгла в их сердцах луч надежды. Ира доверила своих детей, своего мужа, всю свою жизнь в руки могущественного Отца Небесного. Ирина все время читала Библию. В этих священных строках Евангелия она находила внутренний мир, успокоение и надежду. Затем она собралась и поехала в Киев. Сдавая сложный анализ, Ира надеялась увидеть чудо. Она надеялась услышать, что нет проблемы больше, но результаты анализов оказались неутешительными. И тогда Ире стало страшно. придется все-таки делать трепанацию. Приехал муж, Саша. Отношения супругов в то время стали какими-то особенными, нежными, трепетными. Их боль была общая, одна на двоих. Ира видела, как сильно переживает ее муж, стараясь не плакать при ней. Но она знала, догадывалась, как часто он плачет. Но видеть эти слезы действительно было бы для нее сверх сил. И так началась физическая и психологическая подготовка к операции. Все врачи буквально удивлялись тому самообладанию и внутренним миром, и спокойствием, которым обладала эта молодая женщина. Ведь последствия подобной операции могли быть совершенно непредсказуемыми. Буквально каждый пятый человек становился парализованным после такой операции. В послеоперационных палатах и Ирина, и ее родные могли встретить множество таких пациентов. Тогда никто не знал, чем закончится эта операция на самом сложном органе человека, на мозге. Все знакомые, друзья, родные начали вновь ревностно молиться Богу за благополучный исход операции. Операцию проводил опытнейший хирург, профессор, заведующий отделением Араст Андреевич Семейко. Во время операции вышел его ассистент Игорь Иванович и заплакал. Кровоизлияние все-таки произошло в ходе операции. Нельзя сказать, тем не менее, что не было никакой надежды. Правильнее было бы сказать, что на земле в тот момент ничего уже не вселяло надежду. На земле. Как часто всевидящий и всемогущий Господь действует вопреки фатальным обстоятельствам и человеческим прогнозам, дорогие друзья. Ира выжила. После операции первое, что она увидела, это больничный потолок. Значит, жива, подумала она. Ощутила острую боль в руке. Значит, не парализована, подумала она. В палате, увидев мужа, она опять уснула. Для Саши это время также стало периодом особых переживаний, конечно же. Но самым ценным было то, что он научился больше сострадать людям. В больнице встречались люди, обремененные своим горем особенным каким-то. И свидетельствуя о своей вере, Саша помогал им увидеть перед собой Бога. Он давал им надежду. И сегодня очень благодарен Богу Саша, что сумел с его помощью не закрыться в своей беде и, сам находясь в стесненных обстоятельствах, мог стать источником поддержки и утешения для других людей. А женщины из палаты, где лежала Ира, потом признавались, что чувствовали присутствие Бога, чувствовали Божью поддержку именно через Александра и Ирину. А для самих Иры и Александра ценным сокровищем оказались духовные переживания тех дней. Молитвенное борение, глубокое сердечное перепосвящение Богу своей жизни, бодрость и сила духа, поддерживаемого самим Богом. А тело восстанавливалось. Восстанавливалось невероятно быстро. Уже через день после операции, в субботу, Ира начала принимать пищу и понемногу двигаться. Но вместе с физической крепостью вернулось внутреннее беспокойство от вопросов. Почему, Господи? Почему ты не исцелил меня раньше, когда я этого ожидала? До операции почему ты не совершил никакого чуда? И тогда Ира понемногу начала понимать, что чудо было немного в другом. Чудо было в том, что она вообще дожила до такого возраста. Чудо было в том, что она родила двух здоровых деток. По свидетельству врачей, аневризма у нее была врожденная. Она находилась рядом с гипофизом и постоянно давила на него. Еще Ира поняла тогда, что часто в ожидании ярких, впечатляющих чудес люди не замечают того, что само по себе уже является великим чудом. Чудо, что до сих пор жила, ходила, разговаривала, что она дожила до операции, к которую сделали, вопреки всему, удачно. Семья Билых очень ценит то, что они пережили за эти 3 месяца предоперационной подготовки и послеоперационного периода. Кто-то однажды сказал, что у Господа внуков не бывает. У Него есть только любимые дети, и каждый из них особенно дорог любящему сердцу нашего Господа. Николай Ластюк заканчивает свое письмо, свое повествование такими словами. «Ире Билой сегодня 27 лет. Расцвет сил, молодости, красоты. Она целеустремленна, талантлива, полна надежд и серьезных планов на будущее. Закончить обучение в Бучинском гуманитарном институте, растить 2 детей, продолжать быть достойной помощницей своему мужу». Но, пишет Николай, что-то, пожалуй, отличает ее от других. Может, глаза чуть мудрее, строже или задумчивее? Может, скорбная складочка в уголках губ? Как же все-таки велик и милостив наш Господь! Когда нам кажется, что жизнь загоняет в тупик, сердце, когда содрогается от боли и отчаяния, чудесное Божье провидение открывает нам путь к победе и освобождению. Николай Ластюк, Украина.
3: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу, Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые Господь избрал, чтобы описать при помощи них свои качества. Итак, очень важную роль в жизни Израиля играл голубь. Голубь использовался не только для жертвоприношений. Голубь использовался также в качестве птицы, которую могли использовать для пищи, а помет голубей использовали для удобрения скудной палестинской земли, ведь земля в Палестине изобилует камнями. Поэтому голубятни строились в пещерах и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, который человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь», с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе. А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о Духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то, что сделал Иисус. Он дал нам жизнь ценой пролития собственной крови. Поэтому в церкви на месте верхней горницы, где Иисус сказал, что Он каждого возлюбил до конца, и омыл ноги каждому ученику, доказав свою любовь. В этом месте была построена церковь, колонны которой были украшены изображением пеликанов, кормящих своих птенцов. Кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев.

что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всей землёю. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того, чтобы символизировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит «Вот Агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет Агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы — это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему — проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть, это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения, сделал самое важное. Агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь Агнца вносилась во святое за грех человека, и ею кропилось на завесу, это означало, что некогда вина всех людей будет возложена на плоть Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ — образ пастыря. «Я пастырь добрый», — говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первым, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова, когда он рассказывает о своей жизни сыновьям. Он говорит: «Так пас меня Господь».

образом, Господь пастырь, образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами. Один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козел, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы — это образ Дитя Божьего, образ стада — это образ церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козел, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козел использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилось немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег. Народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится, за 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое. Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется, в тот же год, в день примирения, веревка,
на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой. Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козел отпущения, ему на рога навязывали червленую, то есть красную веревку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, веревка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту веревку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех. А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы с вами освоили всю программу улучшения нашей памяти. Сегодня тоже будет кое-что сказано по этому поводу. И говорили о семейных взаимоотношениях. Сегодня тоже очень важная тема. И я думаю, она очень много изменит в наших взаимоотношениях не только в семье, но и в обществе, и в государстве. Потому что эта тема библейская, и библейский подход будет к психологии семейных взаимоотношений. И все это будет связано с праздниками, которые были предсказаны и которые еще не исполнились. Мы будем говорить об этом. И, конечно, радостное настроение, спокойствие должно оставаться с нами. И молитва «Отче наш». Пусть она всегда сопровождает нас, потому что Бог творит чудеса, и Он готов творить эти чудеса и с нашей памятью. Вы знаете, есть интересный текст Иакова, 5 глава, 7 стих. «Мы благодарим Бога за хлеб, за воду, за все». Благодарим ли мы Бога за мудрость, которую Он нам дает? Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, он нисходит свыше от Отца Светов и мудрость. Но апостол Иаков пишет, у кого недостает мудрости, да просит у Бога просто и даст ему Господь без всякого упрека. Поэтому не только мудрость и смирение можем просить, то, что за смирением следует богатство, слава и жизнь. Как интересно. А смирение – это страх Божий. А страх Божий, Псалом 110, 7 по 9 стих, соблюдение заповедей Божьих. Вот видите, как все связано, как в математике. И нельзя нарушить одно правило и сказать, вот у меня это уравнение получится. Нет. Есть аксиомы, которые нельзя уже устранить. Они есть, и нельзя заново их доказывать. Так вот, старинная техника запоминания, она была изобретена поэтом Симонидом 2500 лет тому назад. Называется локус, от слова «место». Это техника запоминания путем воображения. То, о чем мы с вами говорили, это мнемонические приемы, ассоциация образов, закон осмысления. И когда, например, вы читаете Евангелие от Матфея, 5 глава, и там называются блаженства, и как-то трудно их запомнить правильно, то вот когда вы воображаете себе блаженны нищие духом, вы представьте себе нищего, нуждающегося человека, вот он стоит перед вами, вот это называется техника воображения. И это старинный метод, он был заброшен, и потом только заново вспомнили о нем. Ну а теперь будем говорить о благополучии наших семейств. Мы с вами говорили о духовности, мы говорили с вами о преданности, что верность Богу в завете, в договоре с Ним, она продлит и нашу верность, и сделает ее крепкой не просто на время, а на всю вечность между мужем и женой и детьми. Также мы говорили с вами, где найти время. А это помни день субботний. Бог дает вам 24 часа свободных от работы. Не нагружайте себя работой никакой. 6 дней отведены для этого. Также мы говорили о кризисах, что Иисус может помочь в кризисных ситуациях, о здоровье, о финансах и о благословении и благополучии в наших семьях. Мы можем взять благословение Божье в обряде водного крещения. Но сегодня еще один секрет. Если вы будете относиться к мужу как к королю, поверьте, как к королю, Ваше Величество, я слушаюсь вас. Наверное, он к вам будет относиться как к королеве. Это маленький такой секрет. Но вот когда вы думаете, да, это просто Петя, мой муж дорогой, это хорошо, простота в отношениях, но все-таки подумайте, он король. Отнеситесь к нему как к королю. Что-то произойдет. И еще секрет. Особенно касается людей уже, скажем, пенсионного возраста, пожилого. Когда мы думаем о себе, о, наша жизнь прошла, теперь надо только все для детей. Все-таки хороший секрет. Не ставьте капризы, может быть, не нужды, а капризы ваших детей выше запросов и потребностей вашего мужа и своих собственных. Иначе и дети начнут вами пренебрегать. Это хорошее правило. Тогда бы было меньше стариков заброшенных, в неопрятной одежде, потому что он бы приводил себя в порядок или она, и дети бы думали, о, Папе надо на новый костюм помочь. Папе и маме там нужны новые туфли, потому что они еще личности. Это не просто старая мебель, которую нужно забыть и забросить. Но мы сами стали таковыми, не зная этих простых секретов. Мы также с вами понимаем, что Иисус Христос – особая личность. И Он открыл путем Своей смерти, завеса плоти Его разодралась, как завеса в храме сверху донизу, не снизу, а сверху донизу. После слов Его на кресте совершилось, и открыт доступ в небесное святилище, где Он со Своей кровью стоит над нарушенным нами законом Божьим, совершая служение примирения и оправдания одновременно, и нам нужно поспешить прийти к Нему. И вот когда мы говорим о праздниках, а вы знаете, когда купишь календарь, он полон этих праздников, и думаешь, ну какой же праздник главнее? Я думаю, поверх всех календарей нужно положить Библию, потому что мы должны исполнять библейские праздники. На последней странице Библии написано: «Если кто-то добавит к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если кто убавит от слов книги сей, от того Бог заберет участие в вечной жизни». Дорогие друзья, серьезное предостережение. Не сложно приспособиться и праздновать каждый день, но Господь конкретно говорит: у меня есть особые праздники. И когда мы читаем книгу Левит, 23 главу, мы видим эти праздники. Так и начинается эта глава. Вот праздники Господни. 6 дней можно работать, а день 7-й суббота – праздник Господень. В жилищах ваших, как интересно, не только на богослужении пришли, отсидели. Нет, как ты празднуешь дома, как ты светишь этот день? Это самый главный еженедельный праздник Господень. Потом начинается годовой цикл праздников. И как-то Господь открыл через уста одного молодого человека. Он просто сказал. А я вникла в это и с Божьей помощью как бы составила вот эту схему. Она очень интересная. Праздники Господни, их исполнение на земле. Как оказывается интересно. Пасха, которую праздновали столетиями, тысячелетиями. В одни Моисея началась, и до Христа ее праздновали. В одно и то же время она нашла свое отображение в Иисусе Христе. Он пасхальный агнец. На третий день потрясали сноп потрясения, символ его воскресения из мертвых. И праздник опресноков – это наша освященная жизнь в Господе. Потрясение первого снопа – мы верим, что Христос воскрес из мертвых. Мы воскресли в водном крещении. Мы верим, что Христос воскрес. Далее следует праздник Пятидесятницы. Он тоже нашел свое исполнение, когда апостолы, получив дар Духа Святого, пошли проповедовать весть о воскресшем во все страны и государства, не на иных непонятных, а на понятных иностранных языках, которые стали им доступны. Это очень важно, дорогие друзья, потому что, когда меня спрашивают и говорят: «Может быть, вы говорите на ином языке?» Я говорю: «А Дух Святой на каком языке к вам обращается?» Дух Святой обращается к нам на родном языке. И я не должна свою молитву посылать такую, которую я сама не понимаю, и мой мозг отключен. Закон осмысления должен работать не только при чтении Библии, но и при молитвах. Бог имеет дело с разумным существом. И однажды я сказала: «Хорошо, я помолюсь на ином языке». И я помолилась на иврите, и сказала: «Ну вот кто крещен Духом, встаньте и переведите эту молитву». Молчание, никто не смог. А их было много, тех, кто говорил на иных языках. Дух Святой не противоречит Библии. Самое главное – соблюдать то, что в Библии. Иначе, если ты хоть какой дар имеешь, а нарушаешь праздники Господни, святую субботу Господню, кушаешь пищу без всякого разбора, чистую и нечистую, вот Бог осветил, и не вникаешь в Писание, что освящается Словом Божиим и молитвой, тогда задай вопрос: а каким же Духом ты крещен? Апостолы в день Пятидесятницы получили истинно Святой Дух. И этот праздник нашел свое отображение. Потом годовой праздник, Йом-Кипур, Йом-Кипурим, судный день, нашел отображение в судном дне на небе. После того, как кончились 2300 лет, записанные в книге Даниила, 8 глава, 14 текст, начался следственный суд на небе. И один праздник остался неисполненным. Суккот, от слова сука, куща, шалаш. Праздник жатвы. Этот праздник удивительный, и поэтому рекомендуется его соблюдать, праздновать из года в год, пока не придет пришествие Иисуса Христа. Праздник удивительный, потому что делают шалаши так, чтобы было видно звездное небо, и понимают, что Бог покров над нами, Бог наш шатер. И для того еще установлен этот праздник, чтобы мы не привязывались сердцем к земному. Потому что наш дом на небе. Мы странники и пришельцы на земле. Бог нас спасает с этой земли, Он дает урожай. Но самое интересное, что касается наших семейств, и, может быть, изменит наше отношение друг к другу в семьях, в церквах и в народностях. Для меня это было так поучительно, когда в этот праздник я узнала о растениях, и в книге Левит, 23 главе, о них написано, что нужно брать в руки свои ветви, особые ветви. Ветвь финиковой пальмы, лулав называется. Да, она плодоносит пальма, но она не пахнет. То есть символ тех людей, которые полны добрых дел, но они не любят читать Библию. Но они читают, но они не так Тору, закон Божий, но не вникают сильно. Они не красноречивы, чтобы выразить учение священных писаний. Потом берут другую веточку, арава. Это запах прекрасный, хвойный такой запах. То есть люди, которые не очень любят посещать больных, заниматься добродетелью, но уж они любят издавать прекрасный запах в нравоучениях, в чтении, в словословиях. И третья веточка – адас. Это веточка ивы речной. И эта веточка ивы речной, она такая беспомощная. Там нет ни запаха, ни плода на этой веточке. В чем дело? Зачем нужна эта веточка? А оказывается, есть люди, и дети наши, может быть, ну вот от которых говорят, да нет толку, неудачный, но он в руке. И четвертый символ – это итрог. Это такой плод, он очень вкусный и приятный запах источает из себя. А это те люди, которые читают Слово Божие, размышляют над ним, и благоухание их речи, и благоухание их дел. Все там совмещено. Но это идеал, так скажем. Но они все вместе в руках молящегося. Это мой народ. Мы одна семья. И поэтому, дорогие друзья, оказывается, нельзя пренебрегать. Ты знаешь меньше меня. О, ты меньше меня посещаешь там нуждающихся или больных, сравнивать себя с кем-то. А ты вообще бесполезный. И мы унижаем порой друг друга. Нет. И поэтому иногда открываются глаза у некоторых женщин, потому что женщины больше как-то любят вникать в Слово Божие, и упрекают мужей своих и говорят, как ты мало уделяешь времени Библии. И сидят у них на ушах и постоянно поучают, поучают. Ну вот он такой. Он лучше сделает доброе дело кому-то, но не очень любит вникать в книги Священного Писания. Поэтому вот этот праздник Суккот, он говорит еще и о единстве. И пусть это единство будет в наших семьях, в нашем народе, в наших церквах. Потому что сам Христос молился о единстве и сказал такие слова, «Да будут едины, как мы с тобой, Отче». Это непонятное, конечно, единство. Оно непостижимо нашему уму. Как они, как одно целое? Бог един. Поверьте, Он только един. И Он как один. Но Иисус Христос тоже Бог, и Дух Святой тоже Бог и Личность. Но они так едины. И это уже святая запретная территория. Но вот так должны быть едины наши семьи, наше государство. Наше общество церковное, мы должны быть как одна семья, не унижая друг друга. Я духовней, а ты вот нет. Это очень важно, дорогие друзья. Праздники Господни перекликаются с событиями на земле и говорят о том, что времени осталось очень мало. То, что только один праздник не исполнился. И вы видите, что нет здесь никаких других праздников, а их так много. Ну, пожалуйста, празднуйте, только не придавайте религиозного значения, потому что вот основные праздники, о которых вы услышали. И основной праздник. Вот почему в этот день нужно одеться красиво, заранее думать об этом празднике. Помни день субботний. Не откладывай все дела на пятницу. Приготовь свою семью. И приготовь так, чтобы воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». Иначе церкви превращаются в мертвые церкви, в сонные церкви. Идите на праздник Божий, потому что там написано: «Вот праздники Господни, суббота Господня, созывайте священное собрание». Да, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня не просто так делает богослужения по субботам, потому что она следует этому указанию. И пусть радуется наше сердце, когда мы идем на эти богослужения, помним день субботний, оставляем все свои дела, и все наши родные и близкие находятся в покое, потому что Господь благословил этот день, освятил его, за шесть дней сотворив наш мир. Вот причина этого праздника. Каждый праздник имеет свою причину. И на новой земле будет святая суббота. От потерянного рая до возвращенного. Когда мы проходим экзамен нашей земной школы, мы пытаемся соблюдать субботу. Но в раю соблюдали без всякого сомнения, без всяких отягощающих обстоятельств. Теперь мы выгнаны из рая Господня, и мы со всякими нашими страхами, со всякими нашими смущениями соблюдаем субботу, но мы должны ее соблюдать. И опять придем к тому времени, когда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить не только человек еврейской национальности, всякая плоть на поклонение ко мне, говорит Господь. И поэтому не только верьте в Бога, но действуйте в правильном направлении. Бог будет вмешиваться и творить чудеса. И теперь вот эта схема, о которой мы говорили и рассуждали уже несколько раз, она тоже говорит о том, что нет восьмого периода церкви. Все, семь периодов, мы живем в седьмом периоде церкви. Праздники Господни говорят о том, что больше нет, кроме последнего пришествия Иисуса Христа. Политические события говорят, нет продолжения после десяти пальцев, как только камень, предсимволизирующий Царство Небесное, который разрушит все царства мира. Мы живем в последнее время. Возвещение Трехангельской вести, она началась с 1844 года, когда вышедшие из Вавилона ожидали пришествия Христа. И по переводу Даниила Исифона ясно написано: ошиблись, разочаровались. И понесли эту весть. Оглянулись назад и говорят: о чем плакать? Это Вавилон, там нарушается день субботний, там введены постановления человеческие. Пал Вавилон. Мало того, поклонятся зверю и образу его, и будут пить вино ярости Божией. Выйди из Вавилона, народ мой. И они преподают, эти вестники, учение об истинной Пасхе. Потому что главный праздник в христианстве – это Пасха. Дорогие друзья, здесь тоже христианство нашло компромисс с язычеством. Слово Божие говорит конкретно. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Там написано: «Пасха наша, Христос заклан за нас, не воскрес, а умер за нас». Умер за нас, Он этот пасхальный агнец. И станем праздновать не с пышным хлебом, не с яйцами крашенными, потому что в Библии вы нигде абсолютно не найдете указания на то, чтобы красить яйца, печь пышные куличи, придавая им религиозное значение. Нет, Слово Божие говорит о пресноке чистоты истины, потому что в крови и в теле Христа Господа не было намека на грех. Он был безгрешный, имел безгрешную человеческую плоть. Бог явился во плоти, таинство. Не будем вникать в это таинство Божие. Иначе б Его кровь не могла спасать нас, очищать нас. И поэтому Христос – Пасха наша. Первое упоминание о Пасхе в 12 главе книги Исход. Вот Пасха Господня, агнец, испеченный на огне, пресный хлеб, символ чистого тела Господа, агнец, чистый, без пятна и порока, это сам Господь Иисус Христос. и травы горькие, не только воспоминания о горьком рабстве в Египте, но и горькие страдания Сына Божьего. И, конечно же, пьют на праздник Пасхи и вино, но вино надо пить безалкогольное, потому что это символ Спасителя, Его крови святой. Она не может быть с намеком на грех. И Пасху нужно было совершать с поспешностью, принимая все это вовнутрь себя. Об этом знали люди и приносили агнца без пятна и порока. Кровью пасхального агнца мазали косяки дверей в ту ночь пасхальную, были спасены. И поэтому не просто так, но желательно бы, уже вступив в завет с Богом, осмысленно принимать символы того, что является теперь Пасхой Господней. И как же нужно приготовиться к Пасхе Господней? Господь Иисус Христос совершил Пасху с учениками, но Он дал удивительный обряд – нога омовения. И не просто от пыли Он мыл ноги. Он сказал, омытому нужно только ноги омыть. Крещенному, омытому. Потому что часто, выслушав тему о благословении, что оно должно быть взято при обряде крещения, люди говорят, я не слышала об этом, я не слышал, я заново крещусь. Не надо, если вы знали закон Божий и знаете Святую Субботу и приняты членами Церкви, соблюдающие заповеди Божии, желающие дня пришествия Господа, все в порядке. Но пыль греха наседает на нас, и ногомовение, как маленькое крещение, оно смоет при вашем раскаянии все ваши грехи. И кайтесь в момент этого обряда, просите прощения у Бога друг у друга, и это примиряет нас друг с другом. И вот горница, где Христос совершал это ногомовение, есть предупреждение апостола Павла, что всякий, кто будет есть недостойно, хлеб сей пресный, символизирующий тело Христа, и пить это вино, символизирующее кровь Его, виновен будет против тела Господня, потому что он не рассуждает об этом. И также, конечно же, оттого многие из вас немощные и больны. Вот почему люди, причащаясь, тем не менее не исцеляются. Дорогие друзья, этот обряд дан для исцеления и физического, и духовного. Потому что нужно спросить себя, готов ли я к причастию? Ну, некоторые впадают в крайности и говорят, я вообще не буду причащаться. Они забывают о словах Господа, которые Он сказал, что ты это достоинство можешь приобрести путем раскаяния. Мы поставлены как бы в безысходное положение. Я недостоин, я не буду причащаться, но если я не буду причащаться, тогда ж я не имею жизни в себе. И вот для этого обряд ногомовения, где Иисус Христос сам омыл ноги не каждый день, а прямо перед причастием, перед новозаветней Пасхой, и сказал, вот я тот агнец. Дорогие, уже 2000 лет едят мацу, пьют кровь виноградных ягод, соблюдают день в день обряд Пасхи, но нет агнца, испеченного на огне. Кровью не мажутся косяки дверей в Израиле. Удивительно, что нет баранчиков, чтобы помазать кровью косяки дверей. Да потому что это совершилось 2000 лет тому назад на Голгофском холме. Тот, который пришел, которого ожидали Авраам, Исаак и Иаков, безгрешный агнец Божий, не просто какой-то раввин, рожденный от грешных родителей. Нет, он рожден от Духа Святого, приняв земную плоть. Поэтому он может искупить все человечество. Вот его теперь кровью мажутся косяки наших сердец. Мы верим, что он умер, что он есть истинный пасхальный агнец. И вот он склонился перед учениками, зная, что ему идти на распятие. Знал, что один из них предаст его. И показывает любовь абсолютную, безгрешную, омывая ноги предателю, омывая ноги Петру, который потом отречется от него, с любовью, без упрека. О, если бы мы без упрека омывали ноги друг другу, прощали своих близких, муж жену, жена мужа, родители детей, брат брата, сестра сестру, какая была прекрасная церковь. Она и есть, потому что есть этот обряд смирения. Не только от вечери Господней до вечери Господней навсегда. В смирении склоняешься перед тем, который обидел тебя, перед тем, на кого ты носишь недовольство, и вспоминаешь слова. «Если я, Господь и Учитель, сделал это вам, то и вы должны омывать ноги друг другу». Вы должны омывать ноги друг другу. Не просто священники иногда моют ноги священникам, а где же прихожане? Эта заповедь касается всех. И тогда вы смело берете глоточек виноградного сока, безалкогольного, кусочек хлеба. Это удивительное исцеление души, исцеление тела даже, поверьте. Господь входит в вас. Не то, что буквально превращается это в кровь и в плоть, но ты сознаешь, что Господь Иисус любит тебя. Он умер за тебя. Он берет тебя в свои объятия и говорит: «Я в тебе, ты во мне, и ты будешь иметь жизнь вечную. Я воскрешу тебя в последний день. И где бы я ни находилась, даже не в той церкви, где я принадлежу, я спешу в то место, где истинная церковь собирается, соблюдающая заповеди Божии, правильно преподающая этот обряд причастия, потому что я не хочу потерять благословение». О, конечно же, противнику Божьему не нравится, чтобы вы принимали участие в этом обряде. Он будет создавать всякие ситуации, когда ты скажешь: «Да я не пойду, я недостоин». Склонись в молитве. Склонись в этом обряде наговения. Раскайся. Как бы заново обнови свой завет, договор с Богом. Маленькое крещение. Омой ноги своему ближнему. И для этого в церквах созданы все условия. Есть диакона, есть диаконисы, позаботятся об этом. И также вы вспомните страдания Господа, поразмышляете о Его молитве в Гефсимании, как Он молился за каждого из нас, как Он отдал Себя на распятие, как Он был положен во гроб в этом саду, распят на Голгофском холме. И тогда вы будете понимать значение этого виноградного сока. Тогда вы никогда не осмелитесь пить брожёное вино. Когор, как печалится сердце мое. И Господь сказал: «Священники ее от суббот моих закрыли глаза свои, не указывают различия между чистым и нечистым». Иезекииля 22 глава, 26 стих. Читайте, пожалуйста. «И я уничижен у них». И даже через служение Господне, в воспоминании смерти Господней происходит это уничижение. Итак, закон плюс благодать – это и есть Новый Завет. Когда мы берем безалкогольное вино, принимаем его, и пресный хлеб, как сказал апостол Павел, станем праздновать со пресноками чистоты и истины. Как печально мне читалось сообщение в интернете о воре, который в Венгрии залез в местную церковь, чтобы украсть церковное имущество, наткнулся на церковное вино, выпил и опьянел настолько, что только утром его разбудил полицейский и священник. Дорогие друзья, подумайте, кровь Иисуса Христа безгрешна. Дрожей не нужно в воспоминаниях о смерти Христа. Не было греха в теле Господнем, потому что кровь поглощает грех, да? Эта жертва, которая была положена на дрова, сгорела до конца. Агнец пречистый. И мы, употребляя эти символы, понимаем, что кровь Его была пролита за нас во оставление грехов. Во оставление. Вот почему от вечери Господней к вечери, от причастия к причастию мы становимся все более совершенными, не игнорируя это служение. Потому что Иисус сказал: «А пресноки и чашу пейте из нее все». Но, дорогие друзья, той иерусалимской чаши давно нет. Потому что суть состоит не в форме, а суть состоит в содержимом. Иначе мы не верим в весть Евангелия, что мы очищаемся не сосудом, а очищаемся содержимым, кровью Агнца. Этим вином, которое символизирует кровь Иисуса Христа, во оставление грехов наших. Это очень важно. Мы не просим благословения на тарелку, а мы просим благословения на содержимое тарелки, когда едим свой обед. Тем более при причастии Господнем. Поймите, благословляется вино и хлеб. а не форма, в которой это разносится. Самое главное понять, что ты веришь в пролитую кровь Иисуса Христа. Вот это важно. Осветила ли эта кровь твое сердце? Любишь ли ты брата твоего? Не игнорируешь ли ты его за то, что он, может быть, что-то не так делает или понимает, или не такой, как ты, плод и трог, или плодоносящий лулав, ветвь финика? Помните, что Пасха – это переход. Они перешли в ту ночь к жизни свободы. И еще перевод этого слова «спасение» – вот что значит причастие. Освобожден ли ты от своих грехов и пороков, а не форма всего богослужения? Но тем не менее, самое главное, чтобы все это не противоречило Священному Писанию, чтобы вы понимали, что кроется за этим, верили в Бога, действовали в правильном направлении. Бог будет вмешиваться и творить чудеса, как Он сотворил в ту пасхальную ночь. Когда убежали они от фараона, он преследовал по пятам. Так и вы, принимая участие с чистым сердцем, раскаявшись искренне в этой новозаветней Пасхе, этот праздник, он не устарел, он не потерял своего значения, он немножко переизменился, потому что нет крови на косяках дверей. Вот и все, остальное все осталось то же самое. И поэтому тогда, когда назначит церковь, апостол Павел дает для этого разрешение в первом послании Коринфянам в 11 главе «всякий раз». А первоапостольская церковь и ежедневно преподавала этот обряд, потому что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви, и они делали это причастие. Бог будет вмешиваться, творить чудеса в вашей жизни. Знайте, что первый договор тоже был заключен при крещении. Они были крещены в море, в Моисея и в облако. Мы теперь имеем преимущество. Мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И в эту минуту каждому крещенному, крещаемому, имя которого сам Христос записывает в книге жизни, Господь готовит венец жизни. И Он просит: держи, что имеешь. Пожалуйста, не пропускай основной праздник Господень, день субботний. Иди на назначенное священное собрание, одевайся празднично, радуйся, когда тебе скажут: пойдем в дом Господень, потому что этот праздник продолжается до конца истории нашей планеты, даже в гонениях был, есть и будет на новой земле, потому что ты получил венец жизни. Держи его, чтобы кто не восхитил венца твоего. Найдутся люди, если ты отступишь. Кто возьмет твой венец? Горько будет плакать Христос. Зачем? Зачем ты погасил слабый пламень своей веры? Зачем ты оставлял богослужебные собрания? Зачем тебе погибать? Пойми, что там, на Голгофском кресте, был разбойник, был грешник. И он, может быть, занял место какого-то фарисея, законника, сказав всего несколько слов. Он бы и решился принять крещение водное. Не было возможности. Может быть, кто-то из родных ваших умирает на больничной койке и не может встать, чтобы принять крещение. Пойдите к ним, расскажите эту весть и скажите, что для тебя умер Иисус Христос. Для тебя Он вошел в воды Иордана. И ты, покаявшись здесь, на больничной кровати, ты можешь как разбойник сказать: Господи, помяни меня в Царстве Твоем. Потому что там, на Голгофском кресте, в этот вечер наступала Пасха Господня. Суббота была день великий, потому что праздник Господень, помни день субботний, встретился с праздником Пасхи. Суббота великая. И этот разбойник знал, что все соберутся вечером вкушать пасхального агнца. И вот он, наблюдая за Иисусом, видел, что он был как овца, веден на заклание. Безгласен был, не произнес слова упрека своим палачам. Молился о них: прости им, отче, ибо не знают, что делают. Тут разбойник задумался: а не это ли этот агнец, закланный за мои грехи? И он сказал: помяни меня в Царстве Твоем. Дорогие друзья, пришла пора сказать нам и родным нашим: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». Но для этого ты должен быть там записан. Поэтому ты должен принять водное крещение и сказать эти драгоценные слова. При этом в водном крещении: «Помяни меня, благослови меня». Да благословит нас Господь правильно соблюдать праздники Господни, правильно понимать всю истину, быть записанными в книге жизни. Всего вам наилучшего, благословений Господних. Выбор за вами.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Иоанн Креститель, предшественник Иисуса Христа, аскет, мученик, попав в темницу, был обезглавлен. Историчность Иоанна Крестителя не отрицалась даже советскими атеистическими учеными. В чем заключалась его миссия, его служение? Сегодня об Иоанне Крестителе мы говорим с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что мы узнаем об Иоанне Крестителе из Священного Писания?
3: Рождение, само рождение Иоанна Крестителя, оно было предсказано, и перед его рождением Господь послал ангела Гавриила, тот явился ему, его отцу Захарии, священнику, и предсказал о рождении Иоанна, сказав при этом, что это будет великий человек. И действительно, на страницах Нового Завета мы обнаруживаем эту величайшую фигуру. Фигуру Иоанна Крестителя, о служении которого говорил еще пророк Исаия. А это ни много ни мало 8 век до Рождества Христова. Угу. Но само служение Иоанна, сама его миссия, она фактически предназначалась для того, чтобы приготовить путь для Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн называется предтечей. Он тот, кто пришел перед Христом. Фактически Иоанн исполнил ту миссию, которую исполняли в древности глашатаи, когда говорили о приближении царской колесницы. Это то, что сделал Иоанн. Он фактически пришел перед царем, и его проповедь, она была направлена на то, чтобы люди приготовились к приходу, к пришествию царя. Однако многое становится понятным, когда мы смотрим на саму проповедь Иоанна Крестителя, когда мы внимательно вчитываемся в тексты Нового Завета. Один из текстов, который мы сегодня прочитаем, содержится в 3 главе Евангелия от Матфея, где говорится о том, что Иоанн совершал свое служение и крестил людей на Иордане, крестил крещением покаяния. К нему приходило множество людей, и среди этих людей были иногда фарисеи, книжники, которые для того, чтобы народ мог бы их принять, для того, чтобы народ мог бы их признать как богопослушных людей, они приходили также к Иоанну креститься, но при этом Иоанн, видя их лицемерные намерения, он выговаривал им. И при этом 3 глава Евангелия от Матфея содержит такие очень важные слова Иоанна. В 11 стихе он говорит, даже можно пораньше, в 10 стихе он говорит: «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». И дальше он говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И далее очень важные слова следуют. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Интересно, что вот эти слова и та манера, с которой говорит Иоанн, он фактически указывает на суд. На суд, который приходит и который будет явлен вместе с приходом Иисуса Христа. Вот эти слова «лопата его в руке его», фактически эти слова говорят о том, что наступило время жатвы, и когда во время жатвы собирается пшеница, что делают, так скажем, те, кто работают на поле? Они фактически берут в руки лопаты и, подбрасывая зерно в воздух, в ветер, так скажем, удаляет вот эту шелуху, ветер удаляет мекину. Поэтому фактически вот Иоанн говорит об этом времени.
2: То есть это просеивание.
3: Это просеивание, это момент, когда придет Христос, и лопата его будет в его руке. Угу. Лопата для того, чтобы просеять, и для того, чтобы...

0: на кресте произошло просто, так скажем, просто распятие Иисуса Христа, и на этом все. Мы должны понимать, что вообще время Царства Божьего, время наступления Царства Божьего, оно начинается со времени прихода Иисуса Христа. И поэтому очень часто, когда говорят, ну а что изменилось, собственно, со времени прихода Христа? Так же, как умирали люди, так они и продолжают умирать сейчас. И поэтому вроде бы ничего не поменялось. Но интересно, что подобные мысли, они одолевали и Иоанна. Иоанн, который оказался в тюрьме, который оказался в темнице, и причем оказался там именно потому, что он говорил правду, он обличал царя, он обличал его в прелюбодеянии. Оказавшись в темнице, Иоанн начинает, так скажем, расстраиваться по поводу того, что вроде бы он указывал на Христа и говорит, вот идет сильнейший меня, вот. Но при этом вроде бы Христос и ничего не делает для того, чтобы вывести Иоанна из темницы. Если Иоанн говорил о наступлении Царства Божьего, то почему царь этого царства не делает ничего для того, чтобы спасти своего, так скажем, притечу. Не говоря уже о том, что Иисус и Иоанн находились в родственных связях.
1: Они были
0: двоюродными братьями, совершенно верно. И поэтому Иоанна одолевает фактически этот вопрос. Ведь еще несколько раньше Иоанн говорил такие слова о Христе. Мне хочется еще раз обратиться к Евангелию от Матфея. Это 3 глава. Мы читаем здесь. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий долно наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. И возникает вопрос в связи с этим. А где, собственно, это спасение Божие, если Иоанн оказался в пустыне? Именно поэтому евангельское повествование говорит нам о том, что Иоанн послал своих учеников, вот, будучи терзаем душой, он посылает своих учеников и говорит, «Пойдите и спросите, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Иоанна уже подтачивают эти сомнения, потому что он указал на Иисуса Христа и сказал, «Сей есть агнец, который берет на себя грех мира». И вдруг он оказывается в пустыне, а Христос ничего не делает. Поэтому Иоанн беспокоится еще и о том, не указал ли он на, не на того человека, чтобы не оказаться ему лжепророком. И поэтому Иоанна беспокоит этот вопрос. И поэтому его ученики идут ко Христу и вот спрашивают, от Иоанна задают такой вопрос. Интересно, как реагирует на это Христос. Он ничего не отвечает. И ученики Иоанна, они ходят со Христом на протяжении целого дня. А потом к концу дня Христос говорит, идите и скажите, что вы видели и что слышали. Мне бы хотелось все-таки прочитать текст из Евангелия от Матфея, 11 главы. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». И дальше в 11 и 12 стихах, когда Христос говорит об Иоанне своим ученикам, он говорит следующее. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Интересно, что, слыша этот вопрос от Иоанна, Христос говорит о том, что он не пытается утверждать или не пытается что-то доказывать на словах. Он ссылается на пророчество и говорит, идите и скажите, что вы видели и что слышали.

0: Вот сейчас нищие благовествуют, прокаженные исцеляются, мертвые воскрешаются. И это является ничем иным, как преддверием новых дней. Это наступление Царства Божьего, о котором Иоанн проповедовал. Но дальше Христос, говоря о миссии Иоанна Крестителя, спрашивая учеников, кого вы смотреть ходили вот там, когда Иоанн проповедовал. И дальше он объясняет, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя.
1: Открытая книга.
0: Иоанн Креститель стал предвестником новых дней. Он стал проповедником наступающего Царства Небесного. И поэтому Христос дал ему высочайшую оценку его служения и его миссии, несмотря на то, что Иоанн вроде бы и сомневается, находясь в тюрьме, в темнице. Но тем не менее Христос говорит, однако же меньший в Царстве Небесном больше его. Почему? Потому что человек, который уверовал во Христа, который видел уже и знает о смерти Христа на Голгофе, знает о том, к чему привела эта смерть, а это фактически открывает для человека те возможности, о которых еще говорил Иоанн, но сам этого не знал до конца. И поэтому Христос и говорит, меньше в Царстве Небесном, он больше Иоанна Крестителя, потому что Иоанн проповедовал об этом, но сам не удостоился узреть вот этот день прославления Иисуса Христа.
2: День его смерти и воскресения,
0: конечно же. Но дальше интересно, Христос, подчеркивая служение Иоанна, говорит, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». Мы иногда неверно немного толкуем этот текст, мы иногда думаем, что для того, чтобы Царство Божие, так скажем, в Царство Божие попасть, человек должен употреблять усилия, и ссылаемся на этот текст. Но текст на самом деле говорит совершенно о другом. Фактически вот это выражение «силою берется», в этом выражении присутствует отрицательные коннотации. То есть есть очень много людей, в том числе и Ирод, который Иоанна заточил в темницу, пытаясь, так скажем, воспрепятствовать деятельности Иоанна Крестителя, фактически пытаясь ограничить проповедь наступления Царства Божия. Поэтому Христос говорит, от дней Иоанна, вот с того момента, когда Иоанн стал проповедовать, до сих пор, когда вот Христос совершает свои деяния, Царство Божие силою берется, то есть его пытаются, так скажем, пытаются многие использовать усилия какие-то или физическую силу для того, чтобы воспрепятствовать распространению Царства Божия. И дальше он говорит, и употребляющие усилия, они все-таки восхищают его. Несмотря на то, что есть люди в этом мире до сих пор, в 21 веке, которые пытаются воспрепятствовать проповеди Царства Небесного, наступления Царства Божьего, проповеди христианства, они пытаются ограничить, используя иногда вот усилия, власть какую-то, которая дана им государством ли, церковью ли, или еще кем-то. Пытаются использовать эти усилия, они тем не менее делают совершенно противоположное тому, к чему они стремятся. Они, наоборот, восхищают Царство Божие, потому что те, кто страдают за Царство, те люди, которые готовы отдать свою жизнь подчас за Царство, они, наоборот, его восхищают. Это то, что еще в древности высказал и выразил известный проповедник и апологет церкви Тертуллиан. Тертуллиан сказал, кровь христиан стала семенем для церкви. Фактически, с одной стороны, Царству Божию пытались противостоять, пытались ограничивать деятельность церкви, распинали христиан, бросали их на арену Колизея, так скажем, животным разъяренным и диким. Христиане отдавали свою жизнь за Царство Божие, но тем не менее, именно благодаря этому, эти обстоятельства, они восхищали Царство Божие, они его возвеличивали. И то же самое происходит с Иоанном. Иоанн попал в темницу. В чем-то он, конечно же, сомневался, но эта искренность, она приветствовалась Христом наоборот. И Христос не уличил Иоанна за какое-то неверие, маловерие, малодушие, сомнение какое-то, ни в коем случае. Он, наоборот, возвеличивает и Иоанна Крестителя и говорит о том, что из рожденных женами не восставал больше.
2: Интересно, что вот, например, в некоторых случаях своих учеников, апостолов, Иисус Христос нередко обличал в маловерии. В данном же случае он достаточно мягко обошелся с Иоанном Крестителем, то есть, в общем-то, резких слов, обвинений в отсутствии веры он не говорит. Он, наоборот, говорит, что он, можно сказать, самый великий человек из рожденных женами, хотя он говорит, что блажен тот, кто не соблазнится о мне, то есть тот, кто не усомнится в том, что я действительно Христос. Совершенно. Но все-таки, я думаю, это было очень большим ободрением для Иоанна Крестителя.
0: Дело в том, что ведь Иоанн Креститель, он тоже был дитем своего времени. Евреи в то время верили в то, что Мессия должен принести мир политического характера. И, как правило, так и происходило на протяжении всей истории израильского народа. Взять даже время судей. Кто такие были судьи? Это были фактически спасители Израиля. Это были те, кого Господь посылал для того, чтобы уничтожить политического врага, внешнего врага, и для того, чтобы восстановить мир и благополучие, и процветание в среде израильского народа. Поэтому нечто подобное ожидалось, так скажем, со стороны нового, вот этого Мессии, со стороны Иисуса Христа. В нем тоже видели вот этого политического избавителя от Рима. И поэтому многие готовы были его принять, потому что видели, что он кормит людей и творит чудеса, там, исцеляет больных, изгоняет бесов, воскрешает мертвых. Многие желали в нем увидеть Мессию. У него были, так скажем, тайные последователи, которые до поры до времени себя не обнаруживали. Но, тем не менее, все-таки камнем преткновения было то, что Христос говорил: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие». И многие никак не могли понять, о какой кротости он говорит, если у нас при храме стоит фактически римская стража. Вот. И римские знамена развиваются над Иерусалимом. О какой кротости можно говорить? Поэтому многие не могли понять природы царства Иисуса Христа. Но царство Иисуса Христа, оно фактически начиналось с того, что он воскрешал мертвых, изгонял бесов. И это была победа над самым главным врагом. Это была победа не над Римом, прежде всего, а победа над самым главным врагом. Это была победа над врагом Божьим, над дьяволом, над сатаной. Это была победа над смертью. Вот это самое главное. Поэтому Христос начал не с последствий, Христос начал с причины. А этого как раз понять и не могли. Поэтому у учеников все-таки возникали вопросы. Как это так? Они спрашивают: ты нам говоришь о наступлении Царства Божьего. А мы знаем, что должен прийти прежде Илья. И здесь очень важным текстом является 17 глава Евангелия от Матфея. Напомню, что 17 глава начинается с того, что Христос взял троих из своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, поднялся с ними на гору и там преобразился. Им явились Моисей и Илья. Они его ободряли, Иисуса Христа, и Христос перед ними преобразился. Поэтому этот момент называется преображением Господним. Понятно, что в преображении Иисуса Христа фактически Господь им показал славный день второго пришествия, как будет выглядеть Христос. Это настолько поразило учеников, что они просто готовы были, так скажем, они пали ниц, потому что они почувствовали себя, так скажем, в присутствии самого Господа. Но потом, когда они сходят с горы, ученики задают Иисусу вопрос. Давайте почитаем. И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И действительно, мы с вами имеем пророчество о том, что должен был прийти Илья. И Иисус сказал им в ответ: правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе.
1: Открытая книга.
0: Напомню еще один текст из Священного Писания. Это фактически последний стих Ветхого Завета. Это послание, или это книга пророка Малахии, 4 глава, в которой сказано, в 4 главе, в 5 и в 6 стихах: «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Иными словами, последний текст Ветхого Завета говорит о том, что должен прийти Илья. Мы знаем о том, что Илья, пророк, это тот человек, который был взят живым на небо. И Господь через пророка Малахию обещал, что Илья должен вновь прийти перед наступлением Дня Господня.
2: Теперь... Но это не тот же самый Илья, который оказался на небе живым. Это был просто прообраз Иоанна Крестителя.
0: Совершенно верно.
2: То есть у них были одинаковые миссии.
0: Та миссия, совершенно верно, та миссия, которую исполнял пророк Илья, эта же самая миссия должна была быть исполнена Иоанном Крестителем. Тот был реформатором, и этот был реформатором. Поэтому, когда ученики спрашивают: «Но ведь Илья должен прийти, как же ты это объяснишь?» Иисус Христос говорит, что Илья уже пришел, и поступили с ним, как хотели. И интересно, что до сих пор благочестивые иудеи, которые не приняли Христа как Мессию, они до сих пор ожидают Илью. И до сих пор, когда садятся за стол, ставят один лишний прибор на стол и говорят: это для пророка Ильи. То есть, если вдруг Илья явится, так скажем, вот так вот быстро и незаметно для всех, да, без предупреждения, что называется, чтобы мы были готовы. Мы должны быть всегда готовы к приходу Ильи, который является предвестником наступления Царства Божьего.
2: А Илья-то, оказывается, уже пришел.
0: И этим Ильей стал Иоанн Креститель.
2: А почему же не разглядели в нем люди вот именно предтечу, именно Илью пророка? Что его проповедь была недостаточно яркой, недостаточно убедительной? Почему?
0: Наверное, все-таки можно говорить о том, что от Христа ожидали другого. Ведь, заметьте, если говорить о дальнейшем евангельском повествовании, то когда Христу был задан вопрос: скажи, пожалуйста, какой властью ты это делаешь? Вот, какой властью ты изгоняешь бесов? Какой властью ты из храмов всех погнал? Он говорит: и я спрошу вас, скажите, крещение Иоанна с небес было или от человеков? И мы дальше видим в евангельском тексте, что сказано: фарисеи задумались, потому что для них это был провокационный вопрос. Они говорят: если скажем, что с небес, то скажут: почему вы не поверили ему, ибо, и там такая очень важная справка дана, ибо народ верит, что Иоанн был истинно пророк Божий. А если скажем, что от человеков, тогда боимся, потому что что будет дальше, потому что и народ-то верит. И поэтому народ действительно верил в то, что Иоанн был истинно пророк Божий.
2: То есть только фарисеи и книжники, в общем-то, учителя закона, можно сказать, такая церковная элита, они не поверили.
0: Они не поверили, совершенно верно. То есть можно говорить о том, что все-таки не восприняла эту проповедь верхушка. А почему? Мы же понимаем, что здесь вступают иногда, вот в этих моментах вступают определенные политические интриги. Потому что Иоанн, он обличал царя. Встав на сторону Иоанна, фактически религиозная элита, она также присоединялась бы к этой проповеди, и произошла бы вот такая вот, так скажем, произошел бы такой антагонизм с царем, а этого, наверное, не хотелось. И поэтому вот эти вот политические интриги, по-видимому, они тоже сыграли какую-то свою роль.
2: Удивительно, почему так происходит? Казалось бы, люди, которые должны быть самыми духовными, самыми религиозными в израильском народе, наоборот, не принимают ясные проповеди Евангелия, проповеди Царства Небесного. А обычный народ, казалось бы, необразованный, не имеющий, может быть, таких опытов в общении с Богом, напротив, с доверием отнесся вот к этому слову, слову Иоанна Крестителя.
0: Это парадокс на самом деле, поэтому Христос и говорит: благодарю тебя, Боже, за то, что ты это не открыл мудрым века сего, но открыл простым». И поэтому действительно мудрые в этом мире, те, которые заняли определенные какие-то позиции, положения в этом мире, очень часто фактически сталкиваются с вопросом власти. И, кстати говоря, в Евангелии от Матфея очень четко прослеживается вот этот момент, очень важный вопрос власти. Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И очень часто мы видим в евангельском повествовании, что как раз вот эта религиозная верхушка, она пыталась сохранить за собой определенные позиции, пыталась сохранить за собой власть. Именно с этим было связано то, что отдали фактически на растерзание Иоанна Крестителя, в котором народ видел пророка Божьего. Фактически предали Иисуса Христа, у которого было множество последователей. И поэтому, к сожалению, такое происходит часто, когда, пытаясь сохранить какие-то свои позиции, человек становится на противоположную сторону от Бога.
2: Эдуард, почему Иисусу Христу непременно необходим был предтеча? Неужели Христос не мог просто прийти и начать проповедь сам? Ведь Он же, в конце концов, сам Бог воплощенный. Что? Он не мог наилучшим образом сам рассказать о себе?
0: Ну, наверное, мог. Дело в том, что план Божий заключался, по-видимому, в том, чтобы подготовить народ к приходу царя. То есть по тому же типу, как происходил приход царя в ветхозаветные времена, когда царь, появляясь в том или ином месте, посылал вначале глашатаев. Так же должно было произойти здесь. Христос является царем, и поэтому перед приходом царя был послан глашатай, о котором и говорил еще пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». То есть говорят о том, что Бог говорит один раз, если не понимают, говорит дважды. Вот и здесь как бы вот проявилось такое, что Господь вначале послал Иоанна для того, чтобы подготовить путь для Иисуса Христа, потому что народ, слыша эту проповедь, умилялся сердцами, они раскаивались в своих грехах, они принимали крещение, проходя через этот ритуал такого религиозного омовения, демонстрируя таким образом то, что они раскаиваются в своих грехах и беззакониях. И таким образом это было предзнаменованием прихода Спасителя. Мы знаем, что некоторые из учеников Иоанна Крестителя, они впоследствии стали учениками Иисуса Христа.
2: Ну, в общем-то, это и было естественным.
0: Это было естественным.
2: Потому что именно Иисус Христос был здесь главным.
0: Совершенно верно, но интересно, что ученики Иоанна Крестителя не до конца это могли понять. Мы встречаем в книге «Деяния апостолов» определенную группу людей, которая крестилась крещением Иоанна, и были, так скажем, у него последователи и дальше. После смерти Иоанна многие не могли никак понять, в чем же смысл проповеди и служения Иисуса Христа. И поэтому надо отдать должное Иоанну, который, заметьте, в 30 с небольшим лет, когда у него уже была популярность, он был популярным человеком в народе, за ним шли люди, к его слову прислушивались. Мы даже читаем и знаем о том, что даже царь Ирод, он любил слушать Иоанна, потому что его речи, они, так скажем, приводили его, скажем, где-то и, может быть, к раскаянию какому-то. И поэтому, но тем не менее, да, он еще имел учеников, Иоанн, но тем не менее, видите, как в 30 с небольшим лет указать на Христа и сказать: «Ему должен расти, а мне умоляться», надо сказать, что это поступок. Это поступок, не все на это способны, на такое вот смирение, на такое умоление, чтобы, знаете, в то время, когда жизнь человека только начинается фактически, да, вот обычно где-то вот с 30 до 50 лет такая вот самая творческая, самая насыщенная жизнь, самая плодотворная жизнь в творческом плане. Мы видим, что в этот самый момент Иоанн говорит: «Ему должен расти, а мне умоляться». Это поступок. Поэтому Христос в высшей степени оценивает служение и деятельность Иоанна Крестителя.
2: Эдуард, я благодарю вас за этот очень интересный рассказ о судьбе, о служении Иоанна Крестителя. Я думаю, история Иоанна Крестителя, хоть и трагическая, потому что он погибает насильственной смертью, в общем-то, в самом расцвете лет, эта история может быть ободрением для нас, потому что для верующего человека жизнь не измеряется земными категориями. Совершенно потому что верующий верно. Человек живет с Богом в Царстве Небесном. Я благодарю вас, Эдуард.
0: Спасибо большое.
2: Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие мальчики и девочки, и взрослые, здравствуйте! Время зарядки.
1: Хорошо. Ванечка, первое упражнение, пожалуйста. Встаем и дышим воздухом, пожалуйста. И раз, два, раз, два. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Вдохнули еще разок и выдохнули. Следующее упражнение для шеи. Пожалуйста, Ванюша, птичка. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение «Маятник». На правое плечо положили голову. И раз, два, раз, два. Хорошо, хорошо. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Вот так, молодцы. Упражнение «Сова». Ванюша, сова у нас смотрит вправо и влево. Вправо и влево. Молодцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и покатили к левому. Вот так. Хорошо. Умницы. Молодцы. Спина прямая. Угу. Закончили. И движение плечами назад. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Пять, Марина. Шесть, семь, восемь. Делай хорошо. Вперед теперь плечи. И, Ванечка, раз вперед. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь и восемь. Теперь упражнение с обручем. Итак, упражнение лук. Натягиваем лук. За спиной у нас обруч. За спиной. Вытягиваем правую руку. Натягиваем лук. Посмотрели вправо. Хорошо. Теперь стреляем влево. Натянули. Молодцы. Вправо. Влево. Молодцы. И раз, два. Сгибаем в локте. Три и четыре. Молодцы. Раз. Смотрим с напряжением. Два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья у нас растут. Ванюша, обруч у нас внизу. Поднимаемся на носочки, обруч вверх. Раз. Потянулись, опустились. Два. Хорошо, выросли деревья. Раз, два. И раз, посмотрели на обруч. Два на носочки. И раз, поднимаемся. Два, опустились. И еще раз, два. Хорошо. Раз, поднимаемся. Два. И последний. Раз и два. Молодцы. Повороты. Обруч перед собой, поднимаем его прямо перед собой, направо, Ванюша, раз, опустили, поднимаем, раз, налево повернулись, прямо, опустили, и раз, повернулись, два, три, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, молодцы, еще раз, два, три, четыре и раз, два, три. Хорошо. Наклоны. Обруч над собой, над головой. Молодцы. Вот так взяли ручками. Хорошо. Наклоняем ноги на ширине плеч. Молодцы. Наклоняемся вправо и левую ногу на носочек. Раз. Не заваливаемся. Встали. Два. Приставили влево. Три. Четыре. И раз, молодцы, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, прямо стоим, раз, два, три и четыре, закончили. Другие наклончики, обруч у нас за спиной, взяли его за спину, и наклоны, пожалуйста, Ваня, и вправо, раз, два, три, четыре. Раз, не торопимся. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Следующее упражнение, Ванюша, пожалуйста, переходы. Мы приседаем и переходим через обруч. И раз, два, вместе и назад, три, четыре. Марина, и присели, раз, перешли и сюда, два, умницы, перешли еще, хорошо, так, молодцы, Марина, приседаем, не пропускаем обруч через себя, молодец, и последний раз закончили. Перемахи, Ванечка, правой ногой, и раз, левой, два, левая, три, правая, четыре, молодец, и раз, и два, три, и четыре, правая, раз, и два, и три, Марина, и четыре, хорошо, следующее упражнение на полу, садимся, короткие длинные ноги. Пожалуйста, держимся за руль. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Опустили обруч за себя. Прогнулись. Хорошо. Упражнение «Лодочка». Марина, поплывем на лодке. Давай. Ложимся на живот. Попробуем прогнуться. Хорошее упражнение для позвоночника. Так. Ложимся, ложимся. Молодцы. Ложись, Ваня. Цепляем обруч на носки ног и прогибаемся. Хорошо. Умницы. Молодцы. Полежали. Чуть-чуть расслабились. Марина, молодец. И прогнулись. Раз. Умницы. Лежим, лежим, лежим, лежим. Держимся. Опустились. Опустились, отдохнули. И еще разок. Раз. Ульяна, ты молодец. Хорошо. Можно опуститься. Молодцы. Следующее упражнение. Попрыгаем. Мы прыгаем, как зайцы. Обруч у нас на полу. Стоим справа от него, руки на поясе, на поясе. Зайчики попрыгали вокруг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону попрыгали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим теперь боком к обручу. Ванюша, прыгаем в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание. Молодцы. И еще разочек. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встали в обруч. Приседаем, прыгаем из обруча. И раз, молодцы, повернулись. И два, повернулись. И три, повернулись. Четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Молодцы. Ну, теперь наша любимая карусели. Кто любит кататься на карусели? Кто? Марин, любишь?
2: Меня украсть.
1: Ну, меня, в общем, тоже. Ну, вот так вот ничего. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Смотрим прямо перед собой, Ульяна. Перед собой. Улыбаемся, Ванюша. Закончили. Опустили обруч. Подышали. Повисели. Расслабились. Ну вот и все, дорогие ребята. Я надеюсь, вы ощущаете пользу от нашей зарядки с вами. Давайте ее сделаем завтра вместе. Потому что вместе
2: веселей.
1: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Песня «Знает каждый». Исполняет Марк Латухин.

я смогу перевернуть. И смело отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу Бога, Его сущность, Его характер. Рассмотрев некоторые доводы в попытке утвердить идею о том, что у Бога нет внешнего вида, нет внешней формы, что Он безлик, что Он не существует в каком-то определенном месте, и показав их логическую и библейскую несостоятельность, пока предварительно, мы сейчас готовы перейти к библейским свидетельствам наличия образа у Бога. Отметив, что существует такая категория текстов Библии, как описание явлений Бога в реальности, когда Бог описывается неоднократно пророками, мы переходим к библейским свидетельствам, показывающим истинность подобного утверждения. Иными словами, речь пойдет о доказательствах того, что у Бога в действительности есть образ. И первое доказательство таково – это факт множественных описаний явления в реальности. Сам факт того, что пророки описывают Бога в Его небесном измерении, преемственность этого описания, схожесть используемых слов, цветов, описываемых Богом, драгоценных камней и так далее, говорит сам за себя. Откровение, которое пророк испытывает, не есть умозрение созерцательного мистицизма. Видение, которое ему является, не суть грезы воспаленной чувственности, пишет Трубецкой, исследователь. Это непосредственное выражение того духа, который его переполняет. Выражение единственно соответственное и верное. Отсюда изумительный реализм пророков, реализм психологический, практический, который так поражает читателя в Ветхом Завете. Ведь в Ветхозаветном Откровении Бог является в такой жизни, в образах такой конкретной реальности, вместе в этих образах столь массивных и антропоморфных, столь телесных, если можно так выразиться, Он действительно сознается как всеединый и абсолютный. Дальше пишет он. Ничто в избранных в начале нашего исследования стихах, которые описывают Бога, не свидетельствуют о необходимости толковать написанное символически или аллегорически. Если принимать ясный смысл Писания, буквально исторический метод истолкования, то не найдется и предпосылки для подвержения сомнению представленной картины, этого образа. Это можно назвать презумпцией образа Божия. Это изначальная, исходная информация Слова Божьего. То есть всякая попытка истолковать это по-иному должна зарабатывать свое право на существование, доказывать свою истинность, убеждать, принять иную точку зрения в противовес очевидной. Очевидной является то, что пророки описывают Бога. Итак, первый аргумент о том, что у Бога есть образ на самом деле, это факт множественных описаний Бога и Его явления в реальности. Во-вторых, небесный храм и престол Божий, как место Божье обитание. Небесный храм и Божий престол. Вот этим вторым свидетельством, подтверждающим реальность описания образа Божия пророками, является значительное количество мест Писания, говорящих об определенном месте Божьего обитания. Можно предложить как минимум три группы стихов, показывающих, что для писателей библейских книг Бог находится в определенном месте. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. У нас нет возможности прочитать их все, посему я приглашаю тех, кто желал бы исследовать эту тему глубже, записать стихи из Библии, которые я сейчас назову. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. Вот они. Книга Притчи, 13 глава, 2 стих. Притчи, 13:2. Книга Псалтирь, 52 глава, 3 стих. Псалтирь 52:3, дальше книга Псалтирь 112 глава 5 стих, 112:5, 122 глава 1 стих, 122:1, 135 глава 26 стих, 135:26. Далее книга Даниила 5 глава 23 стих, Даниила 5:23, Евангелие от Иоанна 1 глава 9 стих, Иоанна 1:9. Бог в Библии также называется Богом небес. Екклесиаст 5 глава 11 стих, Екклесиаст 5:11, книга Плач Иеремии 3:41, 3 глава 41 стих, Книга Даниила, 2 глава, 28 стих. Даниила 2, 28. Книга Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56. Деяния, 7 глава, стихи 55 и 56. Дальше 1 Петра 3, 33. 1 Петра 3, глава, 33 стих. И Откровение, 20 глава, 9 стих. Откровение 29. Как отмечает один из современных богословов, в отдаленных небесах у Бога есть свое жилище. Библия говорит об этом совершенно определенно. Вторая группа стихов совершенно определенно говорит о наличии Божьего храма на небе. У Бога есть на небе храм. Книга Псалтирь, 10 глава, 4 стих, например, прочитаем. 10 глава, 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах». Книга Михея, 1 глава, стихи 2 и 3. На эту же тему, Михея, 1 глава, стихи 2 и 3. Из Нового Завета прочитаем послание к Евреям, 8 главу, 1 и 2 стиха. Главное же в том, Евреям 8, 1 и 2, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. У Бога есть скиния, храм на небе. Дальше. Книга Откровения, 3 глава, 12 стих, упоминание храма Божьего на небе, где он присутствует. Откровение 3, 12, 7 глава, 15 стих книги Откровения, 7, 15, 11 глава, 19 стих, Откровение 11, 19, 14 глава, 17 стих, 14, 17, 15 глава, 5 стих, 15, 5. Хотелось бы особенно подчеркнуть послание к Евреям 8, 2, которое мы прочли, что там, где говорится о святилище и скинии истинной, слово «истина» является переводом греческого слова «алетинос», что означает «реальный», «подлинный», «действительный». Бог имеет определенное место, которое находится в пространстве, куда представители всей Вселенной могут приходить на поклонение. И третья группа – это стихи, говорящие о наличии престола на небе, где Бог восседает как правитель и царь. Вот некоторые из них. Книга Псалтирь, 102 глава, 19 стих. Прочитаем ее. Книга Псалтирь, 102 глава, стих 19, 102, 19. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Далее на эту же тему книга Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10, когда сказано «поставлены были престолы и воссел ветхи днями». Книга Евангелия от Матфея, 23 глава, 22 стих, Матфея 23, 22, Евреям 8 глава, 1 стих, Евреям 8, 1, Откровение 4 глава, 2 стих, Откровение 4, 2, Откровение 5 глава, 13 стих, 5, 13. Первая глава Иова, 8 стих, показывает, что у Бога были периодические конференции с представителями существ, которые называются сыны Божьи. Они приходили предстать пред Бога. Это определенное место. Это означает, что место обитания Бога фигурирует как вполне реальное понятие, не только в представлении пророков, но и в категориях непавших небесных существ, потому что сказано, сыны Божьи приходили пред Бога. Итак, Библия указывает на небо, храм и престол как реальность для Бога. В храме, на небе, на престоле он восседает. И, наконец, третье свидетельство подлинности описания образа Божия заключается в том, что человек, сотворенный по образу Божию, по образу и подобию Божию, имеет внешний вид. Следует ожидать, что Бог обладает образом тоже, раз человек, сотворенный по его образу и подобию, обладает образом. Рамки данного исследования и нашей темы не позволяют осветить это свидетельство подробнее, однако одно место достойно особого внимания. Речь идет о книге пророка Иезекииля, 1 главе, 26 стихе. Иезекииль 1, 26. Там сказано, «А над сводом, который над головами их было подобие престола, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Вот эта фраза «подобие человека», «демут Адам», в данном тексте идентична фразе «по подобию Божию», когда говорится о том, как Бог создал человека, книга Бытие, 5 глава, 1 стих. Когда речь идет о сотворении человека. То есть человек описывается как сотворенный по подобию Божию, а внешность Бога в видении Иезекииля представлена как подобие человека. Следовательно, Бог имеет образ, и он подобен человеческому, потому что мы сотворены по подобию Божию. Итак, эти три свидетельства. Во-первых, сам факт множественных описаний Бога, того, как Он выглядит. Во-вторых, небесный храм и престол Божий как место обитания. И в-третьих, образ Божий в человеке являются доказательством буквального значения описания образа Божия пророками. Бог имеет образ. И эта истина ясно явлена в Священном Писании. В следующий раз мы посмотрим на несколько стихов, которые, на первый взгляд, не вписываются в Библии в рассмотренную картину. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка вы встречались с таким мнением, что есть разные степени зависимости. Некоторые курильщики утверждают, что они по-настоящему свободны, потому что когда хотят – курят, а когда хотят – нет. На самом деле это так. Сегодня еще одна встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Владимир, хотелось бы узнать поподробнее, как все-таки из заядлого курильщика вы превратились не просто в человека некурящего, но в руководителя проекта «Дышите свободно».
4: Да, это была удивительная перемена в моей жизни. Я, когда стал свободным от никотиновой зависимости, когда мое тело ощутило эту перемену, я чувствовал это на физическом уровне, я психологически был удовлетворен, доволен собой, радовался жизни свободной. Все это меня радовало, но продолжало огорчать то множество людей, которые остаются в зависимости.
3: Потому что теперь вы уже могли действительно сравнить, почувствовали эту разницу.
4: Да, я почувствовал разницу. Быть курящим и быть некурящим – это великое превосходное состояние, огромное преимущество. И, наверное, это происходит с каждым. Мне так кажется. Когда люди освобождаются от никотиновой зависимости, они говорят об этом всегда с восхищением и советуют и другим своим друзьям: «Бросай, зачем ты это делаешь? Одумайся», и прочие слова произносятся. Хорошо. Я еще осознавал, что, возможно, я кого-то вовлек в эту зависимость. Ведь, вы знаете, действие, которое многократно повторяется, оно оттачивается, оно становится в совершенстве производиться, такое действие. Вы, наверное, наблюдали, когда курильщик пускает кольца, он виртуозно это исполняет. Все это, может быть, привлекает чье-то внимание, опять же, тех же детей. Так или иначе, я осознавал, что за годы моего курения, возможно, я кого-то втянул в это состояние. И я тогда подумал, если хотя бы одного верну в состояние свободы, предоставлю ему шанс, помогу ему избавиться от никотиновой зависимости, в этом случае я буду себя чувствовать несколько более легче или буду чувствовать удовлетворение. И прежде чем заниматься этим делом, проводить программу «Дышите свободно», помогать людям избавляться от никотиновой зависимости, во мне происходило некоторое такое осознание этой проблемы. И перемена протекала очень заметно. Я даже ночами не спал, прежде чем принять решение, чтобы заниматься этой проблемой, посвятить этому свою жизнь, заниматься этим основательно. И все-таки пришел к такому заключению, видя, что это просто пущено на самотек. Не как это распространение табачных изделий на наших детей, на женщин сейчас мы видим, никем не контролируется. Это просто какой-то произвол, который осуществляет маркетинговая такая политика табачных компаний.
0: Живой источник.

0: Поэтому я думал о том, что должен какой-то противовес быть. Должно быть что-то сдерживающее, или хотя бы должны быть люди, которые занимаются этой проблемой и помогают людям отыскать выход из создавшейся ситуации, хотя бы для тех, кто ищет этот выход. И поэтому вот программа «Дышите свободно» — это уникальный такой проект. Основа, по какому принципу работает эта программа, она основывается на свободном волеизъявлении каждого человека. То есть эта программа не лишает свободы, а наоборот предоставляет сделать ее действительно возможной. Свобода заключается в наличии выбора. Ну, какой выбор у курящего человека? Конечно, курить. Большой ассортимент, да? Мы можем прийти в магазин и увидеть массу марок различных на любой вкус, цвет и кошелек. Но программа «Дышите свободно», я думаю, что предоставляет настоящий выбор. Она предоставляет возможность получить освобождение от сигарет и сделать человека счастливым. Программа «Дышите свободно» – это не терапия, это не какое-то манипулирование сознанием. Это серия лекций, которая помогает раскрыть суть явления никотиновой зависимости и найти выход. Предоставить возможность самому человеку, воспользовавшись ресурсами организма, преодолеть все сложности, связанные с отвыканием и обретением вот этой уверенности, чтобы и в дальнейшем потом не закурить.
1: И вы говорите, что за эти годы вы уже не одному человеку помогли, а уже сотни людей бросили курить.
0: Да, это действительно так. И люди очень часто задаются вопросом, а кто действительно свободен?
1: Интересный вопрос.
0: Да, и мне приходилось разговаривать с такими людьми. Помню, один человек задал такой интересный вопрос: кто по-настоящему свободен? И он перечислил людей. Человек, который никогда не курил, заядлый курильщик, человек, который бросил курить, и человек, который курит изредка. Знаете, есть такое: когда хочу, покурю, когда не захочу, не покурю. Я думаю, что многие бы заядлые курильщики хотели бы перевоплотиться в такого человека, который как бы опять контролирует ситуацию. И мне пришлось ответить на этот вопрос. Я избрал такой ход мысли. Я решил разобрать каждую категорию озвученных людей. Ну, начнем по порядку. Возьмем, который никогда не курил. Человек, который никогда не курил, действительно, я считаю, что он свободный. Смотрите, он рождается таким человеком. Для того, чтобы ему чувствовать себя нормально, ему не нужны никакие вещества. То есть все в его организме сбалансировано, все функции работают нормально, слажены, и он не чувствует нужды даже в каких-то веществах для того, чтобы поддерживать тонус, там, получить удовлетворение. Ему сигареты не нужны. И слава богу, что такими люди рождаются. Они сразу же становятся полноценными людьми, которые могут существовать. Ну, имеется в виду в физиологическом плане. И понятное дело, что там есть развитие определенное, и умственное, и физическое. Мы рассматриваем только этот аспект.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
0: И таким образом были люди совершенны, когда их создал Господь в Эдеме, да, если мы посмотрим. Но дьявол приложил определенные усилия. Посмотрите, как он соблазнил. Он предложил нечто невероятно лучшее. Он предложил отведать плод, который дает, открывает какие-то дополнительные еще возможности.
1: Так же может произойти и с любым некурящим человеком сейчас.
0: Да, методы одни и те же, заметьте. То же самое предлагается некурящему человеку: посетить страну Мальборо, или еще какие-то лозунги звучат. Какие-то удовольствия, какое-то превосходство с приобретением вот этих параллелепипедов. Человек, который курит, заядлый курильщик, этот человек не свободен. Это уже контраст, вы понимаете, да?
1: Да.
0: Человек, который зависит от сигареты, его нельзя назвать свободным. Он не может не курить, он должен просто курить. И такой человек обязан покупать сигареты, постоянно поддерживать высокий уровень никотина в крови, потому что непременное снижение никотина в крови приводит к тому, что он начинает чувствовать себя плохо.
1: Угу.
0: И вот вам, пожалуйста, на вопрос ответ: зачем люди курят? Как бы ни называли причины, на которые люди ссылаются, почему они курят, там, стресс успокоить, общение поддержать, имидж свой определенным образом тоже поддерживать или не растолстеть. На самом деле в корне всех этих ответов лежит главный ответ. Потому что если человек перестает курить, он плохо себя чувствует.
1: Просто плохо на физическом уровне.
0: Да, ему становится плохо. Поэтому человек продолжает курить. Так вот, человек курящий не свободен, он зависимый. Дальше мы можем рассмотреть человека, который бросил курить. Эту категорию людей рассмотрим. Действительно ли они свободны? Но надо отметить то, что человек, который освобождается от никотиновой зависимости, он уже не нуждается в сигаретах для того, чтобы чувствовать себя нормально. У него восстановились все функции, они работают слаженно, нормально, эндокринная система, все это сказывается на соматическом уровне. Все нормально.
1: То есть организм перестроился?
0: Перестроился, и человек и психологически настроен совершенно по-другому. Он чувствует удовлетворение от своих действий, он не показывает дурной пример своим детям. Масса преимуществ быть некурящим человеком, и при всем при этом он помнит, что он был курящим человеком. Но это нисколько не гнетет его. Он не расстраивается по этому поводу. Наоборот, он радуется, что удалось избежать этого рабства, выйти из-под контроля сигарет. Он обрел вновь утраченную свободу. Он снова стал тем, которым человек рождается. Этот человек свободный, он не нуждается в сигаретах, при всем при том, что он помнит, что он был курящим человеком. И я тоже помню, что я был курящим человеком, и меня это нисколько не угнетает. Наоборот, я знаю, чего стоит курение. Годы курения ответили на многие мне вопросы, и у меня нет поводов расстраиваться. Наоборот, я радуюсь тому, что я сейчас живу свободной жизнью.
1: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях Исхаков Джабир Исмаилович. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, поэтому сегодня мы рады, что он у нас. Мы сегодня вместе с вами опять будем говорить о пророках. И хотел бы вам задать такой вопрос. Я знаю, что многие религии мира так или иначе слышали миф о потопе. Есть история Гильгамеша, есть истории, допустим, североамериканских индейцев, которые тоже говорят о том, что на Земле был потоп. И так или иначе, такие книги, как Таурат или, допустим, Библия, это связывает с Ноем. А как Коран? Он упоминает имя этого пророка или не упоминает?
2: Да, в Коране есть даже отдельно отведенная глава, она так и называется «Нух».
1: А, то есть это в арабской транскрипции это «Ной».
2: «Ной»,
1: да. А история та же самая, также потоп, ковчег?
2: История та же самая. Мы можем прочитать в Коране 70, это 71-я сура, называется «Нух». Мы можем прочитать с 5 по 9 аяты, и мы увидим, что тут написано. Сура «Нух» с 5 аята. «Чтобы поклонились вы Аллаху, и Божьего страшились гнева, и, повинуясь, слушали меня, тогда простит он ваши прегрешения и даст отсрочку вам до срока, что назначено Всевышним. Поистине, когда сей срок придет, его отсрочить невозможно. О, если бы вы знали это!» И Ной сказал: «О мой Господь! Я звал к тебе народ и днем, и ночью, но мой призыв лишь дальше удалял их от тебя. И всякий раз, когда я к ним взывал, чтоб мог ты им грехи простить, они втыкали пальцы в уши, в одежды плотно закрывались, упорствуя в грехах с надменной гордыней. Но и тогда я их открыто призывал. Затем я обращался к ним на людях и тайно в личных разговорах. Я им сказал: молите вашего владыку о прощении, ведь он всепрощающий». Здесь показана та работа, которую возложил Бог на Нуха, чтобы он начал предвещать то, что должно было прийти от Бога.
1: Ну да, там что-то говорилось, что есть какое-то определенное знамение, какой-то срок, и что-то должно совершиться.
2: Да.
1: И никто это отложить не может. И тогда Ной начинает призывать, говорит: готовьтесь. А к чему?
2: К тому, что грядет катастрофа. Она записана в Коране в суре «Луна», «Аль-Камар». И записана она 54-я сура, с 9 по 15 аяты. Вот что здесь написано. «Еще до них отвергли истину Господню люди Нуха и объявили нашего слугу лжецом. Вот одержимые, молвили они, и был он изгнан ими. Тогда к владыке своему он обратился: я побежден, приди на помощь мне. Мы распахнули врата неба, потоки вод с него извергнув. Затем мы рассекли источники земли, и встретились воды небес с земной водой, как было Господом повелено и решено. И понесли его мы на ковчеге, построенном из досок и штырей, что плыл он под охраной наших глаз, как воздаяние тому, кого они отвергли. И мы оставили знамение его, но есть ли хоть один из вас, кто это увещевание приемлет?» Вот здесь мы видим, что Ной говорил о том, что грядет катастрофа. И эта катастрофа здесь описана, что Бог отверз воды неба и воды земли, и они встретились.
1: То есть произошел потоп, о котором говорится и в Библии в том числе.
2: Произошел потоп неописуемых размеров. Потому что Земля даже разломилась на континенты, которые мы сегодня можем видеть. Потому что мы знаем, что и в Священном Писании, и в Торе, и в Коране Бог создавал землю, будучи одной сушей, как узбекскую лепешку. Она состояла из одной части целой. При потопе земля разломалась на куски.
1: Ну, а вот смысл вообще потопа, вот для чего это нужно было Всевышнему? Неужели не было бы каких-то других путей для того, чтобы как-то повлиять на человечество?
2: Мы читали вот в суре Нух, что Ной обращался к своим соплеменникам, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Аллаху. Он говорит, что он и днем, и ночью, и тайно, и открыто людей просил, чтобы они обратились к Богу и оставили свои грехи. Потоп – это ответная реакция на сложившееся несметное количество грехов к тому времени на земле.
1: То есть это своеобразная Божья кара для грешников, которые упорствуют. Ну а почему нельзя было, допустим, дальше оставить тех же людей, пусть они дальше развиваются, пусть они дальше растут? Для чего именно наказывать так?
2: Наказание для того, чтобы грех дальше не распространялся.
1: То есть как хирург, допустим, отрезает какую-то конечность, которая там заражена гангреной, для того, чтобы спасти тело, так и здесь в данном случае.
2: Так и здесь. Наказание во благо спасения.
1: Угу. То есть ведь, наверное, не был план, что всех потопить. План, наверное, был другой, всех спасти. Вообще размеры ковчега, они позволяли спасти всем людям на тот момент или нет?
2: Что интересно, вы знаете, Нух, он был седьмым коленом Адама.
1: А то есть не так далеко всего тут.
2: Да, не так много людей к тому времени еще было на всей этой целостной части суши.
1: Ну да, он мог видеть, наверное, его внуков, в принципе, Адама, мог бы правнуков видеть запросто.
2: Да, и поэтому размеры ковчега были даны именно для того, чтобы все жители земли на тот момент, земли имеется в виду, суши опять той же, могли войти в ковчег и быть спасенным.
1: То есть места хватило бы для каждого?
2: Для каждого.
1: Ну или в крайнем случае этот ковчег был как макет, то есть тебе заранее известны размеры, чертежи, строй рядом такой же, если вдруг ты считаешь, что ты не влезешь. То есть, в принципе, план был готов уже для спасения.
2: План был готов, и мало того, он длился 120 лет.
1: То есть и время для постройки было.
2: И Нух утверждал, что он к людям даже больше не строил ковчег, сколько увещевал людей, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Богу за прощением и были спасены.
1: То есть это было 120 лет воззваний, 120 лет проповеди, 120 лет наглядных пособий, прошений. А результат?
0: Пророки в Коране.
2: Результат, когда человечество, мы читали, что его обвинили лжецом, и он уже обращается к Богу и говорит: «Я побежден, все, спаси меня». Бог, видя, что не хотят люди входить, он спасает зверей, он спасает всю живность, которая есть на земле. Они входят и остаются живыми.
1: А с Ноем сколько еще человек было на ковчеге?
2: Очень хороший вопрос. В строительстве вместе с Нохом и в спасении участвовали его жена, три сына и три невестки.
1: То есть семейный бизнес?
2: Семейное спасение, я бы сказал.
1: Семейное спасение.
2: Семейное спасение.
1: И он глава семьи вкладывает в том числе и в свою семью, в спасение,
2: да,
1: прежде всего трудясь для них.
2: Аллах говорит в Коране, что он увидел в Ное вот праведного человека. И он возлагает на него эту весть, чтобы он не просто строил, но он увещевал людей. Но Аллах понимал, что даже достаточно Ноя и его семейства, праведных вот этих жителей, для того, чтобы их сделать уже дальнейшими родителями земли или дальнейшими родителями того поколения, кто будет жить после Ноя уже. Ага,
1: то есть, понятно, как бы второй шанс для человечества, да? Если первое после Адама, оно зашло в тупик по своему развитию, стало непослушно.
2: Оно не вошло в тупик, оно просто утонуло в своих грехах.
1: Понятно.
2: Утонуло в своих грехах. И, может быть, это будет тавтология, Бог уже хотел утопить и человечество вместе с грехом.
1: Угу. То есть смыть все сразу.
2: Смыть все сразу. И у Бога это удалось. Богу это удалось.
1: И до сегодняшнего дня, так или иначе, в религии все равно присутствует момент омовения какого-то, да? То есть всегда вода с чем-то связана, с каким-то очищением. А будь то в христианстве, будь то в исламе, все равно вот этот момент омовения, он важен. Ну, как-то как аллюзия, может быть, на те события, которые были.
2: Может быть, даже для того, чтобы как-то вот омыть нечистоту свою, да, понимаете? Uh-huh. Утопить какую-то свою нечистоту или грязь, опять же, смыть водой. Uh-huh. Может быть, есть какая-то аллюзия в этом. Uh-huh.
1: Понятно. Ну, а самое главное знамение в данном случае, что именно? Это спасение, это стройка, или вот самое яркое знамение в данном случае, что это именно такое?
2: И я вот представляю тот момент, когда люди сначала насмехались, издевались над работой Ноя, но когда он построил это все, и когда они вошли, когда двери ковчега захлопнулись, я представляю, когда пошел дождь, когда вот все началась вот эта вся катастрофа, что потом люди предпринимали? Как, интересно, они спасались? Кто-то бежал на гору самую высокую, кто-то на дерево залезал. Но вот секрет спасения заключался в том, чтобы исполнить волю Аллаха. А воля Аллаха в данном случае, с данным пророком, была непременно войти в ковчег.
1: А, то есть даже не сам ковчег, а вот именно,
2: вход в ковчег. Принять решение войти в ковчег. Как сегодня у людей не хватает, вот многим людям не хватает сделать вот этот первый шаг. Угу. Первый шаг навстречу к Богу. Первый шаг навстречу в отношениях с Богом. Первый шаг войти в его дом, понимаете? И вот в знамении с Ноем мы видим, что вот это... Первый шаг нужно было войти в ковчег, а значит быть наряду с теми, над кем смеются, над кем издеваются, быть посмешищем.
1: Ну да, не всегда приятно в этом мире сказать о себе, что вот я верующий, там всегда так или иначе будут косые взгляды.
2: И вы знаете, вот когда человек смиряется с тем, что он будет посмешищем, когда он смиряется с тем, что он будет объектом издевательств или каких-то, может быть, даже, я не знаю, бития или плевков каких-то, может быть. Но это первый шаг. Его всегда нужно сделать навстречу к Богу. В данном случае Бог поставил огромное сооружение для десяти тысяч жителей того времени. Но вошли только близкие Ноя. Его дети, его жена и невестки.
1: Ну, тогда, если дальше вот продолжать эту тему, мы как-то говорили о том, что одно из знамений – это вот прямой путь и хождение по прямому пути. То есть в данном случае прямой путь – это был путь вот в эту дверь. Тебе нужно было в нее войти. И в тот момент, если бы мусульманин молился и просил «веди меня прямым путем», то это означало бы его путь – это «ты должен войти в ковчег». А вот сегодня мусульманин молится, говорит тоже, открой мне твой путь, прямой путь. Что сегодня является ковчегом и куда тогда надо войти?
2: Смотрите, Сергей, первая часть вашего вопроса, прямой путь, тогда он был самый короткий.
1: Ну да.
2: Вы стоите перед ковчегом, и вам нужно только войти туда. Он был самый короткий. Сегодня, конечно, этот путь не такой короткий, как во времена Ноха или Ноя. Сегодня, я бы сказал, ковчегом является дом, где властвует Бог.
1: Ну, что за дом? Ведь каждый по-разному подразумевает. Кто-то говорит, вот синагога, кто-то говорит, вот церковь, кто-то говорит, вот мечеть.
2: Вот
1: какой из них?
2: И синагога, и церковь, и мечеть – это сегодня являются домами, где главенствует Бог. Масчит – это слово с арабского, которое подразумевает, где призывают имя Бога. Церковь. Это тоже имя Бога призывать. Синагога, она издревле тоже делала то, что призывала имя Бога. Это те места, куда человек, войдя в первый раз, увидит то, что он нуждается в очищении, он нуждается в чистоте, он нуждается вот в этом, знаете, в кавычках скажу, потопе, чтобы потоп омыл его грехи или утопил даже его грехи. Войти сегодня в мечеть, в церковь, в синагогу – это те места, те сооружения, которые человек может измениться, изменить свой характер, изменить свои мысли, изменить свое сердце, изменить свой путь и сделать его прямым.
1: Угу, спасибо.
2: Потому что этот путь, он сегодня неизбежно его сегодня пребывание в молитвенных домах. В молитвенных домах, будь то синагога, будь то мечеть, будь то церкви.
1: Но все религии так или иначе говорят о конце этого мира и тоже о грядущем, ну пусть не потопе, но какой-то катастрофе.
2: Катастрофе.
1: И в данном случае спасение тоже должно быть какое-то определенное. То есть есть тоже вход, тогда мы понимаем, вот в эти особые дома, в которых, как мы уже говорили, владычествует Всевышний. И вот тогда вход в этот дом – это, ну, фактически одно из условий этого спасения. Но ведь люди там разные же есть. Ты же приходишь туда, там не собрание а жить людей, а святых пророков, безгрешных. Так или иначе, ты смотришь, как Ной в этом зверинце. Есть слон, до которого труп долго доходит, или толстокожий, да? Есть жираф, есть обезьяна, которая поясничает. И Ною в этом зверинце было довольно непросто. И вот сегодня тоже, когда ты входишь в общество людей, где они все разные, тоже довольно непросто. Но можем ли мы теперь сказать, что вот это плохой ковчег, что это плохое здание, что это плохие люди там, и выйти оттуда? Или все-таки спасение внутри?
2: Вы знаете, я бы хотел бы, вот время нашей передачи заканчивается, я бы хотел бы, чтобы мы думали о другом. О том, что если сегодня Ной, если сегодня те, кто призывают людей о грядущем...
1: Ясно, и мы не слышим
2: о грядущей катастрофе, и люди не слышат. Если сегодня тот Ной, который предупреждает мир о грядущей катастрофе.
1: То есть, а с нашей стороны все равно надо быть податливым, открытым, чтобы этот голос
2: внимательным.
1: Слушать. Внимательным.
2: Внимательным.
1: Чтобы не пропустить. Но это на самом деле очень важно сегодня. Поэтому большое спасибо за ваши размышления. Большое спасибо, что вы были у нас в гостях. Мы слышали сегодня о Ное, слышали сегодня о том событии, которое произошло однажды и которое подтверждается археологами. И сегодня мы также видели, что есть только один путь. Это путь в те помещения, в которых владычествует Бог. Поэтому приглашаем вас, чтобы вы ценили эти помещения, ходили туда, и чтобы там находили пророка Всевышнего и были послушны им. Спасибо вам. Всего доброго.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Савл. Ревностный и при этом искренний гонитель христиан. Гонитель народа Божьего. Впервые мы видим его в Писании, когда он был отроком, и он стоял и сторожил одежды тех, которые побивали служителя Божия Стефана. Побивали камнями. Савл смотрел на это, горел желанием участвовать, но пока был мал. Прошло время, он рос, он становился мудрее, он изучал Слово Божие, он считал, что он идет по верному пути. Он не нашел лучшего для себя места, как стать членом Синедриона, верховного судилища в Израиле, верховной власти в Израиле. Он был самым молодым членом Синедриона. Это была огромнейшая честь. Там были 70 старейшин, которые решали все, любую судьбу, любой суд. Он был членом этого общества, привилегированного общества, и при этом самым молодым. Итак, он знал, что нужно держать веру, религию, истину, которую он верил, которую он знал, в чистоте. А тут какие-то последователи некого Иисуса, который был распят, проповедуют, что он якобы воскрес, и вообще возмущают народ. Люди перестают приходить на праздники, люди начинают верить в какого-то другого бога. Надо с этим разобраться, надо раз и навсегда покончить с этой ересью. И он выпросил у Синедриона письма для того, чтобы ехать в Дамаск. И кого, возможно, кого уличит он в этом учении, убивать. Или приводить на суд. Или бросать в темницы. Все что угодно. По дороге в Дамаск, и это известная история, Савл увидел яркий свет. Господь Иисус встретился ему на пути. Савл посмотрел и ничего не увидел. Он ослеп от этого яркого света, но он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, остановись». Он говорит: «Кто ты, Господи?» А он говорит: «А я Иисус, которого ты гонишь». Вот это было удивление. Но искренний к служению Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И дальше он следовал повелениям Иисуса. Он пришел в Дамаск, он оставался в одном доме, указанном Господом, молился и ждал. Через некоторое время пришел другой ученик Христа, возложил на него руки, говоря: «Господь Иисус послал меня, чтобы ты прозрел». Открылись у него глаза, и он стал видеть, как прежде. Что он будет делать теперь? У него на руках письма для того, чтобы сажать их в темнице. У него на руках возможность убивать людей. А он теперь сам стал одним из них. Он не может не поверить в того, кого он увидел. Он не может не поверить в того, кто остановил его. Тогда он приходит к ученикам и спрашивает, что ему делать. Все боятся его, потому что знают, кто он. Член Синедриона, гонитель христиан. Зачем он сюда пришел? Разве он действительно обратился? И он, хотя и был гораздо более образован, чем большинство из них, молчит. Ведет себя тихо, не встревает, не пытается показать свой интеллект или свое знание Писаний. Он полагается на то решение, которое церковь примет. Церковь принимает решение оставить его какое-то время в Дамаске, потом отправить в его родной город. Савл ждет, если он понадобится Господу, Господь найдет возможность дать ему служение. И через некоторое время такая возможность приходит. Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов» в 13 главе. «И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Итак, два служителя – Варнава, который более опытен в знании Иисуса, и Савл, фактически недавно обращенный. Господь говорит: «Отделите их, пусть они исполняют служение». И они пошли, и мы читаем, как они исполняют служение. Вперед Варнава, а потом Савл. Савл ведет себя как послушный служитель. Савл вовсе не такой, какой он был раньше. И он начинает становиться другим. Он начинает становиться апостолом. Апостолом язычников. Павлом. Потому что вдруг, в один прекрасный момент, когда Варнава уже больше не находит слов, чтобы свидетельствовать, или чтобы говорить, или чтобы отвечать, мы читаем: «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив взор на собеседника, начал говорить. И начал говорить с такой ревностью, с такой силой Божьей, что через несколько стихов мы читаем, что тогда проконсул, которому говорилось, увидев происшествие, уверовал, дивясь учению Господню». И дальше, во всей книге «Деяния апостолов», мы чаще встречаем: «Павел, Павел, силою Господа сделал то, Духом Божьим веден туда, силою Господа спас других, свидетельствовал третьим». Павел, Павел, апостол язычников. Что же сделало его таким? Из гонителя истинной церкви он превратился в апостола этой же церкви. Когда меняется имя, когда Бог дает человеку новое имя, это не просто так. Бог хочет засвидетельствовать, что поменялся характер. Бог хочет засвидетельствовать, что человек готов теперь на новое служение, на большее служение, на то служение, которое было уготовано ему изначально. Иисус готовил Павла к этому служению. И он призвал его, рассчитывая на это служение. И Савл, он же Павел, вначале вел себя очень тихо, ждал, когда Бог скажет и повелит, что ему делать. Если вначале, когда он еще был Савлом, он был готов сам брать в свои руки дело. Он был готов сам выбивать разрешения и письма, идти и гнать, и делать то, что он считал нужным. То теперь он христианин. Он не сам себе хозяин. У него есть Господь там, на небесах. И Господь решает, когда ему говорить, когда ему молчать, когда ему служить, где ему служить и перед кем свидетельствовать. Он выучил этот урок. А выучили ли мы этот урок? Как часто мы бежим вперед Господа? Как часто мы пытаемся сказать или сделать то, что нам кажется нужным или правильным? Как часто это бывает ошибочно? Как скоро приходится нам жалеть о таких поступках, наспех совершенных? Господь хочет, чтобы мы усвоили этот урок. И смотря на Павла, смотря на те опыты, которые были у него, делать то же. Служить ближним по мере того дара, который Бог каждому какой дал. Общайтесь с Ним, с Отцом нашим Небесным, с Иисусом Христом, и Он укажет вам, куда вам идти, что делать и как говорить.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Сказано – сделано. Но часто в реальности два этих действия не относятся к одному человеку. Сегодня мы сталкиваемся с большим количеством обещаний. Наша жизнь состоит из обещаний. Нас привлекают рекламные акции, скидки, бесплатные услуги. Родители, дети, супруги дают взаимные обещания. В конце концов, что-то мы обещаем себе. Какие-то обещания исполняются, какие-то приносят нам разочарование. Пообещал – сделал. Правило-то простое, но ему очень непросто следовать. Один бизнес-тренер сказал: «Слово в бизнесе – это фундамент. Жаль, что не все это понимают. Для кого-то его слово и выполненные обещания будут лучшей визитной карточкой. Кому-то несдержанное слово может стоить карьеры. Правильно говорят, что лучшая характеристика человека – это сравнение между тем, что он обещал, и тем, что он в итоге сделал». Как на нашу жизнь влияют невыполненные обещания? Зачастую реакция одна – огорчение, разочарование, гнев. Невыполненные обещания подрывают доверие, приводят к разрушенным отношениям. Понятно, что современный мир и скоростной ритм жизни вносят свои коррективы в расписание наших дней. Но это говорит лишь о том, что мы должны еще более усердно развивать навык держать свое слово. Как стать таким человеком? Не придумаешь ничего лучше того мудрого совета, который дал царь Соломон почти 3000 лет назад. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Если вы понимаете, что вы не сможете сдержать слово, то выход только один – не давайте праздных обещаний. Первое правило, которое защитит от невыполненных обязательств – думай прежде, чем дать слово. Второй совет, который дает мудрый царь Соломон – сеять для человека – поспешно давать обет, и после обета – обдумывать. Обет или обещание должно даваться после того, как вы все проанализируете, а не наоборот. Анализ ситуации, ваших возможностей, ресурсов позволит вам дать реалистичное обещание, которое будет возможно выполнить. Третий совет касается действий. Обещание связано с действием. Эту идею интересно подметил один протестантский пастор Джон Максвелл. Предпосылками для успеха являются старт и финиш. Решения помогают нам взять старт, а дисциплина помогает прийти к финишу. Иными словами, для достижения результата вам необходима дисциплина, которая будет сопровождать вас от обещания и до его выполнения. Самодисциплина – это главное качество для достижения успеха. Именно дисциплина заставляет вас делать то, что вы не хотите делать. Делать это тогда, когда вы к этому не испытываете никакой мотивации. Дисциплина требует силы воли, определенного труда над собой. Но другого пути к успеху не существует. В Библии значительное внимание уделяется обещаниям. Не один раз царь Соломон в своих притчах призывает не спешить с поручениями за другого человека, быть осторожными в обещаниях. Интересно отметить, что в Библии подчеркивается важность слов и обещаний не только в отношении человека, но и Бога. Бог как личность и как принимающий участие в истории человечества тоже дает слово, дает определенные обещания. Неоднократно Библия заверяет в том, что Бог верен своему слову и сдержит обещания. Люди, которые были созданы по образу Божьему, имеют преимущество развивать это качество и держать данные обещания. Как в древние времена, так и сегодня черты характера человека определяют его отношение к жизни, отношение общества к нему. Поэтому только одна хорошая привычка – держать слово – способна изменить вашу жизнь к лучшему.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас».
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег. У меня уже была, ну, такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, ну, таким, да, сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы, вот, в то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, ну, так думала, что первый раз как бы в таком, ну, обольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, ну, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима. А вот его отпустили как раз на химию. Как бы. И так вот в жизни произошло, что я поняла, что нельзя доверять людям. То есть не было страха перед самой тюрьмой. Он прошел сразу. Пришло ожесточение такое. Он был все-таки парень. Я думала, что он возьмет все на себя. И очень серьезные произошли вещи. Я замкнулась в себе. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, ну, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я, ну, предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела вот 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году и познакомилась с Сергеем, вот сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще, но он очень здорово воровал. И, а мне, значит, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи – деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колюб, меня все время рвет и рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Значит, родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, ну, что роды, во время родов обновляется кровь, я и так очень грамотно все это расписывала, ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, у меня не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку, а Сергею там, бог с ним, Сергеем как бы. Вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Закрыли его за грабеж. Он тогда уже к тому времени, у него начались трофические язвы на ногах. Он как бы уже так хорошо воровать он уже не мог. То есть надо было бегать, а его подстрелили на улице. Он сорвал там с женщины цепочку или что-то еще. И мимо шел милиционер. Как-то так. Вот. И за 3 дня до того, чтобы забрать меня из роддома, значит, его закрыли. Ну и потом у Сергея была своя площадь, ему было 12 лет, когда у него умерли родители, и он такой, у него была площадь там у нас в центре города, неплохая квартира, комната в небольшой квартире, и как бы это, мы решили, я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, значит, продадим ему площадь, и купим адвоката, и как бы его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, как бы эти трофические язвы. Вот. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть, мы сняли квартиру отдельно, мы жили. И денег нет, и сумасшедшая доза. Доза, я даже не знаю, какая. Надо было колоться с утра до ночи, с ночи до утра. И он еще и оказался в бегах, потому что мы никуда не ходили, никаких адвокатов мы, значит, не нанимали. Мы все прокололи, и нам надо было прятаться от ментов. Я выглядела как 70-летняя старуха, злой человек. Ко мне никто никогда не подходил на улице и не спрашивал.

0: хорошо, вообще ничего. Потому что мне всегда было как бы плохо. Мне было плохо от того, что у нас нет денег. Мне было плохо от того, что я не знала, что мне делать с этим ребенком. Мне было плохо от того, что я вообще не знала, зачем я вообще живу. И вот, и мы решили расстаться. Вернее, я ему сказала, катись ты отсюда. Потому что мне легче стало добывать наркотики на одну на себя. И меня не волновало, куда он пойдет. Мы же прокололи его площадь, ему идти было некуда. И он жил в подвале.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: И вот я осталась в трехкомнатной квартире, которая превратилась вообще в притон, с маленькой дочкой на руках. К тому времени Лизе было 3 года. Ну, то, что я подохну вот-вот, я это знала как бы четко. Но мне не хотелось, чтобы ребенок увидел разложившийся труп мамы и бегал, и орал, как сумасшедший по квартире. И однажды я зашла в комнату и застала ее на такой картине. Она сидит и шариковой ручкой тычет себе в колени. А я кололась везде, как бы в лицо кололась, в лоб. Вот. И тычет, кряхтит, что вот ей больно. Вот точно так, как делала я, вот мне было больно. И вот это меня поразило. Вот в таком возрасте, как бы в 3 года, в таком ужасе. Потом я заметила, что у меня пропали шприцы. Большие такие десятки, и куда-то они пропали. И однажды нашла их под диваном. Она, оказывается, накачивала диван и водой. Она играла вот в такие игры вообще. У нас была дача. Вот. А потом, конечно, там эта дача стала, когда родители умерли, сестры. Вот. Она меня позвала на эту дачу. Ну, из-за ребенка. Как бы, приезжайте, может быть, ты переломаешься. Я там шла, как бы, и сломала руку. И такая иду. И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела. Я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что у нее в руках маленький Новый Завет. И она мне стала вдруг рассказывать, что можно молиться, что Бог, он есть на небе, живой. Как бы я знала там про церковь, про иконы. Мы даже перед тем, как пойти там куда-то на особое какое-то такое, куда-то украсть что-нибудь, мы заходили, ставили свечки. И вот с Сергеем. Вот. И как-то так она сказала. И потом она мне сказала, что вот верующие жены, они, значит, во время войны получали своих мужей живыми. Вот так сильно как-то мне это... Потому что я вдруг вспомнила, что у меня у Сергея дистрофия. У него была ужасная дистрофия. У него лопалась кожа на ягодицах. Он не мог сидеть. Ну, кости прорывали кожу. И вообще я вдруг вспомнила об этом. И так, и она мне как бы вдруг позвала меня в гости. Меня в жизни никто не звал ни в какие гости. Потому что я воровала. Это вот... Уже мне было все равно. Друзей, не друзей. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации, и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Постоянно были какие-то люди, какие-то варки, парки, жарки, ничего не понятно. И мне не собраться, не уехать. И потом вот эта вот Марина, которая моя подруга, я ей позвонила и сказала, что мне не, ну, я не поеду, наверное, никуда. И она позвонила этим верующим, такая была женщина Люба в нашей церкви. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах. И ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи дали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там. Они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание. И как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании. Я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. И я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. Это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела после вот этого покаяния. И мне там было весело что-то. Я не пела никогда в жизни. Кроме там, когда на зоне какую-нибудь гадость. И то, как прикол просто какой-нибудь. А тут я запела. И я в таком шоке была. И мне так было легко и хорошо. Мне подарили Библию. И вот моя старшая, она мне написала там такие слова, что верующий на суд не приходит, а перешел из смерти в жизнь.
2: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова быть вместе с вами. И сегодня хотелось мне продолжить ту тему, о которой мы уже с вами имели беседу. Семья, обреченная на счастье, можно сказать, что это вторая часть той проповеди, которую я говорил. Почему? Потому что есть основополагающие, фундаментальные вещи для семейного счастья, семейного благополучия, и все их, если мы не проговорим, то, о чем я уже говорил, а сейчас я повторю, о чем же мы с вами уже имели встречу и беседу. Первое, мы остановились на книге «Бытие», 2 главе, 18 стихе, и мы говорили о том, что Бог сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение, отношения. И мы видим, что самое главное для человека, здесь, живя на земле, это также иметь отношения, во-первых, друг с другом, а также и с Богом. Итак, первое, о чем мы уже с вами говорили, что Бог создал Адаму и Еву для того, по той причине, что он был одинок. Шесть раз мы с вами встречаем «хорошо, весьма», «Бог творил прекрасно» и «созидал», и говорил, что это все замечательно. И один раз Бог говорит: «нехорошо быть человеку одному». Итак, первое, о чем мы с вами говорили, это человек не должен быть одинок, в одиночестве не должен находиться. И мы говорили о том, что в послании евреям 13 главе 16 тексте написано: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Я здесь остановлюсь буквально на секундочку и хочу подчеркнуть, дорогие мужчины, может быть, мы с вами не так устроены, как наши жены, но женщины устроены совершенно по-другому. Для них общение имеет очень важное значение, может, первостепенное даже имеет значение — быть в общении. Ну и мы с вами также нуждаемся в этом общении. Второе, о чем мы с вами говорили, Бытие, 2 глава, 18 стих: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». И мы говорили о том, что мужья должны любить своих жен, и они должны оказывать им помощь. Мы таким образом созданы друг для друга во семейных отношениях, что мы должны работать как единая слаженная команда. Если я вижу, что моя жена нуждается в помощи, то я обязательно должен оставить, может быть, какие-то дела, которые мне кажутся важными, и о своей жене оказать помощь. Ну, к примеру, я просыпаюсь очень рано, и сегодня, рано проснувшись, там 4:30, я иду на кухню и смотрю, чем я могу своей жене помочь. Если я вижу, там посуду можно помыть, или там на кухне убрать, или что-то там по дому сделать, я обязательно сделаю это для того, чтобы облегчить труд моей жене. Я хочу ей быть помощником. В то же время и она, если она видит, что я в чем-то нуждаюсь, она окажет мне помощь. Итак, счастливая семья та, которая следует Божьему замыслу семейных отношений. Первое. Мы не должны быть одиноки, мы должны строить отношения. Нам нужно быть общительными, нужно общаться друг с другом. А второе, нужно помогать друг другу. Об этом мы с вами говорили. Ну а сегодня мы поговорим еще о фундаментальных истинах, которые необходимы нам, если мы хотим быть счастливым, если мы хотим быть благословенными, нам нужно следовать именно Божьему замыслу семейных ценностей, семейных отношений. Итак, какая же еще фундаментальная вещь может быть? Итак, Бытие, 1 глава, 28 стих. Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». Бог благословил первых людей и повелел, чтобы они имели хорошие сексуальные отношения. Бытие, 2 глава, с 24 по 25 текст. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Интересно, зачем Бог через Моисея, раба своего, когда дает повествование творческому процессу, как он творит людей, почему Бог заостряет внимание на том, что эта пара была нага, то есть они были обнажены и при этом не стыдились. Если вы думаете, что протестанты не имеют предрассудков в области сексуальных отношений или имеют полное и правильное представление об этих отношениях, я хочу вас разочаровать и сказать, что многие верующие люди, называющие себя христианами, заблуждаются в вопросах сексуальных отношений. И можете посмотреть фильм, называется «Алая буква», и в этом фильме вы увидите, что вот в наше время, к примеру, уже стало, как положено, да, говорить о религии, о вере других людей с таким принижением там, или презрением, с критикой определенной, ну и восхвалять свое вероубеждение или там вероубеждение протестантизма. Но я хочу вам показать, вот посмотрите вот этот фильм «Алая буква», и вы увидите, что и у протестантов, и, короче говоря, у верующих людей любой деноминации существует масса предрассудков, которые переносятся из поколения в поколение. И мы с вами не исключение, потому что мы воспитаны и взращены в этой среде, в среде неправильного понимания Слова Божьего, а именно в среде предрассудков. Однажды у одного миссионера спросили: «А вы видели когда-либо свою жену обнаженной?» И он воскликнул, сказал: «Вы что, я никогда не допускал себе такой грех!» Тогда ему показали вот этот текст из Библии «Бытие», 2 глава, где написано, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Понимаете, то есть многие вещи, которые мы носим с собой в своих рюкзачках, они не имеют никакого основания библейского, они выдуманы людьми. Итак, друзья мои, в Библии есть одна, я считаю, одна из самых замечательных книг, называется «Песни песней». Эта книга у еврейского народа считается и считалась книгой для взрослых. Эту книгу можно было читать, когда человеку исполнялось, когда человек становился совершеннолетним. Так вот, друзья мои, о чем же эта книга? Эта книга воспевает красоту человеческих тел, романтику и близких физических отношений. То есть, если бы это было не важно, если бы не было важно именно сексуальные отношения между мужем и женой, то этих бы текстов и этой книги не было бы в нашем с вами распоряжении. Мы не имели бы в Библии никакого руководства и водительства для того, чтобы посмотреть и увидеть, как же Бог оценивает эти отношения или как Бог смотрит на эти отношения. В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, 25 стихе, вот что нам сообщает. Будьте внимательны. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Кстати, вот отметьте себе вот это слово «оказывай жене должное благорасположение». Я остановлюсь на этом чуть попозже, на этом слове. «Подобно и жена мужу, жена не властна над своим телом, но муж, ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Как вы думаете, о чем этот текст? Можно, конечно, придумать разную информацию. В основном люди, которые уже разрушили все свои семейные отношения, разрушили именно отношения и сексуальные, они найдут массу обоснований или, я не знаю, толкование на, на этот текст, который будет говорить о чем угодно, но только не о том, что здесь написано. То есть, что апостол Павел имеет в виду. А Павел пишет не о чем-то размытом и неконкретном, он пишет о гармоничных сексуальных отношениях, когда муж и жена полностью должны удовлетворять друг друга. Мы видим, что и к жене обращение, и к мужу. И что они должны не быть эгоистами в вопросах своей собственной жизни, но удовлетворять потребности друг друга, своего спутника жизни. Итак, друзья мои, вы видите, что Библия четко и конкретно говорит о сексуальных отношениях и о сексуальной близости. Но нам с вами нужно посмотреть, как же, каким образом восполнять эти отношения. Ну, больше всего, вот обращу ваше внимание на это слово, муж оказывает жене должное благорасположение. Вот, если мужчине, если мужу достаточно зрительного контакта, да, то есть он увидел свою жену, что она красивая, и больше ему ничего не нужно, то вот жене как раз-то, когда речь идет о сексуальных отношениях, муж должен оказывать благорасположение. То есть он должен оказывать ей какие-то определенные знаки любви. Какие? Ну, немножко дам практических советов. Во-первых, вспомните, когда вы только встретились, когда вы только познакомились со своей супругой, как вы проводили время. Наверняка. Я когда готовил эту проповедь и спросил у жены, подходит ли вот это предложение, она сказала, вот когда я за ней ухаживал, то я в этом как раз-то и преуспел, да? Я приглашал свою жену в кино, да, мы ходили очень часто в какие-то кафешки, ну, недорогие, там, мороженое покушать, выпить сок какой-то. Я проявлял какие-то там знаки внимания, ходили много с ней, гуляли по парку, в лес ходили гуляли, и на лоне природы там я всегда умудрялся сорвать какой-то цветочек и подарить ей. И еще сразу хочу отметить, во-первых, вы вспомните, как это было, а во-вторых, вспомните, сколько времени вы на это тратили. То есть, сколько времени вы проводили вот в этих походах и в этих отношениях. И посмотрите на сегодняшнюю свою жизнь, и когда люди много разводятся, когда люди, живя в семейных отношениях, далеко не счастны. И раньше, когда я только пришел в церковь, я, конечно, думал, что самые счастливые, самые правильные пары – это, конечно, верующие, это христиане. Но, друзья мои, с практикой жизни в пасторском служении я увидел, что это далеко не так. Что и христианские семьи, да, как общежитие, делят одну крышу, делят одну жилую площадь, но за ними наблюдаешь, с ними разговариваешь, ты видишь, что это люди, живущие своей собственной жизнью какой-то на одной территории. Ну, не все, конечно. Итак, друзья мои, первое, что нужно сделать, это вот вспомнить, как вы это делали, и начать снова это делать. Вспомните, сколько времени вы на это уделяли, и ну, максимально постарайтесь увеличить время вот этих отношений. Второе, что нужно, друзья мои, дарите цветы и делайте подарки своей супруге. Ну, это не только, может быть, касается, ну, мужчин, делать подарки женам своим, ну, и жен тоже это касается. То есть, если вы видите, что язык любви у вашего мужа – это подарки, ну, делайте ему тоже подарочки. Итак, при этом не обязательно дарить каждый день по шикарному букету роз. Достаточно раз в неделю купить, ну, там, красивую розу. Я никогда не думал, я лично никогда не думал, что моей жене нравятся цветы. Ну, я сам такой, мне цветы, я считаю, что это деньги на ветер. Но заметил интересную вещь. Вот просто это эксперимент я проводил. Я вот заходил в магазин, она работала в торговом центре, и я заходил на первом этаже в цветочный магазин, покупал одну розу, поднимался к ней на работу и дарил ей цветок. И смотрел на ее реакцию. И я увидел, что реально ей это нравится. То есть Оказывается, что женщинам нужно дарить цветы. Не нужно там каждый день это делать, но хотя бы раз в неделю нужно это делать. Также там я не буду говорить о праздниках, о днях рождения, о определенных датах каких-то. Запомните их. Не можете запомнить? Напишите. И еще очень важно, знаете, как делать подарки? Не на день рождения, там, не на день свадьбы, а просто так. Просто так. Внезапно. И тем самым вы подчеркнете, как, это как знак вашей любви, вашего отношения. Разговаривайте со своей женой, разговаривайте со своей подругой, супругой. Говорите ей приятные вещи. Первое, помните, мы с вами разбирали, что человек создан для общения. И там я прямо остановился буквально на два слова и сказал, что женщины отличаются от мужчин в вопросах общения. Да, женщины так устроены, но в общении вашем, когда вы строите общение со своей супругой, вспомните книгу «Песни песней». Вот вспомните, как царь Соломон описывает взаимоотношения мужа и жены. И вспомните слова мужа, который говорит к своей невесте. Что он говорит? «Возлюбленная моя, красивая моя». То есть язык его таков, что он подчеркивает все ее достоинства, все ее прелести. Поэтому, друзья мои, когда вы, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите иметь счастливые отношения, а я думаю, что вы все знаете, что женщина – это как плодородная почва, что в нее бросает, что она и взращивает, и умножает в 300 крат. Поэтому если вы свою жену будете засыпать комплиментами, если вы будете в этих комплиментах искренни и откровенны, я уверяю вас, вам это восполнится, то есть вы получите обратно ту любовь, которую вы пытаетесь дать своей жене. Здесь я прям буквально остановлюсь на пару минуток. Почему нужно делать комплименты своей жене? Дело в том, что женщины, все-таки они, ну, девочки, да? Ну, понаблюдайте, у кого есть дочь, тому повезло. Мне неслыханно повезло. Я счастлив, что Бог дал мне дочь. И она растет на моих глазах, и я с малых лет, вот там годик-два, когда я стал замечать, дома практически никогда не смотрели телевизор, ну и сейчас, допустим, он есть, но его никто не смотрит, он даже не включается, я не знаю, зачем он стоит дома. И раньше мне говорили, что, ну, дурной пример. И я стал за своей дочерью замечать, вот телевизор она не смотрит, я думаю, почему она каблуки одевает? Почему она туфли мамины одевает? Почему она там пытается взять там губную помаду и нарисовать себе губы? В 2 года ребенку было, 2 года девочке. Сын у меня там с машинками играл, да? Почему девочка начала так себе, почему она так себя ведет? Я замечал, наблюдая за ней, замечал, что даже в маленьком ребенке просыпается вот это желание быть красивой, желание быть вот, как сказал Адам, вот кость от кости моей, плоть от плоти моей, будет она моей женой. То есть вот девочка, она с детства, никто ей ничего не говорил, никто ей не учил этого делать, но она это делает. Заложено Богом это, вот быть женственной. Вот, поэтому раз в женщину заложено быть женственной, она хочет быть красивой. Понятно, что мы говорим о том, что пусть ваша красота будет не внешнее плетение волос. Но не путайте, что там апостол Павел говорит. То есть Павел же не говорит, будьте некрасивыми. Там речь совершенно не об этом. И я не видел, если следовать вот этой логике о тексте Павла, то тогда женщины должны ходить с растрепанными волосами. Понимаете? И там Павел не об этом говорит. Там акцент сделан на том, что женщина должна иметь доброе сердце, красивое. Вот. Но тем не менее, никто не отнимает той красоты, которую Бог наделяет. Женщина, она хочет быть красивой, она должна быть красивой. И вы, мужья, должны им об этом говорить. Вы должны быть теми людьми, кто свидетельствует о ее красоте. Они нуждаются в этом. И поэтому, если вы не будете своей жене делать комплименты, она начнет думать, что она некрасива и непривлекательна, что вы больше ее не любите, что она больше вам не нравится. Женщины так устроены. Поймите меня, братья, мужчины, нужно им делать комплименты. Если вы не будете этого делать, и вы думаете, что ваша жена христианка, И на этом все. Я хочу сказать, что помните, мы текст прочитали с вами у апостола Павла, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием вашим. Я вас уверяю, что найдется, сатана найдет того, кто начнет ей петь дифирамбы, кто начнет ей говорить о том, что она красива. Найдется тот, кто будет ей. Сегодня есть очень много способов, как это сделать. Это и интернет, и так далее. То есть найдутся те, кто будет говорить ей о ее красоте, о ее прелестях. И, а мы с вами сказали, что женщина так устроена, хотите вы того или нет, большая часть из них отреагирует в этом направлении. Поэтому вы можете потерять свою жену, вы можете потерять свою семью. Но это самое отрицательное развитие событий. Но мы же с вами говорим о семейном счастье. Если вы хотите быть счастливыми в своей семье, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите, жены, чтобы ваши мужья были счастливы, пожалуйста, вот говорите друг с другом. Мужья, делайте женам комплименты. Женщины тоже делайте комплименты мужьям своим, потому что иногда замечаю, как женщины ведут себя неправильно. Неправильно ведут, но чуть попозже об этом скажу. И еще что нужно, совет еще один, телесные контакты. Обнимайте, целуйте свою жену. Это должно быть в вашей семье заведено за правило. Вы приходите с работы, надо обязательно обнять свою жену и поцеловать. Уходите вы на работу, обязательно обнять свою жену и поцеловать. Дети должны видеть это, видеть, как папа любит свою маму, как это проявляется, Божья любовь. Даже вот у меня кошка дома есть, не моя, сына кошка, но вот она... Наверное, или она меня выбрала, или я ее выбрала, не знаю кто. Но мне приходится ее кормить за ней, короче, там все, ухаживать за этой кошечкой. И я сажусь за рабочий стол, она обязательно приходит ко мне рядышком на окошечко. И вот развалится на окне и начинает мурлыкать. И вот я только руку протяну туда, к окну, она то одним боком на мою руку ляжет, то другим боком на мою руку ляжет. Вы понимаете, даже скотинке, животному... Хочется, чтобы его погладили, понимаете? Хочется, но он сразу успокаивается. Поэтому, друзья мои, ну, также телесные контакты. Не упускайте возможности, ну, погладить свою жену, приобнять ее, поцеловать ее. И я вам уверяю вас, она будет как цветочек расцветать. Конечно, хотелось бы вам порекомендовать несколько книжечек для прочтения. Запишите, пожалуйста. Книги, замечательные книги, которые необходимо вам прочитать. Первая книга «Размножение неволи». Вторая книга «Обними меня крепче». Третья книга «Союз непохожих». Четвертая «Все сложно». Пятая «Испытание ребенком». Шестая книга «Любовь как образ жизни». Автор тот же самый, который написал «Пять языков любви». Эту тоже книгу нужно прочитать. И восьмая книжечка, которую бы я вам порекомендовал, это «Мужчины с Марса». А женщины с Венеры. Вот, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми людьми, уделяйте огромное внимание на вот этой фундаментальной истине о сексуальных отношениях. Приведу вам маленький пример или историю одну. Одна из, это самая трогательная история из жизни Маяковского. Она произошла с ним тогда, когда он был в Париже со своими выступлениями. Он познакомился там и влюбился в Татьяну Яковлеву. Можете в интернете набрать и посмотреть, погуглить эту историю. Вы прочитаете ее, вы просто будете ошеломлены этой историей. То есть Владимир Маяковский настолько влюбился в эту женщину и настолько проявлял к ней свою теплоту и заботу. Но так жизнь распорядилась, что ему пришлось возвращаться обратно в Советский Союз. Он полученный гонорар перевел в банк, чтобы этот банк один раз в неделю переводил средства в одну цветочную фирму, в одну компанию. И та компания, получая эти деньги, должна была приносить каждое воскресенье букет самых разнообразных красивых цветов с визитной карточкой, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Как вы думаете, сколько времени эта женщина получала эту корзину со цветами? Наступила Вторая мировая война, немцы захватили Францию, Париж, и единственный источник для выживания этой женщины был этот букет, который приносила эта фирма цветочная ей каждое воскресенье. Ей приходилось продавать эти цветы, и таким образом она не умерла с голоду. После войны уже, примерно в 70-е годы, один из инженеров, который краем уха, находясь в СССР, слышал об этой истории, думал, что это какая-то легенда, вымысел. Приехав во Францию, он решил навестить эту женщину, пришел к ней, к этой женщине, и, общаясь с ней, беседуя, когда они пили вместе чай, он стеснительно задал ей вопрос. «Скажите, пожалуйста, вот нас всех в России мучает вот этот вопрос. Правда ли, что Владимир Маяковский вот такой жест сделал вам?» Она ему сказала: «Вы никуда не торопитесь, давайте посидим, попьем чай». А это было как раз воскресенье. И вот в определенное время, примерно в час дня, я не знаю, сколько там времени было, раздался звонок в двери. Двери открылись, и на пороге стоял посыльный, у которого в руках был удивительно огромный букет. И там была эта визитная карточка, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Вот, казалось бы, какой-то один поступок он сделал, один жест. Маяковского уже нет десятилетий. Она пережила его на 60 лет. Но он продолжал быть в ее жизни. Каждое воскресенье к ней приносили цветы. И в этих цветах лежала визитная карточка от Владимира Маяковского. Я не приглашаю вас вот к таким жестам, мои дорогие братья, сестры. Конечно, если у вас есть возможность, почему бы так и не сделать. Но я приглашаю вас к тому, чтобы вы могли, мои дорогие братья, мои дорогие мужчины, оказывать своим женам такие знаки внимания, чтобы вы, как Владимир Маяковский, в жизни этой женщины, были всегда в их жизни. Вы должны, ну, не знаю, прочитайте что-то, найдите, поделитесь каким-то опытом с кем-то, как это сделать, как делать так, чтобы вас ваша жена любила, ценила, и вы на протяжении всей вашей жизни были для нее самым дорогим, самым любимым, самым любящим человеком. Итак, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми, вы должны и этот фундамент Божьего установления для семейного счастья соблюдать. Пусть Господь вас обильно благословит, и да поможет нам с вами Бог. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.
2: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем тренинге. Не только смотрите нас, но и принимайте активное участие в нашей программе. Сегодня мы поговорим о стрессе. Друзья, скажите, пожалуйста, вот стресс – это переживание только каких-то негативных эмоций, всплесков, или позитивные тоже могут привести к стрессу? Как вы считаете?
3: Мне кажется, что сильные вообще любые эмоции, и позитивные, и негативные, они тоже могут оказывать какой-то стресс на человека.
2: Спасибо. А может быть, у кого-то есть другое, иное мнение? Или вы согласны с этим? Совершенно верно. Любые всплески эмоциональные, сильные, такие как... А какие, вот, к примеру, всплески могут привести к стрессу? Вот с чем вы сталкивались?
3: Ну, я с этим не сталкивалась, но мне сразу в голову пришло свадьба. Когда люди женятся, это же, наверное, сильный стресс для обоих людей.
2: Да, хорошо. Можно и негативные, и позитивные. Какие еще какие ваши варианты? С чем вы сталкивались? Угу.
4: Экзамены.
2: Экзамены, совершенно верно. Это точно, это стрессовый.
5: Похороны. Глубочайший стресс.
2: Да, это глубочайший стресс. Еще какие-то есть варианты?
5: О, еще когда по магазинам ходишь, ужасно стрессово, когда не можешь подобрать то, что тебе нужно.
2: Хорошо, спасибо большое. Друзья, а вот вы привели примеры, да? А если заглядывать в корень, как вы считаете, что такое стресс? Ну вот ваше понимание стресса, что это такое?
4: Это неуверенность в ситуации.
2: Так, я пока буду записывать за вами. Угу. Это неуверенность. Угу. Еще.
6: Мне кажется, это вообще реакция организма, ну, нервной системы на факторы-раздражители.
2: Угу. Хорошо. Защитная? Или как? Или, Павлик, это твоя версия? Так, еще какие у вас есть ассоциации со словом «стресс»? Ну вот вы назвали ситуации. Ну вот давайте еще хотя бы одно.
4: Страх неизвестности.
2: Страх. Ну вот неуверенность, да. Хорошо, давай напишем это еще страх. Страх. Еще есть какие-то варианты? Хорошо. Стресс — это действительно, это реакция, это защитная реакция организма на воздействие извне. И как мы уже верно подметили, внешний какой-то раздражитель может быть разный. Это могут быть и положительные, и отрицательные какие-то эмоции. Друзья, если вы смотрите нашу программу на нашем сайте или на YouTube-канале, то поставьте видео на паузу и пройдите тест, который дан в описании. А если вы смотрите нас в эфире, то переходите в наши социальные сети или на наш YouTube-канал. В поисковике введите цикл и тему и пройдите тест в описании. Друзья, а мы с вами возвращаемся к тесту, который мы уже прошли. Вы его заполнили, и вам нужно было посчитать количество баллов, которые вы набрали. То есть вы просто суммируете все цифры, которые у вас были. Чем она больше, да, тем выше, соответственно, уровень стресса. Я вам скажу так, что если сумма ваших баллов составляет меньше 99 баллов, то это низкий уровень стресса, да? Можем поздравить тех, у кого он ниже. От 100 до 125 баллов – это средний уровень стресса. Больше 125 баллов – это высокий уровень стресса. Что же интересно, да, с этим делать? Давайте вернемся к глубинам, точнее, тому, что такое вообще стресс. Мы с вами уже начали говорить, да, о том, что это неуверенность, что это страх. Да. Давайте посмотрим, какие бывают уровни. или что у нас, так скажем, вызывает стресс. Как вы считаете, еще вот назовите, какие еще моменты бывают, которые вызывают у нас с вами стресс? Ну вот у вас, что было именно в вашей жизни? Вот вы назвали какие-то общепринятые, да, что это свадьба, что это предложение руки и сердца. Просто у меня в жизни была такая ситуация, да, когда сделали предложение моей подружке, я помню, у нее просто подскочило давление, которого у нее никогда не было. Это тоже также стресс, это воздействующий фактор, и это реакция на ее организма на данное предложение. Милена?
3: Ну, наверное, чаще всего стресс возникает у человека, когда что-то идет не так, не по плану.
2: Так. Угу.
3: Ну вот это может быть даже предложение.
2: Окей, давайте рассмотрим это с вами вот в таком контексте. В видах, да, вот в уровнях, видах стресса. Как вы считаете, какой вот стресс бывает? Физиологический, психологический? Вот когда идет что-то не по плану, как наш организм реагирует? Какой это, как думаете, как это проявляется?
3: Ну мы пытаемся сразу найти выход, какие-то рассмотреть ситуации возможные, как решить этот вопрос.
2: А, это уже действие, а вот...
5: Вообще изначально паника, наверное, идет, что что-то идет не так, мне надо сделать по-другому.
2: А как это проявляется?
5: Ну, я бегаю и плачу, и горячу иногда.
2: Так, смеюсь. Вот смотрите, физиологически, да, Вика, она, получается, начинает бегать, бежать. Так, еще какие варианты? Костя?
6: Ну, я тоже про физиологически хотел сказать... У меня начинает биться сильно сердце, и даже немножко потеть начинаю.
2: Учащенное сердцебиение. Я, когда стрессую, когда нервничаю, когда мне приходится куда-то выходить, что-то говорить, физиологически это проявляется как? У меня такая паника в глазах, да, у меня начинает просто внутри и снаружи все, меня начинает всю просто трясти, да, порой голос начинает дрожать. Например, у меня мама начинает очень сильно краснеть. Да, слава богу, мне этого не довелось. К психологическим. Какие, вот, или хотя бы назовите, какие бывают психологические виды стресса в том плане, что когда что с человеком происходит? Ну вот, к примеру, стресс физический — это когда вас ударили, стукнули. Физически он проявляется у человека как? Это голод, это дрожь какой-то, тремор. Психологический.
5: Например, мы можем... впасть в депрессию, там, я не
2: так.
5: знаю.
2: Угу.
5: Психологически это когда именно, ну, например, не хочется ни с кем разговаривать, или наоборот, чаще говорим.
2: Там, так, то есть мы...
5: Это
2: да.
5: какая-то нервозность или...
2: Правильно.
5: Что такое?
2: Да, Катя, это так и есть. Когда мы начинаем, к примеру, чаще говорить или, к примеру, наоборот, медленнее, это заторможенность нашего, к примеру, мышления, да, и речевого аппарата. А скажи, пожалуйста, психологически какие стрессоры влияют на человека? Ну вот как ты думаешь, какие? Вот, к примеру, физически, я говорю, это когда нас бьют или, к примеру, когда заставляют, да, заставляют. Вот это какой будет вот заставление?

0: Делай вот так. Я тебе сейчас скажу, как нужно делать. Вот ты знаешь, вот ты вот делаешь неправильно все в своей жизни. Ну и начинает человек вот как-то осуждать и говорить о том, как нужно делать воздействие тем самым на тебя, ну или на какого-то либо оппонента. Хорошо. Еще какие вот виды манипуляции? Вот когда обижают. Это же тоже один из видов психологического такого давления, тоже, которые на нас влияют, и мы тем самым начинаем. Какие еще бывают реакции? Вот.
1: Ты имеешь в виду реакции или причины?
0: Причину почему? И реакцию. Вот как раз-таки противоставляем.
1: Ну, бывают какие-то надумки. Допустим, тебя никто не обижал, а тебе кажется, что человек на тебя как-то косо смотрит, и ты начинаешь волноваться, думать, ну почему, что же я сделал? И анализируешь свои действия, и из-за этого тоже возникает стресс.
0: Угу, так, спасибо большое, Костя.
2: Или бывают высокие нагрузки, когда мы даже можем сами себя нагрузить, из-за чего потом возникают проблемы, сбивается сон, и ну, ты не можешь справиться с этой нагрузкой, потому что она возникла, и ты испытываешь стресс.
0: Отлично.
3: Да, вот как сказал Костя, что мы начинаем себе надумывать очень много, и иногда можем себя так в угол загнать, что очень плохо может стать, ну и стресс появляется, и все что угодно негативное может появиться от того, что ты себе придумываешь что-то.
0: Так, ну, додумываешь. Хорошо, спасибо большое. То есть это додумывание, вот это психологически. Милена?
4: Да, вот, кстати, я не знаю, к физиологии это относится или нет, но ведь организм, мне кажется, стрессует, когда, допустим, мы недосыпаем или недоедаем, переедаем. Это тоже для организма же является стрессом.
0: Конечно. А вы знали, к примеру, о том, что мы медленно с вами переходим, да, из видов стресса психологических и физиологических, да, о том, как они тоже проявляются на этих уровнях, о том, вот, что бывает, когда мы испытываем стресс? Правильно ты сказала, Милен. Бессонница. Бессонница или нам наоборот все время хочется убежать от реального мира и хочется спать, спать, спать, спать и спать. А какие еще бывают причины? Или уже не причины, так скажем, а то, что выливается? Какие вот симптомы, так скажем, того, что вы испытали уже стресс? И вот вы сейчас в стрессе. Вы сдавали экзамены. Мы уже все с вами не в детском садике. Мы уже все что-то испытывали. Милена?
4: Я помню, у меня в 9 и в 11 классе, когда я сдавала экзамены, у меня выпадало очень много волос.
0: Угу.
4: И вот такая была реакция.
0: Физиологическая реакция на стресс, да. То есть это у нас внутри нас разрушаются все витамины, да, у нас вот на клеточном уровне воздействие стресса бывает настолько сильным, что витаминов нам не хватает. Поэтому начинается это с того, что у нас начинают ноготочки, да, как-то расслаиваться, выпадать волосы. Вот, спасибо. Спасибо еще.
2: Когда я переживала очень сильную боль, у меня было такое чувство, я человек активный и люблю людей, но в тот период мне не хотелось ни с кем разговаривать, и, ну, это было постоянное накручивание себя, я оказалась изолирована от всех, и мне даже не хотелось ни с кем разговаривать.
0: Угу. Спасибо большое. Да, это тоже как один из видов и симптомов стресса. Это когда мы бываем либо очень раздражительны, да, когда вот у меня очень часто такое бывает, я сфокусирована на чем-то одном, да, мое внимание все туда нацелено, и когда ко мне прилетает извне какой-то вопрос, меня настолько иногда ошарашивает, что я впадаю в такую немножечко панику от того, что меня сейчас спросили вообще, как это происходит. Либо это вот такое, когда мы не хотим вообще ни с кем разговаривать, да, и это такое, как скажем, ну, из следующих этапов прохождения стресса. Просто симптомы относятся у нас к первому этапу, этап тревога, когда наш организм говорит о том, что что-то произошло не так, что-то там извне на нас повлияло.
2: И действительно, да, хотелось просто спать, никуда не выходить, ни есть, ни пить, просто лежать и убегать от проблем дальше.
0: Вот, физиологическое, психологическое проявление стресса, которое на нас, ну, как бы воздействовало. То есть это и голод, это я лежу, это то, что я начинаю себя накручивать, думать о том, что а как, а что, а как, и почему, и что там с этим делать. Но вот скажите, пожалуйста, в такой ситуации вы можете принять какое-то правильное решение, действовать как-то? Ты смогла как-то действовать?
2: Пришлось.
0: пришлось, да? Но когда ты вот лежала, ты действовала, или когда тебе

0: пришлось физически что-то сделать.
1: Да, очень помогло то, что я все-таки встала с кровати и куда-то пошла, и просто гулять по вечерам.
0: Угу.
1: Вот после свежего воздуха мысли стали осознаннее, и я смогла что-то делать.
0: Отлично, спасибо большое. Вика?
2: В моем случае, у меня так часто бывает, когда я испытываю стресс, для меня это как толчок, что я в этом состоянии находиться больше не хочу, я не впаду больше в такое состояние. Я должна что-то сделать для того, чтобы выйти из этого. Я решаю проблему и стараюсь больше не попадать в нее. Ну, конечно же, попадаю, я же человек.
0: Так, хорошо, спасибо большое. Да, вот мы говорили о том, что бывают и положительные, и какие-то негативные, да, моменты, которые на нас влияют. И мы что вот это можем делать? Мы можем от этого бежать, да, но нас все равно настигает то, что мы все испытываем все равно с вами стресс. Вот на первом этапе, этапе тревоги, да, когда организм говорит о том, что мы испытываем стресс, чаще всего человек старается не обращать на это внимания. И мы разбираем симптомы. На этом этапе проявляются симптомы стресса. Это бессонница, это либо какая-то, как ее называют очень часто, лень. Как вы думаете, вообще лень сама по себе существует?
3: Да.
0: Так, еще кто иного мнения?
4: Нет.
0: Ну да, есть какие варианты, да или нет?
5: На самом деле, я тоже думаю, что нет. Скорее всего, лень — это тоже реакция организма, какая-то защитная, возможно, даже.
0: Да.
4: Вот как сказала Милена, лень — это естественное состояние мозга, чтобы мы с собой ничего не сделали. То есть не натворили.
0: Окей, спасибо большое. Один из симптомов стресса на первом этапе тревоги, так скажем, это лень, друзья мои. И лень — это сложное чувство. Запомните, лень самой по себе как такового такого явления не бывает. За ним стоит обязательно неудовлетворенная потребность человека. То есть мы ленимся с вами не просто так. Мы не удовлетворяем свои базовые потребности. Из-за этого мы больше не хотим ничего делать в этой жизни. Поэтому иногда лень — это очень хороший защитный механизм. А иногда это признак того, что что-то в вашей жизни не идет не так, да, и, может быть, что-то, ну, какие-то нарушения на физиологическом уровне у вас произошли. Симптомы. Действительно, вы правильно назвали. Вялость, слабость, либо наоборот. Мы начинаем что-то бешено делать, суетиться. Приступы страха, паники, когда ступор. Даже некий, да, когда вот люди впадают в панику или, наоборот, убегают куда-то. Плохая концентрация внимания. То есть мы не можем сфокусироваться, сосредоточиться. Если вы наблюдаете у себя такие признаки, помните, что неважно от чего они там, от негативных или от позитивных каких-то, да, моментов, нужно понимать, что так, что-то со мной сейчас идет не так. Значит, я должен что-то делать. Смотрите, на первом этапе, когда вы все-таки распознали у себя вот эти вот признаки, вы чувствуете, что у вас, ну вот уже такой, так скажем, следующий момент, это нервный тик, да, или, к примеру, проявление каких-то психосоматических проявлений. Это уже второй этап. Психосоматика. Кто знаком с этим словом? Что это такое?
5: Это объяснение реакции организма какими-то психологическими вещами. То есть любая какая-то болячка, проявление вот физическом физиологии, это явление, как бы, оно обуславливается именно чем-то внутри, чем-то связанным с психологией.
0: Хорошо, спасибо большое.
6: Психосоматика — это как бы самовнушение, что, вот, например, у тебя какая-нибудь травма ноги, но она уже давным-давно зажила, но ну, ты до сих пор хромаешь. И это, возможно, связано не с тем, что у тебя какие-то там последствия после именно травмы, а в большинстве случаев это психосоматическая боль, когда ты сам себе внушаешь, что она болит до сих пор.
0: Так, еще есть какие-то варианты? Катя?
1: В целом, правильно сказали о том, что когда что-то внутри в плане психики идет не так, это каким-то образом, какими-то болячками выявляется на физиологическом уровне. Например, есть люди, которые, когда испытывают стресс, они причиняют себе осознанный вред.
0: осознанный или неосознанный. Спасибо, друзья. Психосоматика, психо — это душа, сома — это тело. Соответственно, правильно, как вы сказали, да, это психологическое влияние, да, когда мы, к примеру, себе что-то бессознательно запрещаем. Да? К примеру, когда человек садится на диету и говорит о том, что я это не буду кушать. И сознательно он понимает, что, например, есть после шести нельзя. Но бессознательно, к примеру, очень любит... Ну, у нас такая потребность, да, в еде, в принципе, физиологическая. Да, и мы, к примеру, не доедаем. Ну, не доел сколько-то калорий в день. Соответственно, мы говорим себе сами, да, себя очень хорошо уговариваем в том, что подожди, пожалуйста, немножечко, еще чуть-чуть надо потерпеть. И организм ждет. Да, иногда, когда люди садятся на диету, организм начинает ждать в каком плане? В том плане, что нам, наверное, что-то будет не очень хорошее, поэтому мы как раз-таки откладываем все жиры, которые у нас с вами есть, поэтому отдавать он, соответственно, ничего не хочет. Либо наоборот, да, он начинает отдавать, но при этом ждать, что этот этап когда-нибудь закончится. А этап, к примеру, не заканчивается. Мы все просим свое тело, что подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. А вот это конец этого подожди никогда не наступает. Тело тогда говорит: окей, вот тебе апатия полная, да, вот тебе лень просто, чтобы, ну, ничего как бы не делать. Или, к примеру, да, вот вы все учитесь, да, вот начинается учеба, учебный процесс, все 5 дней, вы просто от звонка до звонка в школе, там, сидите, учитесь, учитесь и говорите: а вот когда я приду домой, я займусь там своим хобби, я еще пойду на тренировку, вот настанет суббота, воскресенье, выходные, я как раз этим и займусь. А организм настолько истощился за всю неделю, что он думает: вот выходные-ка я расслаблюсь, тут-то я сейчас отдохну. А вы говорите: нет, дружок, у меня там планы такие грандиозные, ты-то давай-ка потерпи. А организм у нас с вами, он такой как бы не резиновый, у него ресурсы иссякают. Поэтому он выдает нам такое прекрасное слово, как прокрастинация и лень. Но лень — это результат того, что мы что-то либо запрещаем, либо не удовлетворяем какую-то свою истинную потребность. И уже такие моменты проявляются на втором этапе нашего уже стресса. Это противостояние, когда организм начинает немножечко бунтовать и выдавать вот такие как бы уже болезни, так скажем, в нашем состоянии, да, это уже, соответственно, реакция. Важно, кстати, помнить, что стресс иногда, не иногда, а в принципе, это очень хорошо, потому что он, в принципе, помогает нам адаптироваться либо к каким-то ситуациям, либо показывает, что это нам не нужно. К примеру, стресс, когда у нас свадьба или нам сделали предложение, он показывает, что мы переходим на новый этап жизни. И мы, соответственно, ну, как бы, когда мы это осознаем, понимаем, да, понимаем причину стресса, что стресс здесь как какой-то вот выработка вот этого адреналина, да, который вырабатывается у нас, это как положительный и переход на новый этап жизни. Здесь мы реагируем уже тем, что просто потом отдыхаем, да, и понимаем, что это круто. Соответственно, когда у нас стрессовая ситуация, к примеру, на работе, да, или в школе, или в каком-то, ну, как бы экзамен, да, то здесь мы должны понять причину, почему мы нервничаем. Если, к примеру, мы понимаем, да, что на экзамене я иду туда не готовым, соответственно, что надо было делать? Готовиться. Стресс помогает здесь понять о том, что «Дружок, ты что-то в жизни сделал не так, приоритеты ты не те расставил». Но если мы на первом этапе тревоги игнорируем эти как бы симптомы, да, там, бессонница, или, к примеру, игнорируем причину, да, стресса, то мы постоянно будем возвращаться в эту стрессовую ситуацию, и, соответственно, реакция будет не очень положительной. Сейчас я предлагаю сделать вам такое упражнение. Мы говорили о том, что бывает физиологическое, да, и психологически бывает стрессы. Для этого нам нужно будет с вами встать. Это такая есть классная методика, методика-ключ, где мы должны будем с вами все свое внимание перевести как раз-таки на физиологический выброс наших с вами зажимов, которые мы испытали в стрессе, да, как Вика сказала в начале программы о том, что она начинает делать, бежать, да, и когда мы испытываем стресс или какую-то негативную эмоцию, не зря говорят о том, что нужно приступить к физической какой-то активности. Что, в общем, нужно сделать? Есть такая поза кучер, то есть вам нужно будет присесть, как вы обычно садитесь, присаживайтесь, но присаживайтесь не на стул, да, а, соответственно, как будто вы делаете приседание. Так, ноги на ширине плеч, присаживайтесь, так, теперь вытягивайте ручки вперед, садитесь теперь еще чуть-чуть ниже. Каждую вот эту вот позу нужно делать в течение 30 секунд. То есть вы сделали 30 секунд, дальше вытягивайте ручки, садитесь еще ниже. Еще ниже, чуть-чуть. Так, отлично. Теперь постарайтесь удержать, то есть ваше внимание сейчас полностью направлено на ваше тело, на том, о том, как вы стоите, на равновесие. Если у вас получится, вы можете закрыть глаза, подышать. Следующий этап, мы не будем, конечно, с вами выдерживать по 30 секунд, следующий этап, вы вытянули вот эти вожжи, да, когда вы сели, вы присаживаетесь. Потом вы присаживаетесь еще ниже, садитесь еще ниже. Так, а теперь у кого получится, мы немножечко вытягиваем губки трубочкой, направляем все свое внимание, все, понимаете, мышцы должны быть напряжены, что ног, что рук, что лица, и тех, кто самый стойкий, попробуйте встать на носочки. Вот так нужно удержаться и продержаться 30 секунд. Спасибо большое, друзья, вы большие молодцы, спасибо вам за эту разминку, можете присаживаться. О том, какие еще бывают способы выхода из стресса, да, из таких как бы стрессовых легких ситуаций, мы с вами поговорим на следующей программе. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Мы рады, что вы можете проходить этот тренинг. И также мы рады помочь вам в том, чтобы вы легче переживали все свои стрессовые ситуации. Всего вам доброго. До свидания.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко. А самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос. А ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать. Ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают – все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени». По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: «Не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни». Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести Его людей в Его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели – в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за шесть дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими. Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот, ну, вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос типа: «Почему со мной произошло то и то?» Ну, нечто хорошее или не совсем. Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше, ни много ни мало, святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве, потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое Царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин Stretch Limo, что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, ну, как-то громоздок, непрактичен, вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот, когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство, это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, то ты сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный». То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: До 21 года я жила с родителями, и у меня с детства была собака, которую я очень сильно любила, потому что я была одна в семье, и он мне был почти как младший брат. И когда мой тогда еще будущий муж приезжал к нам в гости, он тоже видел, что у меня собака, что я очень ее люблю. Также он видел, что с собакой очень много хлопот, что шерсть от нее повсюду, что надо постоянно чистить ковры, что надо с ним гулять регулярно. И он говорит: «Велина, давай, пожалуйста, у нас никогда не будет собаки». Но вот время прошло, мы поженились и переехали за 600 километров от родителей. И, конечно, первое время я очень сильно скучала. И мы часто созванивались, и когда мы говорили по видеосвязи, и в кадре появлялась моя собака, у меня просто тут же на глаза наворачивались слезы, я начинала очень плакать, потому что я очень сильно по нему скучала, мне его так не хватало. И, в общем, так продолжалось какое-то время, муж мой все это видел прекрасно, и, в общем, однажды стена рухнула, он позвонил моим родителям, как потом я уже узнала, и сказал: «Я решил подарить ей собаку». Моя мама, конечно, очень сильно удивилась. Она знала об его отношении к питомцам. Ну, потому что он вырос в семье, в которой собаки — это просто животные, которые живут на улице, в будке, и как бы особо за ними не смотрят. Они такие самодостаточные животные. А я с собакой дружила. И, в общем, они подарили мне собаку на день рождения, и для меня это было такое счастье. Во-первых, конечно, потому что у меня появился маленький друг, а во-вторых, потому что я поняла, насколько сильно меня любит муж, что он готов был пожертвовать каким-то своим комфортом, своими привычками ради того, чтобы просто я была счастлива. Для меня это очень сильный, очень высокий показатель любви. Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы такой любовью любили друг друга, когда мы не боимся чего-то отказаться, от какого-то своего комфорта, от каких-то своих предпочтений, привычек, чтобы другому было хорошо.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Поговорка «Москва слезам не верит» сейчас очень точно характеризует современную жизнь. Нам трудно быть милосердными и прощать ближнего. Почему это так тяжело? Мы выросли в мире, в котором каждый сам за себя. Себя не пожалеешь, никто не пожалеет. Ударили — дай сдачи. Эти законы.

Нас с детства приучают их не делать, их бояться и не прощать за них никого. Мир не учит прощать. Вот почему апостол Петр, посчитав себя достаточно духовным человеком, спросил Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 18 глава. Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Этими словами Господь показал не только то, что мы должны прощать всех, кто согрешил против нас, но также дал понять, насколько глубоким и искренним должно быть наше прощение. Вспомните, удавалось ли вам прощать одного и того же человека 2 раза в один и тот же день? А 3? А 4? А 5 раз? Это очень большая редкость. Петр мыслил линейно, а Иисус развернул эту линию в панораму. Число 7 – ширина, а 70 – глубина. Получается, что 490 – это площадь, это какой-то охват. 7 в Библии – это число полноты, в данном случае число полноты прощения, выраженное в количественном выражении. Это прощение каждого кающегося человека и каждой нанесенной мне обиды. А теперь давайте посмотрим на число 70. Да, важно прощать всех и всегда, но как мы подчас прощаем? Друг, прости. Хорошо, хорошо, Бог простит. На словах вроде бы мы прощаем человека, но насколько искренне и глубоко? Бог простит. А это затаённая обида, это нежелание иметь с человеком ничего общего. Внешнее прощение состоялось. Произошло прощение в ширину, но не всегда оно переходит в глубину, то есть искренне, от всего сердца. Число 70 указывает на то, как глубоко и искренне я прощаю. Это качественный показатель, перекрывающий все возможные пределы. Иисус обращает наше внимание не на то, сколько, не на количество, а на качество прощения. И наши слова, слова прощения, имеют значение только тогда, когда за ними стоит искреннее, глубокое, сердечное дружелюбие. «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». Осмелюсь перефразировать эти строки. «Я вас простил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, прощенным быть другим». Господь прощает нас именно так. Многие из нас стремятся в Царство Его. И подчас мы не осознаем того, что встретимся там и с обиженными нами, и с теми, кто обидел нас. Поэтому Иисус продолжил: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими». Обратите внимание, Царство Божие подобно царю, царю, который пожелал взять свое. Чего хочет Бог? Вернуть свое, преобразить землю и природу, восстановить веру и чистоту отношений между людьми. Читаем дальше. «Когда он, то есть царь, начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь нему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу тебе, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Через покаяние мы получаем прощение от Бога. И от Бога, и от людей по заповеди Христа. Небесный Отец прощает кающуюся душу, но какой ценой прощает Господь? Недавно на экраны вышел замечательный фильм «Хроники Нарнии». Лев, прообраз Спасителя, отдает себя вместо негодного мальчишки, сластолюбца, вруна и предателя злой колдунье.

И она жестоко с львом расправляется. Зато мальчик остался в живых. Непостижимая, необъяснимая и необъятная Божья любовь. Простить значит пожертвовать своей обидой, своими амбициями, своими интересами, своим эгоизмом, в конце концов. Иисус согласился пойти на страшные муки и вечную смерть, чтобы жили мы, люди земли. Сегодня мы с великой благодарностью вспоминаем Его подвиг на Голгофе, и сердца наши горят желанием прославить Иисуса, отблагодарить Его, чем можем, чем воздать Спасителю, чем мы можем Его отблагодарить? Только тем, что будем послушны Его Слову, Библии. Тем, что возлюбим всем сердцем Его, и тем, что возлюбим ближнего, как самого себя. И пусть первым выражением этой любви будет наше прощение друг другу и в ширину, и в глубину. Попросим у друга прощения и простим от всего сердца до 70 раз. И сделаем это, не откладывая. И даже если какой-то человек не поверит в искренность нашего прощения, не поверит нашему покаянию, то нам поверит Спаситель, прощающий всякий раз, когда мы обращаемся к Нему. Ведь ради этого Он и пролил свою драгоценную кровь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Ты мне новую куртку испортил.
3: Дарик, ты видишь номер?
4: Да, 45677ОМ.
3: Так, отлично, он у меня попляшет. Я как раз записалась в клуб ВСН.
4: Что еще за ВСН?
3: Что, не слышал? Клуб «Высвободи свою ненависть».
4: Высвободи свою ненависть?
3: Ну да, разве ты никогда не хотел выругаться на кого-нибудь?
4: Ну...
3: Конечно, хотел. Всего за $99.99 люди из ВСН схватят нужного человека, и ты сможешь крикнуть ему в лицо все, что захочешь.
4: И ты что, на самом деле собираешься кричать на твоего парня?
3: Естественно. А зачем ты думаешь, я записала номер его машины?
4: Знаешь, Иисус сказал, что мы должны иначе относиться к людям.
3: Да? Ну и как?
4: Правило простое. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они отнеслись к тебе.
3: Хорошие слова. Надеюсь, что после того, как я выскажу этому типу все, что о нем думаю, он будет поступать именно так.
5: Иисус сказал, если вы любите только тех, кто любит вас, что пользы? И грешники любят тех, кто любит их.
4: Ну что, тебе полегчало?
3: Да нет, какой-то тип сегодня высвободил свою ненависть на меня, и все из-за того, что я припарковалась близко к его машине. Ну что за люди? Неужели нельзя проявить хоть чуточку понимания?
6: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. «Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал». Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше, я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я Тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что Я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс
1: сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, батюшки, ой.
5: Здравствуйте, Марья Ивановна.
4: Ой, здрасте.
5: Не выспались, наверное.
4: Ой, да.
5: Марья Ивановна, так давайте я вам метлу-то починю.
4: Ой, Афанасий Филиппович, да вы уж ее столько раз чинили, выбрасывать ее уж пора. Да я все за новой не схожу, у меня ведь новая есть.
5: Да где же?
4: Да на складе вон, у нашей старшей. А я все с этой...
5: Так пойдите, возьмите новую, так же нельзя работать.
4: Да вы знаете, наверное, сейчас пойду и возьму. Что-то я совсем с ней измучилась. Ой.
6: Да ты не бойся, трусиха.
7: А ты не называй меня так. Я и не буду бояться.
5: Она права, Виталик. Маша, ты не смотри на колеса. Давай. Держи.
7: Да у меня никогда не получится.
5: Ну, давай еще раз попробуем. Садись, я подержу. Так, садись. Я тебя подержу, а ты крути педали сама и заметишь, как поедешь. Давай.
6: Нет, я не могу на это смотреть.
7: Посмотрела бы я на тебя, если бы ты учился вертолет водить.
5: Так,
4: что же это такое происходит-то, а? Но это у меня вообще слов нет никаких.
5: Что случилось, Марья Ивановна?
4: Афанасий Филиппович, помните, я вам рассказывала про инструмент, про новый, который у нашей старшей хранился на складе?
5: Да,
4: так вот, она отдала его на временное пользование. Посмотрите, что от него осталось, а? А поглядите только.
5: Это
4: у меня вообще слов нет никаких.
5: Я сожалею, Марья Ивановна, даже не знаю, что и сказать.
6: Так вы наругайте ее.
4: Что я и сделала.
6: А она что?
4: Так она меня еще и премии за это лишила. О, представляете?
6: Ничего себе.
4: Нет, у меня вообще, у меня слов нет никаких. А доверяешь человеку самое ценное. А так ведь от этого же зависит работа менеджера по чистоте. Че стоите как вкопанные, а? Заходите давайте.
5: А, да, пожалуйста. Конечно. Да, тут, конечно, надо было что-то сделать.
4: Вот вы мне скажите, Афанасий Филиппович, а? Да. Как мне поступить в этой ситуации?
5: Прямо и не знаю, Марья Ивановна. У меня же совет-то на всякий случай не готов. Но есть история.
4: Ой, ну, давайте историю, а там посмотрим.
5: Эту притчу рассказал сам Иисус Христос. Он был недоволен тем, как свои обязанности исполняли священники. Бог поручил священникам духовное состояние народа. А они этот народ только развращали. Итак, притча о злых виноградарях. Один человек посадил виноградник и поручил присматривать за ним виноградарем, а сам отлучился. Спустя некоторое время хозяин послал своих слуг взять плодов из виноградника. Но виноградари побили их и отослали ни с чем. Тогда он послал еще слуг, но и те были жестоко избиты и отосланы ни с чем. Тогда послал хозяин своего сына разобраться, подумав, что его-то они точно постыдятся обидеть. Но злые виноградари не пожалели и убили его, думая взять себе его наследство. Что же сделает с ними хозяин виноградника? придет и погубит их, а виноградник отдаст другим. Виноградари – это священники, избивавшие пророков, посланных Богом, слуг Божьих. Виноградник – это Божий народ, а сын хозяина – это, как вы понимаете, Иисус Христос. Именно Его и приговорили к смерти. И, в свою очередь, Иисус Христос говорил о том, что Он пошлет других делателей в свой виноградник, которые будут приносить плоды Богу, то есть, которые будут вести людей к Богу.
4: Так вот. Это я, значит, сегодня злого виноградаря встретил, получается?
6: Ну, не такого злого, как в притче.
5: Ну да. А, кстати, мы тоже можем оказаться в роли виноградарей.
4: Да.
5: Потому что нам могут что-то доверить, и от того, как мы справляемся с нашими обязанностями, будет все зависеть.
7: Хорошо, что вас не побили,
6: да.
7: Марья Ивановна.
4: Это точно.
5: Да, могли. Бог учит нас быть ответственными, правильно работать, учиться и многое что другое.
4: Хорошие притчи, Афанасий Филиппович.
5: И я, в свою очередь, тоже не буду увиливать от данных обещаний. И помогу Машеньке научиться все-таки ездить на велосипеде.
4: Так мы вам все поможем. Пойдемте.
7: Пойдемте.
5: Ну а как вы, дорогие ребята? Верны ли вы своим обещаниям? Какие вы виноградари? Напишите нам, что вам понравилось, а что нет в нашей истории. Мы вам будем очень рады. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.
7: Афанасий Филиппович, где вы там?
5: Ого, я здесь.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Библия» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
2: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить его направить на истинный путь.
1: «И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Принимать взрослым по одной капсуле два раза в день. Помогает. Невинная затея принимать биодобавки, не правда ли? Если только, используя любую диетическую добавку, вы обращаетесь к лечащему врачу. Существует ли у вас уверенность, что по отношению к вашему набору заболеваний данная биодобавка нисколько не повредит? Понятно, что в ней избыток всего полезного, но не приведет ли он к нарушению одной из систем вашего организма? А знаете ли вы, какой орган больше всего страдает? Это печень. В США, например, 18% всех повреждений печени происходит по вине биодобавок. Вот почему Национальный институт здоровья в этой стране под руководством врача Джосе Серана провел тщательное исследование этого вопроса. Врачи-ученые выяснили, что 20% всех серьезных повреждений печени происходит по вине биодобавок. Причем их расследование подсчитало, что 7% людей, использующих токсичные биодобавки, будут нуждаться в последующем трансплантации печени. Биодобавки – это не еда, и некоторые из них далеко не безопасны. Пусть Божья мудрость сопровождает вас в правильной профилактике и лечении любых заболеваний. И ваша печень не несет тяжеленную нагрузку, связанную с токсичным действием биодобавок, целью которых было наоборот облегчить и улучшить состояние здоровья. А лучше всего для лучшей физической формы избирайте здоровый образ жизни.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Появление жизни на Земле – великая тайна. Отчасти мы пытаемся проникнуть в эту тайну, и мы продолжаем разговор о том, как зародилась жизнь на Земле. Сегодня мы будем говорить о естественном отборе. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, мы продолжаем разговор о естественном отборе. Есть мнение, что теория естественного отбора не основана ни на одном надежном факте. Это действительно так?
3: Да, и это не только мое мнение, это заключение многих ученых. Вот, например, я хочу прочитать высказывание по этому поводу российского ученого, историка дарвинизма Юрия Чайковского. Он пишет: «Фактов естественного отбора не существует, есть лишь факты приспособленности и их толкования в терминах отбора. Все немногочисленные доказательства естественного отбора демонстрируют либо искусственный отбор, либо просто сдвиг генных частот. В остальных же случаях термином «естественный отбор» пользуется для обозначения такого изменения, которому удается придумать полезность».
2: Ну, насколько я знаю, были примеры, например, с бабочками, которые меняли окраску в зависимости от условий.
3: Да,
2: есть такой пример, да?
3: Совершенно верно. Этот пример приводится, ну, я вам хочу сказать, стопроцентной уверенностью во всех, без исключения, учебниках по эволюционной теории, как школьных, так и университетских. Угу. Самый распространенный пример, и поэтому мне бы хотелось остановиться на нем более подробно.
2: Да.
3: В чем состояла здесь суть этого явления? Дело в том, что в Англии в начале XIX века, во время развития, такого бурного развития промышленности, в связи с тем, что топили в основном в то время тогда углем, окрестные леса, в частности, в индустриальных районах Англии, в Манчестере, они покрылись сажей. И ученые заметили, что до этого в этих лесах обитали бабочки, в частности, березовые пязницы светлой окраски. Но когда деревья покрылись копотью, из них ушли лишайники, деревья стали стволы голыми, бабочки поменяли свою окраску, они стали темного цвета.
2: Насколько быстро это произошло?
3: Это произошло буквально за несколько лет. И ученые пытались как-то объяснить это явление. Кто-то пытался объяснить в духе ламаркизма, кто-то в духе мутационной теории. То есть произошла какая-то мутация, и вот они потемнели. Но в 1950 году английский энтомолог Китлуэлл решил поставить эксперимент, целью которого было выяснить все-таки, по какой причине бабочки поменяли цвет. И в результате он пришел к такому заключению, что это явление нужно толковать в духе дарвинизма. Его эксперимент состоял в следующем. Он выпускал бабочек, искусственно выращенные, в лесах, то в темном, то в светлом. Бабочки тоже были и темные, и светлые. И обращал внимание на то, что будет происходить, скажем, через день, да, через два, через какой-то определенный промежуток времени. И в итоге что он получил? Что действительно бабочки, если они контрастируют со стволом дерева, с цветом окраски фона, на котором они сидят, да, то они, в общем-то, склевываются в гораздо большем количестве, чем те, которые сливаются. И таким образом он сделал заключение, что темные бабочки появились вследствие того, что птицы склевывали светлых, поскольку они становились более видны на темных стволах деревьев. Да? То есть вот произошел естественный отбор. И я вам хочу сказать, что это был, ну, по сути дела, это открытие можно было назвать триумфом дарвинизма, потому что в учебниках об этом писали. Вот я вам даже зачитаю. «Анализ механизмов формирования индустриального меланизма способствовал превращению представлений Чарльза Дарвина о ведущей роли отбора, возникновении новых признаков из правдоподобной гипотезы в теорию». Да? То есть это уже не гипотеза, это теория, и вот этот вот эксперимент...
2: Благодаря, собственно, только одному примеру.
3: Да.
2: Всего лишь одному.
3: Одному примеру, да. Вот Видите, как повезло, да? Мы с вами говорили в прошлый раз, что сколько примеров против, и здесь один пример как бы за. Но интересно, что эта история возымела продолжение. Дело в том, что первое, на что обратили внимание, это на то, что окраску изменили не только съедобные насекомые, которыми являются березовые пяденцы, но и несъедобные, например, божьи коровки. Они тоже изменили свою окраску, тоже потемнели. И возник вопрос, если березовых пяденец отбирали птицы, а кто же тогда отбирал несъедобных насекомых? Второе, когда стали проводить наблюдения над этими насекомыми, над березовыми пяденицами, то обнаружили, что в дальнейшем, когда уже промышленность уже переключилась на газ, когда уже уголь уже отошел, перестали им топить, стволы деревьев снова побелели. Лишайники вернулись, и, соответственно, лес просветлел. И стали замечать, что в некоторых районах бабочки остались темными, а в некоторых районах они посветлели, то есть снова вернулись к светлой окраске. Но это произошло задолго до того, как лес снова стал светлым. И возник вопрос, то есть корреляции нету с цветом стволов. Почему? Стали пересматривать эксперимент Китлуэлла. И выяснилось, что стали изучать и саму березовую пяденицу, ее биохимию, физиологию, генетику, чтобы разобраться вообще. И в том числе стали пересматривать эти эксперименты. И в итоге выяснилось, что березовая пяденица является ночной бабочкой. И, то есть ночью она летает, а днем она спит. Но место для дневки она ищет перед тем, как уже, в общем-то, начинает светлеть. То есть еще затемно. И было показано, что в основном прячется она не на стволах, не в коре деревьев, а в кронах деревьев, высоко, под навесом, под листочками, под тоненькими веточками, что их, в общем-то, практически не видно. А в опытах Китлуэлла они все сидели на стволах. И стали, в общем-то, возник вопрос, почему так? И выяснилось, что Китлуэлл выпускал бабочек не когда было еще темно, а на рассвете, то есть когда уже, в общем-то, солнце взошло. Бабочки ночные, свет их дезориентирует, они не могут летать, они ослеплены, и, естественно, они садятся на ближайшие поверхности.
2: Понятно.
3: То есть на стволы. В некоторых случаях он даже сам описывал, что бабочки вообще не хотели разлетаться, они сидели на его машине, сидели на этой клетке, ему даже приходилось их там как-то прогревать, чтобы как-то разогнать их.
2: Удивительно. Да они спать хотели, бедные. Да. Над ними эксперименты проводят.
3: Совершенно верно. Они сели на стволы, естественно, прилетели птицы и их склевали.
2: Китлуэлл этого не знал, да? Такую особенность вот, образа
3: да,
2: жизни.
3: Да, тогда
2: бабочек.
3: Это было неизвестно. Но хотя, в принципе, наблюдения же проводились над бабочками. И ученые замечали, что на стволах деревьев они встречаются очень редко. Очень редко. Кроме этого, была обнаружена еще одна особенность. Бабочка, она способна сличать окраску своих крыльев с той поверхностью, куда она садится. И если эта окраска совпадает, она там может остаться на какое-то время. Однако, если окраска контрастная, она долго там не задержится. То есть она улетает и ищет то место, где бы ее окраска сливалась с фоном. То есть это тоже не было учтено. Кроме этого, концентрация бабочек на стволах деревьев была неестественно высокая. То есть это, естественно, привлекало...
2: Поэтому птицы клевали.
3: Птицы, да. То есть для них это, в общем-то, была готовая добыча. То есть мы можем сказать, что бабочкам не было предоставлено возможности для самостоятельного выбора места, где им отдыхать. То есть их просто, будем говорить, поместили вот на эти стволы.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Но, конечно же, ученые заинтересовались. Так а почему же? Вот все-таки они же потемнели, ну, если не птицы, а что? И тогда уже стали изучать биохимию, физиологию, процессы, которые проходят. И выяснилось, что гены черной окраски, которые имеются у этих бабочек, они активизируются только в том случае, если выделяется определенный гормон. Если этот гормон выделяется, то черный цвет проявляется. Если этот гормон не выделяется, то цвет не проявляется, она остается светлой формы.
2: А от чего зависит, выделится гормон или нет?
3: Выделится или не выделится, зависит от внешних факторов среды. Допустим, есть другие бабочки, которые тоже могут, как и березовые пяденицы, иметь разную окраску. Для них, допустим, для белянки и для других, для них, скажем, сигналом является температура. Если на стадии гусениц, на стадии куколок держать их при более высокой температуре, то из всех куколок выходят темные бабочки. Если при более низкой, то выходят все светлые. Что в случае березовой пяденицы? Березовые пяденицы, как предполагают ученые, возможно, сигналом к запаху.

0: уже ушел. Вот.
1: Понятно.
0: И ученые про него стали немножко отходить. Остался только, к сожалению, в школьных учебниках, поскольку они наиболее консервативные.
1: В школьных учебниках остался, да. Они стали оттуда его убирать,
0: потому что если
1: школьникам
0: убрать,
1: да,
0: надо
1: нечем, нечем заменить.
0: Совершенно верно.
1: Школьникам нельзя же детям говорить, может быть так, а может быть так, непонятно как, им надо что-то конкретное говорить.
0: Чему-то шучить надо.
1: Да. А что сказали эволюционисты вот по поводу этого эксперимента, когда было действительно дано истинное объяснение?
0: Да, вот в журнале, в научном журнале Nature американский ученый Уэллис по этому поводу написал следующее. «Все учебники продолжают представлять историю индустриального меланизма березовой пяденицы как пример эволюции и тем самым вводят студентов в заблуждение. В частности, в заблуждение вводят рисунки бабочки, сидящие на стволах деревьев, где на самом деле они никогда не отдыхают. Наши студенты заслуживают лучшего». То есть ученые признают и сами просят, чтобы исключили эти примеры из школьных и университетских учебников, но, к сожалению...
1: Даже в университетских учебниках они там есть, да? Даже уже взрослых людей, будущих специалистов, в общем-то, ученых учат.
0: Да, потому что учебники, они как бы передаются, информация вся остается, а чтобы что-то новое вносить, это нужно, это довольно сложно. Это нужно, чтобы, во-первых, знать это и, в общем-то...
1: Олег Викторович, но все-таки иногда кажется, что в теории естественного отбора есть и рациональное зерно, поскольку мы видим, что в природе сильные и здоровые особи выживают, они оставляют потомство, слабые и больные умирают, и, казалось бы, вот налицо доказательство естественного отбора.
0: Вы знаете, я бы хотел ответить на ваш вопрос с позиции креациониста. Мы верим в то, что Бог сотворил этот мир и сотворил его, как он сам сказал, весьма хорошо. Но в результате грехопадения, мы с вами об этом говорили, произошли определенные изменения. Уже люди не могут воспроизводить своих потомков такими же, какими были они. Точно так же и животные. И поэтому мы видим, что все-таки генетический груз, существует такое понятие, да, это груз вот этих мутаций, он накапливается, с каждым годом возрастает. И поэтому мы видим, что действительно рождаются мутанты, рождаются люди с генетическими дефектами. В природе, если это животное, то они, конечно же, не выживают. Но как мы можем это оценить? А вот с точки зрения креациониста, опять-таки я повторяю, мы видим, что здесь как бы все приходит в норму. Те организмы, которые сотворил Бог, они как бы остаются вот на протяжении всех историй, всех веков. А те формы, которые сильно уклонились в сторону, они просто не выживают. Можно ли это назвать отбором? И улучшается ли от этого популяция этих организмов? Я бы не сказал. Вы знаете, после того, как Дарвин опубликовал «Происхождение видов», и когда поняли суть этой теории, возникла попытка внедрить ее в человеческое общество, то есть попытаться улучшить путем такого вот как бы естественного отбора и людей. То есть создавались целые институты, которые назывались евгеническими, и такое направление получило название «Евгеника». Даже издавался такой журнал, евгенический журнал, во многих странах, в том числе и в России. И первое, что они сделали, это они попытались стерилизовать людей, которые рождаются с генетическими мутациями, и даже преступников, пьяниц, в общем-то, для того, чтобы очистить общество.
1: Да.
0: Но, вы знаете, все эти институты в 30-е годы, они были закрыты, евгенические журналы закрыты, и вообще это все было ликвидировано. То есть люди поняли, что таким способом улучшить нельзя. Почему? Вот я приведу простой пример. Вы знаете, что рождаются люди с таким заболеванием, как синдром Дауна. Это лишняя хромосома, они и умственно отсталые, и физически отсталые. Они живут в этом мире, да, но они не вступают в брак. Это даже запрещено законом. То есть получается как бы естественный отбор, да? Но скажите, а стало ли меньше от этого рождаться людей с синдромом Дауна? Они продолжают рождаться, их количество только возрастает. То есть мы видим, что уничтожение одних или отстранение одних, оно не улучшает других.
1: То есть вот

0: теория, она подразумевает то, что рано или поздно вот люди с патологиями, мутациями, болезнями, ну, не люди вообще, ну, просто живые организмы, да, там, животные, птицы, перестают вообще рождаться, отбирает случай, природа, да, отбирает, остаются только самые сильные, самые здоровые, которые дают подобное себе потомство.
1: Самые выносливые, да. То есть мы видим, что все-таки мутации, они будут, и никакой отбор их устранить не сможет, даже вот придуман Дарвином.
0: Интересно, ну, некоторые из эволюционистов, они ведь ну, отвергают вот этот постулат, да, основной постулат эволюционной теории о естественном отборе. Но почему же они продолжают оставаться эволюционистами при этом?
1: Вы знаете, такой же вопрос задает Юрий Чайковский, цитату которого я приводил выше. Он пишет: «В доказательство эффективности отбора вот уже полтора века приводятся только диалектические уверения в своей правоте, тогда как осмысленных конкретные данные нет. Как такая слабая идея могла господствовать?» – спрашивает он. И вот как он отвечает на этот вопрос. «Научное общество как целое весьма консервативно и тщательно охраняет основные положения науки от проверок, пока накопившиеся противоречия не опрокинут систему взглядов и не приведут к очередной научной революции».
0: Понятно. Олег Викторович, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: С ностальгией трудно бегать в прятки, так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование первого послания Коринфянам. Если в 13 главе апостол Павел говорит о высшем проявлении дара Святого Духа, любви, к которому мы должны стремиться, и показывает, что все духовные дары имеют временное значение и ведут к этому величайшему дару любви, то все же, потому что мы еще не достигли абсолютной зрелости, он говорит в 14 главе: «Достигайте любви». Это все процесс, который идет в жизни каждого христианина. Но в то же время ревнуйте о дарах духовных. Они нужны нам для того, чтобы мы достигали любви. Тема о незнакомых языках является наиболее спорной в современном христианстве. Задается много вопросов и пишется много книг. К сожалению, есть христиане, для которых это вопрос жизни и смерти. Молятся ли они на незнакомых языках или нет? В 14 главе Павел проводит сравнение между даром языков и даром пророчества. Оба этих дара были в центре внимания верующих в Коринфе. И апостол дает нам свое понимание этих даров и противопоставляет их друг другу. Таким образом, наиболее важным для понимания в этой главе является первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». В начальных словах 14 главы, являющихся естественным продолжением 13 главы этой поэмы любви, заложена сущность применения на практике одного из духовных даров. Так как в словах «достигайте любви» звучит мотив общения с людьми и сильное желание быть им полезными, сам фактор содержания всего первого стиха становится решающим при обсуждении темы о незнакомых языках и пророчестве, так как любовь назидает. То есть, почему Павел в продолжении темы о самоотверженной любви говорит «ревнуйте о дарах духовных»? Помогут ли нам подобные дары возрастать в любви? Павел не говорит о желании отдельного христианина ревновать о каком-либо духовном даре, с которого он бы хотел начать свою духовную жизнь. Павел пишет всей церкви, а не отдельной личности. Церковь должна ревновать о дарах духовных, с одной стороны, чтобы духовные дары помогли коринфянам возрастать в духовной силе, и с другой, чтобы влияние и эффект этих даров благотворно отразились на общественном мнении города. Святой Дух в ответ на молитву церкви сам распределяет дары между членами церкви, как ему угодно. Из контекста 14 главы очевидно, что наиболее полезным даром в этом отношении является дух пророчества. Но коринфяне должны были понять, что дар пророчества без любви бесполезен. Поэтому Павел и начинает 14 главу словами: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Мы уже знаем, что дар пророчества – это не просто предсказание будущего. В отдельных случаях, может быть, так оно и есть. Почему бы и нет? Но в основном дар пророчества – это объяснение прошлого и настоящего во свете откровения Божьего. Сегодня многие называют дар пророчества объяснением и проповедью, раскрытием замыслов Божьих и применением их в ежедневной жизни. Я бы дал определение дару пророчества как способности понимать чрезвычайные откровения, которые Христос дал Своей Церкви в Своем учении, а также через Своих апостолов. Этот дар можно отнести к разъяснительной проповеди, толкованию Священного Писания. Именно из-за отсутствия этого дара многие горе-толкователи извращают Священные Писания. Особенно послание апостола Павла. Мы читаем во втором послании Петра, 3 главу, 15 и 16 стихи. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Очень важно при этом заметить, что Священное Писание было написано людьми, движимыми Святым Духом. Следовательно, и объяснение Писания также возможно только теми, кто движимы Святым Духом. Во втором послании Петра, в первой главе, мы читаем: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Обратимся к опыту Господа Иисуса Христа, о котором сказано, что Он был пророк сильный в слове и деле пред Богом и пред всем народом. Евангельский пророк Исаия свидетельствует о даре пророчества Христа. Если мы откроем книгу пророка Исаии, то прочитаем с 4 стиха. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкрепить изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Иисус выступил перед народом, прежде всего, как пророк, и таким образом исполнил обетование Моисея о появлении такого пророка. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». В чем выражался дар пророчества самого Моисея? Он узнавал и передавал народу намерения Божьи. Иисус также имел дар пророчества. В Евангелии от Марка, в 6 главе, мы читаем 4 стих. «Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Иисус обладал даром предсказания будущего, читаем Матфея 24 главу, но в Его земном служении этот дар пророчества проявлялся в духе изъяснения Писаний, свидетельствующих о Нем, как мы и читаем в Евангелии от Луки, в 24 главе, с 25 стиха. «Тогда Он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Свидетельство Иисуса было даром пророчества. Откровение, 19 глава, 10 стих. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Таким образом, каждый, несущий истинное свидетельство об Иисусе Христе, имеет дар – или дух пророчества. Для такого христианина присуща жизнь послушания, посвящения Богу, чтобы слушать Его Слово и нести Его погибающему миру. Павел говорит, что этот дар должен быть желаемым более остальных даров. Пророчество Исаии вселяет в нас бодрость и надежду на то, что Бог даст каждому чуткому и послушному сердцу особое озарение и возможность понять волю Божью в каждой конкретной ситуации, чтобы правильно истолковывать и применять Слово Божье ко времени, в котором мы живем. Такой дар пророчества можно сравнивать с тем даром, который был у пророков и апостолов, заложивших основание Церкви Христовой на этом основании. Послание к Ефесянам, 2 глава. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе». Когда Дух почил на 70 старейшинах, находившихся в скинии собрания в пустыне, Иисус Навин выразил недовольство. Что ответил ему Моисей? Книга чисел, 11 глава, 29 стих. «Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Павел мог привести в пример Пятидесятницу, когда сказал, «Но лучше, чтобы вы пророчествовали». Дар незнакомых языков. Павел начинает именно с этого дара. Читаем второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Это очень важный для понимания текст, создает множество противоречивых мнений. Необходимо ответить, что слово «язык» относится к способности говорить, язык информации. Язык – член тела, который является орудием общения, обменом мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на общенародной звуковой, словарной и грамматической системе. Есть множество примеров в Писании, где слово «язык» переводится подобным образом. Поэтому мы имеем ясное понимание, что слово «язык» относится к сверхъестественному дару говорить на языке, который никогда не изучался. Апостол указывает на несколько очень важных характерных особенностей этого дара. Дар, которым обладали коринфяне, не был предназначен для людей. Таким образом, проявление этого дара отличалось от того, которое было в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы этот дар был ясно выраженной способностью говорить на незнакомых, не изучавшихся прежде языках, с целью прославления Бога и быстрейшего распространения Евангелия. Ученики прославляли Бога на разных наречиях, которых они прежде не знали. И в этом заключалась чудодейственная сила этого дара. Потому что присутствующие на празднике люди понимали каждое слово. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящие его наречием. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Критяне и аравитяне, слышавшим их, нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Этот дар предназначался неверующим людям. Несомненно и то, что этот дар был знамением и для самих учеников. Им же было дано обетование. 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». В даре Пятидесятницы на учеников сошла сила Святого Духа, чтобы они приступили к выполнению поручения Христа – идти и проповедовать Евангелие. Этот великий дар появился и в случае с Петром в доме Корнилия, когда Петр вместе со скептически настроенными христианами из иудеев убедился в том, что Бог принял язычников. Для нас сегодня достаточно веры в Слово Божье, но первым язычникам, как и иудеям, необходимо было знамение, чтобы они убедились в том, что Бог принимает не только иудеев, но и язычников. Это также убедило Корнилия и тех, кто был в его доме, что свидетельство Петра несет в себе печать Бога. В данном случае, как мы видим, этот дар предназначался как неверующим, так и верующим. 10 глава Деяний апостолов, 44 по 46 стихи. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это был язык, который слушатели понимали. Язык, на котором говорили верующие в Коринфе, не был обыкновенным человеческим языком. Никто из присутствующих не понимал его, если при этом не было толкователя. В день Пятидесятницы в толкователе не было нужды. Так вот, не было толкователя, которому Святой Дух давал дар разуметь и изъяснять вот этот непонятный язык. Таким образом, действие дара языков, который проявлялся в Коринфе, было предназначено преподать духовное назидание для утверждения веры новообращенных. Становится очевидным, что обладающий этим даром незнакомых языков обращался к Богу. Этот дар был абсолютно бесполезен для церкви, если рядом не было толкователя. Только таким образом этот дар оказывал влияние на новообращенных. В современном христианском мире этот дар очень популярен. Но возникает вопрос, является ли подобный дар истинным библейским даром? Следуя наставлениям Павла, мы должны проявлять осторожность и воздерживаться от огульного, недостаточно обоснованного восприятия любого говорения на языках как дара Божьего. Такие феномены издавна известны в греческих религиозных мистериях и до ныне характерны для ряда языческих культов. Их следует оценивать критериями, изложенными Павлом в 12 и 14 главах. Нам очень важно понимать, каким было проявление этого дара в Коринфе. Первое. Этот дар уступал дару пророчества. «Достигайте любви, — говорит Павел, — ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Второе. Говорящие на незнакомом языке обращаются к Богу, а не к людям. Мы читаем во втором стихе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Третье. Никто не понимает того, кто говорит на незнакомом языке. Четвертое. Владеющий этим даром говорит духом, то есть находится в состоянии экстаза. Пятое. Говорящий на языке изрекает тайны. Шестое. Говорящий должен молиться о даре истолкования, чтобы церковь могла получить назидание. Как мы и читаем в 14 главе, с 12 и 13 стихи. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Интерес апостола на протяжении всей главы прикован к назиданию церкви. Ранее он останавливался на вопросе использования коринфянами прочного строительного материала для созидания церкви на твердом основании, которое есть Иисус Христос. Он также подчеркивал неодолимую силу любви, которая неизменно должна сопутствовать такому созиданию. Апостол предпочитает ее знанию, на которое так уповали коринфяне. Теперь он говорит о том, что дар языков должен был укреплять церковь, а не приводить ее в смущение. Каждый дар в церкви играет исключительно важную роль в созидании веры и духовном возрастании верующих. И еще, ум говорящего на незнакомом языке бездействует, остается без плода, как и читаем в 14 стихе. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Следовательно, он и сам не понимал того, о чем говорил. И еще, дар языков служит знамением для неверующих, если есть истолкователь. 27 стих. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». В противном случае слова говорящего будут направлены себе, хотя он и не понимает их значения, и к Богу, как и читаем в 28 стихе. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу в мыслях». Нужно сказать, что Павел ни в коей мере не говорит о том, что дар языков в Коринфе был ложным даром. Он причисляет языки к истинным дарам Святого Духа, как мы и читаем в 1 послании к Коринфянам, 12 главе, с 8 по 10 стихи. И ни слова не говорит о том, что проявление дара языков в Коринфе было не от Бога. Напротив, он похвально отзывается о нем, потому что и сам говорил языками, и желает, чтобы все верующие имели этот дар. Нужно признать тот факт, что речь идет о данном Святым Духом библейском даре говорить на непонятном языке. Некоторые богословы полагают, что Павел говорит здесь о языческой практике. В языческих таинствах были проявления экстаза, некий род религиозного возбуждения, который сопровождался непонятным лепетом, заклинаниями и слогами. С этим нельзя согласиться, потому что Павел подчеркивает свою практику в использовании дара незнакомых языков. Он не говорит об этом даре пренебрежительным тоном, желая, чтобы все имели его. Так что здесь речь идет не о языческой практике, которая якобы вкралась в Коринфскую церковь. Это был истинный библейский дар языков, такой же, как и в день Пятидесятницы. Все дело в том, что коринфские верующие не по назначению использовали этот дар. Вместо того, чтобы в духе любви назидать церковь, они горделиво хвалились этим даром. Заметьте, Павел говорит, что каждый, говорящий на незнакомых языках, не был понимаем в церкви, потому что говорил тайны в духе. Это было нечто таинственное, мистическое. В церкви Коринфа люди вставали и говорили на этих непонятных языках, и никто из присутствующих не понимал их языка. Но из контекста 14 главы видно, что коринфяне злоупотребляли этим даром языков. Они говорили на незнакомом языке в церкви, когда не было истолкователя, и таким образом назидали только себя. При этом они, по-видимому, говорили все одновременно. Все равно никто ничего не понимал. Тогда как другие пророчествовали, учили и другое. Все это приводило к беспорядку в служении. Вот почему Павел делает ударение на дар пророчества. Он противопоставляет дару языков пророческий дар. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Дар пророчества, как мы уже знаем, предназначен излагать и объяснять мысли Божьи. Этот дар объяснять откровения Божьи всегда имел важное значение для церкви. Этот дар назидает церковь, буквально созидает. Пророческие вести способствуют духовному возрастанию христиан и расширяют их познание откровений Божьих. Одной из основных проблем многих современных христиан есть их подлинное следование за Христом, ученичество. Для многих религия – это скорее эмоциональное неистовство, потому что они не понимают откровений Слова Божия, что они предназначены быть новым творением во Христе. По той причине, что их чувства остаются прежними, они доверяют им и поступают согласно им. Их христианский опыт состоит из непрекращающихся подъемов и падений. Но дар пророчества исправляет это. Он учит нас, что мы пребываем во Христе. Это необходимо было понимать коринфянам, как и нам, между прочим. И второе. Дар пророчества увещевает христиан. Мы часто переживаем опыт, слушая Слово Божье, что все сказанное имеет прямое отношение к нашей личной проблеме. Мы теперь понимаем, насколько важно иметь такой дар в церкви, с помощью которого Святой Дух наставляет, поддерживает и ободряет народ Божий. И еще. Дар пророчества утешает христиан. Здесь мы встречаем слово «утешение», которое является одним из титулов Святого Духа. Этот дар также помогает христианину проявлять сочувствие к людям, ставя себя на их место, понимать их нужды и проблемы. Апостол Павел продолжает говорить в 4 стихе. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Есть некоторая польза тому, кто говорит на незнакомом языке, но только для него самого. Этот дар убеждал новообращенных в том, что они приняты Богом. Поэтому языки без истолкователя оставляют без внимания нужды других. Остается без внимания и призыв апостола «достигайте любви, которая созидает, благословляет и укрепляет других». Пророчество, по словам Павла, назидает церковь, потому что выполняет требования любви. И он говорит, «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Церковь должна быть духовно насыщена, а языки не могут дать этого без истолкователя. Нам полезно обратиться к историческому фону первого столетия, когда христиане прославляли Бога в таких сверхъестественных проявлениях, которые недоступны человеку на незнакомых языках. Все это было изумительно и удивительно, если не принять во внимание ущерб, наносимый слушателям, которые нуждались в истинном изложении и объяснении мыслей Божьих. Вот почему Павел так много времени уделяет этой теме. Каким был эффект от непереводимых языков церкви? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Павел приводит себя пример. Какую пользу принес бы он церкви, если бы проповедовал на незнакомом и непонятном языке? Чего бы они лишились? Первое. Он не смог бы передать им откровение от Бога. Это была привилегия апостола. Христос сам научил его истине, которая не была известна другим. Вот почему его послание можно назвать апостольским откровением. Они являются великим благословением для церкви. Второе. Он не смог бы передать им знание от Бога. Это прежде всего было знание Ветхого Завета. Он мог бы поделиться с ними своим знанием, и это принесло бы им большое благословение. Третье. Он не мог бы дать им пророчество. Павел обладал даром пророчества, чтобы открыть им их настоящую ситуацию, так как имел способность понимать намерения Божьи в их жизнях. Это, несомненно, укрепило бы их веру. Он мог бы многому научить их, излагая и объясняя библейские доктрины, чтобы они понимали Божье наставление. Если бы он все это излагал на непонятных языках, то не было бы от этого никакой пользы слушателям. Если бы он желал похвалиться своим умением говорить на незнакомых языках, то они, возможно, восхитились бы, но остались бы без назидания. Павел приводит две очевидные иллюстрации. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Нечто подобное было и на богослужениях в Коринфской церкви. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то и для говорящего я чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Дорогие мои, насколько важно нам понимание значения духовных даров в жизни Церкви Господа Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных. Вы можете ревновать о даре языков, но подумайте, не намного ли лучше ревновать о даре пророчества? Пусть поможет нам Господь понимать, что дар пророчества предназначен для того, чтобы передать этому миру откровение Божьей любви. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! И хоть я не стоял на учете в наркологическом диспансере, не проходил реабилитацию в реабилитационном центре, но в определенный момент я понял, что, к сожалению, в своей жизни я не умею расслабляться без алкоголя, не научился грустить без алкоголя, не смог справляться с трудными жизненными ситуациями. Вы знаете, на нашей планете алкоголь вызывает около 2 миллионов смертей в год. Это 5000 случаев ежедневно. Согласно статистике, основной причиной смертности среди мужчин в возрасте от 25 до 45 лет является именно употребление алкоголя. Алкоголь создал в вашей жизни проблему? Или понимаете, что создаст? Проблема употребления алкоголя стоит в том, что не только употребляющий его страдает от этого, но и еще его окружение. И вы это поняли. Вы молодец. Алкоголь – это болезнь или зависимость? Сегодня над этим очень многие спорят. Одни говорят, что алкоголь – это болезнь. А другие говорят, что хорошо, если вы приведете на необитаемый остров людей, больные заболеваниями, там, экзема или какое-то другое вирусное заболевание и алкоголика. Если двоих первых не начать лечить, болезнь начнет прогрессировать. А если алкоголику не давать употреблять алкоголь, он выздоровеет. Некоторые говорят, ну хорошо, а алкоголь... Если он попадет на необитаемый остров, он будет думать, как ему перегнать все-таки какие-то плоды в алкоголь. Мы не будем сегодня сражаться за формулировки.

легко. Мы просто знаем, что выход есть, и мы вам поможем. А важно понять, что это враг, и победить его возможно. Есть такая поговорка: информирован, значит вооружен. Поэтому мы сначала получаем с вами информацию, а после пользуемся спасательными средствами, которые помогут вам стать свободным. Ведь чтобы победить любую зависимость, кстати, эта информация будет полезна людям, имеющим и другие зависимости, такие, например, как табачная, пищевая, игровая и так далее. Если вы или в вашем окружении есть люди, которым вы сможете помочь, в любом случае будьте с нами, и что-то ценное вы для себя обязательно извлечете. Надо знать всего лишь две вещи, чтобы стать победителем. Первое. Когда ты хочешь от чего-то отказаться и что-то приобрести новое, нужно знать, что мне необходимо делать, когда в моей жизни происходит перемен, и второе, чего мне делать ни в коем случае не нужно. До того, как мы приступим к конкретике того, о чем мы говорили раньше, задайте для себя вопрос: для чего я хочу перестать употреблять алкоголь? С некоторыми доводами многие, не начав, уже обречены на провал. Например, я вспоминаю интересный случай своего знакомого нарколога, которому жена привела своего мужа, и она говорит: пожалуйста, помогите ему перестать употреблять алкоголь. Он пьет и пьет, пьет и пьет. Этот врач-нарколог говорит: хорошо, приводите мужа. Они пришли вместе, и врач-нарколог спрашивает: вы хотите избавиться от алкоголя, перестать употреблять? Муж говорит: да, хочу, да, хочу. Он говорит: а зачем вам это нужно? Ведь представьте, теперь по праздникам, вот, в компании с друзьями, вы теперь не сможете употреблять алкоголь. Муж разворачивается к жене и говорит: ну вот, видишь, я же тебе говорил, что иногда можно. Жена ничего не поняла, но врачу-наркологу нужно было понять, какая мотивация, он сам хочет или это просто его жена хочет, чтобы перестал он употреблять алкоголь. Очень важно, чтобы вы это осознали, задали себе вопрос: для чего мне нужно перестать употреблять алкоголь, чтобы обрести эту победу. Уверен, вы станете победителем. Итак, начнем с фундаментальной глобальной мотивации и будем находить причины и осознанно поймем, чем же является алкоголь и как алкоголь действует на организм. Мы узнаем, как от него избавиться и на физическом, и на духовном, и на психологическом уровне. Итак, вначале нужно задать себе вопрос: в чем смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Как и для чего раскрыть свой потенциал? И как его использовать? Откуда я? Зачем я здесь? Куда я иду? Ого, скажете вы. Ведь мне нужно просто завязать с алкоголем, потому что утром у меня болит голова, трясутся руки, и мне бы не хотелось употреблять его, потому что жена уже ругается, а здесь какие-то пошли философические вопросы. Если нет ответа хотя бы на один вопрос, внутри вас будет создаваться вакуумная пустота, и мозг будет стараться искать ответ на этот вопрос. И если он не будет найден, будет создана зона тревоги, с которой некомфортно жить. И человек старается заглушить свой мозг или будет стараться каким-то отключением. Кто-то может употреблять алкоголь, здесь пошли сигареты, может быть, другие наркотики. Кто-то вначале может быть, знаете, создавать какую-то иллюзию в виде сериалов. Кто-то начнет употреблять больше сахара, потому что сахар тоже блокирует мозг, больше всего к этому подвержены женщины, чтобы уйти от какой-то проблемы. Или кто-то, может быть, начнет заходить в компьютерные игры, ну, как-то отвлекаться от этих глобальных вопросов, потому что каждый человек должен найти ответ, для чего я здесь. И вы знаете, я уверен, что мы это сможем сделать вместе. В России рынок алкогольной продукции – одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Хотя сегодня многие понимают, что наша страна от производства и употребления алкоголя не только приобретает, но она больше теряет. Потому что акцизы поступают, но они поступают незначительными по сравнению с теми убытками, которые теряет наша страна. Эти болезни, эти детские дома, тюрьмы переполнены людьми, которые употребляют алкоголь. Дорожно-транспортные происшествия – это и многое другое. И вот те люди, которые производят, конечно, алкоголь, они понимают, что им бы хотелось больше производить и чтобы их продукцию больше потребляли. Поэтому всевозможная реклама, скрытая реклама в фильмах, сегодня эпизоды в фильмах, они проплачиваются алкогольными табачными компаниями для того, чтобы, потому что открытая реклама, она запрещена, а эти люди, которые производят, они понимают, что им нужно толкать свой продукт. Поэтому проплачиваются различные сцены кино, где люди употребляют алкоголь в тех или иных жизненных ситуациях. Занимает также лидирующую позицию среди других
производств, которые употребляют другие продукты. Хотя интересно, алкоголь он не является продуктом, он является продуктом, может быть, какого-то химического состава, но не тем продуктом, который сегодня нужно продавать в продуктовых магазинах, в пищевой промышленности. Но сегодня, к сожалению, мы видим не совсем правильные вещи. И, конечно, деньги поступают в госбюджет, но убытки, как мы уже говорили, в разы больше и больше. И вы знаете, бюджету хорошо, но чем это грозит населению, мы уже с вами поговорили. Или конкретно нам с вами. Особенную тревогу вызывает тот факт, что люди, начинающие употреблять алкоголь раньше 15 лет, в 4 раза больше подвержены риску стать зависимыми во взрослом возрасте. А сегодня как раз молодежь, подростки и начинают употреблять вот эти алкогольные яды как раз в этом возрасте. У них идет половое созревание, и они понимают, что они становятся взрослее. И вот в частности молодежь думает, ага, что делают взрослые? Взрослые, они курят. Может быть, мне начать курить, и я буду еще взрослее. А некоторые взрослые, они употребляют алкоголь. Может быть, и я, если буду употреблять алкоголь, значит, я тоже буду взрослее. Сегодня молодежи нужно смотреть на нас, взрослых, которые подают положительные примеры. Не в том, что употреблять какие-то гадости, яды и наркотики, а в том, чтобы развиваться физически, творчески. 70% смертей среди молодежи, приходящей на возраст 20-24 года, связаны именно с дорожно-транспортным происшествием. И происходит это вследствие употребления алкоголя. И это только официальная статистика. А что такое неофициальная статистика? Дело в том, что когда человек употребляет алкоголь, его внимание, реакция, координация снижается от 4, может быть, до 7 дней на 50%, 40-70%. То есть человек, употребивший алкоголь вчера или позавчера, уровня в крови, может быть, и не обнаружено при ДТП. Но человек не смог справиться с аварийной ситуацией, потому что его реакция, убитая или заторможенная алкоголем, не справилась. И человек попал в ДТП. Поэтому это не входит, эти случаи не входят в статистику официальную. Но мы уже с вами понимаем, что именно алкоголь вызвал причину официальных и неофициальных ДТП. Во многих частях света ухудшение здоровья людей связано не столько с состоянием современной медицины, с ухудшением проживания условий, социальных среды какой-то, атмосферы. Да, есть факторы, которые влияют на это, но конкретнее состояние здоровья зависит от усилий, прилагаемых для убеждения населения отказаться от употребления алкоголя и табака. Потому что если мы с вами возьмем 4 основные причины, которые вызывают сегодня больше всего болезней и которые провоцируют смерти, какие-то же 4 фактора. Первое – это алкоголь. Второе – это курение. Третье – это неправильное питание. И четвертое – это малоподвижный образ жизни. Вот эти 4 основные фактора сегодня вызывают больше всего болезни. И алкоголь является фактором номер 1. Особые опасения вызывают молодые люди. Именно они представляют наибольшую группу жертв алкоголя. В Европе алкоголь является причиной 25% смертей молодых мужчин и 10% молодых женщин. Многие не знают, что алкоголь употребляется не из-за приятного вкуса, а из-за психофармакологического эффекта, который он создает, особенно за способность к стимуляции, расслаблению и анестезии. Но чаще всего это бывает иллюзия. Некоторые люди думают, что алкоголь он расслабляет или, к примеру, алкоголь дает веселье. Давайте мы сейчас с вами просто возьмем и разобьем этот миф, и вы увидите, что многие ошибаются относительно этого аспекта. Человек, попадая в определенную ситуацию, к примеру, если мы возьмем Новый год, человек приходит на Новый год, одевает определенную одежду, он садится за стол, где стоит определенная вкусная еда, все вокруг веселятся до употребления вот этого яда, все наливают себе в рюмки какой-то яд, начинают выпивать и начинают веселиться. И многие думают, что алкоголь приносит веселье. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Когда человек попадает, например, приходит на похороны. Люди в особой одежде, стоит, может быть, также вкусная еда. Люди употребляют алкоголь. После употребления алкоголя они начинают танцевать и веселиться? Нет, они не начинают танцевать и веселиться. Срабатывают определенные рефлексы тех ситуаций, в которые они раньше попадали. Поэтому алкоголь, он не дает веселья. Впоследствии мы об этом поговорим. Но мы поговорим не только о последствиях и факторах. Мы расскажем, что выход есть. Помните, выход всегда есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем снова наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Китово». Она начинается в 26 главе книги Второзакония и описывает нам последнее повеление, которое завершает весь список законов Второзакония. Вот как это звучит. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. И священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего». Мы видим, как законодательные тексты книги Второзакония начинаются с темы богопоклонения и заканчиваются темой богопоклонения. Мы видим, как здесь Господь изменяет несколько эти законы, определенным образом приспосабливая народ к изменившимся обстоятельствам. Уже больше святилище не находится в центре израильского стана. Уже больше израильтяне не являются на 100% пастухами овец. Теперь народ Божий живет на земле. Он может теперь выращивать на этой земле продукты питания. И, конечно же, они продолжали заниматься скотоводством. Но теперь святилище находится в двух, в трех, а то и в пяти днях пути для некоторых людей. Именно поэтому некоторые законы, они определенным образом видоизменяются. Если, согласно книге Левит, 17 глава, заколание любого животного вне жертвенника приравнивается к убийству и кровопролитию, то сейчас Второзаконие 12 глава, которая обсуждает как раз те же самые вопросы, говоря о том месте, которое изберет Господь для того, чтобы пребывать там имени Его, говорит: если же у тебя есть такая необходимость поесть мясо, то можешь это сделать. Только не совершай никаких обрядов. Ешь его, как оленя или серну. Это означает, что эти животные, которые, например, нужны были для того, чтобы приготовить что-то на свадьбу или на какое-то другое торжество, они уже не являлись жертвенными животными. Только тех животных, которые предназначались были для мирных жертв и для всесожжений, необходимо было приносить к этому месту, которое избирал Господь, на котором теперь находилось святилище. Мы видим, как снова повторяется закон о второй десятине. И то, что у нас записано в 14 главе, снова повторяется. «Веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему. мы видим, как здесь сразу же говорится о великом благословении, которое народ должен был получить, наконец, войдя в землю обетованную. И речь здесь идет, вот такие дальше логика. «Веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты, левит и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины от произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, и я не приступил заповедей твоих и не забыл, и не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого, я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которая течет молоко и мед. Мы видим здесь несколько моментов, очень важных. Во-первых, идет повторение о третьем годе десятин, которое уже однажды прозвучало в книге Левит, 14 глава, в книге Второзакония, 14 глава. И это очень важно, потому что, изучая книгу Левит, 14 главу, мы увидели с вами, что это десятина, которая приносится в храм, из которой покупаются овцы, волы, елей, вино. Все, что необходимо для жертвенника, это вторая десятина. Именно так это всегда понималось и в израильском народе. Потому что первая десятина, согласно книге Неемии, 10 глава, называется «Левитская десятина», о чем нам написано в книге «Чисел», 18 глава также. Здесь же речь идет о второй десятине. И что с этой второй десятиной требовалось делать? 2 года ее отдавали на на нужды храма, а 3-й год ее отдавали на нужды благотворительности. Иными словами, мы видим, как распределялся пожертвование израильтян. Во-первых, это была десятина, левитская десятина, которая является одной из трех вещей, называющихся в Библии «святое святых». Мы их все видели с вами. Во-первых, святое святых, где обитает слава Божья на ковчеге завета. Во-вторых, мясо жертвы за грех является святым святых. И десятина левитская является святой святых. Но дальше, когда речь идет о второй десятине, о ней тоже говорится, что из нее нельзя брать, чтобы, например, кушать, если начинается плохой год. Вот это означает «не ел в печали» для нее. Ее не отделяют, например, если человек находится в состоянии нечистоты ритуальной и не приносят эти... То есть, иными словами, если у человека... Мы говорили об этом в книге Левит, 7 глава, написано, кто, имеющий на себе ритуальную нечистоту, будет есть мясо мирных жертв, та душа истребится. Поэтому в состоянии нечистоты ритуальной эти плоды десятины, которые конкретные, да, мы не говорили о том, мы говорили, что, например, коз не надо было во вторую десятину приносить, потому что это были животные, использующиеся в жертве за грех. То есть это было специфические произведения земли, которые необходимы были для поддержания и для нужд функционирования храма и поддержания богослужения. Но раз в три года это все отдавалось бедным. Бедными считался пришелец, сирота, вдова. Ну и, естественно, что-то получал левит, у которого не было своего источника дохода. То есть, иными словами, мы видим, что распределение выглядело так. 6% отдавалось, кроме левитской десятины, на поддержание богослужения храм, а 3% отдавалось на помощь бедным, и человек мог распоряжаться и давать по желанию сердца своего. Ну и кроме этого, конечно же, начатки плодов. Это обязательно. Это самое первое, что Господь хотел, чтобы человек научился делать. Точно так же, как Ной, который, вышедший из ковчега, в первую очередь принес жертвоприношение Господу, точно так же и здесь у нас записано. Как только вы поселитесь, сразу же, не откладывая на завтра, возьмите из урожая ваших первых урожаев, что вырастет на вашей земле, и отнесите Господу, и положите перед жертвенником в благодарность за то, что Господь дает это все. Он является кормильцем Израиля. Что это были за первые плоды? Левит, книга Левит, 23 глава, говорит нам о том, что первый урожай всегда в году снимался на третий день после праздника Пасхи. Это был урожай ячменя. Именно эти снопы с ячменем приносили люди в храм, когда они шли на паломничество туда в один из трех дней, которые в году были выделены специально для того, чтобы народ совершал паломничество в храм. Праздник первых плодов, урожай, праздник Пятидесятницы, снова урожай зерновых, и праздник кущей, снова урожай. Но именно от первого урожая необходимо было в посвящение Господу принести сноп. И вот что говорил человек, торжественно восходящий в храм к жертвеннику, несущий эту первый сноп торжественно перед Господом. «Ты же отвечай», 5 стих 26 главы, «и скажи перед Господом Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Отец мой был странствующий арамеянин». Речь идет об Аврааме, о котором мы говорили, изучая его жизнь, что его самоназвание, которое мы встречаем, его называли уже в земле Хананской, в Бытие, 14 глава, евреем, не являлось его национальностью. Его национальность была арамеянин. И его семья была арамеяне. Лот, его племянник, был арамеянин. Нахор, его брат, называется в Библии арамеянин. Лаван, брат Ревеки, тоже арамеянин. Мы видим, как описывается здесь, в этом провозглашении происхождения народа Божьего, что Господь фактически взял Авраама и из другого народа, из народа арамейского, произвел народ Божий. И мы видим, как в истории происходило определенное выкристаллизовывание этого народа. Ведь евреями по сути, теми иври, считается и Измаил, и дети Хитуры, и Исав, и даже Лот, но каждый из них образовали свой народ. Измаил и дети Хитуры образовали, от них образовались арабские, аравийские племена. От Лота образовались идумияне, от Лота образовались моавитяне и аммонитяне, а от Исава образовались идумияне. И только семья Иакова, после того, как он вышел уже из Харана, и между ним и Лаваном был заключен пограничный договор. Эта семья была основой народа, названного по имени данному Якову после его борьбы с Господом, народа израильского. И вот здесь у нас эта история повторяется. Вот эта благодарность Господу в первые плоды, которые приносятся перед жертвенником, человек должен вспомнить был о том своем происхождении. И вот здесь возникает один очень интересный и серьезный вопрос. Ибо этот текст очень часто используется как в иудаизме, так и в христианстве для того, чтобы показать на исключительность еврейского народа. И интересно, что многие иудеи и многие христиане, они используют этот текст с двояким подтекстом. Иудеи, говоря о своей исключительности, заявляют о том, что именно им была дана Тора и заповеди Божьи, и поэтому, например, такая заповедь, как суббота, не обязательна для неевреев. Христиане также поддерживают подобную теорию, говоря о том, да, правильно, эти все заповеди, они даны были для неевреев. Интересно, как раввины обсуждают этот вопрос. В одном из мидрашей говоря, что нам делать с пришельцем, который обрезался и стал как природный житель. Мы знаем об этом ритуале, когда мы читали книгу «Исход», 12 глава, где говорится о Пасхе. Никакой иноплеменник не имел права есть Пасху. А если пришелец, который в жилищах твоих живет, ест Пасху, то его надо сначала обрезать. И вот здесь становится вопрос, который задают раввины. Как этот пришелец, теперь обратившийся в иудаизм, может ли он и имеет ли он право сказать точно так же, как это говорят всякий генетический потомок Авраама, «Отец мой был странствующий арамянин». Вы видите, это очень серьезный вопрос. Это вопрос идентификации каждого верующего. Это вопрос, который является богословским серьезным вопросом, зиждущимся на основной проблеме. Есть ли разделение в вопросе спасения между иудеями, евреями и неевреями? Но вот как этот вопрос, мы видим, решается здесь. Мы чуть ниже, мы говорили о том, что есть такая категория, как пришелец. Это очень интересное разделение. В Торе люди разделялись на три категории. Мы говорили о том, что Ветхий Завет, с точки зрения завета, имена, не книги, он имеет центростремительную динамику спасения, центростремительную сатириологию. Как это реализовывается здесь? Есть три концентрические круга. Первый круг составляют иноземцы, те, которые на иврите называют нокри. Люди, которым безразлично, что происходит в храме, во что веруют иудеи, это люди, которые могут попасть, может быть, в землю израильскую, потому что у них есть просто какое-то торговое дело или какая-то другая необходимость. Но если кто-то из этих иностранцев заинтересуется, и ему будет интересно узнать больше о Боге неба и земле, о Боге Авраама, Исаака и Иакова, и он захочет поселиться в этой земле, тогда он уже не нокри, он уже не иноземец, он уже пришелец. Он уже гер, живущий в жилищах твоих. Эта система, она похожа на современную миграционную систему. Когда человек может в какую-то страну приехать, например, по гостевой визе, ну тогда у него нет никаких особенных прав, и на работу он не может устроиться, и деньги в банке не может взять. Он гость. Но если он захочет поселиться в этой стране, найти работу и пустить корни, тогда ему надо получить вид на жительство. И через определенное время он получает гражданство. Единственное, для того, чтобы вид на жительство получить в разной стране, нужно удовлетворить определенным категориям. Первый встречный человек не может зайти в иммиграционную службу и сказать: «Дайте мне вид на жительство». Должны быть определенные юридические основания, почему ты имеешь право получения вида на жительство. А в Библии есть точно такие же основания. Четвертая заповедь – помни день субботний, чтобы святить ее. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой субботы Господу Богу твоему. Не делай воды никакое дело ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Если пришелец уважает субботу, он становится пришельцем. Он уже не иноземец. Он уже не нокри, он уже приближенный к народу Божьему, он уважает законы народа Божьего. На него, кстати, уже распространяется определенная ответственность. Если, например, человек является нокри, иноземцем, то от него, как говорится, очевидно, что он идолопоклонец. Никто никогда не будет его арестовывать, судить и предавать смерти, если он где-то чего-то там, например, пока он находится на земле израильской, там что-то поклонится там какой-то звезде. Но если этот человек уже пришелец, и он это делает публично, он несет ответственность. Он уже практически находится на территории Израиля. Но наступает момент, когда пришелец говорит: «Хочу быть частью». И тогда ему говорят: «Хорошо, обрежь всех из мужского пола в твоей семье и приступи с нами и ешь Пасху». И вот здесь Библия отвечает на этот вопрос, говоря в 12 главе книги «Исход» «И станет, как природный житель земли». Один закон для израильтянина и для присоединившегося к нему. является теперь Авраам отцом и пришельца, хотя и нет, может быть, у него генов Авраамовых, но он является усыновленным. Именно об этом говорит Павел, говоря о тех, кто не евреи, присоединившиеся к Господу, что вы усыновлены в Иисусе. Вот это весть, которую хочет Господь показать в своем законе, что этот закон не является каким-то закрытым таким уставом какого-то тайного общества. Но этот закон, эта Тора является достоянием всех, кто желает присоединиться к Господу. Вот почему Исаия, который является, я вообще люблю эту книгу, потому что Исаия говорит больше всего о глобальной миссии израильского народа. Именно он говорит о горе Дома Господня, которой потекут все народы и скажут: научимся у дома Якова, ибо из Сиона выйдет закон и Слово Божье из Иерусалима. Именно Исаия говорит эти слова в нашей Во вторей недельной главе, Исаия 56 глава, 6 текст. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Его, Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения, твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в доме молитвы Моем». Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов. Вот почему для дополнения к нашему чтению Торы и Гафтары мы выбрали послание к римлянам апостола Павла, 2 глава, где Господь в 11 стихе говорит: «Ибо нет лицеприятия у Бога». И он поднимает очень важный вопрос, говоря о тех, кто, не имея закона, согрешили, и те, кто под законом согрешили. Слово «под законом» оно имеет особое значение в раввинской литературе. Под законом подразумевается человек, который может провести свою генеалогию, свою родословную к тем людям, которые стояли у горы Синай и слышали закон. Но Павел говорит: а какой смысл иметь эту генеалогию, если ты этот закон не соблюдаешь? Ибо не слушатели закона будут оправданы, а исполнители оправданы будут. И в этом случае нет разницы между иудеем и неиудеем, ибо в 28 тексте написано: «Не тот иудей, который по наружности таков, но тот иудей, который внутренно таков, то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто пришел сегодня к нам. Мы рады всем тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции на Ютубе или в других социальных сетях. Скажите, пожалуйста, у вас в семье всегда царит идиллия, взаимопонимание? Не всегда. Я тоже сталкивался с такой ситуацией, когда просто родители, либо бабушки, дедушки, не понимают, что ты хочешь сказать. В фильмах это часто такая сцена, наверное, замечали, что подросток убегает, хлопает дверью и кричит: «Ты меня не понимаешь?» Современное поколение живет в таком технологичном мире, и у нас больше возможностей, и, соответственно, у нас больше соблазнов. Молодые люди сейчас не торопятся заводить семью, а старшему поколению это непонятно. Всем нужно быстрее, чтобы их дочки, сыночки вышли замуж, чтобы внуков понянчить. Вот, нынешние дети сейчас не играют в футбол на улице. Они играют в футбол где? На компьютере. Вспоминается такая картинка, видел я ее, когда, наверное, такое видели, где до и после либо было, или раньше и сейчас. И картинка такая, когда мама тащит сына за ухо домой: «Хватит уже играть, заканчивай». И картинка реалии сейчас, когда мама тащит сына из дома за ухо, за компьютером: «Иди уже поиграй». Люди старшего поколения сегодня такие более консервативные. И вот этот конфликт интересов – это сейчас очень важная и животрепещущая тема. Сегодня нам в этом вопросе поможет разобраться священнослужитель, музыкант, певец, просто добрый друг и наставник. Встречайте, Вадим Кочкарев. Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте.
1: Вадим, сегодня тема такая очень животрепещущая. Вам в какой-то мере даже придется, наверное, примирить поколение. Скажите, о чем еще мы сегодня будем говорить? Какие еще темы затронем?
2: Примирить, вы говорите? Даже не
1: знаю, тема у нас конфликт взаимоотношений, значит, конфликт нужно...
2: Да, что-то нужно сделать, чтобы этот конфликт исчез. Я думаю, что... Разрешение всякого конфликта, оно кроется во взаимном уважении. Вот на это мы сегодня и сделаем упор.
1: Спасибо большое. Я передаю вам слово. Я призываю вас не стесняться, поднимать руки, задавать вопросы, комментировать. Всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, задавайте свои вопросы, пишите в чате на Ютубе, в комментариях к записи, где вы смотрите. И я приглашаю всех вас и вас на нашу территорию реальности.
0: Территория реальности.
2: Во-первых, позвольте мне поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы пришли. Пришли и сидите с такими добрыми, блестящими, молодыми, сверкающими глазами. Только прошу вас, не пугайтесь моих седых волос. Я иногда сейчас подхожу к зеркалу, смотрю на себя и думаю: слушай, еще вчера я был 25-летним, 30-летним юношей, молодым человеком, смотрел на себя и думал: слушай, у меня вся жизнь впереди. Может быть, кто-нибудь может мне объяснить, как промчались эти 20-30 лет? И самое обидное, знаете что? Что волосы посидели, плоть ослабла, а вот внутри своего сердца я ощущаю все те же самые 25-30 лет. Иногда просыпаюсь утром, думаю: ведь только что из армии пришел 20-летним юношей, ведь только-только-только поставил перед собой какие-то цели, какие-то планы, а жизнь течет, бегут года, и ты не замечаешь, как ты из молодого человека превращаешься в мужчину, а потом превратишься в дедушку. Такого уже, знаете, еле-еле передвигающегося. А что вы смеетесь? Дело в том, что вы думаете, вас это минует? Нет. Как бы вы ни хотели, как бы вы пытались это избежать, придет время, и ваши волосы на голове поседеют, и сегодня вы находитесь в таком, скажем, преимущественном положении, что в ваших жилах горячая такая кровь, все внутри кипит, и, казалось бы, сейчас вот мы этот мир в узел морской какой-нибудь завяжем. Да? Но пройдет немного времени, и вы увидите, что вам придется выйти и встать перед своими детьми, внуками, которые будут так же молоды, как вы сейчас. И им что-то нужно будет сказать от сердца. Тема нашего размышления – это конфликт поколений. Если кто-то вам будет говорить, что конфликт поколений возник только сейчас, это будет смешно, правда? Этот конфликт поколений существовал всегда. Я не ошибаюсь, всегда существовал. Вы знаете самый первый конфликт поколений, где произошел? Вот вы знаете где? В Эдеме, между кем и кем? Между Богом и человеком. Уже тогда, да, тогда, если можно, вы говорите в микрофон, хорошо? Обязательно. Уже тогда этот конфликт поколений произошел. А в чем выражался этот конфликт поколений? Вот кто-нибудь, может, возьмет микрофон, скажет. Вот молодой человек уже закрыл глаза, он что-то хочет явно нам сказать. Берите микрофон, не стесняйтесь, говорите, что вы думаете, как вы понимаете. Вот в чем заключался конфликт поколений в Эдемском саду? Казалось бы, все хорошо, все прекрасно.
3: Не знаю, может быть, первому человеку было мало, и он хотел большего.
2: Ого, большего.
3: Или его не устраивало нынешнее положение.
2: Ага, вот интересно. А у вас что, микрофончик? Ага.
4: Я считаю, что просто друг друга непонимание какое-то было.
2: Какое-то непонимание между Богом и человеком, да?
4: Да.
2: Это обоюдное непонимание или непонимание с чьей-то стороны?
5: Как это вы считаете? Было непонимание со стороны Адама и Евы.
2: Со стороны Адама
5: и
2: Евы.
5: Мы им сказали нельзя, но не объяснили. Ну, типа, было какое-то предисловие нельзя, потому что. Но оно их не устроило. Они думают, может, Бог ошибается.
2: Ага. Но... То есть вы хотите сказать, что все-таки непонимание было со стороны молодежи больше?
5: Ну, да.
2: Да, со стороны молодежи больше было непонятно. Действительно, посмотрите, как интересно получается. С каким трепетом и любовью Бог творил мир для этой молодой семьи, для этой молодежи, да? Ну, сколько было Адаму и Еве, вот если вот в нашем исчислении, ну, до 30 лет, да, скажем. 20-25. Это самый такой возраст, когда люди влюбляются друг в друга, да? Когда они души не чают друг друга, когда им хочется вместе жить, друг друга обнимать, да? Когда им хочется иметь детей, продолжение рода какой-то, да? Это вот самый-самый-самый такой интересный и насыщенный возраст. Ну вот Бог, когда творил этот мир, наверное, Он все предусмотрел, правда? Все предусмотрено. И природа, и животный мир. Все было сделано таким образом, чтобы когда Адам, а он был первый сотворен, да, открыл глаза, он просто был бы ошеломлен в полном смысле слова от этой окружающей красоты. И представляете, Бог, Отец, старшее поколение, сделал все, чтобы подарить эту красоту своему дитяти, своему сыну. А потом на свет появилась Ева. Как интересно, да? Когда Адам опять открыл глаза после небольшой хирургии, он опять был ошеломлен, потому что на его глазах появилась Ева, появилась девушка, появилась создание, о котором он только мог бы мечтать. Помните, Бог как пошутил над ним? Вы помните, как пошутил? Наш Бог так любит пошутить иногда. Он взял всех животных, привел к Адаму и говорит, выбери себе спутницу жизни. Представляете, да? Тут крокодил подполз там, антилопа с рогами, там обезьяна, да, почему бы и нет. Вот, да. И вот Адам должен был выбрать из этого. Ну, конечно же, Бог знал, кого он там мог выбрать. Ну, посмотрите, когда появилась на свет Ева, когда Адам открыл глаза, он, наверное, Богу, своему отцу, своему старшему поколению задал вопрос. А откуда ты знал, что вот именно такая мне подойдет? Откуда ты знал, что я именно вот

от темечки до кончика большого пальца ноги. А молодому человеку что кажется? Да нет, ты ничего не понимаешь. У меня все другое. Я думаю по-другому. Меня интересуют другие вещи. А родители смотрят, и до какой-то степени, до какого-то возраста они улыбаются и смеются. До какого-то возраста это выглядит смешно, когда вот такой маленький соплячок начинает там какие-то свои права качать, да? Или из себя там кого-то строить. До какого-то возраста это смешно, это вызывает улыбку. Но я вам скажу, как отец. После этой границы, вот после какого-то определенного периода, вот возраста, это уже становится не смешно, а это уже становится очень печально для родителей. Помните притчу о блудном сыне? А с чего она начиналась? Жил себе молодой человек спокойненько рядом со своим отцом. Вдруг его угораздило. А зачем мне всю жизнь с моим отцом, когда я сам себе с усами, да? Потому что я сам смогу принимать решения, у меня достаточно разума в голове, и самое главное, у меня что есть? У меня есть энергия, у меня есть жизнь, у меня перспективы. Да ты что, я сейчас пойду, я переверну этот мир. А как на него смотрел отец? Он смотрел на него и говорил: сынок, как ты собираешься этот мир переворачивать? Что ты сможешь сделать? А ты знаешь, что тебя в этом мире ждет? Сынок, я прожил годы и уже знаю, что в этом мире ждет молодого человека. А ты знаешь? Но молодое поколение какое? Да знаем, говорит, да справимся, да ну. Ты только не лезь в мою жизнь. Ты мне только не мешай. Ты мне дай мою долю наследства, то, что мне положено. Я пойду, и ты увидишь, я этот мир переверну. Перевернул? Я не знаю, что он там перевернул, но его сатана хорошо перевернул в жизни. Довел до такого состояния, что тот вместе со свиньями на коленях ел из их корыта. Вы можете себе представить степень вот этого унижения, которое претерпел этот молодой человек? Но мне нравится последняя фраза. Вы помните эту фразу? Встану, пойду к отцу моему. Почему? Может быть, у отца возраст. Может быть, отец не все понимает. Может быть, отец отстал, и у него нет способности в компьютере что-то набрать. Может быть, отец не знает, что такое интернет вообще. Но вы знаете, друзья мои, что самое ценное, что имеет отец, что имеет мать? Эту свою неограниченную ничем любовь и заботу о том, кого они родили на этот свет, и о том счастье, кому они желают. Вся проблема конфликта поколений – она заключается в гордости. Вы знаете, вот я смотрю и думаю, задаю вопрос. Слушай, Бог, совершенный Бог, не делающий ошибок никаких. Конфликт все равно возник между детьми и отцом. Все равно возник конфликт. Думаю, а как же тогда быть, когда и родители грешные, и дети грешные? Что делать тогда?
нужно быть на

0: 100% уверенными, что конфликт возникнет. Он будет. Что делать? Как быть? Перечитал все Священное Писание ради этого. Понять вот это. И знаете, не знаю, может быть, вам это не понравится. Но я вам скажу честно. Вы знаете, не нашел ни одного места в Библии, где бы в этой проблеме старшее поколение было виновато больше, чем младшее. Вот перелистайте Священное Писание и остановитесь на тех местах, где речь идет о молодых людях. Вот, например, возьмем этого блудного сына, например, да? В ком была проблема в основном? Я не говорю о том, что в родителей не было проблемы. Наверное, отец где-то там гайки перекрутил дома. Он хотел поспать или в планшете там что-то поиграть. А отец говорит, давай в сарай быстро сено грузи. Там. Или там быкам корм неси, или почисти за коровами сарай. Может быть такое, это факт. Но посмотрите, в общем ситуация разворачивается таким образом, что сын понимает, что несмотря на то, что у отца были какие-то проблемы с ним, он встает и говорит, встану, пойду к отцу моему. Почему? Там меня любят. Там меня любят. А это самое главное. А вы вспомните молодого человека Самсона. Вы читали же о Самсоне? Родился мальчик. Посвятили его в Назарее. Бог даровал ему такую силу. Ну, ребята, взять городские ворота, снять и унести куда-то на гору. Я не понимаю до сих пор, зачем он это сделал, но не факт. Не в этом дело. Взял ослиную челюсть ослиную. Представляете, да? Ну, вот голова осла. Ну вот челюсть ослиную. И взял, перебил полвойска филистимского. Вот нормально вообще? Сила какая, да? Сила какая. Нет, вы не подумайте, что он выглядел там какой-то, как Арнольд Шварценеггер, там в культурист, да, какой-то, который ходил по Иерусалиму и такие вещи делал. Нет, все удивлялись, откуда у него эта сила. На Самсона смотрели и задавали вопрос, откуда у него такая сила. Наверное, если бы он был бы качок такой, да, сказали бы откуда, да, он целыми днями там отжимается, железки там таскает. Нет, обычный парень. Но когда дело доходило, слушайте, веревки рвет и ворота поднимает, и все, да. Бог даровал ему непомерную силу. А для чего? Для того, чтобы он был благословением для своего народа. Он дал ему вот эту сумасшедшую энергию. Энергию, чтобы он был благословением для своего народа. А родители о чем позаботились? Старшее поколение о чем позаботились? А родители позаботились о том, чтобы он был духовным человеком, правда? Они его посвятили в Назарее. По просьбе ангела, по просьбе Бога, потому что Бог имел о нем серьезные планы. Но родители же могли не согласиться? Могли. Нет, они его посвящают Назарею, чтобы сынок был духовным, чтобы он был духовным, сильным духовно и сильным физически. И все это вместе должно было принести благословение для народа, судьей которого он должен был быть. Судьей которого он должен был стать. Но что вышло? Как бы не хотели родители духовности, как бы родители не хотели этой духовной силы, чем все закончилось, вы мне скажите? Закончилось все слепцом, несчастным слепцом, который решил сдвинуть эти колонны и погубить этих всех филистимских начальников вельмож, попав в плен. Из-за чего? Женщина ему какая-то понравилась. Жить он без нее не мог. А она его вокруг пальца. Она его... Сынок, родители говорят, не иди этой дорогой. Иди вот этой дорогой. Мы посвятили. папа, мама, вы ничего не понимаете. У меня свой путь. У меня свой путь. И вы мне не мешайте, пожалуйста. У меня есть мозги на голове. Уж я приму правильные решения, и в конечном итоге вы увидите и будете гордиться своим сыном. Гордились? Нет. Сидели и рыдали, плакали. Получив ребенка такого от Бога, как благословение, потеряли его. Потеряли его по своей вине, потому что они так хотели. Да нет, они его холили и лелеяли. Они дышали над своим ребенком. В чем проблема? Молодое поколение, я сам сусам, как здесь говорят, да? Я сам умный. Чем все закончилось? Тем же самым, что и закончилось практически у блудного сына. И посмотрите, посмотрите, посмотрите. Почитайте книгу «Притчи». Вы увидите, на какой уровень ставится родительская любовь, и в это же время, как молодой человек призывается к тому, чтобы уважать опыт своих родителей и отвечать своим родителям на ту любовь, которую они имеют. Я вспоминаю вот эту... У вас вопрос, пожалуйста.
1: Владимир Николаевич,
0: да.
1: Вот мы, когда говорим, приводим такие примеры из Библии, мы все-таки подразумеваем верующую семью, родителей, которые заботятся о духовности своих детей, вкладывают в них самое лучшее в плане духовного. Но вот представим любую другую семью, где, например, не прививаются такие ценности, и там очень сложные отношения, и там со стороны старшего поколения может быть очень жесткое непонимание, давление, авторитарность. И я, например, считаю, что далеко не всегда более молодое поколение виновато. Иногда, к сожалению, убеленные сединами отцы и матери, они так, ну, как бы давят на своих детей, что тем, ну, просто деваться некуда, они начинают бунтовать.
0: Я не думаю, что и в верующих, в семьях верующих, так скажем, такого давления не присутствует. Я не верю в это. Почему? Потому что сам являюсь верующим человеком, сам являюсь отцом. И сколько случаев я вспоминаю и каюсь за это сегодня, что где можно было бы действительно отдать на решение, выбор своего ребенка, я пытался в некоторых случаях этот выбор сделать за него. И в конечном итоге что? В конечном итоге получал, ну пусть не агрессию, но вот такое отторжение, просто не понимая. Расскажу вам один пример из своего прошлого. Как мы обычно, как мы порой можем не понимать своих детей. Вы справедливо, я к чему это сказал, что вопрос ваш справедлив. Пусть сейчас был немножко крен в сторону молодежи, но и о старшем поколении мы тоже обязательно поговорим, как быть, что делать. Когда мой сын был еще совсем маленький, ну, я с ним играл и рассказывал ему из Библии истории. Показал ему распятие и Иисуса Христа, распятого на Голгофе, истекающего кровью. Рассказал, он просидел вот так, все, с открытым ртом. Ну, мы закрыли, закончили с ним, я ушел по делам служения и так далее. Возвращаюсь домой, смотрю по центру комнаты, прямо на ковре, лежит открытая детская Библия на этом месте, где было распятие, и все распятие вот так было. Ручкой исписано. Вы знаете, что со мной произошло? Я был в ужасе просто. Я стал копаться в себе, искать. Может быть, я не так представил эту тему. Может быть, я где-то перегнул палку. А может быть, это так. А может быть, это так. Голову себе сломал, вдруг он заходит. Я говорю, а ну-ка, иди сюда. Он подходит. Я говорю, встань передо мной. Он встал. Что ты сделал? Он смотрит на Библию, на меня, смотрит на Библию, на меня. Я говорю, что ты сделал? Объясни. Зачем ты это сделал? Я ж тебе... Он стоял, смотрю, глаза заблестели. И он мне вдруг говорит такие слова. Папа, ну ты же мне сам говорил, отсюда кровь течет, отсюда кровь течет, отсюда кровь. Он так изобразил. Он услышал и так заобразил, а я не понял. Почему? А потому что у меня стереотип определенный в голове, у меня определенный образ в голове, как это может быть изображено. А вот он изобразил это по-другому. Я уже был готов сорваться на него и даже как следует ему дать за это. Но когда он произнес эти слова, я вовремя остановился. У меня есть брат, дай Бог ему здоровья. Мы с ним две диаметральные противоположности. Насколько я был в детстве спокойным ребенком, настолько он был шабутным, буйным. И, конечно же, отец у меня, он был военным человеком, к сожалению, его уже давно нет в живых, он умер очень рано, в 48 лет. Был пожарным. И очень часто отцу приходилось с ним разбираться. И вдруг отец сделал одну ужасную вещь. Мать, по крайней мере, была в шоке, насколько я помню. Он взял ему спиннинг, купил. Она говорит, Коля, зачем ты ему купил спиннинг? Он же убежит на рыбалку. А у нас недалеко от дома карьер очень опасный, с крутым. Он же убежит на рыбалку. Ничего, пусть попробует. Папа ставит этот спиннинг в угол, а папа на 5 суток уходил на вахту в море, где буровые установки стояли. Он клал этот спиннинг туда и говорит ему, Олег, попробуй, только возьми. Да, папочка, хорошо. Для устрашения папа с ним, он занимался, экспандеры были такие, 5 пружин вот такие. Папа одну пружину снимал, вешал ее в прихожке и говорил, Олег, Вадим, если приеду, мать пожалуется, будете биты вот этой пружиной. Вы представляете, да, она так качается, эта пружина. Нет, вы не подумайте, мой отец не был садистом. Просто он был очень строгим, и ему надо было нас собрать на эти 5 суток. Чтобы пока он приедет, чтобы он застал нас вот в собранном. Особенно моего брата. Мне этого было... Мне не надо пружины. Мне надо было слово сказать, и я просидел бы вот так 5 суток. Но не мой брат. Отец уезжает. Мой брат хватает этот спиннинг и на рыбалку. Мать приходит со школы, она была преподавателем. Спиннинга нет, Олега нет. Я говорю, мама, он убежал на рыбалку. Мать за ним бежит туда, ловит его там. Смотрю, только Олег, мой брат, бежит, орет домой, а мать за ним со спиннингом вот там бежит. Прибегает домой, ну, говорит, я все отцу расскажу. Отец приезжает с вахты. И мать ему, значит, тук-тук-тук-тук-тук, все. Разложила, пояснила. Весь процесс, как он схватил, как он убежал и так далее. Отец мой побагровел. С ним нельзя было так обращаться, потому что он слово сказал. Там целое подразделение пожарной охраны его слушается. Ты понимаете, вот этот сопляк, он взял и нарушил его запрет. Представляете, да? Он побагровел, говорит Олег. Встает вот так комнату. А у нас спальня была такая, там все мягкое было, там можно было летать и не сломать голову себе. Ну, комната, где можно было получить. Олег, заходи. Он пошел. Он пошел и увидел, что отец стоит вот так. Он шмык. Между ног его и в туалет, и на шпингалет. Это еще больше моего отца развеселило в кавычках. Он подходит, говорит: Олегку, иди. А тот уже на унитазе сидит, значит, готовый. Олег, выходи. Я не выйду. Олег, выходи. Папа, ты меня будешь бить. Он говорит: я тебе же предупреждал, что я тебе дам. В общем говоря, я сам это видел своими глазами, как мой папа выдирает вместе с наличниками, кусками штукатурки. Это дверь. Вот этот папа был штангистом. Он выдирает, мой брат сидит вот так на унитазе. Он его вытаскивает. Он его вытаскивает туда, в прихожую. И идет снимать эту пружину. У меня уже все. Сердце вот так тук-тук, тук-тук билось. Уже вот-вот сейчас останусь. Мать уже там стоит на кухне, дрожит. 10 000 раз она пожалела, что она ему это рассказала. Отцу, он идет снимать пружину. Мало того, снимает, он ее еще вдвойне сворачивает вот так, и вот такой полукруг, развернутая вот эта вот стальная пружина. Понимаете? Но действительно, получить ею было не удовольствие. Она сжималась, и ай-яй, не очень хорошо. И пока отец мой снимал пружину, я это все вижу своими глазами, я вот так выглядываю, отец мой повернулся и увидел, что мой брат стоит на коленях перед ним, вот в такой позе. Мой отец, он выше меня, шире меня, вот человек-гора. И мой брат стоит перед ним вот так на коленях. Он смотрит на него, и вдруг Олег говорит ему такие слова: папочка. И слезы такие. Папочка, пожалуйста, не бей меня. Потому что ты меня убьешь, и у тебя уже никогда не будет такого сыночка. Я первый раз в жизни увидел своего отца как белым, как вот этот стол. Вот в буквальном смысле. Я увидел, как эта пружина, она вот так выскакивает, разворачивается и падает. И он уходит в другую комнату. Я никогда в жизни не видел, как мой отец плачет. Два слова. У тебя больше не будет такого сыночка. Вы знаете, это был такой номер его, который не мог ожидать никто. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что когда возникает конфликт между поколениями, старший должен понимать, что эту энергию, которая есть в молодом человеке, ее нужно куда-то направить. На что-то доброе, хорошее. Она должна выйти. Она выйдет, эта энергия. Но если старшее поколение не позаботилось о том, чтобы эта энергия была бы направлена в правильное русло, то она будет направлена, и не факт, что она попадет в это правильное русло. А молодое поколение, оно должно просто верить. Вот это очень важно. Оно должно просто верить, что меня безумно любят. И если мой отец или мать пытается наказать или чего-то лишить, это не из жадности, это не из вредности, это из огромной любви, желая вот эту энергию направить в должное, в нужное русло. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили, Бог явился им, они поговорили, Бог начал им задавать вопросы. Бог приходит в Эдемский сад и говорит: «Адам, где ты?» Но знает же, что он за этим кустом спрятался. Что Бог не знал, где спрятался Адам? Знал. Он задает вопрос: Адам, где ты? О чем мечтает Бог? Адам мечтает о том, чтобы Адам вышел из-за куста и сказал: прости, извини, я был неправ, я сделал ошибку, этого не произошло, конфликт остался. Бог переключается на Еву и говорит: Ева, что ты это сделала такое? А что, он не знал, Бог, что она сорвала этот запретный плод, что она разговаривала с дьяволом, что Бог об этом всем не знал? Зачем он задает вопросы? Он мечтает о том, чтобы восстановить отношения. Он не хочет конфликта. Почему? Потому что он любит. Понимаете? Ничего не получается. Ева не признает свои ошибки. И тогда он Еве говорит такие слова: «В скорби будешь иметь беременность твою». И вот это не дало мне просто в свое время жить. Что это за проклятие такое? Почему нужно было таким проклятием облекать Еву? «В скорби будешь иметь беременность». В беременности, извините, будешь иметь скорбь. Вот так, наверное, правильнее. То есть у тебя уже не получится на этот белый свет родить ребенка вот просто так. В радости, в счастье, в прелести какой-то. Нет. Будешь рождать ребенка, и тебе будет очень плохо. Тебе будет очень больно. Я думал, почему? И вы знаете, как-то пришел к этой мысли, подумал: слушай, а вот мама... Я про свою маму вспомнил. Мне рассказали то. У меня мама в молодости была спортсменкой, волейболисткой и теннисисткой, настольный теннис. Она была достаточно крепкой женщиной такой, но не до такой степени. Я родился очень крупным ребенком, 5 с чем-то килограмм. У моей мамы была очень узкая талия. Спортсменка, женщина. И мне рассказали, что, рожая меня, она согнула кровать. Вот эти железные кровати есть. Она согнула вот эту трубу. Можете себе представить? Я думаю, как же это тяжело. Как же это больно. Я вот думаю, посмотрите, 9 месяцев мама... забеременев, думает о своем дитяте, которое она должна скоро родить. Вот она уже вся в счастье. Эти 9 месяцев идут, животик растет, позвоночник прогибается, всякие токсикозы, ей плохо, все. Но она это целеустремленно терпит. Почему? Потому что она ждет вот этого момента, когда она уже возьмет, целовать будет, качать будет, кормить будет. Она идет на эти сложности, ноги опухают, все опухает. Рожает ребенка, больно, кричит, с травмами какими-то, родила ребенка, берет его на свои руки, и она начинает купать ребенка в своей собственной любви, кормя его, ухаживая за ним, пеленая его, целуя его. Вся жизнь мамы сконцентрирована на этом ребенке. А ребенок растет, и он купается в этой любви. Он растет в этой любви. Подрастает, начинает бегать, да. А денег дома нету, а лишнего яблочка не купишь. И вот мама где-то на кухне порезала яблочко такое, в рот взяла, а вдруг смотрит, сын стоит так. Мама отсюда вытаскивает. Правда ведь, да? Отсюда вытаскивает и ему дает это яблочко. А он растет, он купается в этой любви. Взрослеет, идет в школу. Да вдруг там в школе кто-то, там что-то ему там пригрозил. Мама бежит, как тигрица, встает. Грудью защищает своего дитя. А он купается в ее любви. Он растет, растет. Вот армия, все, надо провожать. Мама сидит, плачет. Мама на коленях молится, чтобы сыночку было хорошо, чтобы все было хорошо. Сын купается в любви, посылки. Сын приходит с армии, такой молодой, красивый человек, целеустремленный. Мама целует, говорит: какой же ты у меня стал большой. Покушай, сядь. А вот тебе рубашечка глаженная, а вот тебе носочки приготовлены, а вот тебе... Сын продолжает купаться в этой любви. вдруг сын встречает девушку какую-то, влюбляется в нее, приходит и говорит: «Мам, вот это моя девушка». А мама смотрит и сердцем своим чувствует, что что-то тут не то. И так тихонечко сыночку на ухо говорит: «Сынок, а может, не надо?» И вдруг после этого многолетнего купания в маминой любви мама слышит: «Не лезь в мою жизнь. Вон, у тебя есть комната? Зайди и сиди там. Не надо мне ничего рекомендовать. Я сам знаю. Закрой рот». Есть и такое. Бывает и похоже. Скажите, что в этот момент может твориться с мамой? А? Ее сердце готово разорваться. Вот после этих 9 месяцев, после этих родов, после этого купания, полоскания ребенка в этой любви, и в конце концов получить вот это неприятие, сопротивление, нежелание. Да? Что? О чем может подумать мать? Что творится в ее сердце? Я некоторым молодым людям говорю: «Слушай, сколько раз ты маме за неделю позвонил и сказал: „Мамочка, я тебя так люблю“? Или позвонил бы и сказал: „Мам, большое тебе спасибо“? А когда у тебя день рождения, скажи, пожалуйста, ты принимаешь подарки, ты принимаешь цветы? А может быть, сказать тебе, тем людям, которые тебе хотят что-то подарить: „Пойди подари моей маме. Пойди этот букет отнеси моей маме за всю ту любовь, которую она излила на меня“? Вы знаете, исчезнут все конфликты поколений, если будет взаимопонимание и взаимная любовь и взаимное уважение. А их сегодня становится все меньше и меньше, потому что между детьми и родителями, между молодежью и пожилыми все меньше и меньше общения, друзья мои. Сами подумайте, скажите, сколько я с мамой посидел, поговорил вот за это время? Сколько раз я папу обнял, сказал: „Пап, я тобой так горжусь. Я так Бога за тебя благодарю“? Представляете, папе это услышать? Вы молоды, поэтому я с вами об этом говорю. Сидели бы ваши папы здесь и мамы, я бы им сказал. Но я уверен, что они это делают чаще. Завершая свою беседу, я вижу, что вы находитесь сейчас в таком раздумии. У некоторых из вас слезы текут из глаз. Это очень хорошо. Подумайте над этим, и пусть вас Господь благословит. Увидите, всякий конфликт исчезнет, когда будет взаимное уважение и взаимная любовь. Большое вам спасибо.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
3: Вадим Николаевич, спасибо большое за эту удивительную тему. У меня самого, в принципе, есть маленький сын, и порой даже действительно слезы на глазах наворачивались.
0: У вас есть экспандер?
3: Нету.
0: Хорошо.
3: Знаете, слушая ваш пример, вот я не знаю, с чем это связано. Может быть, опять же, с разницей поколений. Я не могу представить себя в роли вашего отца. У меня просто не хватит силы воли, не хватит.
0: Вы просто другой человек.
3: Зная, как я его люблю, я не смогу так.
0: Да, вы просто другой человек. А мой отец был очень строгим человеком. Вот. Но он безумно нас любил. Он мог наказать, и он мог обнять, он мог поцеловать. Я знаю отцов, которые наказать могли, но никогда не могли обнять и поцеловать. Никогда не могли сказать два хороших слова сыну после этого.
3: Ну, тогда вопрос, вот, может быть, от меня лично. Считается ли, что только при таком воспитании, ну, жестком, из человека что-то выйдет?
0: Ну, по крайней мере, вы видите, мой брат неплохой мастер. Моя жизнь так повернулась, что даже такое строгое воспитание со стороны отца. Вот. И мама была тоже строгим человеком. Есть, слава Богу, она жива. Строгий человек. Вот. При таком строгом воспитании все же мы получили огромное количество любви дома. Огромное просто количество любви.
3: Спасибо большое. Да.
4: Знаете еще, Вадим, ты знаешь, твой сын еще маленький, а я просто сама вот, ну, нередко задумывалась о том, как вообще так получается, что мама действительно ждет, хочет этого ребенка, безумно его любит, когда он маленький, да, целует ему пяточки, попку, это все нормально. И потом их отношения доходят до такой точки, когда мама действительно как будто не любит своего ребенка. Он причиняет ей такую боль порой. Может быть, в подростковом возрасте, может быть, позже, что эти отношения рушатся. Бывают мамы, которые никогда не видели внуков, и там действительно нет отношений. Вот я не... И как вот этот маленький человечек, который так любил свою маму, они же когда маленькие, они же очень маму любят, да?
0: Да.
4: Он начинает тоже ее не любить, ненавидеть. Вот я, честно говоря, не могу понять, как люди в своих отношениях доходят до таких отношений.
0: Ну, честно говоря, вы прям вот такую крайность сейчас сказали, что он перестает любить свою маму. Я не знаю, ну, перестает ли он любить.
3: Он, наверное, это, наверное, больше...
4: По крайней мере, проявляет.
3: Да, говорит он так, да, вот я тебя не люблю. Может, конечно, он любит.
0: Он не знает, что такое любовь.
3: На данную секунду он может быть как-то так вот в порыве такой-то страсти, да, он может так выпалить. Но через минуту он поймет, что это не так.
1: Мне кажется, мы нарисовали сейчас очень ванильную картину. Прекрасные родители, всю любовь, всю свою нежность, все свое сердце отдают, распинают ради детей, а дети неблагодарные, не понимают, ну, недостаток опыта. Я понимаю, мы не резко в их адрес, но все-таки это как бы звучит под текстом. Но мы же знаем, наверное, что есть родители, которые, например, сравнивают своих детей. Есть любимчик. Например, один сын любимчик, а другой такой-сякой непутевый, у него просто, может быть, темперамент такой, который, ну, не сходится у нас, и он глупый, и если не сказать резче, и есть такие родители, которые очень резко говорят всю жизнь, занижают самооценку ребенка, втаптывают его в грязь, и как бы, и какой любви можно ждать от ребенка, ну, может, он и любит по-своему, но какой отдачи, какого послушания, если происходит, например, такая ситуация, ну, вот, и ребенок говорит, как я бы и рад любить, но у меня в сердце боль от этого. Чего мы хотим, например, в такой?
3: Вот один из таких же подобных, вот один из первых вопросов, которые пришли, это вот у меня родители пьющие, как их уважать? Они ничего мне не могут дать.
0: Вот видите, как вопрос был поставлен только что. У меня родители пьющие, как мне их уважать? Они мне ничего не могут дать. Они уже дали тебе. Вот этот момент нужно помнить. Они уже тебе дали оба жизнь. И хотя бы за это ты их уже можешь уважать. Да, они могут быть больны, они могут быть... так скажем, жить в каком-то пороке очень нехорошем. Но что ты, как сын, как дочь, делаешь для того, чтобы помочь им выйти из этого состояния? Они тебе уже дали. Что ты им можешь дать? Вот этот, я не хочу ни в коем случае никого оскорбить и унизить, но мы все с вами по природе эгоисты. Вы знаете, мы ищем постоянно... чтобы нам что-то дали, чтобы мы могли что-то иметь от кого-то в этой жизни. И очень мало задумываемся о том, что, а может быть, и родители что-то от нас ждут. Чем чаще мы задумываемся над этим, тем лучше.
3: Вот следующий вопрос, похожий, наверное. Как донести родителям, что их редкие наезды из-за того, что выходные после сложной рабочей недели, не всегда хочется ездить к ним в гости, принимать в гости, может быть, каких-то родных, младшего брата или сестру. Мой отказ принимают как плохое отношение к ним. Что делать?
0: Надо ездить через «не хочу». Не хочешь – а езжай. Не хочешь – а обними. Аппетит приходит во время еды. Когда ты начинаешь добродетель проявлять со своей стороны, ты видишь, что с каждым разом это становится сделать все легче и легче. делай через «не хочу» какое-то время, и увидишь, как все поправится, все будет хорошо.
3: Еще вопрос, да, из зала есть?
5: Угу. Да. Возвращаемся к вопросу, который задала Юлия. Спасибо вам, Юлия. Так что же сделать с болью, которую, ну, как бы родители причинили ребенку? Оскорбление, унижение, еще что-то. Это все равно унижает самооценку ребенка, и он вырастает в ней. Да, согласна, что благодарность, она, ну, мы можем какое-то время быть благодарными и с этим, так скажем, более уважительно относиться к родителям, но боль от этого внутри не становится меньше. Так что же с ней делать?
0: Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Все наши исцеления, все наши восстановления в Господе нашем Иисусе Христе. Если у нас не получилось с родителями, и если я испытал от своих родителей какие-то вот такие серьезные угнетение, унижение, боль такую испытал от своих родителей. У нас есть небесный родитель. Связав свою жизнь с которым, можно это все нейтрализовать очень легко. Очень легко. Просто когда я переключаю свой взор с человека на моего Творца, как моего небесного Отца, все встает на свои места. Я рекомендовал бы сделать именно это. И это очень эффективный способ.
3: Спасибо. Да, еще вопрос из зала.
6: Я хотела бы вернуться к ситуации гипотетической, которую вы нарисовали, про любящую мать, которая купает в своей любви ребенка, сына. Это все прекрасно, и как бы в такой ситуации однозначно сын не прав, что он любовь своей матери должным образом не ценит, не прислушивается к ее советам. Таких ситуаций много. Но когда вы описывали эту ситуацию, я еще вспомнила множество случаев из реальных жизней, когда мать в своей этой любви, она привязывает к себе настолько ребенка и сама привязывается к нему, что считает его своей собственностью.
0: Есть такое.
6: И как бы это ее чрезмерная любовь, чрезмерная забота и опека, она приводит к плохим последствиям как для нее, так и для ребенка. И в том числе, когда он хочет создать свою семью, возможно, даже ее опасения по поводу будущей невестки чаще всего не оправданы. Это просто ее частый протест против того, чтобы просто он создавал другую семью и уходил от нее.
0: Угу. И особенным образом вот такая ситуация проявляется именно между мамой и сыном. Вот между мамой и дочерью проще почему-то. Мама тяжело отдает свою дочь, папы очень тяжело отдают свою дочь. Я вот у меня дочка 14 лет, я ей говорю, я тебя никому не отдам, ты даже, я говорю, не готовься. Она бежит, бабушка, ты представляешь, маме моей, я всю жизнь буду с ним жить, ты представляешь? Она у меня наивная очень, я ее люблю. У нас такое взаимопонимание, я про нее знаю все. Она мне рассказывает все. Даже такие вещи, которые вообще не надо рассказывать. Она мне рассказывает все. И очень хорошо. Но все же, когда есть сын, вот между мамой и сыном, вы знаете, действительно, такая проблема есть. Мама к сыну привязывается настолько сильно, что она другую женщину в ее жизни воспринимает как соперницу. Особенно если они начинают жить под одной крышей, поэтому срочно нужно разъезжаться. Это первое условие. Никогда не жить со своими родителями вместе, под одной крышей. Нужно к ним жить как можно ближе, чтобы вовремя приехать, помочь им, подвести какое-то лекарство или что-то. Но жить нужно, конечно, отдельно, и тогда все будет хорошо, по крайней мере. Но это надо будет пережить. Никуда от этого не денешь. Свекровь есть свекровь. Все. Видите, свекровь. Вот свекровь. Теща. Теща. Да. С другой стороны, сама невестка, которая видит, умная девушка, мудрая девушка, она свекрови подыграет. Глупая будет устроить битву, скандал, нет, это мой муж, это будет кричать, это мой сын, это будет кричать, это мой муж, будет скандал до кровопролития какого-нибудь. Это не мудро. Умно, да, мамочка, к ней, к свекрови, мамочка, как я вас благодарю, какого вы мне подарили мужа. Какой он умный. Он весь в вас, мама.
3: Спасибо.
0: Я утрирую.
3: Спасибо большое. Давайте зачитаем еще один вопрос, который пришел нам онлайн. У меня родители меня часто били, и всегда только их мнение было правильным. В 16 лет я ушел из дома и не разговариваю с ними уже 5 лет. Много в жизни было, я понимаю, что нужно с ними примириться, но как их простить и с чего начать?
0: Угу. Утром встаешь, умываешься,
3: видишь,
0: чистишь зубы, берешь цветы и едешь к своим родителям, покупаешь подарок папе, покупаешь букет цветов маме, заходишь и говоришь: «Как же я вас сильно люблю!» И начинается другая жизнь.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Спасибо всем тем, кто смотрел нас в онлайн-трансляции на YouTube или в социальных сетях. Помните, что те сложности, те трудности и та реальность, к которой мы сегодня привыкли, в частности, это проблема во взаимоотношениях между родными, близкими, между родителями и детьми, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Подписывайтесь на наши социальные сети. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Так верующим или неверующим был тот человек, который это сказал? И какое отношение это имеет к нам с вами сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на очередной встрече, посвященной году 30-летия телекомпании «Три ангела». Вот мы с вами озаглавили этот цикл, и прямо так он и озаглавлен, когда вы его смотрите на Ютубе, «Что есть Евангелие?». На данный момент мы прошли с вами примерно уже половину евангельских историй, евангельского повествования по Евангелию от Луки. Вместе с вами, дорогие друзья, мы проходим этот путь, мы для себя тоже находим ответы на новые вопросы, ищем их вместе с вами. И сегодня вот хотелось бы с этого начать. Все-таки что есть Евангелие? Вот как за отдельными фрагментами, каждому из которых посвящена, ну или вернее, каждая из наших программ посвящена какому-то фрагменту Евангелия от Луки. Вот как за отдельными фрагментами складывается ответ на этот вопрос? Что есть Евангелие? Что есть благая весть?
2: Ну, то, что мы с вами делаем на этих программах, мне представляется, мы с вами как рисуем как бы картину, огромное полотно, такое вот, красками, но процесс проходит сначала, рисуются контуры каких-то фигур, там, планов природы или зданий, или еще что-то. Потом где-то мы наносим краску сюда, сюда, какое-то, что-то выписываем, определенную какую-то деталь этой картины.
1: Прорисовываем.
2: Да, вот это, прорабатываем ее. А потом возвращаемся к какому-то другому или уходим к другому какому-то участку этой картины. И вот так, таким образом вот эта картина у нас как бы рисуется, что ли, или пишется.
1: А что изображено на картине?
2: Я думаю, там изображен Христос прежде всего и его характер, то, как он относится к людям, то, на что он пошел ради нас. Вот это главное, наверное, в Евангелии. Mm-hmm. Личность.
1: То есть это личность Христа?
2: Скорее всего, да.
1: Интересно. Евангелие – это личность Христа. Спасибо, Николай, за такое определение.
3: А вот, ну, как бы в продолжение, может быть, или так немного в дополнение. Вот, да, характер Христа и характер его, потому что вот в Евангелии, например, от Иоанна и в послании Иоанна написано «Бог есть любовь». И вот эта вот любовь Божья к каждому человеку, она вот проявляется. И это вот Евангелие, радостная весть, что Бог любит нас, каждого, такие, какие мы есть, и хочет нашего спасения, нашей жизни, что ли, жизни вот вечной для каждого.
1: Слава Господу за то, что Господь такой у нас, у каждого, независимо ни от чего, каковы мы, что с нами, что мы делаем, чего мы не делаем, Господь нас любит. И в этом Евангелие. Спасибо большое. И вот сегодня один из фрагментов, который мы будем прорисовывать, на прошлых встречах я говорила, что это вот пазлы, то есть элементы, из которых складывается общая картина, это мы продолжим говорить о вере, о вере. Вот такие слова, ведь они парадоксальные. «Верую, помоги моему неверию». Так вот давайте об этом поговорим. Как вера вписывается вот в благую весть, как вера вписывается в Евангелие?
2: Очень интересный случай произошел на горе с Иисусом и тремя его учениками, о котором мы говорили в предыдущую программу. И это было преображение Христа на глазах учеников. Он преобразился. Одежды его, как написано, стали блистающими, сияющими, таким, как белильчик не мог выбелить на земле. То есть вот такое зрелище предстало
1: ученикам. Это сверхъестественное было?
2: Это было, да. Это был свет Божьей славы, скорее всего. Что-то подобное испытывал Моисей на горе Синай, когда он туда поднимался и спустился, он сел его лицо, люди не могли на него смотреть. Что-то похожее было и здесь. И вот они спускаются. Вот мы с вами остановились на 37-м тексте из 9
1: главы. То есть уже это сияние славы прошло?
2: Да, сияние отошло, там даже облако их покрыло, они даже испугались, ученики, устрашились этого. И вот они в таком состоянии спускаются теперь с горы обратно.
1: Состояние то, что вот пережили только что
2: такое. Они пережили, да, они что-то услышали такое для себя не очень приятное. И вот они идут, как бы, ну, может быть, не подавленные, но в таком состоянии духа очень серьезном. Они размышляют о тем, что слышали и видели.
1: А давайте напомним, что это было неприятное, то, что услышали ученики.
2: То, что Иисус говорил о кресте, что его ждет крест, его ждет смерть, распятие, побои, неприятие народом. Все вот это ждет и учеников. И он говорил им о их кресте также. То есть вот весть, которую они не готовы были услышать, потому что они ожидали, что вот-вот откроется Царство Божие, и они там будут рядом с Христом, как бы, представляете, его первых помощников, руководителей, может быть, народа Божьего. Mm-hmm. И вот так они
1: себе рисовали. И что будет всеобщее поклонение, да, всеобщее вот признание такое.
2: Да.
1: Это так они предполагали?
2: Да, как и весь народ тогда в Израиле. Они именно такого ждали Мессию Христа, который придет и установит тут власть Израиля над всем миром.
1: Угу. Вот. То есть это политическое что-то было?
2: Это политическое, да, прежде всего. И учеников слова Христа просто ошеломили там на горе окончательно. Потому что он там уже говорил определенно и ясно, что будет с ним. Его ждет крест. И об этом,
1: позорная,
2: кстати,
1: казнь,
2: если бы они не пропустили беседу, если бы они проспали большую часть разговора с Ильей и Моисеем, то тогда бы они услышали гораздо лучше и гораздо лучше бы вникли в эту ситуацию. Именно для них Иисус и, собственно, все это и организовал вот, там,
1: ну,
2: на
1: да,
2: горе.
1: Он их взял с собой.
2: Для молитвы. Они же в молитве были. И ученики это пропустили, к сожалению. И потом...
1: А как вот можно было уснуть в такой момент? Мы говорили уже с вами об этом, а вот они заснули. Это что было? Неверие, это была усталость, это было, ну, отсутствие внимания. Что это такое было?
2: Это скорее
1: было... я задаю такой вопрос, чтобы о нас самих подумать. А мы-то почему?
3: Ну, это человеческая немощь, наверное. Николай Генрихович в прошлый раз говорил, что подъем был не из легких. И все-таки человек, он утомляется, хотим мы тому или нет.
2: Ну, мы говорили не только еще об утомлении, о том, что ученики не понимали слова Христа. Они не хотели их понимать, они не хотели их принимать.
1: Апостолы не понимали слова Христа. Это, ну, это, конечно, грустно, но в какой-то мере это дает нам, ну, вот, ободрение какое-то, что да, мы тоже можем не понимать слова Христа, мы тоже можем в какой-то очень важный, интересный момент спать, заснуть, когда Он вообще нас взял с собой, ну, на какое-то особое, ну, что ли, мероприятие. То есть не надо быть удрученными по этому поводу?
2: Ну, конечно, удрученным быть не надо никогда. Нужно, да, поразмышлять над тем, что же все-таки произошло, и почему я так реагирую на это, и, может быть, мне пересмотреть свои взгляды нужно, или еще что-то сделать такого. Но отчаиваться не нужно, да, действительно, потому что это все-таки благая весть.
1: Ну да, да, Господь любит нас, Он понимает наши немощи, нашу слабость.
3: Но все-таки вот на протяжении многих посланий и апостол Павел, и другие апостолы говорили о том, что бодрствуйте и молитесь. Вот все-таки очень большое внимание как раз

0: совсем без Святого Духа и как-то не поддавались его влиянию. Но вот есть и другие духи, которые действуют на человека, потому что мы так, такая у нас двойственная природа, что ли. Мы и этим подвержены духам, и Духу Святому как-то. И вот эта борьба у нас происходит.
1: Ну да. Причем я бы сказала, что вот, ну, плохим духом мы как-то, они просто сами нас атакуют все время. А вот для того, чтобы быть под влиянием Духа Святого, мы должны прилагать усилия вот сознанием своим, да, что мы должны хотеть сознанием, чувствами, желаниями своими, должны хотеть быть с Богом.
2: Ну, ну да, открытыми к воздействию.
0: То есть Бог, кстати, формирует у нас характер. Мы все-таки ну, иногда совершаем такие вещи машинально, может быть, уже добрые дела, как вот, помните, Иисус сказал, рука твоя левая не знает, что, или наоборот, правая не знает, что делать левая. Это не то, что я думаю, что да, мне нужно сделать доброе дело, сейчас это нужно так приложить усилия, а это должно исходить от нас как бы само по себе, что ли.
2: Естественным
0: образом, да. Так же точно, как мы, естественно, грешим, да, вот не задумываясь, может быть, иногда. Иисус сделает теперь и Дух Святой в противоположную сторону, чтобы мы также, естественно, не задумываясь, сделали бы добрые поступки. Mm-hmm. И вот, например, вот, ну, элементарно просто сходишь в троллейбус, и кто-то бумажку кинет, вот тоже машинально, да, а кто-то машинально ищет урну, чтобы туда ее положить. То есть он об этом не думает, он просто вот это делает, поскольку он, ну, не знаю, у него такое же отношение к этому делу.
1: Может быть, это вот то, что в Библии говорится, чувство навыком, приученное к развлечению добра и зла, да?
2: Да.
1: Навыком. То есть чем больше вот повторяешь это, чем больше приглашаешь Господа в свою жизнь, тем больше уже, ну, приучаешься.
0: Ну, да. Да. Вот ученики пропустили важный урок, к сожалению. Тем не менее, какую-то часть беседы они все-таки, ну, сумели уловить. И удрученные, вот они спускаются с горы. С 37 стих говорит, в следующий же день, когда они сошли с горы, встретило их множество народа. Вот они шли, размышляли, спускались с горы в молчании. Не сказано, что они там беседовали между собой. Они вот это все переосмысливали, переживали, вот, что ли, думали об этом, что же такого произошло на этой горе.
1: Что Христос говорит им, что он будет распят, что он будет подвержен позорной казни.
0: Да. Что вот именно так надлежит войти в царство. Таким образом, никаким другим. И вот тут размышления их прервали громкие возгласы у подножия горы. Вот там они только что, может быть, только вот заметили, когда спустились в своих раздумьях, что там какая-то толпа, что там происходит такое, и что кто-то шумит там. И написано, что встретило их множество народа. И они увидели, что толпа негодует на учеников оставшихся. Кто там остался. А те какие-то стоят растерянные, тоже подавленные.
1: То есть трое учеников было со Христом на горе Преображения. Значит, девять, наверное, было там.
0: А девять там осталось, да. И когда они подошли поближе, то есть это возбужденный спор какой-то шел, голоса эти вдруг стихли. И все взгляды устремились на эту группу людей вместе с Христом. И это заставило их замолчать всех. То, что вот как раз, о чем мы говорили немножко раньше, что вот все-таки остатки славы Божьей, вот все-таки сияли лица-то и у апостолов, и у самого Христа. Mm. И это заставило их замолчать всех.
1: Как здорово это слышать, что ну, даже когда мы спим, я все-таки вот эту мысль повторяю, что даже когда мы, ну, чем-то пренебрегаем, но все равно, когда мы в присутствии Господа, когда мы хотим с Ним быть, то мы все равно озарены сиянием Его славы. Ну, остатками, конечно, но все-таки.
0: Да, потому что кто-то сказал, что слава Божия – это прежде всего Его характер. Это те качества – любовь, милосердие, человеколюбие. Вот в этом самое-то главное заключается. А не то, что там что-то сияет и какой-то
1: свечение.
0: Красивый свет. Там, да. Наверное, вот этим славен прежде всего Господь, своим характером в отношении к нам. И тут вот происходит дальше что? Проходит вперед человек и задает, и просит о чем-то Христа. Вот 38-й. «Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. И вот важное. «Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли».

0: Ученики имели дар изгнания духов. Но вот здесь что-то этот дар не сработал. И, как всегда, вездесущие фарисеи, которые следовали за учениками, за Христом, они вот тут как раз за это зацепились. Вот, наконец-то нашелся настоящий бес, которого эти мошенники не могут изгнать. Не верьте им, это уже к толпе, это обманщики, и их учитель тоже обманщик, все это неправда. Вот доказательство того, что этот отрок не может быть исцелен ими. И вот тут возникает вот эта вся вот буча, что ли, такая, вот этот спор. Что делает Христос? Иисус, отвечая, сказал, и вот интересный его ответ, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас».
1: Угу. Урод неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас.
0: Как бы неверующий, да, без веры, и развращенный. Вот у меня всегда возникал вопрос, кому обращается Христос? Вот кому это он говорит? К тем, кто его обвиняют, там, что он обманщик? Или ко всем остальным? К ученикам в том числе?
1: А у меня даже были такие мысли, что не к нечистым ли духом он обращается в это
0: время? Вот и может быть еще к этим, да, к этой категории. Вообще, когда вот читаешь другие Евангелия, этот случай, описанный у Матфея и у Марка, то там у Марка поподробнее описано, то такое складывается впечатление, что он обращается как раз к ученикам и к людям, которые сейчас вот под влиянием вот этой группы фарисеев, они тоже начинают в Христе сомневаться, что ли, и считать, что это не от Бога человек, что это не пророк Божий, а пророк сатаны, что ли. Лжепророк. Его же обвиняли тогда, что Вельзевул, от Вельзевула он берет силы. И здесь вот слова Христа, глядя на вот это все неверие, сплошное неверие, ученики стоят такие вот тоже уже на грани этого. И он обращается, скорее всего, именно к ним. Но почему так вот сурово, кажется, да, слова такие, о, рот развращенный, неверный. Ну, не знаю, а кто мы вообще? Кто мы здесь, люди? Какие мы? Праведного написано, нет ни одного. Угу. Все лишены славы Божией. Все мы грешные. И вот эта природа грешная проявляется каким-то образом. А проявляется она, прежде всего, в нашем неверии.
1: Угу. Ну, то есть вот мы говорим о характере Христа, о том, что и у нас тоже его характер, и черты его характера должны быть. Значит, у Христа все-таки проявлялось вот такое, ну что ли, это был не гнев,
0: да.
1: Это было, наверное, вот боль от того, что грех начинает овладевать нами, о том, что мы, боль от того, что мы, ну, не держимся за Христа, не пытаемся с ним своей верой как-то связать себя крепко, да?
0: Ну, вот опять же, ученикам было преподано очень много уроков, преподано, и они могли бы уже научиться чему-то, научиться хотя бы доверять Иисусу, а они вот проявляют опять свое неверие. И здесь у Иисуса и боль вот эта вот, действительно, и, ну, может быть, разочарование какое-то, может быть, еще что-то. Может быть, скорбь еще, что Иисус скорбит, что так ученики жестокосерды, что ли, что никак не поймут они все-таки, каким нужно быть и как нужно доверять Христу. Ну, дальше он показал, как нужно доверять Ему. Немножко ниже мы будем читать.
2: Но здесь вот, наверное, все-таки нужно обратить внимание, да, что именно способствовало проявлению вот не самых лучших качеств характера человеческих, да, и среди учеников, и среди людей, которые присутствовали там. Это именно то, что, ну, вот не самые лучшие качества, это там зависть, еще вот такие, может быть, негодование на кого-то или желание встать на место кого-то. Ну, то есть вот то, что подавляет то доброе, что в нас есть. И вот эти вот качества, когда они проявляются, то вот это неверие, оно и возникает. потому что там трое учеников ушли, 9 остались. То есть какие были мысли у этих 9, да, которые не смогли исцелить, да? Хотя до этого они самостоятельно исцеляли.
1: Да, и причем еще Иисус их не взял с собой на эту гору.
2: Да, да, то есть у них, может быть, и зависть была по отношению к этим трем ученикам, потому что все-таки вот Иоанн, Яков и Петр, они чаще, да, сопровождали Иисуса Христа, и он приглашал как-то их с собой чаще. Я думаю, что он видел сердца их тоже, да, что они все-таки открыты к воздействию, и они смогут продолжить его дело, продолжить даже, несмотря на то, что им трудно будет это сделать, но в них есть нечто, потенциал такой, который способствует. Mm-hmm. И поэтому вот здесь вот неверие, оно как раз и проявилось, да, и он говорит, род развращенный и неверный, да, то есть это вот по причине вот того, что мы допускаем в своих сердцах не то, что необходим, но нужно человеку, то есть добро, да, а все-таки вот это зло, которое, и оно вот препятствует проявлению и действию Духа Святого, вот, наверное, с этим связано.
1: Ну, вот интересно, а как ученики избавлялись от этого, и как мы тоже можем? Потому что вот как я продолжаю считать, что вот эти плохие вещи, они нас охватывают абсолютно помимо нашего желания, помимо нашей воли, помимо наших намерений. Вот оно вдруг раз вот вспрыгнет
2: в тебе, даже
1: вспыхнет.
2: И даже вопреки нашему желанию. То есть мы, например, по своему пониманию и разуму мы не хотим так поступать, да? И Павла мы вспоминаем часто, и вот хочется, да, он говорит, что я там первый из грешников, да, и думаю,
1: апостол Павел.
2: Да, апостол Павел там, он исследовал, а он говорит, что он первый из грешников, и он говорит, чего хочу, того не делаю, а что не хочу, вот оно так и проявляется прям естественным образом, как будто, вот, и поэтому, наверное, но стоит нам все-таки, ну, как бы, действительно следовать за Христом, вот идти за Ним. И тогда, ну, вот Он говорит, что следуя за Мной, то есть вы пойдете по тому пути, по которому Я вас поведу, а не по тому пути, по которому вы желаете, может, идти.
1: И мне вот все-таки кажется ключевым тут вот понятием, вот именно то, что мы сегодня прорисовываем, это все-таки вера. То есть не надо бояться, когда у нас вот вспрыгивает, вспыхивает вот это вот неверие, когда мы отделяемся прямо вот в одно мгновение. Все, мы отделены полностью от Бога, от Его Духа Святого, потому что у нас вот такая реакция на какую-то ситуацию, такие мысли, такие слова или такие дела. Вот не надо этого бояться, потому что вера, она вернет все на свои места.
2: И в этот момент нужно пойти за Ним. То есть, несмотря, да, это будет тяжело, но пойти, потому что только за Ним можно.
0: Вот еще, знаете, что может быть такого, ну, полезного для нас? Вспоминаются эти слова «отвергни себя», «возьми крест свой и следуй за Мной». Вот «отвергни себя». Иногда мы Бога вписываем в свои какие-то рамки. Вот я, Бог должен поступить вот так вот именно. Я, как я его понимаю, да, как я его понимаю, так он вот вроде бы должен поступить, а он поступает не так. Он поступает неожиданно, может быть. Вот и Христос часто поступал неожиданно в глазах учеников. Они думали, что Бог должен вот так поступить.
1: А покарать он... кого-то.
0: Да, или покарать, или сейчас царство установить, там, или разогнать всех тут. А Он делает по-другому все. Не так, как они ожидают. То есть Христос разрушает вот эти рамки, вот эти стереотипы в сознании и говорит, ты отвергни себя-то. Ты вот эти рамки убери все, и тогда тебе будет легче Мне довериться. Потому что ты сейчас смотришь на Меня как вот через какую-то щель, там какую-то, ты уже такую раму создал тут для Меня, что ли, что она тебе просто загораживает самого Бога. Ты смотришь только на эту, вот, на эту раму свою, а ты ее отвергни. Вот свои вот, там, умозаключения, теории, которые ты слышал о Боге там, и о Библии, вот это все надо отвергнуть и читать Слово. Вот ты возьми его и сам и почитай вот один на один. Ну, один на один со Мной, говорит Господь.
1: Да.
0: И тогда многое встанет на свои места, и многое станет понятным.
1: И будет становиться все более и более понятным. Это не то, что вот один раз прочитал, и все, и тебе стало все понятно. Все равно наша природа бунтует, она все равно бунтует против Бога. Поэтому нам постоянно надо себя подпитывать, постоянно возвращаться, ну, к источнику, к Слову Божьему.
0: Учеников сгубила вот эта вот самая рамка, вот то, что они сделали с Господом. Они его ограничили по всем статьям. и стараясь подогнать под себя, под свои желания, под свои там умозаключения, под свои традиционные, может быть, верования. Но Господь говорит, нет. И он от неверия учеников приходит к человеку, который его просит. Вот в следующем тексте мы с вами читаем. Когда же он еще шел, этот человек, который имел бесноватого сына, бес поверг его и стал... А, это мы про сына самого же. Когда он еще шел, бес поверг его и стал бить. Приведи его ко мне. Вот и он его ведет, этого сына, и бес начинает этого человека бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. Несмотря ни на неверие, ни на веру, Иисус исцеляет, и все. Потому что он так хочет, потому что ему так надо. Вот это он делает. Может быть, я не знаю, зависит это от веры человека или нет. Мы уже встречали с вами случай, когда он исцелил, не исцелил, даже воскресил сына вдовы в Наине. Вдова горько рыдала, она испытывала чувство вот этого горя, отчаяния. И не могла даже ни слова сказать Иисусу. Она, может быть, его и не видела даже. Он подходит, видит горе, прикасается к одру, встань, все. Все понятно, его надо воскрешать. Вот так решил Христос. Вне зависимости ни от кого, ни от какого человека. То есть Бог независим от нас.
2: И просьбы даже не было, по большому-то счету. То есть Господь видит нужду даже до нашей просьбы.
0: Вот у меня такой склад тоже, я не знаю, может быть, не очень правильное суждение, что когда мы говорим, что Бог исцеляет только по вере, Бог действует только вот по нашей вере, я думаю, что Бог выше нашей веры.
2: Да.
0: Он лучше знает, что нам нужно, и как поступить в данном случае с нами. Будет ли он ждать от нас отклика или нет, мы не знаем. Он может без этого сделать все. Вот. Это не значит, что теперь нам нужно всем быть неверующим. Нет, абсолютно нет.
2: И как ты правильно сказал, да, что все-таки те рамки, в которые мы хотим представить Бога, да, он гораздо... всемогущество его неограниченное. А мы вот пытаемся ограничить. И поэтому мы думаем, что Бог может только так сделать.
0: А вот, как у этого апостола Павла там в послании к Галатам есть текст про дары Святого Духа. Любовь, радость, мир. А потом про любовь. А на нее нет закона. На таковы, говорит, нет закона. Я думаю, как это? На любовь нет закона. То есть нет вот этих самых рамок, нет ограничения, она действует вне их. Потому что Бог-то есть любовь.
2: Ну да, то есть это выше. Любовь гораздо выше.
0: Нам нужно загонять куда-то, в какие-то наши свои представления. Потому что мы много не знаем, Библия полна тайн. Нам не постичь их, у нас не хватит ума просто.
1: А все-таки хочу к этой фразе вернуться. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот то, о чем я сегодня так много раз повторяю, что мы то в одном состоянии, то в другом. А вот это вот «Верую, Господи, помоги моему неверию», ну вот мне захотелось так назвать эту сегодняшнюю программу, хотя, коль это, по-моему, не из Евангелия от Луки, да?
0: Да, вот я сейчас ищу как раз это место.
1: Вот, но все-таки... По-моему, так много заложено в этой фразе, и тоже это так ободряет, что даже когда мы в период, ну что называется, засухи, ну вот в пустыне мы, ну вот сейчас что-то так плохо складывается у меня, или, ну, у моих близких, ну я не могу вообще верить, я опустошен. Вот и если в это время на основе Слова Божьего мы говорим, Господи, помоги моему неверию, то вот как раз... Ну...
0: А вот давайте прочитаем вот этот случай в Евангелии от Марка.
1: Давай.
0: «И привели к нему его, этого отрока. Как скоро бесноватый увидел его...»
1: Это, кстати, та же история?
0: Та же история, да, абсолютно. «Дух сотряс его и упал на землю...» Это про отрока. «И валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот тотчас отец отрока, воскликнув со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
1: Вот. Если сколько-то можешь верить, если сколько-то, хотя бы маленькое зернышко, вот как горчичное зерно, пылинка, да, если сколько-то можешь верить. А что значит, если сколько-то можешь веровать? Веровать во что, чему, кому, как?
0: Ну, поскольку этот человек пришел к Иисусу с огромной нуждой, он нигде не мог найти больше решения своих проблем и привел как последней инстанции, то, очевидно, у него была вера в то, что сейчас он получит от Христа исцеление своего сына.
2: Да, и вот, но если сколько можешь, да, веровать, да, у Иисуса даже было такое, если вера ваша будет с горчичное зерно, да, то вы сможете горы переставлять.
1: Да.
2: Вот, и это, то есть, это Господь будет делать, да, но он говорит, что он знает, что вера наша, как мы уже и говорили, что то мы веруем, то мы не веруем, то мы вот в таком находимся состоянии неустойчивом. А Господь дает вот эту устойчивость, потому что есть даже такой псалом, если горы не сдвинутся, да, я все равно буду верить, если море не расступится, я все равно буду верить, потому что уповаю на Господа.
0: Ну вот Господь тоже, он... конечно, смотрит и на нашу веру, но он хочет вселить в нас не просто веру, а уверенность в нем. Вот это слово «пистис», по-моему, с греческого, оно имеет еще такое значение – уверенность. У Павла, по-моему, вот в послании к Евреям оно как раз и есть. Уверенность в Боге. Я абсолютно уверен в нем. Я абсолютно уверен, что он всемогущий, абсолютно уверен, что он любовь, что он на моей стороне, в конце концов, что он избавляет меня от греха. Я абсолютно уверен в этом.
1: А могу я быть уверен, когда я, вот, что называется, прохожу долины смертной тени, когда я прохожу через огромные проблемы, через огромные страдания, я могу быть уверенным, что Бог в это время на моей стороне?
0: Я могу быть разуверен в чем угодно, в ком угодно, но только не в нем. Вот в нем невозможно разуверить, потому что он не дает никакого повода для этого. Если его, допустим, слова какие-то нам непонятны, это еще не значит, что... он нас хочет как-то дезориентировать, как-то, или как-то, я не знаю, что с нами такое сделать, чтобы мы, ну, заморочить, что ли, нам голову, как по-простому. Он этого никогда не делает. Он всегда на нашей стороне, потому что его характер такой. Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Он такой вот. Он действует именно в наших интересах. И нам кажется, что, может быть, он действует вопреки нашим интересам, да, потому что у нас интересы могут быть такие, ну,
1: не во благо нам, не во благо нашей даже вот вечности. Может быть, во благо нам вот в сию минуту, вот в данное мгновение, мы в этом уверены, а может быть, для вечности это только вред, для нашей вечности это только вред.
0: Ну да, может, я не воспитаю такого качества характера, как терпение, например, или любовь к людям. Вот это вот от меня уйдет. А это же самое главное. Если у меня любви не будет. И Бог как раз хочет вот нас воспитать эту любовь, что ли. Ну, взрастить. Она есть, да. От Него же дана. Но она должна быть нашей, что ли. Моей. Не то, что Господь будет, давай люби всех, ближнего, там, меня. Это должно исходить от меня, от моей воли, от моего желания.
2: Ну вот уверенность, да, мы, наверное, все-таки можем приобрести только в том случае, если мы желаем общаться с Богом, да, познавать Его характер, понимать то, как Он поступает в той или иной ситуации, да, и вот, ну, то есть, несмотря ни на что, то есть быть уверенным в Нем. Но это можно так быть уверенным, если Он стал нашим другом, если, ну, мы Его понимаем, если мы, ну, вообще как-то осознаем. А если Бог для нас – это тот, кто исполняет наши желания…
0: Прихоти, может.
2: Да, прихоти, то это не тот Бог, который исполняет…
1: Это, опять же, рамочка, в которой
0: да,
1: мы будем.
0: Да, да, Дед Мороз, да, да, там, да, да, у нас
2: да,
0: подарки.
2: Да, да. То есть и тогда мы не доверяем. Он не делает так, что мы хотим, а Он делает то, что во благо человеку, и только на пользу, и для спасения, и для жизни, которую Он приготовил для нас, а не той жизни, которую мы желаем с вами.
0: Ну, вот все-таки вот к этим словам, опять же, вот, внимательно если их прочитать, «Верую Господи, помоги моему неверию». Вот некоторые могут сделать вывод такой, что этот все-таки человек не имел веры, раз он говорит о своем неверии. Но просьба, суть его просьбы совсем другая. Он как бы просил: «Господи, помоги моему неверию дохромать до веры, вот, доползти как-нибудь, вот, до этой, чтобы этой веры хватило для исцеления моего сына».
1: Да.
0: «Если это неверие мешает, то ты, Господи, ты помоги, удали его, убери его. Разве это не вера?» Вот она вот уже прям вот, я не знаю, фонтаном из этого человека.
1: Ну, да. А он продолжает считать, что он неверующий. И вот мне кажется, это тоже должно нас воодушевлять, потому что вот он нищий духом. То, да, о чем, да, мы говорили. Да, да, да. Он ощущает свою нищету духа. Нас никогда нету достаточно
0: никогда
1: Божьего.
0: Не будет.
2: Да, и если, да, мы это осознаем, то тогда по вере вашей да будет вам. Но это нужно осознание, понимание. Вот это именно нищеты духа. И вот она проявляется именно тогда, когда, ну вот, Господи, ты видишь все, ты знаешь все. От тебя ничто не сокрыто, ни сердце мое, ни мысли мои, ничто. Ну вот помоги дохромать, помоги доползти.
0: Он просто боится, что вот эта вот его неправильная, может быть, вера, может быть, не такая сильная, она послужит препятствием к исцелению его сына. Да. И это, и он будет себя потом прикатить. Вот это по моему неверию сын у меня так остался. Вот он этого боялся, я думаю. Да. И вопрос, чье же неверие помешало изгнать беса?
2: Ученикам.
0: Ученикам, да, до того, как Иисус пришел. И вопрос, ответ однозначный. Ни в коем случае не неверие этого человека.
1: Отца.
0: Да. Отца, да.
2: Это учеником. И все-таки род неверный, да, и развращенный, все-таки он более сказал ученикам. Тем более те, которые ходили уже с ним на протяжении не одного года. Да,
1: уже были призванными, да, апостолами.
2: Да, да. И уже совершали, да, эти чудеса.
0: Вот они, вот, может быть, считали себя, да, мы признаны апостолы, да, теперь уже как бы вот царство, Иисус уже говорил, что покажет царство, вот оно уже где-то рядом, где-то близко. И вот правильно подметил вот то, что вот, там зависть девятерых, почему не нас-то, почему вот этих вот троих. А потом второе было еще вопрос. Давайте-ка мы с вами разберемся, кто же из нас главный-то, кто же из нас больший. Mm-hmm.
1: Если Евангелие говорит о том, что вот именно в этот момент они рассуждали, да?
0: Ну да.
1: А кто, вот тех троих он забрал с собой, а вот мы тут вот сейчас вот подумаем, а кто из нас более важный?
0: Так вот, вместо того, чтобы думать о Духе Святом, который исцеляет человека и изгоняет из него бесов, они думают о том, кто же больший. Может быть, они решили, кто начнет изгонять, давайте-ка мы это определимся. Я так вот себе представляю, кто же будет? Вот 9 человек стоит, пришел один человек. Давайте, кто? И тут вопрос, а кто из нас тут больше-то? Кто большим даром обладает? Давайте-ка мы этого тогда и выберем сначала. И вот начинается тут диспут. Кто же больше, кто же там достоин такого этого, такой ответственности? Ну, не знаю, может быть, по-другому там как-то было. Но то, что спор был о том, кто из них больше, и Иисус об этом, по-моему, в другом Евангелии он говорит, потому что вы вот неверие ваше, вот это неверие, оно выразилось в том, что вы искали совсем не духовные ценности, а какие-то другие, политические там или еще что-то, материальные, или вы желали другого в это время. Хотя нужно было как раз вот отвергнуть себя в данный момент и воззвать Господу от всего сердца. Они думают, я сейчас встану в позу, так, положу руку в бес. Не работает. Ни одного, ни второго, ни девятого, ни у кого.
1: Ну что же, мне кажется, что мы сегодня прорисовали вот одну часть полотна, которые у нас контуры уже обозначены в нескольких предыдущих программах, что такое вера. Сегодня как-то больше... Кстати, что такое неверие, что такое нищета духа, мы об этом тоже уже говорили. А сегодня, рассуждая над вот следующими текстами 9 главы Евангелия от Луки, надеемся, что добавили мы к общей картине. Для меня точно это было здорово услышать то, что сегодня прозвучало. Ну что ж, спасибо большое, Елена Валентиновна, спасибо большое, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья, огромное спасибо, и ждем новых встреч с вами, когда мы, изучая Евангелие от Луки, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела». До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вновь пред нами предстанет человеческая судьба. Предстанет во всем ее многообразии радостей, переживаний, счастья и горя. Недаром говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Давайте познакомимся. У нас в гостях Елена Егорова. Здравствуйте, Елена!
3: Очень приятно. Я рада, что Господь мне дал такую сегодня возможность посетить это уютное место, где действительно присутствует сам Бог.
2: Спасибо, Лена.
3: Слава Богу. И действительно, моя жизнь, она наполнилась светом Божьим, когда я родила первую дочь. То есть я Бога не представляла, что Он есть, что Он реальный, что Он существует и может жить в жизни нас.
2: Леночка, а расскажи вообще вот даже с самого рождения, где ты родилась?
3: Я родилась в городе Семенове, Нижегородской области. И родители мои не были верующими. Вот. И познание о Боге я узнавала от других людей, которые верили в Бога. Я прислушивалась, присматривалась. И когда я слышала разговоры о Боге, я особенным образом настраивала себя что-то узнать, кто такой Бог, где Он живет.
2: То есть твое сердце откликалось на все эти слова?
3: Почему-то именно вот меня влекло к этим разговорам о Боге. И я слышала, что некоторые люди говорили, Бог нас не слышит, мы слишком много нагрешили. А когда я была еще в маленьком возрасте, меня это огорчало. Ну как-то я только еще родилась, как-то меня Бог не услышит. Вот. И я слышала о том, что существует какая-то книга, в которой все написано о Боге. Мне хотелось вот узнать, где эта книга находится, где-то, может быть, ее можно будет приобрести. Вот. И я, в общем-то, выросла в основном в деревне.
2: Обычно, блин, вот в деревне все-таки бабушек очень много верующих, а вот ты как-то, видимо, не сильно столкнулась.
3: У меня именно вот папа родом из деревни. Деревня Галибиха, Нижегородской области, Воскресенского района. Там прекрасная природа. И я, в общем-то, ездила каждое лето туда отдыхать на каникулы. И я действительно наслаждалась этим отдыхом там, потому что чудесная река, чудесные леса, прекрасный восход и закат, пение птиц. Вот это все меня так тянуло, и действительно вот ощущала я присутствие Бога, хотя я его еще не знала, но мне было так хорошо, вот эта благодать, отражаемая в природе, она влекла меня туда, я наслаждалась. Я, когда видела смерти людей, мне было страшно, что когда-то я могу так же умереть и никогда-никогда не увидеть эту красоту, которой я привыкла наслаждаться, проводить время в тишине. Я выходила на высокую гору и ждала папу, когда он вернется с рыбалки. И пока он находился на реке, я смотрела на леса, я смотрела на поля, на луга, на цветы. И наслаждалась этим. И закрывала глаза и представляла, что я умерла. И меня охватывал страх, что вот я никогда не увижу эту красоту, эту прелесть. Я не смогу наслаждаться этим никогда. А прошло время, и я встретилась в жизни с человеком, которого полюбила, это мой муж. И после рождения своей дочери я столкнулась с такими трудностями. Она постоянно у меня болела, постоянное лечение, то есть очень тяжело было. И я стала взывать к Богу своими словами, я не знала, как обратиться к Нему. Я услышала пение Александра Малинина. Там замечательно были слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я начала обращаться к Богу с такими словами. Думаю, ведь какие слова замечательные. Меня никто не учил молиться. Я начала обращаться к Богу. И Господь меня повел. Повел путями неизвестными. Он даровал мне желание купить Библию. И я купила Библию и начала ее исследовать. Но Библия в иллюстрациях. То есть там были картины и были стихи из Библии.
2: Леночка, вот сколько тебе было лет, вот когда у тебя такое серьезное побуждение уже возникло? Вот дочку, ты говоришь, родила, это сколько тебе было лет?
3: Ну, я родила в 23, где-то вот 24 года.
2: Самостоятельно вот у тебя такое побуждение возникло, ты решила самостоятельно искать ответы на те вопросы, которые у тебя есть?
3: Да, то есть я поняла, что мне нужна сила, мне нужна помощь. А от людей помощи реально я не увидела. И я услышала вот эти слова. Думаю, значит, нужно и мне попробовать молиться, и помощь придет. Я не знала, как она придет, эта помощь.
2: Лен, а еще вот я хотела тебя спросить. В то время вот ты жила в России или в другой республике? Потому что я знаю, что ты долгое время жила в другой республике.
3: Да, вот в то время, когда я начала обращаться к Богу, начался поиск Бога, я жила в Казахстане, куда мы переехали после моего замужества, потому что муж у меня военнослужащий был, и по распределению он попал на Байконур. И поэтому первая дочь у меня родилась там, в Ленинске. Мы служили там 5 лет. И это была зона экологического бедствия, и мы не знали об этом. И поэтому не случайно, что мой ребенок там так болел сильно. Конечно, ни мамы, ни папы рядом со мной не было. Муж мог уходить на сутки на службу, и я оставалась одна. Поэтому я начала поиск Бога. И слава Богу, что этот поиск увенчался успехом. То есть через Слово Божье я узнала волю Его, потому что я поняла, что я живу неправильно. Мой Бог создал меня для того, чтобы я поступала и жила по заповедям Его. Мне стало все ясно, и мне очень захотелось пойти рассказать об этом людям, поделиться тем, как легко с Богом жить, когда получаешь прощение.
2: То есть, Лен, тебе уже достаточно было того, что ты сама открыла Библию, и, читая сама, ты все это поняла?
3: Да, потому что Библия, она открывает нам Бога со всех сторон. Потому что безразличным ни один человек не может остаться, прочитав Слово Божье. Потому что оно живое, оно действенное, оно изменяет наше мышление. И в моей жизни произошла переоценка ценностей. Раньше я цеплялась за материальные блага, но после этого духовное начало во мне начало возрождаться. Я совершенно на жизнь стала смотреть по-другому. Я поняла, насколько грех ранит Бога, насколько тяжело переносить последствия этого греха в нашей жизни. И я решила жить по-новому. Я хотела этих преобразований, потому что я увидела будущее. Жизнь с Богом – это наслаждение. Жизнь с Богом – это благословение. Но, конечно, я тут же встретила и препятствия. Я теперь-то понимаю, кто за этим стоит. Вот. И Бог все равно удивительным образом и моего мужа вел на протяжении всей этой жизни.
2: Леночка, а вот в это время, когда вот ты изучала Библию, многое поняла, как к этому твой муж относился?
3: Негативно.
2: Негативно.
3: Негативно, потому что он и, в общем-то, был против крещения дочери Алены. Вот, то есть, как бы...
2: То есть он был вообще атеистом, да?
3: Атеистом, да, атеистом. Вот. И то, что вот я как бы выбрала путь с Богом, он, конечно, негативно к этому относился, хотя понимал. Понимал, что это для меня важно. И когда мы переехали в Ташкент, перевелись к месту службы, мы поселились в военном городке, и Господь познакомил меня с его родственниками. А они ходили, посещали богослужение в церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Его родная сестра и свекровь его родной сестры. И когда они ко мне пришли в гости в субботу после богослужения, я мыла полы, убиралась по обыкновению. И когда я узнала, что они не поклоняются иконам и никаких дел не делают в субботний день, меня это удивило, но заинтересовало. И они меня пригласили посетить их богослужение, но я пообещала, но не сказала никакого решения своего. Прошло какое-то время, и мы переехали в городок, и я была поражена тому, что Бог дал нам такую квартиру отремонтированную, что ну, ничего не нужно делать. Въезжай и живи. Кафель и на кухне, и в ванной. И везде все хорошо. И обои красивые поклеены. Говорю, Господи, как ты меня любишь. Вот и здесь ты проявляешь ко мне заботу. Но чем бы мне тебя отблагодарить? Вот просто мысленно так обратилась к Богу. И получила тут же ответ. Приди ко мне. И понимаете, вот эти мысли посещали меня, но я не знала, что это может так Бог обращаться ко мне. Потому что когда я стала смотреть на пройденный мой путь, и, в общем-то, вопросы, когда я задавала, просто сама в себе, оказывается, мои мысли Бог слышал и тоже отвечал. Потому что, когда мне было тяжело в жизни, я вот задавала эти вопросы в голове у себя, но я не обращалась к Богу, но я получала этот ответ. Терпи. То есть терпи. Господь меня укреплял. Теперь-то я понимаю, что Бог постоянно пребывал со мной. Он меня вел по этой жизни. И я еще смотрю на жизнь моих бабушек, дедушек, которые тоже верили в Бога по линии мамы, по линии папы. Тетя Маша, она потеряла мужа на фронте и свою жизнь посвятила Богу. Она молилась за людей, постилась и молилась и за нас, за нашу семью. А также со стороны папы, его отец был верующий, и бабушка тоже была верующей. Но у них вероисповедание было разное. И вот дедушка, он всегда был бодрым, трудолюбивым и говорил, я еще и в другой жизни должен поработать. То есть он верил в жизнь грядущую. То есть удивительно, как Бог вел этих людей в жизни. Но подробности мне, конечно, не были известны, как они жили с Богом. Но тем не менее, я очень люблю останавливаться на этих моментах жизни верующих людей и как бы делаю выводы. Что значит, за меня уже молились тогда. И я благодарна Богу за эту заботу обо мне и о моих родных и близких.
1: Лицом к лицу.
2: То есть ты относишься к категории людей, счастливых людей, у которых генетическая есть предрасположенность к поиску Бога. Поэтому вот так вот все и у тебя
3: слава
2: получалось
3: Богу.
2: И складывалось.
3: Слава Богу. Слава Богу за то, что я могу молиться за моих родных и близких, за тех людей, которые дороги моему сердцу, и даже за тех людей, с кем просто вот встретилась случайно, и у них какая-то нужда. И слава Богу, что мы имеем такого чудесного Бога, который желает слышать наши молитвы и отвечать на них. И я так благодарна Богу за то посещение богослужения.
2: То есть ты все-таки в какой-то момент решила, что нужно сходить в церковь, и это случилось.
3: Вот когда я услышала вот этот призыв «приди ко мне», почему-то у меня ассоциация с родственниками мужа стала появляться. И я решила, ну, пойду, схожу. И я перешагнула за порог этого здания и услышала слова из Священного Писания, сказанные за кафедрой проповедником, и у меня по щекам потекли слезы. Я поняла, что я пришла туда, куда рвалась моя душа. И я осталась. В 1995 году, 25 февраля, я приняла крещение в реке Анхоре в городе Ташкенте. И вы представляете, зима, лед на реке, а над нами целый час стояла радуга. А некоторые сестры и братья видели крест в виде облаков, но он долго не стоял, расплылся. Это замечательно, погода была чудесная, ясная. И мы с таким настроением ушли все домой. Я пришла домой, но муж был чернее тучи, конечно. Он мне сказал, что ты наделала? Ты меня предала. Он меня не понял, конечно. И он крещение в этой церкви принял как измену ему. И с этого момента у нас начались проблемы в семье. И, конечно, все рассказывать ни к чему. Но факты, они говорят сами за себя. Дело в том, что мой муж нашел другую женщину. И та родила ему дочь. Я об этом не знала. Потому что я ходила беременная, и она ходила беременная. Только она родила раньше месяцем. Вот вторая дочь у меня родилась в Ташкенте, Анечка. И я не знала еще 2 года, что у него растет ребенок в другой семье. Хотя он там не жил, всегда возвращался домой. Вот. Но позволял себе так жить. Почему? Я знаю почему. Потому что Бог ему дал хорошую работу. Он был командиром части. И у него были деньги, у него была власть, было положение. И в подчинении было 153 женщины. Начальник узла связи он был. То есть все было доступно. Вот. И он видел, как другие живут. И поступал по меркам того времени так, как было принято.
2: Как-то. К сожалению, сейчас это буквально вот навязывается, мне кажется, с экранов телевизоров. Если у мужчины нет еще одной подруги, кроме жены там или еще какой-то женщины, то он как будто бы уже и не совсем вполне нормальный человек. Это буквально вот муссируется, навязывается. Действительно, человек посмотрит, ну ведь все так живут. Ну что ж, я тогда хуже других. И даже у тех, может быть, кто бы бы и не хотел, у них начинают вот эти вот мысли, мне кажется, работать. Не говоря уж о том, что мужчин вообще, ну, не так уж много, я имею в виду, ну, хороших, не пьющих, не наркоманов, да, не сидящих в тюрьме. Реально их меньше гораздо, чем женщин. Поэтому среди женщин идет еще борьба. То есть, с одной стороны, мужчины стали более, скажем так, похотливыми. С другой стороны, женщины стали бороться за мужчин, потому что их меньше вот таких вот здравых, умеющих работать, там, содержать свою семью и так далее. Поэтому, в общем-то, мужчины сейчас находятся в достаточно такой сложной ситуации. Я думаю, что без Бога даже вот очень сложно в этой борьбе, потому что где-нибудь кто-нибудь обязательно вот попытается овладеть тобою.
3: Да, и я никогда не переставала молиться за своего мужа. Я видела, как Бог воздействует на него, на его жизнь. И я чувствовала, что он именно вот под этим влиянием находится. И дело в том, что я очень хотела, чтобы он ушел в ту семью. Я хотела, чтобы он оставил нас, чтобы там ребенок жил и воспитывался в полноценной семье, хотя со мной двое детей. Но он этого не делал и не хотел этого делать. Но мне было уже невыносимо. Невыносимо, потому что сердце мое тоже разрывалось, потому что любимый мужчина. И на две семьи это трагедия, это очень тяжело. И я решила уехать от него. Почему я решила уехать? Потому что его поведение привело к тому, что стали жить мы очень плохо. Хотя заработки у него были высокие, но он во всем нас ограничивал. И доходило до того, что не было продуктов, не было денег. И даже моя старшая дочь находила деньги на улице, и мы покупали хлеб. Я его спрашивала: «Гриша, почему мы так с тобой живем?» Я, когда китель его смотрела, я нашла расписку. Огромную сумму денег он давал в долг. Я ему предъявила эту расписку и спросила: «Гриша, почему мы так живем, а ты такие деньги даешь в долг другим людям? А ты брось церковь, и у тебя будет все». То есть я видела за ним другую силу. Я видела, как дьявол хотел разрушить все, что Бог мне дает, как он меня поднимает духовно. Но в этих тяжелых обстоятельствах Бог меня всегда укреплял, и он мне всегда помогал. И поэтому, когда исполнилось дочке 2 годика, я уехала из Ташкента к родителям. Я перед этим молилась, я спрашивала волю Бога: «Господи, если есть Твоя воля, то Ты пошли самолет, военный бортовой самолет». То есть можно было женам и семьям военнослужащих летать до Москвы бесплатно. Вот. И не было самолетов по каким-то причинам, но я просила: «Господи, если есть Твоя воля, то Ты пошли этот самолет, чтобы мы переехали благополучно». И Бог послал этот самолет. Мы собрали контейнер, и я с детьми переехала сюда. У меня ничего не было, ни денег, ни жилья, ничего. И родители купили мне здесь квартиру, и, слава Богу, сейчас все у меня есть. Бог поднял. А Гриша говорил: «Ты без меня пропадешь». Но Бог показал, что с ним ни один человек не пропадет, потому что Бог никого никогда не унизит, не оскорбит и не оставит в беде.
2: С праха поднимает он бедных,
3: да,
2: так сказано.
3: Да, и слава Богу, я вижу его поддержку каждый день, каждую минуту, его заботу, его любовь. И вот 9 лет мы живем отдельно. Он в Ташкенте живет, потому что он родом в Ташкенте, из Ташкента, а я живу в Семенове.
2: Лен, ну вот я хочу еще поговорить о таком чуде, что вот несмотря на то, что сколько он тебе принес горя, там, проблем, переживаний, в твоем сердце нет злобы, в твоем сердце нет. Есть прощение, и ты даже желаешь, чтобы семья ваша восстановилась. Это же тоже чудо Божье, удивительное.
3: Да, это удивительно, потому что вот этот разрыв, он пошел во благо ему. Во благо ему, потому что он оценил то, что он потерял. Потому что ни с одной женщиной он не смог жить. И сейчас с ним живет моя старшая дочь. Она уехала туда учиться, в медицинском колледже она учится. Вот, это его предложение дать ей образование. Он сейчас на пенсии, подполковник в отставке. И все равно материально тяжело им. И мне приходится их спонсировать постоянно. Представляете, Господь вот как показывает ему то, что он мне говорил, что я без него пропаду. А получилось
2: вот совершенно
3: по-другому.
2: Вот это удивительное чудо, действительно, которое совершает Господь. Он как каменная стена встает за всеми, кто свое сердце отдал Богу. Да. И он обязательно вот на место супруга встанет и будет и поддерживать,
3: все
2: и укреплять,
3: делает.
2: И охранять, и ограждать. Это просто чудо Божие.
3: Чудо, да, действительно чудо. И я другой раз так благодарна и говорю: «Господи, как ты любишь меня». Вот люди говорят: ну как же ты одинокая, как же, какое счастье, у тебя, ты несчастна, ты живешь без мужа. Я говорю, Господи, ты же у меня есть, вот ты все мне восполняешь, все даешь. Ни один мужчина мне не может дать того, что ты мне даешь, потому что Бог везде и во всем в моей жизни. Я благодарна ему за это. И Гриша, увидел эти благословения. Он увидел ответы на молитвы, потому что за это время он приезжал и к детям сюда, в Семенов. И я туда езжу с детьми постоянно. Поддерживаем эти отношения. И он дочери моей сказал Алене, что он никого не желает искать. То есть он любит меня и желает воссоединения именно со мной. И другой нет, такой, как я. Это для меня было откровение. То есть это Алена мне пересказала. Слава Богу, что он это оценил. Вот, и дай Бог, чтобы наша семья восстановилась, потому что у нас теплые, хорошие отношения. Вот он меня сегодня поздравил с днем рождения, нажелал очень хороших, теплых слов.
2: То есть это очень важный такой момент тоже, который мы должны вот сказать, потому что важно еще и бороться за свою семью, правда, Лен? Потому что
3: можно.
2: Кто-то складывает руки, вот измена, боль, тяжело, трудно, непрощение и нет восстановления семьи. И чаще всего от этого дети страдают. Понимаете, все равно ведь детям нужен отец. Хотим мы этого или не хотим, все равно место отца никто не займет. И когда вот после прерывания отношений все равно каких-то вот явных отношений вы вот разъехались, но все равно стараетесь сохранить такие эмоциональные, скажем так, связи. То есть вы перезваниваетесь, поддерживаете отношения. Дети, видишь ли, она спокойно могла поехать к своему отцу, там жить и учиться. И это очень важно, чтобы рядом со взрослой девушкой был отец.
3: Конечно.
2: Потому что это очень важно в этот момент. И тем более, что может случиться так, и я уже... Вот это редко бывает, но я слышу уже не первый раз тоже. Еще женщина нам в письме писала, что она тоже после того, как муж ее оставил, она поддерживала отношения с семьей мужа постоянно. И прошло какое-то время, она говорит, и муж тоже оценил, что все-таки лучше ее нет, и вернулся. А поскольку она отношения все поддерживала, это было очень легко сделать. Когда разорваны отношения, это очень сложно, сложно склеить.
3: Господь дал силы мне его простить и продолжать молиться за него постоянно, потому что, когда мы молимся, это такая сила, это такая поддержка. Действительно, Бог творит чудеса в жизни людей.
1: Лицом к лицу.
3: И слава ему за это. И Алёнушка, она очень желает этого воссоединения, она плачет всегда, скучает. Но тем не менее, мы все надеемся на эту встречу. Когда это будет, это только Бог знает. Вот. Но на сегодня у нас добрые, чудесные отношения.
2: А Алёнушке сколько еще там учиться?
3: Алёнушка на втором курсе, и вот еще год. Вот. И они как бы хотят, планируют переехать сюда, в Семёнов. Потому что они их приглашают туда, переехать. Но, в общем-то, это пока нереально, чтобы нам туда поехать.
2: Маша, очень, очень у тебя интересное такое свидетельство. Как здесь, в Семенове, твоя жизнь сложилась, скажи еще?
3: Удивительным образом здесь, в Семенове, у меня жизнь сложилась. И я вот еще хочу вернуться,
2: да, пожалуйста,
3: туда, вот где я встретила Бога, да? Вот я когда только-только начала общаться с Богом, у меня открылось вот желание писать. Писать о Боге, делать призыв к людям. А когда я уже стала в церковь ходить, и у меня появилось желание написать Богу стихотворение. Вот захотелось ему такие слова чудесные сказать, потому что вот, ну, хотелось, чтобы вот он порадовался. И вот я хочу вам прочитать,
2: да,
3: вот это стихотворение.
2: Мы с удовольствием послушаем.
3: «Чем я могу воздать тебе? О мой Спаситель и Создатель, любовь Твоя ко мне такая, что и не высказать в стихах. Но слов хочу сказать я столько, чтоб Ты почувствовал ответ, который есть в душе моей. Она томится в заточении уже почти что 30 лет. И вот, прозрев от сна пустого, спешит воздать любовью за любовь. Но как смогу, спрошу я снова, учи меня, Спаситель мой, чтоб истину Твою святую могла б я передать другой». И после этого, то есть вот эти вдохновения, они приходили. И они приходят постоянно и сейчас. И так радостно писать Господу о Господе. В церкви я пишу поздравления с днем рождения. И я прошу мудрости у Бога. Господи, я прошу, Ты знаешь этого человека, Ты знаешь его душу и сердце. Ты дай мне те слова, которые бы коснулись и понравились, пришлись по душе. И удивительно, как Бог мне дает вот эти слова. И действительно, они попадают в точку. И слава Богу за это. То есть я могу тоже вот зачитать некоторые...
2: Какое-то поздравление. То есть ты желаешь этому человеку прямо индивидуально,
3: индивидуально
2: все пожелание сделать?
3: Да.
2: Слава Богу. Лен, мы знаем, что когда человек приходит к Богу, Господь открывает его таланты, он развивает, и это просто восхитительно. Кто-то начинает петь, кто-то сочинять стихи, кто-то просто начинает поддерживать других людей, дарить им радость своим присутствием. Прочитай, пожалуйста.
3: Светлане Макаровой посвящается. «Ты как светильник в мире грешном, во тьме неверия стоишь, и свет твой в людях пробуждает готовность Господу служить. Твои молитвы Господу угодны, в них нет лукавства, суеты, они полны проникновения в судьбу страдающей души. Возрадуйся ты в Господе, Светлана, осану и хвалу произнеси любимому и славному Иисусу, Отцу Вселенной, от души». Еще Эдику, 6 лет которому было.
2: Хорошо.
3: Это Ириному, сынишке. «Там на небе высоко солнышко сияет, шлет оно тепло свое, сердце согревает. Только с чистым сердцем ты попадешь на небо. Береги его от зла, будь всегда примером».
2: Хорошо. Я думаю, что людям приятно, когда вот именно им конкретно посвящают стихи. Это восхитительно просто. Вот, безусловно, конечно, ты постоянно читаешь Библию, и там много очень хороших стихов, но все равно у каждого из нас есть какие-то, может быть, особенно сокровенные вот какие-то стихи библейские. Вот что тебе особенно нравится? Что тебе силы дает?
3: Удивительные Божьи обетования. И без них, ну, невозможно прожить христианину, потому что они укрепляют, дают надежду, и они исполняются. Это удивительно.

0: Победители взяты в плен. Да, так говорит Господь. И плененные сильно будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу.
1: Я знаю, что очень многие женщины молятся вот этим обетованием за своих детей. Сейчас очень много горя. Дети бывают непослушные, непокорные. Я не говорю уж о том, что очень многие пьют, принимают наркотики. И вот это действительно замечательное такое обетование, сильное. Потому что Господь обещает, что Он отнимет эту добычу.
0: Да. А еще вот за детей мое любимое обетование. И все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих.
1: Да, хорошо.
0: И действительно видишь, как Господь учит детей наших жить с Ним, любить Бога. Потому что они видят, они оценивают жизнь такую и жизнь с Богом. И видят разницу. А разница великая. Какие благословения, какая Божья поддержка во всем. Аленушка позвонила и сказала: «Мамочка, я просила у Бога на экзамене мне дать тот билет, который я знаю, потому что вот я выучила кровообращение сердца, вот только это вот и хорошо и знаю. Вот я просила у Бога про сердце, чтобы мне досталось. Мам, ты представляешь, столько было билетов, мне достался вот этот билет». И слава Богу, вот то, что она просила, вот она то и получила. Ведь удивительно, как Господь нас любит. Показывает, что вот, я с тобой, я рядом, я держу тебя и помогаю тебе, да? То есть Господь наш благ. Слава и хвала Ему за это.
1: Лена, а вот чуть-чуть расскажи о том все-таки, вот когда ты вернулась в Семенов, и когда твой муж решил, что ты уже никак не выживешь без него, как вот твоя жизнь сложилась?
0: Удивительно. Ведь удивительно, как Бог поднял меня, потому что было очень тяжело. С квартиры на квартиру, пока вот постоянного не было жилья, две квартиры нам пришлось поменять. Тяжело, конечно, было. Но Бог приводил ко мне клиентов, потому что я работаю...
1: Что у тебя за профессия, да, я не спросила.
0: А вот по поводу профессии я хочу сказать то, что когда я вышла замуж, у меня было на руках бухгалтерское образование. Ну, не получилось. Ну, души вот какой-то вот не было. Не хотела я эту работу.
1: Говорят, не мое.
0: Ну, не мое, и все. Да, там вот диплом, да, вот он лежит. А вот чтобы вот с любовью работать, не было такого. Я стала обращаться к Богу. Говорю: Господи, пошли мне такую работу, которая бы приносила мне удовлетворение, радость людям, нравилась мне, с любовью относилась к ней. И вы понимаете, я наткнулась на объявление, на курсы косметологов. Я уже знала примерно, что это за профессия, потому что у мужа и сестра косметолог, и вот врач-косметолог, ее свекровь. Я была у них в салоне, я посмотрела, как они работают. Ну, просто как бы для сведения, мне понравилось. Но я и думать не думала, чтобы там учиться, там еще что-то получать. Нет, но когда вот соприкоснулась вот с трудностями в работе, бухгалтерская, работала в воинской части, бухгалтером-расчетчиком, и не было компьютеров, вот все это на счетах, и тяжело было. Я полностью разочаровалась, и вот тогда я начала обращаться к Богу за помощью. И вот натолкнулась я вот на это объявление, закончила эти курсы, и, в общем-то, и сейчас я работаю косметичкой-массажисткой в салоне «Эдем». То есть у меня свой кабинет, называется «Красота и здоровье». И вот я хочу немножко рассказать о том, что Бог меня благословляет в этой работе. И когда вот у меня стоял вопрос в прошлом году переходить на новое место, я даже не знала, как будет называться этот салон. Я стала молиться Богу и говорю: Господи, вот ты знаешь, какая арендная плата, очень дорого. Боже, если я не смогу это платить, то ты поставь преграду, препятствие, чтобы я понимала, что мне не нужно туда идти. Но если твоя воля, то ты мне покажи, ты мне открой. И я почитала Слово Божие, помолилась, и я услышала, как Господь сказал мне: иди туда, никого не бойся, и я буду с тобой. И я вот уже больше полугода там работаю, и Бог дает мне рассчитаться за арендную плату, и все, в общем-то, слава Богу, потому что действительно, когда Бог показывает нам этот путь, Он его благословляет. И удивительно, когда я переехала вот в этот салон, я не знала, какое название. И вот это еще один подарок. Салон «Эдем». Для меня это была такая радость, я благодарила Бога, удивительно. И слава Богу, что когда клиенты ко мне приходят, я включаю записи о здоровье, на духовную тему, включая проповеди, пение духовное. То есть люди знакомятся с Богом, и я предлагаю людям брать и читать «Сокрытые сокровища», то есть каждый месяц.
1: Это газеты христианские.
0: Да, книги, газеты.

0: Вот из домашней библиотеки я предлагаю людям читать. Вот. Так что удивительно, любовь Божья. Я увидела, что действительно Богу это угодное дело, чтобы я именно здесь работала, еще под таким названием «Эдем». Ну, это вообще восхитило меня. Слава Богу.
1: Люди приходят к тебе, наверное, практически как в Эдемский сад. То есть они получают, во-первых, услугу, услуга приятная, да?
0: Да.
1: И вместе с тем они еще получают такое душевное успокоение, потому что я представляю, христианская музыка вообще такая, она спокойная, несет какое-то умиротворение, радость. Тем более литература духовная, газет «Сокрытые сокровища», там очень много полезных
0: очень
1: советов.
0: Много.
1: Как быть здоровым, да, как питаться, как зарядочку лучше сделать какую и так далее. Поэтому у тебя как бы полноценное такое комплексное обслуживание получается.
0: Да, удивительно, вот как Господь вот меня ведет по этой жизни. Удивительно, я радуюсь, я восхищаюсь, потому что я вижу Его благословение постоянно. И с некоторыми клиентами более близко общаемся, молимся вместе за их проблемы. И это тоже такие преимущества и благословения. Слава Богу за это.
1: Спасибо, Леночка, у тебя очень интересные свидетельства. Господь каждому из нас говорит, что надеющийся на Господа не постыдится. Мы очень рады, дорогие друзья, что вы сегодня были вместе с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
5: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
1: В этой программе «Языки Библии», «Септуагинта», «Сирийский и готский переводы», «Вульгата», «Перевод Лютера», «Современные языки и переводы Библии».
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят «язык иврит», что не совсем правильно, потому что словом «иврит» мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В том, научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего Восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценно, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек... У него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии. И надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле. Вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире – был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до н.э. греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется Септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно Септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане,
7: и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Потому что Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком, на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка. Просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний. И он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
7: Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция. Сейчас вот пользуется, если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, и в на Британских островах, и в, ну, соответственно, там, в Испании, и все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались в Вульгате, с Вульгаты.
3: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
8: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
9: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ушисе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улей опустело, дурно пахнут мертвые слова.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Он ленивый и безответственный. Она требовательная и капризная. Подобные упреки в адрес друг друга мужчины и женщины в семье слышат довольно часто. И порой кажется, что все ресурсы для ведения здорового диалога исчерпаны. Так ли это? Как жить с несовершенным человеком? Сегодня мы говорим об этом с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
4: Рада встрече с вами, Юлия.
3: Итак, наш супруг далеко не само совершенство. Возможно ли с ним ужиться?
4: Ну, к большому сожалению, совершенные ангелы живут только на небесах. По нашей грешной земле ходят несовершенные люди. И каждый человек в той или иной мере несовершенен. Это данность, которую мы должны принимать и уметь с ней мириться и находить точки соприкосновения. То есть у моего несовершенного супруга, да, есть несовершенства, но у меня тоже они есть. И самое главное, нужно находить эти точки соприкосновения для того, чтобы можно было все наши разногласия, различия уладить
3: хорошо. То есть это важно прежде всего для чего? Для нас, для наших отношений?
4: Для меня самой.
3: Для хорошей жизни, гармоничной, спокойной.
4: Совершенно верно. Для меня самой мне надо, чтобы я могла выстраивать жизнь с несовершенным человеком. И очень многие говорят о том, ну да, вот он меня вообще не понимает, все он делает против, или она меня не понимает. А я понимаю. Диалог нужно начинать все-таки с себя и проверить, а уж такая ли я совершенная? И все ли у меня так хорошо получается? А не приходится ли моему супругу или супруге тоже принимать меня такой, какая я есть? Не желая там переделать или там еще что-то. То есть, когда я начинаю с себя и смотрю на то, что мне тоже нужно много над чем работать, и если я согласна идти на диалог, все получается.
3: Как говорится, ну, есть такая фраза, куда ушли идеальные мужчины? Они ушли к идеальным женщинам. Понятно, что ни идеальных мужчин, ни идеальных женщин в мире не существует.
4: Совершенно верно.
3: Но, к сожалению, бывают такие ситуации очень сложные в семьях, когда годами это непонимание накапливалось, и супруги приходят к такому выводу. Я ничего не хочу менять, я ничего не хочу делать для этого человека и для улучшения отношений с этим человеком. Мы не разводимся, да, пусть мы живем вместе, у нас общая жилплощадь, общие дети, но я не нахожу вообще в себе сил и желания что-либо менять.
4: К большому сожалению, такие ситуации довольно-таки часто встречаются, когда люди просто уже устают друг от друга. То есть где-то на каком-то повороте семейной жизни они потерялись, они разделились, каждый начал идти своей дорогой. И вот эта непримиримость, нежелание понять другого человека, нежелание принять его таким, какой он есть, постепенно накапливается вот эта раздражительность, неприятие, недовольство, когда действительно человеку уже ничего не надо. Единственное, что он хочет, чтобы вторая сторона просто исчезла из его жизни. И если это не получается, если нет желания развестись, там, мало ли какие там причины, то, по крайней мере, не общаться. По крайней мере, каким-то образом изолировать себя от другого человека. Это очень печальное такое положение вещей. Поэтому лучше, как только вот первый звоночек тревоги прозвучал, когда я чувствую, что у меня какое-то есть раздражение, недовольство на моего супруга или супругу, когда я вдруг начинаю понимать, что я раздражаюсь вот так без причины, на пустом месте почему-то, потому что или меня начинают раздражать его шаги, или, там, или его дыхание, или ее там манера говорить или готовить, это уже первые тревожные шаги, вернее, звоночки, которые говорят нам о том, что нам нужно срочно садиться за стол переговоров и выяснить, где что не так, где что сломалось, какая у нас проблема.
3: Да, все нужно делать вовремя. Но бывает такое, что до свадьбы мы видели в своем избраннике только хорошее. Какие-то явные недостатки маскировались под маской влюбленности и страсти. Ну, мы видели какие-то, может быть, мелкие недочеты, но мы мирились с ними, мы их принимали. после свадьбы мы уже видим человека таким, какой он есть, и вдруг понимаем, он совсем не такой, каким мы его знали. Ну, это реально не такой. Иногда бывает, что тот человек, которого мы знали, он, в общем-то, таким и остается в браке, если мы достаточно хорошо друг друга изучили. Но бывает и такое, что мы видим, этот человек полностью изменился. То есть, ну, мы просто не знали, какой он есть до свадьбы.
4: Ну, чаще всего это не незнание, а это некий идеал, который мы себе нарисовали.
3: То есть мы слишком его и идеализировали, получается?
4: Да, и, скорее всего, просто его сопоставили с нашим идеалом. Это очень часто случается у влюбленного юноши или у влюбленной девушки. Выделяется гормон влюбленности, который так и называется. Очень сильный, мощный гормон, который надевает розовые очки. И у каждой девушки, у каждого молодого человека есть свой идеал противоположной стороны. И когда человек вот так вот просто вот влюбляется, и зачастую это бывает с первого взгляда, вот так вдруг увидел, вот так вот, да, гормоны взыграли, и он наделяет своего избранника или избранницу вот именно тем идеалом, который себе человек нарисовал. Он сопоставляет эти два образа, они у него сливаются. А потом, как правило, гормоны влюбленности начинают угасать после 2 месяцев совместной жизни, и приблизительно ко 2 году они полностью угасают. Это вот от двух месяцев до 2 лет только эти гормоны влюбленности, в общем-то, как-то существуют. И человек вдруг просыпается, и это как раз кризис 2 года или там 3 года супружества, просыпается, вдруг видит, что рядом с ним совсем другой человек. Это не тот человек, которого он любил, которого боготворил. Это совершенно другой, абсолютно другой человек.
1: Принято считать.
4: Но еще нужно напомнить о том, что для того, чтобы действительно не было такого разочарования, не надо идти на поводу у первой такой вот любви с первого взгляда и у первых таких эмоций. Важно узнать человека, и вообще советуют до брака быть знакомым, но не менее 2 лет, чтобы видеть себя в разных ситуациях, чтобы видеть в семье, как человек к себе относится, ну, узнать хорошо другого человека. Есть еще такой интересный момент, что почему-то, и мы себя проверим, действительно согласимся с этим, любовь до брака прощает намного больше, чем любовь в браке.
3: Да.
4: Когда человек влюблен, он готов простить все, что угодно.
3: Мы смотрим сквозь пальцы, а получается, когда мы женимся, мы уже смотрим в оба глаза.
4: Пристально, да. И даже как-то так я проводила такое небольшое тестирование, спрашивала женщин, вот скажите, брат, вот так вот положа руку на сердце, даже тот же самый носовой платочек, если вам надо было стирать своему возлюбленному до свадьбы, и стирайте тот же носовой платок после свадьбы, ну, там, спустя 5-10 лет. Вот это отношение к этому платочку меняется или нет? Уже не говорят там о рубашках, о носках грязных и так далее. То есть отношение совершенно другое. Почему? Ведь по большому счету оно не должно меняться. Меняется наше отношение к человеку, восприятие этого человека. А если мы хотим по-настоящему любить этого человека, мы должны его принимать таким, какой он есть, узнавая его, и сознательно понимать, что да, у него есть недостатки. Потому что ну, такая данность. Только важно еще до свадьбы для себя точно определить, вот я могу жить с этими недостатками или нет?
3: Насколько он приемлемый?
4: Да, потому
3: насколько
4: что
3: я смогу с ним мириться?
4: Да, вот потому что есть какие-то недостатки, которые кого-то раздражают, выводят из себя, а кто-то может мириться. Ну, например, грязные носки в холодильнике. Какую-то женщину это может взорвать и довести до белого коленя.
3: Даже в холодильнике.
4: Даже в холодильнике, да. А какая-то женщина может это обыграть со смешком и, в общем-то, как-то принять это, ну, конечно, не понравится, но, по крайней мере, не делать из этого трагедию. То есть разное восприятие одного и того же факта. Поэтому очень важно помнить о том, что каждый человек имеет недостатки, только самое главное, я готова или я готов с этими недостатками мириться.
3: Ну вот даже в том случае, если мы уже спустя какое-то время после свадьбы поняли, что этот человек совсем не тот, я не за того выходила замуж, не на той женился, даже вот при таком раскладе можно все-таки найти общий язык, если разводиться мы не собираемся, мы собираемся все-таки дальше жить.
4: Но разводимся, не собираемся, это если мы действительно не хотим разводиться, то такую мысль даже нельзя допускать. То есть если я изначально, выходя замуж или женясь, я хочу всю жизнь прожить с этим человеком, то эту мысль Знаете, как говорят, нужно гнать поганой метлой. То есть нельзя допускать такой мысли, что это не тот человек, за которого я выходила замуж, или это не тот человек, за которого я хотела выйти замуж, или это не та девушка, ну, или не та жена, или не та женщина, на которой я хотела жениться. То есть эти мысли надо полностью исключить, потому что если только на чуть-чуть разрешить этой мысли развиваться, то развода не избежать. Угу. Вот с такой мыслью точно брак нельзя сохранить.
3: Итак, как все-таки суметь уживаться с несовершенным человеком?
4: Принимать его таким, какой он есть. Если я вдруг понимаю, что он не тот идеал, который вот, я себе нарисовала, но он тот человек, которого я люблю. Он отец моих детей. Или она мать моих детей. И я тогда начинаю ориентироваться не на недостатки и не на промахи, которые человек делает, а на его достоинства. Ученые говорят о том, что достаточно выявить 7 достоинств человека для того, чтобы за эти достоинства можно было терпимо относиться к его недостаткам. Даже если недостатков намного больше.
3: Хотя бы 7.
4: Хотя бы 7. Хотя я уверена, что у каждого человека их намного больше. Но если хотя бы 7 достоинств я найду, чем я могу действительно восторгаться, восхищаться, те, которые мне очень импонируют, те достоинства, которые мне приятно жить и которые мне помогают действительно жить, 7 достоинств. И вот эти 7 достоинств, они могут перекрыть все недостатки. И если я сталкиваюсь с каким-то недостатком, очень важно мне всегда говорить, подожди, да, действительно, у него это не получается, да, мне это раздражает, но у него же есть вот это. И потому что у него есть вот это, я могу мириться
3: с этим. То есть постоянно об этом думать, постоянно вспоминать, да. Держать в голове вот эти достоинства.
4: Да, достоинства. Угу. Ну и потом это тот рычаг, который помогает нам держаться.
3: Так,
4: но если
3: еще?
4: Мы вообще говорим о любви, о безусловной любви, когда мы любим человека не за что-то. Мы любим его не потому, что у него есть достоинства или недостатки, потому что это самый дорогой и близкий мне человек. Тогда эти все вот трения, конечно, они сглаживаются. Поэтому самое главное, наверное, в наших отношениях и в умении принимать друг друга, это будет безусловная любовь. И если мы сумеем, а если мы хотим сохранить семью, это необходимо делать, найти 7 достоинств человека и на этих достоинствах базироваться.
1: Принято считать.
4: Но кроме умения находить диалог, существуют какие-то определенные проблемы, ну, такие общепринятые проблемы, с которыми, как правило, сталкиваются многие семьи, и о которых бы стоило поговорить, хотя бы вкратце. Первое – это потеря общения. Особенно если в каждой комнате по телевизору, и каждый член семьи сидит у своего телевизора и не общается.
3: Сегодня уже, скорее всего, у своего компьютера.
4: Даже и у своего компьютера, да, совершенно верно. И когда семья перестает общаться, это первый признак тому, что рано или поздно люди почувствуют, что они просто живут под одной крышей, под одной фамилией, но совершенно чужие друг другу. Тем более, что общению еще очень препятствует приказной тон, когда мы начинаем приказывать друг другу. А если так вот вдуматься, как мы общаемся друг с другом? Почему не вынес мусор? Уроки сделал? Ну, давай марш уроки делать. То есть, к большому сожалению, в очень многих семьях преобладает вот такой приказной тон. Часто мы угрожаем друг другу. Попробуй ты мне это не сделай. Как ты посмел такое сделать? Многие родители любят читать мораль своим детям. Это тоже разрушает общение напрочь. Непрошенные советы и наставления, они тоже разрушают наше общение. Когда человек пытается дать совет, который, в общем-то, он не востребован, в лучшем случае близкий человек, член семьи, выслушает этот совет, но он его не выполнит. И это будет действительно вот, способствовать такому отчуждению. Осуждение, обвинение, они очень пагубно влияют на наши отношения и наши, вообще-то, на то, что мы можем строить какой-то диалог. Черный юмор, высмеивание – это вообще недопустимо. А как часто мы, особенно подростков, высмеиваем, потому что у них все неладно получается, у них из рук все валится, и мы постоянно их подкалываем. Вот эти подкалывания, они тоже напрочь разрушают
3: наше общение. Ну, то есть, Людмила Федоровна, я вижу, вы говорите универсальные советы, которые касаются не только супругов,
4: конечно,
3: но и отношений с детьми, с родителями.
4: И вообще в обществе.
3: Да.
4: Любое общение, оно теряет, оно страдает от этого. Когда мы начинаем анализировать поведение другого человека, без его ведома и желания. Когда мы страдаем...
3: При нем,
4: да. Когда мы мимо сострадаем, когда мы начинаем допрос с пристрастием, там, действительно, вот так вот делать, когда мы просто игнорируем какие-то запросы другого человека, или слушаем, глядя в потолок, там как-то вот так вот, делаем вид, вроде как мы там внимательно что-то слушаем, на самом деле заняты собой. Естественно, что человек в следующий раз не захочет с нами общаться, что-то говорить. Так вот, эта потеря этого общения, она очень большая проблема в семьях и вообще в обществе, потому что это сегодня дефицит, можно сказать, даже общения, который пагубно влияет на людей. Очень, естественно, большую проблему создают деньги в семье. Действительно, это так. Хотя мы говорим, что не в деньгах счастье, но все равно из-за денег очень много проблем, очень много стрессов и ссор в семье. Достаточно часто происходят ссоры из-за детей, потому что каждый супруг приходит в новую семью из своей семьи и желает нести свои традиции, свои правила воспитания, свою методику. А если сюда добавляются еще бабушки с дедушками, то, естественно, что тут ссоры не избежать. Нужно об этом знать и быть во всеоружии, стараться не допускать до того, чтобы действительно эти разногласия доводили до скандала.
3: Это еще может касаться того, кто заберет ребенка из детского сада, кто его отведет в школу, отведет в секцию, заберет оттуда. И, в общем,
4: Вот
3: получается это... так, я не могу, ты не можешь.
4: Вроде как мелочи, а на самом деле они приводят к очень большим таким нехорошим последствиям. Потеря общих целей семейных – это очень большая проблема. Когда семья, каждый движется в каком-то своем направлении, это очень-очень сложно. Большую проблему вносят сваты, особенно если они не могут между собой найти общий язык, и каждый старается там, своего сына или свою дочь перетягивать на свою сторону в этом столкновении. И ставят, естественно, своих детей перед очень такой сложной дилеммой, как не потерять уважение к родителям и вместе с тем не поссориться с супругом или с супругой. Поэтому лучше всего, чтобы родители понимали, что это новая ячейка, и не надо туда вмешиваться, и тем более не надо скандалить уже там, с тещей, со свекрами, свекровью.
3: Ни в коем случае нельзя
4: делить территорию и своих детей. Естественно, что очень важно принимать различия других. Вот это уже различие, конечно, тоже проблема браке, но если мы к этому подходим с пониманием, то тогда это будет только способствовать нашим отношениям и нашему развитию. Поэтому, если мы уже знаем об этих проблемах, то лучше всего их решать заблаговременно, как мы уже с вами говорили, не допускать, чтобы эти проблемы, как снежный ком, они все больше и больше и больше, больше расширялись и приводили к тому, что в конце концов вдруг мы начинаем понимать, что мы чужие друг другу люди. Угу. Поэтому лучше вовремя остановиться, помнить о том, что мы любим друг друга, что у каждого из нас есть свои достоинства. Я люблю и принимаю своего несовершенного партнера таким, какой он есть.
3: Угу. Да,
4: благодарю
3: понятно.
4: За него Бога.
3: Это, конечно, очень хорошо. На практике часто бывает это сделать трудно. И в следующей программе мы продолжим разговор о том, как все-таки учиться уживаться с несовершенным человеком, потому что тема очень важная, сложная, требующая понимания. За эту беседу я вас благодарю. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл

0: для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
1: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадиевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковнославянской.
2: Церковнославянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковнославянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
1: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
1: А что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
2: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковнославянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии

0: Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус, то есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей есть царь иудейский“».
2: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициирован это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
2: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадийской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудиф, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история, ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадийской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадийской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
0: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
3: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
4: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
1: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
2: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
4: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну, а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
5: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
4: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
6: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
7: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающий веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. А мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я начинаю урок в моей чудесной школе здоровья. Сегодня на редкость солнечный денек, и, конечно же, не хочется сидеть в школе за партой. Но я все-таки приглашаю вас ко мне на урок и постараюсь, чтобы урок был не скучным и веселым. И я хочу познакомить вас с моими учениками. Мои прекрасные ученики, Мирошечка и Лизочка. Садитесь, садитесь, мои хорошие. И, конечно же, Веселинка.
4: Вот так пробежечка.
0: Да, Веселинка.
4: Но мы пробежали вместе. Ну так нечестно, нечестно.
0: Подожди, Веселинка, с кем это вместе вы прибежали?
4: Ой, а вы догадайтесь. Оно такое, такое, такое.
5: Это большой лев, который приснился тебе во сне, и ты забыла о том, что проснулась.
6: Собака.
4: Ну что же вы, это же солнышко. Я просто хотела проверить, кто добежит быстрее, от дома до школы. Оно все время рядом и рядом. Оно догнало меня у пруда, у дерева и, наконец, у школы.
0: Веселинка, да. Но солнышко никогда не бегает. Оно вообще стоит на месте.
4: Это почему же?
0: Да.
4: Я видела. Бегает солнышко. Я видела. Утром солнышко просыпалось с одной стороны, а вечером спать уходило в другую сторону.
0: Так это Земля крутится вокруг солнышка, а не наоборот. Ну, вообще, для того, чтобы более правильно объяснить, что такое солнышко, пойдемте погуляем на мою солнечную полянку.
4: Смотрите, какие красивые солнечные лучики. А давайте перепрыгивать солнышко на солнышко.
0: А я как раз спою вам мою любимую песенку.
4: Пойдемте, пойдемте, не промахнитесь. Смотрите, лучики, давайте прыгать с лучика на лучик.
0: Сияет солнце в небесах.
4: Ну-ка.
0: И всех зовет из дома. Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем с тобой гулять вместе с солнышком опять по тропинке золотой. Мы пойдем гулять с тобой, мы пойдем скорей туда, где поляны, лес, вода, где поляны, лес и вода.
4: Ой, как хорошо, как светло, как хорошо, когда светит солнышко. А интересно, зачем же тогда нужна луна?
0: А давай спросим у ребятишек. Мирошка,
4: ну
0: скажи, зачем нужна луна?
4: Давай.
0: Иди сюда. Ну, Лизочка, как вы думаете, зачем? Я вам расскажу, зачем нужна луна.
4: Так.
0: Бог создал два великие светила. Одно светило большое для управления днем. Это солнышко. И еще светило маленькое для управления ночью. Это и есть луна.
4: Ух ты!
0: Вот.
4: Это значит, солнышко говорит, что наступил день.
0: Да, да, да.
4: А луна, что день закончился, пора отдыхать.
0: Да, и если вы видите на небе луна, и уже становится темно, то пора спать. Точно, правильно. А еще видели ли вы когда-нибудь на небе звезды?
6: Да, ночью. Да.
4: Профессор Бодрячок, мы сегодня говорим о солнышке, а не о звездах.
0: Веселинка, веселинка, пойдемте, я вам все объясню. Пойдемте скорее.
4: Странный профессор сегодня.
0: Так.
4: Пошли.
0: Да.
4: А, ты здесь?
0: Это интересно. Это очень, очень интересно.
4: Да.
0: Я вам хочу сказать о том, что солнышко – это и есть самая настоящая звезда.
6: Я знаю, ничего. Что солнышко – звезда.
0: Вот, молодец.
4: Ничего себе.
0: Наверное, мама тебе об этом уже рассказала. Солнышко – это и есть звезда. Но в отличие от других звезд, солнышко мы видим не ночью, а днем. И все это из-за того, что солнышко – это звезда очень большая, и оно находится близко к нашей планете. Принеси-ка планету. Вот, ставь, пожалуйста.
4: Ух ты!
0: Селиночка.
4: Какая интересная.
0: Да, да, да.
4: Неужто
0: да?
4: Она такая маленькая?
0: Да. Вот такая у нас замечательная планета. Земля. Она крутится, крутится, крутится. И предположим, что на этой Земле живут Мирошка и...
4: Лиза.
0: Лизочка, давайте поместим вас куда-нибудь вот
4: потеплее
0: сюда.
4: Потеплее где-нибудь, где светит солнышко.
0: Ну нет, где мы находимся, вот где-то вот тут вот мы и находимся. Вот мы сюда вот поместим их, так. Вот. И сейчас днем светит солнышко. И в том месте, где солнечный свет падает на Землю, там находится день. А когда планета крутится, куда попадает у нас Мирошка с Лизочкой?
4: Ложатся
0: туда,
4: спать.
0: Где солнечного света уже нет. Там, где находится ночь.
4: Они уже сказки
0: вот.
4: Смотрят.
0: Бог создал солнце. Оно очень большое, круглое и жаркое.
4: И от него тепло, как от костра.
0: Да, совершенно верно. Потому что мы... Люди, животные, существа теплые и нуждаемся в теплом солнечном свете.
4: А еще солнце похоже на лампочку.
0: Да, некоторые сходства с лампочкой есть, но солнечный свет поистине чудодейственен. Дело в том, что он избавляет нас от очень вредных микробов, лечит многие болезни и укрепляет наши зубки и косточки. И для этого... Нужно всего лишь каждый день немножко погулять на солнце. Это называют принять солнечные ванны.
4: О, все, я решила. Завтра я буду принимать солнечные ванны с собачкой-здоровулькой.
0: Отлично!
4: До тех пор, пока не избавлюсь от всех микробов.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза,
4: не нужно.
0: Если ты долго ходишь на солнышке, что тебе мама скажет?
6: Что нельзя гулять долго на солнышке, а то можешь сгореть.
0: Вот.
4: Ну это же полезно для здоровья.
0: Понимаешь, веселинка, дело все в том, что летом днем солнышко очень жаркое. И если ты слишком долго будешь гулять на солнышке днем, то можно получить солнечный ожог и даже перегреться. По этой причине лучше всего принимать солнечные ванны утром или вечером, когда солнышко теплое и ласковое. И тогда у вас у всех будет хорошее настроение. Вот.
4: Я вот, конечно, не солнышко, но я могу подарить вам солнечное настроение.
0: Отлично.
4: Я придумала. Я покажу вам поделку солнышка.
0: И
4: а
0: мы
4: вы
0: будем
4: подарите
0: делать.
4: Его своим друзьям. Мы врезаем с вами кружочки из желтой бумаги. Вот каждому я выдаю по два кружочка.
0: Ты заранее уже
4: да,
0: все нарезала.
4: Да, да. Вот, а молодец. Здесь я нарезала лучики нашего солнышка. Держите, разбирайте, чтобы на всех хватило. Если не хватит лучиков, я вам еще дам. Вот, пожалуйста. Держите,
0: так.
4: Так, теперь мы достаем клей. И начинается самое интересное. Да. Так, профессор Бодрячок, помогайте.
0: Давай,
4: у меня
0: давай,
4: тут
0: давай,
4: надо.
0: Давай.
4: Вот еще заготовлены карандашики.
6: Фломастеры.
4: фломастеры.
6: Можно ей даже улыбку и глазки нарисовать.
5: Давай, давай синим.
4: Да, чего-то ватуха. Ладно, мы его разрежем пополам. Так, смотрите. Вот это будет наше солнышко. К этому солнышку, к одному, мы сейчас будем приклеивать лучики. Но для этого мы их сначала приготовим. Вот смотрите, вы их вот здесь не сжимайте, а вот с краешку склеивайте между собой. Вот такой должен получиться лучик. И сделайте столько лучиков, сколько вы хотите, чтобы было на солнышке. Держи, Мираж. Давай я тебе буду помогать. А вы, профессор Бодрячок, помогайте Лизе.
5: Так, сейчас мы вместе с ней сделаем
4: солнце. Вот смотри, склеивай вот кончики.

0: Маленьким солнышком можно немножечко повысить настроение, если мы подарим его кому-нибудь.
1: Да. У меня еще два.
2: Отлично. Так, вот смотрите. Приклеили. Ой, Лиза, молодец какая. Какие у тебя красивые лучики.
0: Так, смотрите.
2: Потом мы эти лучики вот с одной стороны мажем клеем и приклеиваем вот так вот к солнышку. Ребят, посмотрите.
0: Ага, по кругу.
2: Вот смотри, видишь как? По кругу.
0: Так.
1: У меня уже три.
0: Ну
1: раз,
0: вот, давай.
1: Два, три,
2: а вот возьми,
1: пять.
2: Возьми.
1: Мне
2: вот,
1: пять.
2: Вот еще.
1: Вот
2: еще,
1: раз,
2: да.
1: Два, три,
2: вот смотри,
1: четыре,
2: давай я
1: пять,
2: буду склеивать.
1: У меня шесть.
2: А ты приклеивай вот так вот на краешек, да, чтобы красиво.
1: Шесть.

0: Молодец. Вот посмотрите, что у нас в Мироши получилось. Покажи. Вот что у нас получилось. Вот, давайте.
1: Ух ты, так ну нас подождите. Вы слишком быстро, вы прям молодцы какие.
2: Да.
0: Да. А вы, ребята, в это время можете нарисовать лицо этого солнышка, глазки и улыбку.
1: Так, сейчас рисовать будем.
0: Держи.

0: Ребята, вот, а для того, чтобы подарить это солнышко своему другу, мы к солнышку в серединке приклеим вот такую лямочку и повесим своему другу на шею.
1: Так.

0: Так, я смотрю, давай. У вас уже получается красивое солнышко. Ну-ка,
1: давай,
2: а у нас получилось. Смотрите, какое красивое, веселое солнышко у нас получилось.
1: О, слушай, его можно повесить себе на шею.
2: Конечно.
1: Вот так вот. Ну вот, оно чем-то похоже на медаль.
2: Как вы светитесь теперь хорошо.
1: Да, молодцы. Дорогие ребята, если вы умеете рисовать и делать поделки, вы тоже можете сделать такие же солнышки и подарить своим друзьям. Или прислать нам по почте, мы вам будем очень и очень рады.
2: Кстати, профессор Бодрячок, я хотела вам показать, какие картины нам прислали наши маленькие телезрители-друзья.
1: Да, вот. Да. Это, наверное, после нашей программы «Прогулки на природе».
2: Да, да, вот так, смотрите, так, а это похоже на мою здоровульку.
1: А это, наверное, ты и есть в белом платье.
2: Какая красивая здесь, да.
1: Да, да. А здесь, смотри-ка, зимой тоже люди,
2: конечно, зимой тоже полезно гулять на природе.
1: С саночками. Лиза, ты любишь зимой гулять на саночках кататься?
3: Да, любишь? Я даже иногда, как спортсмен, ложусь на живот и скатываюсь.
2: А Мируша как любит гулять, в какой позе?
4: Я люблю гулять во дворе, у нас там горка снежная есть.
2: Зимой, да, любишь больше гулять?
4: И еще в Саранске была такая высокая горка вообще.
1: Молодцы, ребята, молодцы, что вы не забываете о том, что нужно гулять на природе, дышать свежим воздухом. И не забудьте о том, что нужно принимать обязательно солнечные ванны утром и вечером. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания. Пока.
2: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Бог мой отец» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел приглашает верующих, говоря им такие слова: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. Как можно за все благодарить Бога? Я понимаю, что можно благодарить Бога за что-то хорошее, когда в нашей жизни идет успех, благополучие, когда мы радуемся подаркам или когда у нас все ладится. За это мы можем благодарить. Но если в жизни возникают какие-то проблемы, или если мы видим несправедливость, жестокость этого мира, какие-то худые новости, как за это мы можем Бога благодарить? Однажды ко мне обратилась верующая и такой же задала вопрос, когда ее сына избили чуть ли не до смерти. Она пришла в одну молитвенную группу, и вот в этой молитвенной группе верующие ей сказали, что надо за все благодарить Бога. И она меня спрашивает: так как же я могу благодарить Бога за то, что моего сына избили? Справедливый вопрос. И действительно, слова апостола Павла нас, наверное, вводят в тупик. Что значит «за все благодарить»? На самом деле, все дело в том, что когда апостол Павел записывал слова, а он их записывал на греческом языке, то в греческом языке фраза «за все благодарите» на самом деле на русский язык переводится по-другому. Не «за все», а «во всем». И вот именно это и меняет суть дела и как раз меняет саму мысль апостола Павла. Благодарить Павел приглашает не за все, что с нами в жизни происходит, а Павел приглашает верующих благодарить во всем, то есть в разных жизненных обстоятельствах. Конечно, жизненные обстоятельства могут быть разные, и мы можем в них действительно испытывать и проблемы, и трудности, и болезнь, и смерть, и разочарование, и сомнения. Но несмотря на то, что в жизни с нами случается, сохранить чувство благодарности очень важно. И вот именно об этом апостол Павел и говорит. И даже современные переводы, они и так передают эту мысль. Во всех обстоятельствах благодарите Бога. Или во всех обстоятельствах сохраняйте положительный настрой, благодаря и восхваляя Бога. Однажды к Насреддину пришел один человек и жаловался о том, что ему дарят подарки, которые не имеют для него никакого интереса. И тогда Насреддин сказал: «Если ты будешь иметь чувство благодарности, то даже самый простой дар будет для тебя ценным. А если у тебя не будет благодарности, то даже самый волшебный дар будет никчемным». Вот именно об этом хочет сказать апостол Павел, чтобы мы могли в разных жизненных ситуациях сохранить благодарность Богу о том, что Он с нами, что несмотря на какие-то жизненные трудности, Он ведет нас, хранит, подсказывает, омудряет и дает нам помощи и сил перенести эти жизненные трудности. Пусть Господь благословит вас, чтобы во всем вы научились быть благодарными Богу.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Проблема лишнего веса беспокоит многих людей. Быть красивым, молодым и стройным – мечта каждого человека. Но что делать, если нет желания изнурять себя жесткими диетами и физическими нагрузками? И тут реклама предлагает нам легкий способ похудеть. Нам предлагают таблетки для похудения, уверяя, что какой-то недорогой препарат поможет организму справиться с лишними жировыми отложениями. Спрос рождает предложение. Поэтому фармацевтические компании разработали такие средства в большом количестве. Действительно ли они эффективны и насколько безопасно ими пользоваться? Смогут ли таблетки для похудения обеспечить длительный эффект? Сегодня у нас есть возможность задать эти вопросы нашему эксперту. Это кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами обсудим, так сказать, легкий способ похудеть. Mm-hmm. Какие на данный момент существуют лекарственные средства для похудения? Может быть, есть какие-то классификации?
5: Ну, условно можно выделить несколько групп. Основными из них являются следующие. Это анорексики, блокаторы липаз, жиросжигатели и нутрицептики.
4: Угу. Что это такое? Потому что ничего не понятно, кроме жиросжигателей, да? Знакомое просто слово. И как они действуют?
5: Угу. Ну, первая достаточно известная группа, самая, так сказать, ранняя, это анорексики, то есть препараты, подавляющие аппетит. Они воздействуют на центральный мозг, в центр насыщения, и человеку просто не хочется кушать.
4: Угу.
5: Ну, можно в данном случае злоупотребить, и в конце концов пища начинает вызывать отвращение, и мы знаем, есть, так сказать, развитие такого анорексигенного эффекта, когда человек просто не хочет принимать пищу и вплоть до истощения.
4: Это но, уже болезнь, да, наверное?
5: Конечно, уже злоупотребление. Но при приеме данной группы препаратов вообще-то люди худеют достаточно комфортно, потому что они просто не хотят кушать.
4: Очень легко. А другие каким образом действуют?
5: Но если мы говорим про блокаторы липаз, то липаза – это фермент, который вырабатывается в желудке и в поджелудочной железе, отвечающий за расщепление и усвоение как раз жира. И блокаторы липаз связывают этот фермент, и он просто не расщепляет жир. Жир в неизменном виде выводится через кишечник. Вот такой хитрый способ. Да, то есть мы можем кушать в больших объемах жирную пищу, и до 30% будет просто выводиться в неизменном виде. Но здесь есть один не очень приятный фактор. Поскольку наличие, вот, так сказать, непереваренного жира в кишечнике очень слишком сильно смазывает стенки, и пища начинает легко выходить. То есть каловые массы достаточно легко и быстро выходят. И при любом, так сказать, чихе могут возникать курьезные и неприятные ситуации. Да. Не каждой девушке это будет приятно.
4: Да. Угу. Жиросжигатель – это, наверное, то, что помогает сжечь этот жир, или нет?
5: Совершенно верно. Данные средства позволяют нормализовать обмен веществ. И их также условно можно разделить на две группы. Первое – это средства термогеники, которые повышают температуру тела в среднем на 1,5-2 градуса и тем самым запускают процесс сжигания жира. Организм требует больше энергии. И откуда ее берет? Конечно, из жировой ткани. И вторая группа – это липотропики, так называемые липотропный фактор, который препятствует синтезу жира в печени.
4: Угу. И, по-моему, у нас была еще четвертая была группа. Она что делает? Каким образом действует?
5: Следующая группа, четвертая, это нутрицептики или заменители продуктов питания, которые состоят из комплекса полезных веществ с низким содержанием калорий. Употребление их в пищу позволяет, так сказать, увеличить ее объем за счет микрокристаллической целлюлозы, которая при набухании дает чувство сытости, такой наполненности, и в то же время получить минимум калорий, которые дали бы вот это увеличение массы тела. Но диетологи считают, что наиболее безопасный и приемлемый способ снижения веса для организма – это упор на питание. То есть группа нутрицептиков и заменителей питания наиболее щадящая в данном случае.
4: Угу. На сколько килограмм можно похудеть за один месяц так, чтобы не навредить своему организму, своему здоровью?
5: Ну, считается, что в среднем без вреда можно, так сказать, терять плавно и медленно 1,5-2 килограмма в неделю. Угу. Месяц получается около 8 килограмм. Ну, конечно, речь идет об изначальном состоянии организма. Если вес был изначально 160, то 8-10 килограмм практически будет ощутимы для организма. А для людей с более низкой начальной массой тела снижение, конечно, должно быть более медленным, угу, чтобы не навредить.
4: По данным ВОЗ, только 5% людей, сбросив вес, могут его сохранить в течение года. А есть ли какие-то препараты, которые помогут зафиксировать полученный результат?
5: Да, очень интересный вопрос. Про такие препараты я еще не слышал, которые именно фиксируют вес. Все борются с его снижением. Однако нужно понимать причину набора веса. Скорее всего, что источником увеличения массы является продукты питания или избыточное потребление калорий. В данном случае следует рассчитать норму потребления калорий в сутки и придерживаться этого показателя.
4: Имеют ли лекарственные препараты для похудения какие-либо противопоказания?
5: Ну, конечно, как и любые другие лекарственные препараты, у них существует ряд противопоказаний. Но о чем следует проконсультироваться с врачом? Ну, главное из них – это непереносимость компонентов препаратов и какие-то тяжелые острые состояния, например, острая почечная или печеночная недостаточность.
4: Угу. Так, а может быть, нужно какие-то факторы учитывать при выборе лекарственных средств для похудения?
5: Ну, в данном случае также необходима консультация специалиста, который посмотрит на образ жизни, на особенности питания, на особенности генетического строения и развития и даст уже конкретные рекомендации при выборе конкретного препарата. Но самому всегда можно контролировать количество килокалорий, потребляемых в сутки, потому что именно наша пища является строительным материалом для всего организма.
4: В интернете есть немало предостережений об опасных средствах для похудения. Что это за препараты?
5: Ну, к такой группе можно отнести препараты-анорексики, подавители аппетита, потому что во время их применения

0: какое-либо ограничение на образ жизни человека. Или он может кушать и жить, как ему нравится, принимая чудесные таблетки?
1: Ну, обычно врачи, назначая такой препарат, говорят о том, что следует придерживаться определенного ограничения в поступающих калориях в организм, поскольку именно неограничение в питании, невоздержанность и является главной причиной увеличения массы тела. То есть соблюдение диеты в данном случае никто еще не отменял. Причем диета на фоне лечения как раз и дает эти хорошие, иногда удивительные результаты.
0: Все-таки таблетка не волшебная.
1: Ей надо помогать.
0: Да. Можно ли детям, ну, скажем, подросткам, да, тоже принимать какие-то препараты для похудения?
1: Ну, у данных лекарственных препаратов есть ограничение применения с 18 лет. И, наверное, это правильно, потому что у подростков у них формируется эндокринная система. И вот такие скачки в резкое изменение массы тела могут, конечно, привести к различным нарушениям, что крайне нежелательно для растущего организма. Поэтому я еще раз повторяю, что именно главным фактором, ведущим к увеличению массы тела, является потребление продуктов, богатых сахарами и углеводами. И если всего лишь исключить хлебобулочные изделия и рафинированные сахара, то организм сам начнет плавно изменять и снижать массу тела.
0: Как хорошо. Вы знаете, я думаю, что нас, скорее всего, смотрят люди, которые, может быть, даже уже отчаялись, которые настолько устали бороться со своими килограммами и мечтали бы, но не получилось у них. Вот можем ли мы дать им какую-то надежду? Можете ли вы дать какой-то совет, чтобы возобновить их желание снова бороться с этими ненавистными килограммами?
1: Ну, наверное, эти люди еще не знают об одном маленьком секрете, так называемый эффект верблюда. Я сейчас с вами поделюсь. Ученые выяснили, что, оказывается, в случае дефицита поступления воды в организм, он начинает накапливать жир, потому что именно жир при расщеплении дает воду и жирные кислоты, представляете? Поэтому если нормализовать потребление жидкости в течение дня, то организм плавно начинает переходить от запасания жира к его медленному расходованию. Поэтому надежда, конечно, есть, и в первую очередь в образе жизни.
0: Угу. Может быть, какие-то конкретные советы вы можете нам дать?
1: Ну, в первую очередь, пересмотреть свой рацион, произвести расчет килокалорий. Если вы пользуетесь смартфоном, то можно скачать очень простую программку, называется калькулятор килокалорий. И множество других программ существует, которые позволяют именно фиксировать количество потребляемой пищи и ее калорийность. Также следует ограничить потребление рафинированных сахаров, которые буквально, так сказать, раздувают организм. Снизить потребление мучных изделий. Перейти на потребление макаронов из сортов твердой пшеницы, ввести в рацион клетчатку, больше фруктов и овощей, и тогда организм начнет плавно изменять вес до своего идеального состояния.
0: Я слышала, что вы проводите консультирование для желающих снизить вес. Вот как вы это делаете?
1: Но я сотрудничаю с Центром здорового питания «Апельсин» в городе Екатеринбурге и провожу консультирование тех, кто желает сбросить вес с помощью правильного питания. Мы проводим расчет потребления килокалорий в сутки для конкретного человека с его уровнем нагрузок, массой тела, потребностями и желаниями по скорости снижения веса. Затем наши повары формируют для него диету. Мы рассчитываем не только килокалории, но и количество белков, жиров и углеводов в его рационе, чтобы не перегрузить почки в данной ситуации. И вы знаете, многие довольны, потому что им привозят полноценные пакеты питания, которые состоят не из заменителей пищи, а из полноценных высококачественных продуктов питания. И меню настолько разнообразное, что в течение 2 недель ни один продукт не повторяется. Многие наши, так сказать, клиенты довольны эффектом и рекомендуют его друзьям.
0: То есть получается, что если человек, как вы порекомендовали ранее, не может вот следовать этим рекомендациям, сам себе вот не может рассчитывать все это, то он может обратиться вот в такие организации, да, которые, в общем-то, все сделают за него, правильно?
1: Да, дело в том, что у многих элементарно не хватает силы воли, чтобы просто начать,
0: да,
1: чтобы просто начать правильно питаться. А в другой ситуации человеку просто может не хватать времени, чтобы начать правильно готовить, ведь это же действительно затратно.

0: Уже верно.
1: Кому-то просто не хватает поддержки или какого-то настроя. Угу. Мы помогаем именно правильно
0: морально
1: настроиться,
0: да?
1: Сдать необходимые анализы, чтобы проследить динамику процессов в организме, посмотреть, как изменяется у него соотношение плохого и хорошего холестерина, как меняется у него глюкоза и другие показатели, чтобы плавно отследить динамику процесса в организме. То есть подход у нас не только к питанию, но и полностью к состоянию организма.
0: Вот это очень здорово. Вот, наверное, это то как раз, да, чем и нужно заниматься, чтобы действительно хорошо похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и избавиться от лишних килограмм. Правда? Да.
1: И в то же время получить необходимые макро-микроэлементы,
0: да,
1: витамины, белки,
0: навредить,
1: жиры,
0: да,
1: и углеводы из природных, естественных источников.
0: Да, да, остаться еще и здоровым, при этом и красивым.
1: Да.
0: А я вот дома поддерживаю форму таким способом. Беру скакалку, но я на самом деле ее не беру, я ее воображаю, потому что дома негде ей махать.
1: Ну, виртуальная такая.
0: Да, но начинаю с полным такой... полностью имитировать, что я ее действительно, и прыгаю, прыгаю, прыгаю, минут так 40-30 я прыгаю. Вот насколько я вообще правильным делом занимаюсь, и эффективно ли это?
1: Ну, вообще прыжки на месте, движения улучшают работу не только всех мышц, но и желудочно-кишечного тракта. То есть поэтому не будет проблем с запорами и, так сказать, застойными явлениями.
0: Это, конечно, хорошо, а вот насчет... похудение, да? Калории сжигает ли это?
1: Известно, что 1 килограмм жира соответствует 9000 килокалорий. В среднем за одну тренировку спортсмен теряет 350-500 килокалорий. Ну вот нетрудно посчитать, что где-то около 14 тренировок нужно потратить, чтобы сжечь именно килограмм жира. Поэтому все-таки в данном случае, говоря о скорости потери массы тела, да, сжигания жира, следует делать упор на поступление килокалорий с пищи, которые как раз и вызывают именно запасание жира. Причем интересно, что жир в пище запасается в неизменном виде, практически сразу поступает в наше депо. Поэтому чем больше жира поступает с пищи, тем больше жира 100% откладывается в наших известных местах.
0: Понятно. Значит, нужно делать и то, и другое. Нужно и правильно питаться, да, и при возможности это делать именно разумно, грамотно, как помогаете людям делать это вы, и прыгать на месте или заниматься другими, да, физическими занятиями, но это уже как помощь, да, такая все-таки. Основное — это питание, правильно я понимаю?
1: Вспомогательное, конечно, вести здоровый образ жизни, потому что именно занятия спортом помогают организму, так сказать, мобилизировать свои скрытые силы и начать работу по сжиганию жира. Если мы говорим про пассивные способы сжигания жира, то здесь существует опасность того, что в первую очередь начнет расщепляться именно мышечная ткань, потому что белки расщепляются быстрее жиров на самом деле, да. Организм до последнего держит запасы жира как стратегического источника энергии. Поэтому, когда мы худеем без физических нагрузок, в первую очередь расщепляются именно белки. То есть мы теряем мышечную массу. Поэтому, чтобы терять жиры, нужно давать нагрузку мышцам. Тогда мышцы, которые в работе, они расщепляться не будут.
0: Здорово. Спасибо вам большое за такие подробные, полезные ответы. Мы очень вам благодарны, очень рады, что вы к нам пришли. Всего вам хорошего. До новой встречи.
1: Спасибо. Будьте здоровыми и стройными.
0: Подытожим. Желание быть стройным, подтянутым, понятно и похвально. Помните, что препараты для коррекции веса подбираются специалистам с учетом индивидуальных особенностей организма. Однако для того, чтобы реально добиться желаемого результата, не стоит уповать только на средства для похудения. Путь к вашему идеальному весу лежит через сбалансированное питание, физическую активность, помноженный на оптимизм и удовольствие от жизни. Будьте стройны и здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Мы продолжаем изучать историю Авраама и его миссии. В большой семье Авраама был его племянник Лот. Какой конфликт возник у Лота с Авраамом? Как этот конфликт был разрешен и чему он нас учит? Сегодня у нас в гостях Юрий Михайлович Волобоев, магистр теологии, священнослужитель. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Приветствую вас, дорогие.
7: Ну, собственно, мы продолжаем изучать историю Авраама. Мы остановились на том, что Авраам с его большой семьей, со всеми родственниками, со скотом и так далее, были изгнаны из Египта. Но, видимо, были изгнаны, ну, с достаточно большим, как это сказать,
8: имуществом,
7: да. Вот. И дальше, собственно, из-за размеров этого имущества возникает некий конфликт. Вот давайте мы об этом поговорим.
8: Да, это уже 13 глава книги «Бытие». И у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий, крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты пойдешь направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И выбрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Такая вот очень интересная история.
7: Ну, то есть, это вот та самая ситуация, когда бизнес надо разделить. Просто потому, что он уже больше не может расти.
8: Но это как бы с одной стороны, а с другой стороны, наверное, все-таки можно было бы и договориться.
7: Наверное. А еще, мне кажется, тут не зря упомянуты хананеи и ферезеи, потому что получается, что это конфликт между пастухами Авраама и Лота. Он, в общем-то, происходит не в вакууме.
8: А на глазах.
7: А на них смотрят. И, в общем-то, ну, видимо, просто стыдно перед окружающими народами.
8: Ну, наверное, да. И, опять же, надо сказать о том, что если у них все-таки так в обычаях, да, жить семьей, то отделение еще и Лота от Авраама, да, то есть это однозначно ослабление семьи. Вроде как бы, с одной стороны, богатство умножается, скот крупный, мелкий умножается. Да, но ведь вопрос в чем? Он умножается, когда они живут вместе. И Авраам, и Лот, они живут вместе, да? То есть, и вот у них это богатство, оно все больше, больше и больше. И вот теперь на каком-то этапе Да, вот уже нельзя было им вместе, то есть, пасти скот. Но с другой стороны, да, то есть, как бы вот, вот о чем хочет сказать здесь Авраам, да, то есть, не вся ли земля пред тобой? Что там маленький клочок земли, да, то есть, что нельзя как-то, вот я не знаю, там договориться, да, где-то, и опять же быть вместе. Что прям-то настолько радикально большие стада для древнего мира, не уверен, конечно. Здесь опять-таки вопрос отношений.
7: Ну, с другой стороны, Бог уже показал свою защиту и заботу, поэтому вопрос опасности от, ну, окружающих, наверное, в этот момент не рассматривался.
8: Может быть, может быть. Но вот интересно о том, опять-таки, да, можно сказать о том, что вот чем люди живут. Вот Лот, которому предложили выбор, его племянник, близкий человек, он начал обозревать землю и увидел что? Да, вот что было в его глазах? А в его глазах вот эта вот долина, да, то есть, где города Содом и Гоморра, еще до уничтожения, Сигор, да, то есть еще один город, настолько плодородны, орошаются водою, как сад Господень, как земля египетская. То есть вот это интересный момент. То есть получается, что для них земля египетская была каким-то садом Господним. Так же ведь? Угу. Видимо, они сохранили вот то верование, да, те истории о том, как же им хорошо было в Эдеме, сад Господень, где находился сад Господень. И они связывают сад Господень прежде всего с водой. То есть земля настолько обильно орошалась водой. То есть есть вода, есть жизнь. Нет воды, нет жизни.
7: Ну, по большому счету, река. Угу. Ну, правда, она течет не с юга на север, как Нил. Угу. Но она течет тоже, в общем-то, из мест. Там, ну, рельеф такой, более горный. И там, собственно, дожди чаще.
8: Да.
7: То есть, ну, откуда-то с территории Сирии. Ну, там из Галилейского озера эта река вытекает и текла. Она, видимо, поскольку еще не было Мертвого моря, текла она вплоть туда до Красного моря.
8: Река Иордан. Mm-hmm. Будущее, да?
7: Да. Вот. Ну, видимо, да, действительно, земля плодородная, заливные луга. Mm-hmm. Все хорошо. А налево, ну, то есть на запад от этого, ну, там тоже мы помним рельеф. Да, в общем-то, сейчас известно, тоже можно посмотреть, что рельеф такой более, ну, возвышенность. Угу. Ну, горами, наверное, не назвать, но, тем не менее, возвышенность, она гораздо более сухая. Ну, да, Лот выбирает цветущую долину.
8: И опять же, да, то есть цветущая долина, да, что она ему дает? Она дает уверенность, процветание. То есть, ну, условно, да, то есть бизнес развивается, да, то есть...
7: Ну, наверное, стоит еще посмотреть, куда он потом пошел. Он же не просто так вот в долину пошел, шатры там раскинул и стал жить в шатрах. А дальше-то он пошел...
8: В город.
7: Да, а сел-то он в городе.
8: Угу. И опять, люди ищут безопасности, да, ну, то есть за городскими стенами, понятно, что будет ему более безопасно. Ну, и там, где, собственно, ему будет лучше. Да, то есть, и вот опять вернемся к предыдущей главе, предыдущей программе. Авраам говорит, просит Сару совершить этот обман, чтобы ему было хорошо, да, угу. То есть ради нее. То есть, по всей видимости, это слово было каким-то девизом, да, чтобы мне было хорошо. Вот. Не то, чтобы как вот нам угодить Богу, как узнать Его волю, как нам жить по Его воле, а вот чтобы нам было хорошо. И когда человек начинает жить с таким девизом, он неизбежно попадает в какой-то просак. Да? То есть Авраам попал под негодование фараона, а вот Лот, да, то есть Лот вообще-то, в принципе, поселившись в этой земле, которая была крайне греховная, да, то есть, и, по сути, весь его род погибнет в последующих повествованиях. Mm-hmm. То есть вот здесь очень важный момент, да, то есть нам, опять-таки, Моисей показывает, да, что человек делает выборы, но в соответствии с чем? Вот с тем, что он видит, его мировоззрение сфокусировано только вокруг доходов и прибыли, да? Его внутренние страхи касаются безопасности, и он пытается ее решить. Если в этом не присутствует Яхве, то это катастрофа.
7: Ну, мне кажется, здесь показательный момент все-таки того, что Авраам старший, ну, он дядя для Лота. Он, собственно, ну, то есть повествование говорит о том, что...
8: Патриарх.
7: Он, да, что он патриарх, что он предводитель. Ну, во всяком случае, брат Авраама остался в Харане. То есть тут старших больше никого нет. Я, правда, не знаю, Авраам был ли он первородным в семье. Там вот этого я, ну, как-то не могу сказать. Но в любом случае, здесь вот среди всей этой... Ну, группа людей, Авраам старший, он патриарх. И он совершенно очевидно может выбирать, решать, куда ему идти, а уж там Лоту, ну, как бы, я вот пойду сюда, а ты, тебе не нравится, иди в другое место. Тем не менее, он Лоту дает выбор, говорит, ну, давай выбирай ты.
8: Ну, да, в этом его, как бы, и скромность, да, то есть в этом его духовность. Да, когда человек, облеченный неким статусом и властью, в общем-то, первый как бы, выбор отдает вот, младшему, что ли, по статусу человеку, да, своему племяннику. Здесь еще очень интересный момент, как мне кажется, вот если посмотреть на всю книгу «Бытие», то обратите внимание, да, то когда Каин, получается, убил брата и ушел от лица Господа, то он что сделал? Построил там город. Да? И там как раз его потомки стали искусственными производителями железа, да, то есть они стали, значит, там делать музыкальные инструменты. Вот это интересное противостояние, противопоставление. То есть город — это кто? Каин, да? Жители шатров или в пещерах — это кто? Вот это жители Сифа, да, то есть вот они потом вдруг встретятся и решат, когда сыны Божии брали дочерей человеческих, да?
7: Ну, Сифу прятаться не надо было, а Каин боится, что его убьют.
8: Да.
7: Ну, вообще говоря, возмездие будет. Вот, поэтому город строит.
8: Поэтому построит город.
7: Вот. А с тем же Вавилоном люди говорят...
8: Бог, себя имя,
7: да, да? Бог обещает, что потопа не будет, давайте расселяйтесь. А люди говорят, не, мы построим город и сделаем имя, чтобы нас там не утопили еще раз. То есть они строят город для того, чтобы защититься, и защититься, как ни странно, даже от Бога.
8: Напрямую прямо от Бога, да, потому что, опять-таки, как бы в башне до небес, то есть город, который претендует на что? Туда тянется до самого Бога, да, то есть это очень, очень высокое здание. Получается, что здесь город является неким символом зла и греховности. Вот такая очень интересная выстраивается позиция, да, то есть Каин, опять же таки, Немрод, как строитель Вавилона, да, то есть и теперь Лот, который выбирает жительство в этом городе. И все одинаково плохо заканчивают. Да, и вот тот, кто выбирает странствование, да, то есть там вот по вот этой степной зоне, да, то есть вроде как бы он и угоден Богу. Получается...
7: Ну, тут, в общем-то, можно ведь и так рассмотреть, что Авраам урок усвоил. То есть он хотел, чтобы ему было хорошо. И ради этого был готов предать, ради этого готов был обмануть, там... Ради этого он не заботился о том, ну, вообще, какой он пример, как Божий человек, как Божий миссионер, ну, то есть человек, у которого Божья миссия вроде на первом месте. Какой он пример подает всем остальным, окружающим, он об этом даже не задумался. Но, выйдя из Египта, получается, что он уже понял, что у него есть защита.
8: Да.
7: Что он не пропадет. И поэтому... Он может себе позволить дать выбор другому человеку.
8: Еще интересно, что вот здесь в 13 главе, чуть ранее, да, он продолжил переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа.
7: То есть получается, что ну, если он туда пришел, потому что Бог указал эту землю, то он вернулся все-таки именно туда. Ну, то есть это все-таки говорит о том, что его путешествие в Египет было ошибкой.
8: Ну, с одной стороны, с другой стороны, голод был в той земле.
7: Да, но возвращается-то он как раз вот...
8: К себе домой,
7: фактически. Да.
8: Он возвращается к жертвеннику, где он и вопрошает Господа. Вот в чем дело. То есть, получается, миссия Авраама – это странствование и вот в строительство жертвенников. А для древнего мира жертвенник – это святое место, на самом деле. Да? То есть уже как бы ни у кого не поднимется рука его разрушить. Пусть этот жертвенник будет Яхве, не Ваалу или Астарте, но все равно, так сказать, древний человек весьма и весьма суеверен. Да? То есть никто не будет там, жертвенник Яхве разрушать, а вдруг он меня тоже накажет? Вот в чем весь вопрос, да? И вот здесь как раз-таки момент, когда, видимо, Авраам выполняет свое предназначение. Да? То есть, а в чем его предназначение в этой земле? Скот пасти? Ну, там, наверное, нашлись бы люди, которые скот пасли. А как раз-таки здесь его предназначение в том, чтобы он выстроил жертвенники.
7: Застолбить землю.
8: Застолбить землю, да. А, соответственно, жертвенник – это его граница. То есть он построил, значит, это что? Его территория. Это территория Яхве. Да? То есть и вот теперь, куда бы он ни переходил в этой степной зоне, он как бы везде строит жертвенники. А с другой стороны, да, то есть мы вот хорошо понимаем, что другие путешественники, которые проезжают мимо, они же спрашивают, а этот жертвенник кому посвящен? И люди, которые там вот названы Ферезей, Хананей, да, они что, о чем говорят? Это жертвенник Авраама, который построил Яхве, предположим. Да? То есть и для людей это уже что? Становится важно. Вот она проповедь. Вот она проповедь. И когда в этом контексте Лот говорит о том, что вот, в общем-то, да, наши там вот пастухи спорят, у нас имущества слишком много, здесь опять-таки ну, нету вопрошения Бога, а что делать-то? Здесь опять нет размышления, как вот, Господи, ты повелишь нам поступать. И он выбирает, получается, сам как бы без Бога.
7: Лот. Имеется в виду.
8: Да, Лот. А, ну, как бы, если они призывают имя Господа, и если они приближаются к жертвеннику, то, наверное, есть смысл и вопросить Бога об ситуации, об этих спорах, обо всем. То вот как раз-таки этот момент нам открывает, наверное, состояние отдельно племянника, отдельно Авраама. Авраам, как духовный лидер, являет это самое смирение, да, разрешая племяннику выбрать место жительства. А вот племянник выбрал то, что было ему по душе. Выбрал что? Содом. Выбрал Гоморру. Богатство. А вместе с богатством и что? Грех. А вместе с богатством отвержение того Бога, с которым он сюда пришел практически. Потому что понятно, что в Содоме и Гоморре там у них свои боги. У них свое поклонение. У них... Ну, как бы, пусть они так богатые города, но у них свой образ жизни.
7: Вот. Ну, как впоследствии оказывается, сам-то Лот вроде бы остался верен. Угу. А вот все его потомки и даже жена...
8: Да, семью потерял. И в этом его была, наверное, трагическая ошибка. Потому что здесь, ну, как бы, Лот не размышляет о дяде. Лот не размышляет, а как вот родственник так вот от него отделится, и как он будет жить.
7: А, кстати, интересный момент. Если бы Лот выбрал степь, Авраам бы пошел.
8: Она большая.
7: Ну да.
8: И опять же вот этот вопрос, а почему они не могут быть вместе? Так степь же большая, можно же идти на север, и на юг. Не обязательно оставаться только вокруг вот этой долины, да, то есть Содома и Гоморра. Там много где можно кочевать, пасти скот и так далее. А, опять вопрос в чем? Хорошо, ну, сложно вместе, может быть, напоить скот из этих колодцев – это еще то сложное дело. Ну, а ты же можешь также в степи кочевать чуть далее, да? И также тоже строить,
7: выкопать еще.
8: Да, строить жертвенники, копать колодцы. То есть продолжить дело начатое Авраамом. Может быть, если они вопросили бы Господа, так бы к этому все и пришло. Да? Ну, хорошо, вот этот кусочек степи твой, а вот этот кусочек степи твой, давайте будем жить вместе.
7: Да, в общем, мне кажется, что это продолжение истории Египта. То есть в Египет они ушли, потому что там было хорошо. Угу. Уйдя в Египет, Авраам со своей стороны пожертвовал собственной женой. Чем пожертвовал Лот, мы не знаем. Но, в общем-то, это было их общее устремление туда пойти. Обратно вернулись, у Лота осталось тоже устремление. У Авраама поменялось.
8: Да, вот интересно, что Лот тоже пожертвует своей женой.
7: Ну, в итоге, да.
8: В итоге, да, потому что при бегстве из Содома, к сожалению, жена Лота погибнет. Вот смотрите, как интересно. «И сказал Господь Аврааму». Вновь проявляется Господь. Опять он первый приходит, да, в их семью. Приходит к Аврааму после того, как Лот отделился от него. «Возведи очи твои из места, в котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок морской, если кто может сосчитать песок земной, то и множество твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей и долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Смотрите, как интересно, да? Почему после того, как Лот уходит, вновь Господь приходит к Аврааму? Мне кажется, что вот здесь опять, да, бедный этот самый Авраам, то есть он потерял часть своей семьи там в Харане, да, то есть где остался брат, он, отец умер, вроде как бы вот жить начали с племянником, то есть вот часть рода, и здесь то же самое, племянник отделяется. Со стороны посмотреть, у людей проблемы в семье. Они никак не могут там найти общий язык, да, то есть, ну, как бы семья-то распадается, семья распадается. И когда мы говорим нарративами древнего мира, то мы понимаем, что здесь, в общем-то, как-то благословений нету, да, то есть, ну, что бы ни делали, а как бы все равно меньше становится, что бы
7: вообще
8: ни делали.
7: Вообще тут даже приходят на память слова Иисуса, что не мир принес, я, но меч. Uh-huh. То есть, вообще говоря, что враги человеку домашние его. Получается даже так.
8: То есть, в другом месте Иисус скажет, не устоит дом тот, который, да, разделится сам в себе.
7: Говорит, да.
8: Евангелие от Матфея. То есть вот этот момент очень интересный. Поэтому, опять же, нарративы древнего мира, да, то есть нарративы такие, что все время как-то вот жизнь свидетельствует о том, что, ну, как бы неудачник Авраам. Детей нет, и семья постоянно фрагментируется. И попробуйте сказать, что этот человек по благословению Господа. Видимо, ему есть от чего переживать. Вот он опять остался один. То есть, может быть, он рассчитывал, что племянник станет продолжателем его рода. Правильно? Он же племянник, он моложе. Он сын его брата. Так может быть, он, когда Авраам состарится, будет его хоронить, он будет заботиться о них в старости. Наверное, все помышления Авраама как раз-таки, может быть, и были вот в этой области, да, в области племянника. А он уходит. Он уходит, и вот здесь, ну, опять переживание.
7: Приходит Бог и говорит, у меня другие планы.
8: А Бог говорит, у меня другие планы. То есть он уходит, предположим, да, то есть как бы в сторону юга, да, то есть земли Содомской и Гоморской, а Господь говорит, то есть и юг, и север, и восток, и запад, я все тебе отдаю, все отдаю, все забирай. И опять повторяет обетование, что у тебя будут потомки, как песок. Попробуй, иди сочти. Он повторяет свое обещание. То есть вот тот страх, с которым живет Авраам, да, вот та беда и проблема, с которой он живет, и она не решается, более того, она все усугубляется, она еще больше усугубляется. То есть такое впечатление, что Бог выбивает земные костыли или подпорки, да, из-под Авраама. То есть он за что-то зацепится, да, ну вот хорошо, пусть не сын, но вот племянник. Вот он моя семья. И тут племянник уходит. Видите, в чем дело.
7: А дальше еще будет Елиезер.
8: А дальше еще будет Елиезер. И вот это очень интересный момент, да, то есть, и опять же, Авраам двинулся, опять пошел, да, то есть, опять он приходит к Дубраве Мамре, и что делает? Он строит жертвенник Господу. Это его миссия. Все-таки Авраам, несмотря на переживания, страхи, сложности, непонимание жизни своей вокруг себя, тем не менее, он все время проявляет верность Яхве.
7: А жертвенник – это ведь возобновление завета каждый раз.
8: Жертвенник – это всякий раз богослужение. Это всякий раз, когда Авраам призывает имя Бога. Это свидетельство другим народам, которые вокруг этого жертвенника живут. Это проповедь его. То есть он верен в главном. Он верен в проповеди, он верен в отношениях с Богом. Но и они вознаграждаются. И Лот, который ушел от этого в город, а тут отмечается, жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. То есть да, он выбирает себе друзей новых.
7: А куда деваться, если они рядом живут, приходят?
8: Но они грешны пред Господом. То есть он не... Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так ведь? То есть, да, праведный вроде как бы Лот, он, как его попозже о нем скажут. Но друзей-то и место обитания он выбирает. Вот вообще враги Господа, понимаете? Это тоже говорит о многом о нем самом, чем он живет, какими отношениями, да, какими нарративами.
7: Ну
8: да,
7: а когда так, мыслями. Какой мир? Какое...
8: Мира нет. Ну и опять эта история о чем? Бог благословляет верных, ну а тот, кто делает шаги согласно своему разумению, да, то есть и борется с Богом, он пожинает плоды. И это ошибка Лота.
7: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, не всегда то, что кажется благословением, или то, что кажется хорошим, таковым и является. Но всегда тот человек, который ставит на первое место волю Божью в своей жизни, он будет благословлен. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Джон Донн. Священные сонеты. Сонет первый. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Ужель ты сотворил меня для тления? Восставь меня, ведь близок смертный час. Встречаю смерть, навстречу смерти мчась. Прошли, как день вчерашний, вожделение. Вперед гляжу, жду смерти появления. Назад лишь безнадежность видит глаз. Плоть по тяжестью греха склонясь, загробной кары ждет за преступление. Но ты над всем, мой взгляд тебе подвластный, ввысь обращаю и встаю опять, а хитрый враг плетет свои соблазны и ни на миг тревоги не унять. Но знаю, благодать меня хранит. Железу сердца только ты магнит.
1: Первый сонет Джона Донна из цикла «Священные сонеты» читал Николай Гузов.
0: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, самым важным вопросом, который волнует всех нас как христиан, является, что есть воля Божья. Воля Божья, похоже, бывает на что-то такое, что постоянно норовит спрятаться, что постоянно надо как-то отыскивать, как дети отыскивают в той игре «холодно-горячо» спрятанную родителями шоколадку. Воля Божья представляется часто как что-то такое, чего человек нужно обязательно узнать, а потом уже и исполнить, и жить согласно ей. Но что есть воля Божья? Сегодня мы поговорим именно об этом. Прежде я хотел бы сказать, что существует в связи с волей Божьей несколько распространенных христианских мифов. Один из таких мифов представляет волю Божью как невкусное лекарство. По мнению людей, исповедующих эту точку зрения, они ходят с насупленным лицом, постоянно недовольные тем, что в их жизни не совершили что-то, а может быть, неудачно пошли на работу, или женились, или что-либо еще сделали, что им не нравится. Но когда их спрашивают, почему ты так сделал, он говорит, ну а что мне поделать? На все воля Божья. Такова уж воля Божья. И в данном случае человек сам себя удовлетворяет таким ответом. Я живу плохо, потому что в этом для меня воля Божья. Я помню, как мне давали в детстве горькое лекарство. Не помню уже, как оно называется, но даже сейчас, когда я его вспоминаю, что-то внутри меня передергивается. Я помню, что я его ел, не знаю для чего, но родители знали, что нужно его давать, и давали мне. И для меня это лекарство было невкусным, противным. И в то же самое время родители мне внушали, что это нужно для моего хорошего самочувствия и выздоровления. Так вот, именно таким образом многие люди сегодня представляют волю Божью. Как невкусное лекарство, но очень нужное для того, чтобы они были угодными Богу. Я еще раз повторяю, это миф, христианский миф о воле Божьей. Второй христианский миф, который тоже достаточно распространен, это то, что воля Божья похожа на случайное происшествие. Например, идет молодой человек по улице, наступил на банановую кожуру, подскользнулся, упал прямо лицом в газету старую, а в газете написано, что в Аргентине проводится карнавал. И он для себя принимает жизненно важное решение отправиться жить в Аргентину. Потому что в самый тот момент, когда он думал о том, чем бы ему дальше заниматься, в его жизни случилось такое случайное происшествие. Или, например, ест человек суп, вылавливает оттуда картофелину, смотрит на нее и понимает, что ее очертания похоже на очертания какой-то заморской страны на карте. И принимает решение в своей жизни ехать жить туда. Согласитесь, звучит достаточно смешно. Но в то же самое время многие люди выискивают для себя знаки, чтобы понять Божью благосклонность в том или ином случае. Это еще один миф о воле Божьей. Хочу обратить ваше внимание на еще один миф. Наверное, Все из нас знают, что такое лотерея, а кто-то даже участвовал в ней. Как правило, в лотерею играют очень много людей, но выигрыш достается немногим, если не сказать, что вообще одному человеку. Так вот, для некоторых людей воля Божья является чем-то таким настолько недосягаемым, как выиграть в лотерею. Он пытается ее узнать, он просит Бога открыть ему что-то в своей жизни, но не надеется получить это, потому что думает, что он не является тем счастливчиком, которому воля Божья откроется. Кроме того, существует еще такое мнение, что воля Божья подобна определенной точке, что существует только один дом, существует только одна машина, которую человек может приобрести себе, что существует только один человек, с кем он может связать свою судьбу. И с этим тоже можно поспорить. Почему? Потому что не каждый может потом для себя определить, а попал ли я в эту конкретную точку? А не купил ли я не тот дом или не ту машину? А не поступил ли я против воли Божьей в том или ином случае? Вы видите, что происходит?

0: научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог. Научи меня исполнять. Давид не говорит, научи меня узнать волю Твою, но научи меня исполнять. Получается, Давид знал уже волю Божью относительно себя. Наш Господь Иисус Христос дает также пример познанию, или точнее, исполнению воли Божьей. Когда Иисус Христос молится в Гефсимании, Он обращается к Своему Отцу и говорит такие слова. «Да будет воля Твоя! Не моя воля да будет, но Твоя!» Итак, мы видим, что и царь Давид, и Иисус Христос, они знали волю Божью. Знали ее также и апостолы, потому что апостол Петр в первом послании своем говорит, чтобы мы жили уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. И поэтому прежде чем говорить о том, какой дом купить, какую машину купить, на ком жениться и куда пойти учиться, человек должен разобраться для себя в том, чего по-настоящему от него хочет Господь. И это открыто все в Священном Писании. Итак, давайте по порядку. Что есть воля Божья? Послание Тимофею от апостола Петра гласит нам, что это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. Итак, первое, в чем заключается воля Божья, это спасение всех людей, и именно ради этого Иисус Христос пришел на эту землю. Продолжая эту же мысль, апостол Петр говорит, что не медлит Господь с исполнением обетований, как многие почитают то медлением, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Бог заинтересован, чтобы все люди могли прийти к Нему и спастись. Это первое, в чем заключается воля Божья. Второе и не менее важное – воля Божья заключается в том, чтобы исполняться Святым Духом. Послание Ефесянам 5 глава гласит, «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И в продолжении говорится, «Исполняйтесь Духом». Исполниться Духом – что это? Это не наполниться им, как выпить воды, или как многие люди говорят, что на меня вот «Сойдет дух, и я другим человеком стану». Это слово «исполнится» встречается также и в Евангелии, когда Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит своим ученикам, «Почему вы опечалились? И печалью наполнилось или исполнилось сердце ваше». Когда печаль наполняет сердце, то все действия человека и его эмоции, они выдают, что он находится под воздействием печали. Что печаль взяла контроль над его сердцем, что печаль взяла контроль над его разумом, и все теперь делается под руководством печали. Так вот, когда апостол Павел говорит об исполнении Духом Святым, как о воле Божьей, Он говорит о том, чтобы мы стали под руководство Духа Святого. И прежде чем говорить или спрашивать у Бога, на ком жениться, за кого выйти замуж, куда пойти учиться, нужно прежде всего принять Божье спасение и исполниться Духом. Потому что воля Божья в этом, чтобы спастись и исполниться Духом.
1: В эфире программа «Возрождение».

Воля Божья также есть освящение, о чем говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам. «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Непокорный не покорен Богу, а не человеку, который и дал нам Духа Своего Святого». Так видите, как все связано. Если человек не покоряется Духу Святому, то он не может и стать на путь освящения. А освящение является также составной частью воли Божьей относительно человека, чтобы человек воздерживался от всего того злого, что он умеет и может делать. Также воля Божья – это повиновение. И, кстати, повиновение не только Богу. Например, Иаков говорит «покоритесь Богу», а в послании Ефесянам говорится, что «жены, повинуйтесь своим мужьям». Но чтобы мужья не радовались очень, там написано и что «мужья, любите своих жен так же, как и Христос возлюбил церковь», а именно «аж до смерти». «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе», говорит тот же апостол Павел в послании Ефесянам. «Будьте покорны всякой власти и всякому начальству, и будьте покорны и повинуйтесь наставникам вашим», написано в книге послания евреям. Как может показаться странным, но воля Божья также и в том, чтобы человек страдал. Не всегда, конечно, потому что человек создан здесь для жизни, но апостол Петр и говорит: «Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Как и Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить или же становится на путь освящения». Опять подчеркиваю, вы видите, как все связано. Воля Божья также заключается в благодарении. Апостол Петр говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Благодарное сердце, оно всегда радуется, потому что оно находит в себе радость быть довольным и благодарным тому, кто дает ему всякие блага, прежде всего нашему Господу. И воля Божья, последнее, в чем выражается воля Божья для каждого человека, это творить добро. Апостол Петр говорит в своем послании: «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Поступайте так, как гласит золотое правило. Делайте ближнему так, как хотите, чтобы поступили с вами». Как хотите, чтобы относились к вам люди, так и вы относитесь к ним. Подводя итог, можно сказать, что воля Божья составляет не конкретное какое-то задание Бога нам, но целый стиль жизни. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Воля Божья, чтобы люди исполнялись Духом Святым, то есть были руководимы им. Воля Божья в том, чтобы человек освящался и воздерживался от тех грехов, которые поселились в его сердце. Воля Божья в том, чтобы человек повиновался Богу, повиновался властям своим, дети повиновались родителям, а ученики своим учителям. Воля Божья в том, чтобы, если настанут страдания, чтобы эти страдания переживались с нами не как грешниками за свои проступки, а как людьми праведными за правду. И таким образом заградятся невежественные уста злых людей,
И это будет свидетельством для других людей великой силы Божьей. И последняя воля Божья, чтобы благодарить и творить добро. Творите добро и поступайте с другими людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это Божья воля. И именно этого ожидает от нас Господь, чтобы мы творили правду, чтобы мы делали все, что Он хочет от нас. И я уверяю вас, жизнь наполнится миром и счастьем. И осознание того, что Бог вас не забыл, будет в вашем сердце. И последующие другие вопросы, они уже будут второстепенными, потому что самое главное – вы знаете волю Божью.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Программа «Независимость». Сергей.
1: Ну вот в 13-14 лет я уже четко помню, что мне тоже всегда чуть-чуть, но наливали. Я хорошо помню, что в баре, в принципе, у нас всегда у родителей что-то стояло из спиртных напитков. Вырос я в семье, вот с точки зрения советской, так сказать, действительности, благополучной семьи. Отец и мать у меня оба с высшим образованием, оба инженеры. У меня отец всегда говорил, что русского человека надо не отучать пить, а учить пить. Чтобы он знал время, место, где, когда, сколько и с кем. На первых порах, так сказать, уже взрослой жизни и питья, у меня это успешно получалось. Многие мои сослуживцы, мои коллеги говорили, типа, то, что, у, парень, ты далеко пойдешь, ты, мол, умеешь пить. До какой-то степени, да, алкоголь не мешал, а помогал мне жить. Потому что, что греха таить, где-то какие-то вопросы через алкоголь, через ресторан, через бутылку, через посиделки, они решались. Такие, как там повышение по службе, получение, так сказать, и жилья в том числе, постановки в очередь на машину. В какой момент, где, когда питье стало неконтролируемым для меня, я до сих пор этот ответ для себя не могу найти. Я очень долго отмахивался от этих проблем. Да ну ерунда, да ну фигня какая, господи, когда захочу, тогда и брошу. Че, не мужик, что ли? Сильный, здоровый, нормальный, так сказать. Стукну кулаком по столу, скажу сам себе «ша», и все. Когда я уже начал замечать, что действительно проблема есть, вот это, наверное, было уже где-то начало 90-х, тогда, когда я на нее стал обращать внимание. Уже были серьезные разговоры, семейные разборки. Я старался, пытался отказаться от крепких спиртных напитков. То есть перешел на виноградные вина. Именно с тем расчетом, ну да, значит, не для меня крепкие спиртные напитки. Попробую я виноградное вино, ну что мне здоровому мужику, да, будет, ну там, со стакана вина. Какие-то моменты мне удавалось контролировать, да, и останавливаться, и не усугублять ситуацию, да, там, сверху водкой, там, или портвейном, или пивом. И мне казалось, что да, вроде как, ну что, мне же вот удалось, у меня же получилось, может быть, и дальше будет нормально. Мало того, на чувстве вины у меня получалось несколько месяцев ремиссии, иногда до полугода. Потому что ведь когда с семьей разборки, да, когда жена, дети просят, что ну, просим тебя, да, там, папа, не пей, чего, мол, тебе? И вот в эти моменты я действительно, я обещал, я так честно обещал, что я сам себе верил. Я действительно верил, я же честно хотел это. Тем больше потом была вина у меня перед семьей, перед женой, перед детьми, что я опять не сдержал слов. Несколько-то месяцев я продержался, но сейчас-то я опять на карачках приполз. Как же так-то? Почему? А чем, как бы, может быть, дольше ремиссия, да, чем дольше вот этот промежуток был, тогда я этого не замечал. Тем, как бы, сложнее мне было вылезти из этой канавы.

0: Наверное, я сейчас не вспомню, я не задавался целью такой, когда впервые я узнал о программе. То, что знаю я давно о ней, не сразу поверил. Поначалу мне казалось, что фигня какая-то, что они там собираются, что они обсуждают. Недружелюбно и настороженно я эту информацию принял. Плюс к этому попал на трехлетие горы первый раз. Дом Надежды на горе – это, насколько я знаю, это единственный у нас в стране реабилитационный центр, бесплатный, работающий с алкоголиками по 12-шаговой программе. Вот, тогда я впервые посмотрел на алкоголиков трезвых. И посмотрел, что ёлы-палы, а люди-то веселятся. А им-то здорово, вон их сколько. И тем не менее, вот с этого трехлетия еще 3 года вот я кувыркался. То есть я искал свой путь. Я все считал себя сильным. И тем более мне тогда было непонятно, почему я опять срываюсь, почему я опять падаю, почему я опять в каком-то дерьме. Почему у меня пошли на этой почве неприятности там на работе, по службе, дома, с друзьями там. Для меня вообще загадка была. Что послужило толчком, это смерть одного из программных людей. Вот, смерть от сердечного приступа. То есть он настолько, так сказать, до того погубил себя алкоголем, что просто сердце не выдержало. Вот, какой-то дал, что я-то иду к этому же самому. Чем больше у меня запой, если раньше я не чувствовал своего тела, я ощущал себя абсолютно здоровым, то в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня и внутрях-то что-то стало не совсем в порядке. На каком-то банкете я решил, что я не буду крепких напитков никаких пить, я только легкое винцо и очень чуть-чуть, очень-очень, так сказать, дозированно. Вот в какой момент это, так сказать, перешло, щелкнуло, и кто, и когда мне там налил рюмку водки на этом, так сказать, фуршете, банкете, я помню только руку с водкой, с бутылкой, которая мне наливает. И говорит, да ладно, холодина такая, давай это самое. Для сугрева. Вот оно для сугрева, так сказать, и пошло. Очнулся я в электричке. Менты меня выкидывают. В тупике, в каком-то лесу. Обобранные, побитые слегка. Ни телефона, ни денег, ни документов. Где я, что я? Ночь я колобродился где-то на каких-то там полустанках. К обеду я домой вернулся. Дорогу домой нашел. На работу я к вечеру появился, пришел. То есть каким-то образом собрался. Ну и на работе тогда уже, так сказать, косо и криво на меня посмотрели. А поутру следующего дня вот был такой, не то чтобы крутой, но серьезный разговор с семьей.
1: Родственники зависимого человека не могут заставить своего близкого отказаться от гибельного пристрастия. Но выход существует. Вы поможете сделать первый шаг к исцелению, если поймете суть алкоголизма и наркомании и будете поступать правильным образом. Научиться этому можно в группах для созависимых Аланон. Узнайте адреса этих групп в вашем городе.
0: Это говорят, вот алкоголик, он спинным мозгом чувствует опасность, да, и ту правду или неправду. Это правда. Я почувствовал, что вот это уже не разговоры, не простые угрозы со стороны семьи, а что я имею 100% шанс, если я ничего сейчас уже не сделаю, не предприму никаких шагов, то я потеряю. Я потеряю семью, я потеряю жену, я потеряю детей. До сих пор мурашки, так сказать, по телу. А хотя, казалось бы, они тогда сказали мне очень простые слова, что да, мы тебя любим, но тебе, а не бутылку в тебе. Да, ты нам нужен, но нужен трезвый, а не со стаканом во лбу. И вот тогда я принял окончательное решение, что да, я пойду. Я пойду схожу на группу, я хотя бы посмотрю, что это такое. Я помню настрой тоже вот жены. Вот она, видимо, тоже кожей почувствовала, что я действительно принял решение. От нее пошло какое-то тепло, и, в общем-то, она меня провожала на группу, как на фронт. Вот ощущения точно были, вот как на боевые действия на какие-то я уходил. И первый раз на группу я пришел, я боялся страшно. Шел, коленки тряслись, внутри все вибрировало. И что меня поразило вот самый первый раз, да, что никто меня не спросил, ни фамилию, имя, отчество, ни кто ты, ни кем работаешь, нигде. И больше всего, наверное, поразила та открытость людей. И как люди про себя могут в присутствии других просто рассказывать. Просто рассказывать о своих похождениях. Никого не смущаясь, не стесняясь. Ни меня, что я тут новенький пришел, не первый раз меня тут видят. Вот эта вот открытость и теплота, она меня тогда, что называется, поразила, сразила. И какой-то вот этот холодок, ледок во мне начал таять. Возвращался я с группы, да, такой с победой. Вот точно как с фронта. Прихожу, такой довольный, счастливый. Ура, меня приняли. Куда приняли? В анонимные алкоголики. Приняли. Поначалу, наверное, как и все, мало чего я понимал, мало чего, так сказать, запоминал. Ну, мне сказали, приходи, голова догонит. Оно так где-то и стало происходить, где-то через месяц, второй, третий, голова стала догонять. И то, что раньше, допустим, до меня не доходили слова, что без воли Божией даже ни один волос человеческий не упадет с головы, для меня сейчас это не пустой звон, не пустые слова. Да, я это так считаю. А то, что чудеса стали проявляться практически сразу, тогда, когда я стал открытый, тогда, когда я пошел с открытым сердцем и душой, чудеса действительно стали проявляться на каждом шагу. Я получил предложение повышения по службе. То есть это несмотря на то, что 3 месяца назад там на меня фыркали и косо смотрели за выходки недавние. Вот буквально через 3 месяца у меня целиком и полностью семейные проблемы все разрешились. Но самый большой подарок был для меня, это, наверное, около года прошло. Тогда, когда мы вместе с женой были на открытой группе, позвонил сын с института мне, пап, ты где? Я говорю, на группе. Вы на машине? Я говорю, да, мы на машине. Ну, я, мол, еду мимо, я из метро выйду, зайду. Заходит на группу в самом конце, а народу было много, и ведущий, видимо, не заметил, что его не было. Просто видит, человек вроде как еще не высказывался, да, и ведущий ему предоставил слово. Пожалуйста, вам. Он возьми при всех и скажи. Потому что я хочу выразить благодарность отцу. Папа, спасибо тебе, что ты бросил пить. У самого слезы в глазах, у меня тоже, у жены тоже. Вот это был самый большой, наверное, подарок, да, самое большое чудо, которое произошло. Не чудо, разве что я начал, так сказать, краски мира лучше видеть и слышать. Но то, что высшая сила есть, для меня нет вопросов сейчас.
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
5: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
6: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
7: Главным трудом Лютера это была даже не организация самой реформации, а создание нового перевода.
2: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
6: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
2: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
6: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
5: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит, там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
6: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенций донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
2: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
8: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
9: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
6: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
7: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
6: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
2: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
6: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
2: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
5: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент, он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский, он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
8: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
4: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
2: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии, Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык.
6: В учебнике по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранневерхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакум признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
10: Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
6: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
5: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
6: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
9: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века, Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главная книга. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
2: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учите, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Наши с вами отношения основаны на проявлении чувств. Рано или поздно в каждой семье возникают проблемы во взаимоотношениях между членами семьи. Различным по своему характеру и темпераменту супругам не просто строить свои отношения. Многим родителям нелегко отказаться от определенного стиля поведения, к которому они привыкли с детства. Нередко им требуется помощь психологов и душепопечителей, чтобы вернуть себе душевное равновесие, зажить поистине счастливой и здоровой жизнью. Но даже те родители, которые поняли, какие ошибки совершали в прошлом, и даже знают, как их исправить, не всегда умеют научить своих детей жить по-новому. Человек, инстинктивно подражая родителям, строит свою семью по примеру родителей. Но никто из нас не вырос в идеальной семье. Как же при этом избежать ошибок своих родителей? Как построить взаимоотношения таким образом, чтобы наша семья стала тихой гаванью, хорошей школой, где ребенок научится быть счастливым и станет полноценным членом общества? Самая большая проблема наших современных семей – утрата чувства сплоченности. Все очень заняты, у каждого масса своих дел и обязанностей. О каком чувстве сплоченности может идти речь, когда нам не хватает времени на элементарное общение друг с другом? Говоря о различных проблемах в семье, мы говорим о духе, о разуме, но совершенно забываем о чувствах. Господь наделил нас различными чувствами, но мы часто боимся их проявлять, прячем или же проявляем неправильно. Одна моя знакомая рассказывала: «Мне часто приходилось слышать: какая ты спокойная. Но спустя некоторое время, оказавшись в черной полосе жизни, я узнала о себе, что это было не спокойствие, а просто эмоциональная заторможенность. Я никогда не злилась, никогда не огорчалась, никогда не радовалась. Происходило это не потому, что я умела держать себя в руках, я не умела чувствовать. Надо отметить, что моя знакомая далеко не одинока. Очень многие из нас выросли, так и не научившись различать собственные чувства и управлять ими. Как часто мы в детстве слышали и, став родителями, сами повторяем: «Чего распускаешь нюни? Мужчины не плачут. Не переживай, купим тебе другого попугая, кошку, собачку. Не паникуй, не бойся» и так далее. Когда мы слышим подобное, как бы запрещающее нам выражать свои чувства, мы стараемся свое проявление чувств спрятать. Скрывая негативные чувства, мы стараемся будто бы стать лучше и делаем это изо всех сил. И вот мы не плачем, не злимся, не грустим, всегда улыбаемся, всегда спокойны. Мы не говорим об истинных чувствах, не говорим о чувстве оставленности, не говорим, что жалко бездомную собаку, притворяемся, что нечувствительны к боли. «У меня все в порядке. Мне

0: не нужна помощь. Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы могли испытать всю гамму чувств. Это одновременно и благословение, и проклятие. Бог дал нам способность чувствовать радость, удовольствие, любовь. Бог нам также дает ощущать боль, гнев и одиночество. Проблемы же возникают тогда, когда мы забываем, что невозможно чувствовать только приятное и оставаться безразличным к неприятному. На определенном этапе жизни многие из нас приходят к выводу, что существуют неприятные чувства, и их необходимо обходить стороной. Поступая подобным образом, мы лишаем себя очень важной стороны жизни. Мы вообще мешаем себе что-либо чувствовать. И поэтому наша первостепенная задача – научиться самому и научить наших детей испытывать всю гамму чувств без самообмана. В этом нам помогут три простых шага.
1: Мамины секреты.
0: Первый шаг. Необходимо уяснить себе, что не существует хороших или плохих чувств. Большинство из нас думает, что проявление положительных чувств – благо, а проявление отрицательных чувств – зло. Но чтобы позволить себе проявление всей гаммы чувств, необходимо знать, нет плохих или хороших чувств. Чувства – это лишь проявление того, что происходит внутри нас. Шаг второй. Необходимо изменить терминологию. Не будем говорить о плохих и хороших чувствах, а скажем, например, о спокойных и беспокойных чувствах. Таким образом, мы перестанем противиться проявлению всей гаммы чувств и, следовательно, не будем от них ограждаться. Шаг третий. Необходимо осознать, что каждое проявление чувств имеет определенную цель. Любое испытываемое чувство – это кладезь очень важной информации, которая необходима нам, чтобы выжить и удовлетворить свои глубинные потребности, правильно выстроить отношения с окружающими людьми. Например, чувство страха предупреждает нас об опасности, подсказывает, что нужно искать защиты и поддержки. Злость служит сигналом, что твои или чьи-то права нарушены. Злость – это как предохранительный клапан, который помогает ослабить эмоциональное напряжение, найти выход из создавшейся ситуации. Чувство одиночества помогает осознать нужду в человеческом общении. Боль позволяет осознать, что-то не так в нашем организме и так далее. Очень важно научиться правильно идентифицировать свои чувства. Для этого нужна тренировка, и тут вам поможет барометр чувств. Вырежьте из картона круг диаметром 20 см. Круг разделите на 8 секторов. В каждый из них впишите слова: «Мне грустно», «Я злюсь», «Мне страшно», «Я радуюсь», «Я горд», «Я виноват», «Мне одиноко», «Мне плохо». Вырежьте из картона стрелку и кнопкой прикрепите ее посередине круга. У вас получится стрелка, как на часах. На стрелке каждый должен написать свое имя. Можете повесить барометры на видное место. Каждый день выставляете погоду на своем барометре и проверяете ее на барометрах других. Можно выделить время, например, после ужина, когда все члены семьи будут выставлять стрелки на своих барометрах, показывая, как они в данный момент себя чувствуют. Дайте каждому возможность рассказать, почему он чувствует себя именно так, а не иначе. Чувства – удивительный Божий дар. Когда я говорю себе «не бойся чувствовать», то таким образом делаю первый шаг к полноценной счастливой жизни, которую для нас замыслил сам Бог. Чтобы научиться испытывать всю гамму чувств, приходится порой пройти через страх и боль. Если вы оказались в такой ситуации, то помните, вы не одни. С вами всегда сила Божья и Дух Святой. В Библии, в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 9 стихе, есть следующее обетование. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не бойся и не ужасайся, ибо я Господь Бог твой».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сегодня мы поразмышляем над фразой из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы, 19 текста. «Духа не угашайте». Что же имел в виду апостол Павел, когда он говорил «духа не угашайте»? О каком духе идет речь и как его можно угасить? В первую очередь, есть два понимания выражения «дух». Это либо Дух Божий, относящийся к самому Богу, либо это дух человека, то есть его внутренний мир, его состояние, его настроение. О чем же здесь говорит апостол Павел? Нам поможет та метафора, которую он сам использует. Это метафора огня. Хотя слово «огонь» здесь не употребляется, тем не менее есть фраза, которая на это как бы указывает. Именно «угасить». Огонь не угасить. Что интересно, это же слово встречается в Евангелии от Матфея, когда Иисус рассказывает притчу о 10 девах. Там было 10 дев, 5 их называют мудрыми, 5 неразумными. Так вот, неразумные девы, они не взяли масло для своих светильников. И когда они, поскольку они были на свадебной церемонии, и жених задержался по непонятным для них причинам, то масло у них закончилось. И вот, когда они увидели, что их светильники гаснут, то 5 неразумных дев прибегают к другим девам, которые запаслись, и просят у них этот запас. И вот они используют эту же фразу, когда говорят: «наши светильники гаснут». И вот то же самое слово, которое используется в Евангелии от Матфея, оно используется и здесь, именно «не угашайте». Поэтому мы и говорим о том, что здесь апостол Павел использует метафору огня. И вот теперь, когда мы именно соединим два этих слова «дух» и именно «гасить», то, скорее всего, апостол Павел хочет сказать вот тот огонь внутри, который может гореть в нашем сердце, энтузиазм, рвение, устремленность, вдохновение. Вот это не нужно угасать. А как мы это делаем? Как можно не угасить? А очень просто. Когда мы не делаем как раз ничего для того, чтобы наше внутреннее вдохновение, оно таким продолжалось. Ну, например, если мы не будем подкладывать в огонь дров, то рано или поздно огонь угаснет. То есть просто потихонечку, подкладывая одно полено или веточки, мы продолжаем поддерживать огонь. То же самое в нашей духовной жизни. Когда мы думаем над тем, что нас вдохновляет и что приносит нам воодушевление, и мы это практикуем и делаем, то тогда мы всегда будем находить в нашей жизни такие моменты, которые нас будут радовать, вдохновлять и придавать нам сил. Может быть, это чтение Священного Писания. Может быть, это молитва, может быть, это чтение духовной литературы или прослушивание проповеди. Но это что-то, что мы делаем регулярно и что приносит нам именно такое вдохновение, что мотивирует нас на что-то, на совершение чего-то доброго или благого. Может быть, даже это какие-то дела, дела милосердия или когда мы свидетельствуем о своей вере. Именно это апостол Павел хочет сказать: «Духа не угашайте». То есть делайте что-то такое, что будет поддерживать в вашей духовной, христианской жизни вот это горение. И наоборот, не опускайте руки, не занимайтесь таким духовным бездельем, да, потому что рано или поздно вот этот вот огонь, он может угаснуть. И тогда мы можем оказаться в отчаянии или, наоборот, в таком состоянии, когда нам будет ничего не интересно. В состоянии безразличия, какой-то духовной апатии. Это в наших руках и в наших силах. Пусть Господь вас в этом благословит, чтобы внутренний огонь горел в вашем сердце.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Для вас поет группа «Алитея».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
4: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
5: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
6: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
7: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
5: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
5: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
5: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
4: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
4: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
4: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
4: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
7: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
4: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
4: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
3: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
4: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
3: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
4: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
3: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
4: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
3: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
4: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Хвалите Господа! Аллилуйя!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Молитва» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Мог ли Авраам постоять за себя и за свою семью? С кем воевал Авраам и почему? Как ему удалось выйти из безнадежного положения? И можем ли мы в своей жизни опираться на опыт Авраама? Мы продолжаем чтение Священного Писания и исследование истории древнего героя Авраама. И у нас в гостях сегодня магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобуев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Приветствую вас.
7: Ну вот, собственно, уже несколько программ у нас позади, где мы историю Авраама, ну, начало истории Авраама рассматривали. И вот, в общем-то, мы подошли к такому моменту, когда Авраам участвует в боевых действиях. Вот.
8: Да, давайте мы как бы посмотрим на эту интересную, на 14 главу книги «Бытие». Интересно со всех сторон, потому что как-то перед нами фигура Авраама доселе такая была достаточно миролюбивая. Да? То есть, вы помните, из-за боязни потерять свою жизнь, он даже жену Сару представил как сестру перед фараоном. И так-то видится нам, что человек, он такой сугубо мирный, очень нежный, да, то есть, хотя, может, и не был таким.
7: Ну, человек со своими страхами определенно, то есть он опасается чего-то потерять все время. Ну и, в общем-то, из-за своих опасений мы видим, что он иногда совершает, ну, довольно неприглядные поступки.
8: Да, да. Давайте почитаем 14 главу. «И было во дне Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедорлаомера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского, пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского и против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились». В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштуров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кариафаиме и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадеш, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев живущих, в Хацофе, Фамаре, и ныне царь Содомский, царь Гоморский, царь Адма, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, вступили в сражение с ним в долине Сидим. Кедорлаомер, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Елосарским, 4 царя против 5. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Ишколу и брата Ашеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятеля до Дана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. и возвратил все имущество и Лота сродника своего, и имущество его. Возвратил также и женщин, и народ, когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним. Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Ну, пожалуй, что можно остановиться. Такие достаточно тяжелые для прочтения имена, да?
7: Ну, наверное, стоит пояснить, кто такие вот эти вот четыре царя, которые, очевидно, с севера пришли. Кто такие вот эти пять царей? Ну, вообще, описано, что они были данниками, получается. Ну, то есть, как это назвать, были зависимыми от...
8: Северных царей.
7: Да, ну, как минимум от одного, то есть там от Иламского царя. Вот, а тут что-то решили от него отделиться.
8: Древняя история, конечно же, изобилует вот такими моментами. И здесь нужно вспомнить, да, то есть все-таки действительно об этом северном царстве Иламитском. Это самый север Месопотамии, междуречье между Тигром и Евфратом, собственно, откуда и пришел действительно Авраам. Еврей тут он назван, хотя, наверное, евреем он будет позже. Вот, это одно из все-таки семитских семей в целом. Ну, они говорят, конечно же, на одном языке. Вот. И это царство северное, да, было очень сильным на самом деле. Хотя понятно, что вот как раз, видимо, когда Авраам выходит из Ура Халдейского, это момент, когда... А вот эти города-государства, шумерские, да, на тот момент, стали как-то вот уже переходить в новое качество. Появляется достаточно сильное Ассирийское царство, начинаются войны, потом будет появляться там Вавилонский царь, в том числе Хаммурапи, очень известный в древнем мире. Вот. Ну и в целом вот эта территория начнет приходить в движение, да. Все эти цари, которых мы прочитали, скорее всего, это вот крупные города на территории Междуречья. Угу. Но вот здесь, конечно, нужно отметить очень важный момент, что поскольку города были крупными, соответственно, они могли снарядить и выставить крупное войско. Достаточно хорошо вооруженное по древним меркам, оснащенное, обученное, и мы бы сказали сегодня... Это профессиональное войско, да, то есть люди, которые привыкли вести войну, да, отбиваться от неприятеля, нападать, да, получать дань и так далее. Вот это интересно, где Междуречье, где, собственно, территория Палестины и где Египет, да? Uh-huh. Это очень интересный момент. Получается, чтобы прийти в Палестину, и обложить данью те племена, которые вот возле Дубра-Мамре, в частности, да, может быть, там, где Содом и Гоморра находятся, это где Мертвое море на сегодняшний день, угу, в Израиле.
7: Это же, ну, надо море, было... Море соленое, это как раз вот...
8: Здесь отмечается, море. Да, угу, где ныне соленое море. Это же надо вообще к югу-то пойти, чуть ли не к Египту, правильно? Вот, спуститься с севера, на самом деле.
7: Ну да, там дальше уже Синай,
8: да, и... Это надо пройти всю территорию Палестины. То есть говорит о том, что, собственно, вот этот путь был известен в древнем мире. Да? То есть здесь, наверное, путешествовали и караваны с купцами. А вот там же путешествовали, скорее всего, различные, там, я не знаю, группы людей, которые отправлялись с севера в Египет, из Египта подымались туда, в Междуречье, на север. Да? То есть вот как раз через эти горные... проходы, где известная для нас гора Кармил, собственно говоря, там три горных прохода. Угу. Поэтому всегда в Священном Писании, когда мы читаем древнюю историю, враги Израиля приходят с севера. Почему? Потому что с востока пустыня, да, сирийская, там не пройти, там нет воды. Ну, она и есть, может быть, но не в том количестве. С запада море, Средиземное море, да, Срединное море. Вот это как бы территория, получается, как бы ограждена с запада.
7: Ну, то есть
8: запада,
7: коридор достаточно узкий, по которому... Ну, и более того, он еще вдобавок перекрыт там, ну, пусть невысокими, но горами. Соответственно, есть несколько проходов, по которым можно пройти.
8: По которым можно пройти. И вот, собственно, перед нами союзная армия Междуречия, да, Ну и союзная армия пяти царей, которые вот здесь на территории Палестины.
7: Ну, тут ведь и побольше описывается. Ну, потому что до этого сражения, собственно, армия месопотамская, она там, уже некоторое количество поселений...
8: Захватила.
7: Да, уже захватила, уже поработила. И, в общем-то, получается, что это некий карательный поход, который, на определенном этапе, уже сражение между... пятью царями и четырьмя.
8: Да. Для, еще раз повторюсь, древней истории это такое достаточно рядовое явление. Угу. Даже территория Древней Руси богата на подобные мероприятия, когда русские князья типа Олега, Игоря посещали близлежащие племена, вятичей, кривичей, и предлагали им свою защиту, да, в обмен на шкурки животных, которые потом продавались. Но, и повторюсь, ничего нового в этом нету. Более сильные берут под защиту более слабых, и более слабые за эту защиту вынуждены платить. Да? Но беда заключается в том здесь, что в Содоме живет племянник Авраама-еврея, тот самый Лот, о котором мы говорили в прошлых наших передачах. Отправился он туда, конечно же, добровольно. Помните, ему был предоставлен выбор. И настолько поразило богатством долина, где располагались эти города, что однозначно он выбрал это место для своего пребывания в надежде на что? На то, что его бизнес будет процветать. Он кочевник, скотовод, соответственно, будет продавать плоды своего труда горожанам, соответственно, будет какой-то там обмен вестись, да, он будет только богатеть. А в результате этого выбора мы видим пленника со всем своим имуществом и со всей своей семьей.
7: Богатый пленник.
8: Богатый пленник, да. И вот здесь очень интересный момент, что однозначно проиграл этот союз из пяти, собственно, князей, царей, палестинских, да, и, собственно, наверное, так и должно быть, потому что мы уже читали про Содом и Гоморру, что эти города были весьма грешны пред Господом. Таково было изначальное определение их сущностей, что это были за города. Очень злы и очень грешны.
7: То есть, по большому счету, эта карательная акция, война, тут даже, наверное, нельзя сказать, а кто вообще прав,
8: кто виноват.
7: То есть и с севера пришли грабить, и тех, кого грабят, заслуживали по библейскому повествованию, по своему состоянию, они заслуживали событий.
8: Вся эта история, на самом деле, она очень и очень поучительная. Для всех читателей Священного Писания, для тех, кто слушает нашу программу, здесь очень такой большой восклицательный знак присутствует. Да? Угу. А наши выборы в современной жизни, они, исходя из каких мотивов происходят, да? А куда мы движемся, да? То есть... где мы строим и как мы строим нашу жизнь. Это очень важно.
7: А выборы подразумевается все-таки, наверное, не выбор руководства или выбор наш личный?
8: Наш личный.
7: Угу, понятно.
8: Наш личный выбор, потому что все равно мы хотим где-то работать, мы идем, устраиваемся в какие-то организации, мы выбираем способ зарабатывания денег, так же ведь? Угу. Мы хотели бы, наверное, чтобы денег было больше, чтобы зарплата была выше, чтобы наших усилий было меньше.
7: Это понятно, и, в принципе, само по себе это неплохо.
8: Да. Но есть такие ловушки, которые мы встречаемся, в частности, с историей Лота. Да? А приходят враги, которые сильнее, и человек проиграл. И все его богатство, вся его семья теперь попадает просто в рабство. Угу. И сейчас перед Авраамом, да, то есть выбора как такового не стоит. Он обязан освободить Лота.
7: То есть защитить своего
8: родственника. Освободить, приложить все усилия для того, чтобы племянник был на свободе. То есть это его обязанность как старшего в роду. То есть, по-другому он поступить не мог. И вот здесь, конечно же, мы видим соотношение сил.
7: То есть Авраам, в принципе, ну, по, ну, по тем порядкам, да, может быть, даже и по современным, он не мог там стоять в стороне и рассуждать. Ну, сами виноваты. Ну, вот, как сказать, по заслугам получили и так далее. А я вот, ну, констатирую факт и смотрю издалека.
8: Да. Еще ведь нужно сказать о том, что, ну, сам-то он кочевник, скотовод, да? Он же не профессиональный воин. Хотя древние историки говорят о том, что вот именно кочевники и скотоводы дали ту самую профессиональную конную армию. Но это, скорее всего, будет все равно позже. Это сильно позже, наверное, будет. А здесь надо сказать о том, что все-таки горожане, ну, были элементарно богаче, да? Соответственно, могли располагать лучшим качеством оружия. Ну, по крайней мере, у них были ремесла, да, то есть и они могли там работать с той же бронзой. Это, напомню, поздний бронзовый век, когда вооружение уже, так сказать, состояло и там броня, и шлем, и так далее, уже из металла, то есть это бронзовое оружие. И что еще можно сказать? Все-таки, наверное, горожане могли выставить более обученное войско, да, то есть гарнизон, который нес дежурство, обязан был содержать свое вооружение, обязан участвовать в каких-то там, я не знаю, учениях, говоря современным языком.
7: Выставить могли, но нападающая сторона, она всегда имеет преимущество. То есть, поэтому то, что их разбили в битве, это совершенно закономерно.
8: Я это говорю к тому, что, в общем-то, Авраам еврей мог бы просто прикинуть соотношение сил, сказать, слушайте, ну я же не смогу справиться с такой армией. Вы посмотрите, скольких значит, царей они разбили, покорили, там-то амаликитян и кого только нет, и рифаимов, то есть это вообще-то богатыри, да, то есть палестинские древнего мира. А кто такой Авраам еврей? Да, со своей, там, я не знаю, маленькой группкой людей, племенем небольшим. Да, у него есть какие-то уже друзья. Да, собрали они 318, так скажем, военных, но вот качество их какое, да? Еще как бы стоит посмотреть, а смогут ли они в принципе выстоять вот против победителей вот в такой военной кампании. Но еще раз повторюсь, что выбора у него нет, он обязан пойти и вот освободить Лота.
7: Ну, в общем-то, и цель у него, наверное, все-таки не разгромить армию как таковую, а именно выручить своего
8: племянника.
7: Да, своего племянника.
8: И вот здесь, конечно, мы говорим о человеке, который живет под защитой Бога. Вот вся эта история, как мы уже неоднократно сказали, это ответ на большие страхи человека Божьего. Он там со своей небольшой семьей среди таких достаточно богатых, больших городов амореев, да, среди вот этих всяких языческих племен, наверняка он чувствует свою беззащитность. Наверняка он чувствует, что здесь ему очень сложно выжить, да, он вынужден контактировать, заключать какие-то союзы, дружить, и все время, наверное, он чувствует себя как бы вот в состоянии какого-то слабого, да, более звена. И вот здесь приходит Господь, собственно говоря, вот в этих обстоятельствах, и что-то хочет ему показать. А что показать, да? Вот интересно, как в 15 главе первый текст собственно, будет отвечать на этот вопрос. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Вот, смотрите, слова, с которыми Бог обращается, хотя после всех происшествий.
7: То есть получается, что Авраам нападает, Битва происходит как-то, ну, в общем-то, не особо запланировано, да и как там чего запланируешь, когда в общем-то, он нападает на обоз с целью отбить Лота, а нападают с разных сторон, ну, то есть там какая-то координация действий, она, в принципе, невозможна. Там же нет какого-то там радио, там еще чего-то, ну, между ними. Вот. Но, тем не менее, несколько групп вот этих вот вооруженных людей Авраама нападают на обоз армии. И настолько успешно их действие, что они преследуют вот этот вот обоз, там что-то...
8: Чуть ли не до Сирии.
7: Чуть не до Дамаска. То есть не просто не до Сирии, в Сирию даже. Да. То есть там преследуют десятки километров вот эту вот могучую армию с оружием, со всем-всем-всем и так далее. То есть вообще совершенно неожиданно, как мне представляется, ну, может оно и не так, но вот такое... впечатление создает совершенно неожиданная такая сокрушительная победа. Uh-huh. Ну, то есть поражение вот таких профессиональных воинов. Ну да, их застали врасплох, но тем не менее.
8: Смогли.
7: Да, их явно больше. Они обучены, но ничего противопоставить не смогли. То есть, в принципе, когда вот это случилось... Ну да, есть некоторый момент эйфории, что да, о, ура, мы победили. Но дальше-то... Дальше-то мне как-то здесь надо жить. То есть понятно, что вот эти вот цари...
8: еще раз соберутся.
7: Они могущественные. И то есть послать еще одну армию, которая... Да. И обстоятельства будут уже совершенно другими. То есть тут уже не будет неожиданного какого-то...
8: То есть его положение не улучшилось после победы,
7: да.
8: А ухудшилось. Еще и потому, что... Он взял столько трофеев, а могу, так сказать, привести различные цифры по стоимости вооружения, да, но как бы однозначно, что стоимость вооружения одного только воина превышает стоимость вообще целой деревни, там, в 40 семей. Ну, то есть, можете себе представить, да, то есть, если они собрали все это вооружение с армией, да, то, конечно же... А еще нужно отметить, что были разграблены еще целые города и целые страны по пути этими пятью царями. Ну, четыре, простите, царями.
7: Ну, то получается, трофеи огромные.
8: Просто космические, просто космические. И это надо было все унести, да, то есть это надо было действительно как-то еще и сохранить. И понятно, что теперь в этом новом состоянии с такими, условно говоря, деньгами, да, Авраам представляет еще более лакомую добычу для близлежащих племен и царей. Ну и опять же, да, тот же Илам, да, он выставил вооруженный отряд, может, там, скорее всего, были не все воины Илама, а походный какой-то отряд, скорее всего, да. Соответственно, они могли еще раз прийти с целью мести. Вопросов очень много, на самом деле. Но вот обратите внимание, да, приходит Господь и говорит: «Я твой щит». Угу. И давайте вернемся к началу. Дело в том, что вот когда Лот выбирал место для жительства, выбрал-то он не степь открытую, а города вооруженные, укрепленные и богатые. Так ведь? Он думал о бизнесе, но в том числе и о защите, потому что спрятаться за крепостными стенами в городе, собственно говоря, ну, уже почти что спасение, так ведь? Для древнего мира город со стеной достаточно крепкой и высокой, это и есть спасение. Поэтому строились города с крепкими стенами, и олицетворением вот этой вот защиты будет город Вавилон. Разрушить крепостную стену было просто невозможно. Так вот, здесь мы видим историю, где крепостные стены не спасают вообще. Мы видим историю, и Господь хочет показать Аврааму: слушай, не стены крепости будут твоей защитой, а мое имя. Я твой щит. Ни меч, ни копье, ни стрела, то есть оружие нападения, а щит как оружие защиты. То есть твоя защита в жизни – это я. И поэтому, да, ты живешь в степи, да, ты путешествуешь и странствуешь со своим скотом, но никто обидеть тебя не может. И поэтому вот этот союз царей, да, месопотамских, в общем-то, обидел не Авраама, беззащитного, по сути дела, в степи, а как раз-таки Лота, который находился под защитой вот этих самых городов и стен.
7: Ну, еще стоит, наверное, отметить, для Авраама-то, очевидно, не было секретом, когда он выступал вот в эту вот, на эту операцию по освобождению Лота. Для него, очевидно, не было секретом, что он подвергает опасности, в общем-то, себя.
8: Конечно.
7: Но, тем не менее, он выбирает долг.
8: Да.
7: То есть я должен. Ну, во всяком случае, так, как он его понимает. Я должен. И он идет. И, в общем-то, вот это вот от Бога, как это назвать, обещание, что я твой
8: обетование,
7: щит. Обетование, да, что я твой щит. Он получает после того, как, в общем, все случилось, а не до этого.
8: Ну да. Поэтому мы и говорим, что вся эта ситуация как бы ответ на внутренние страхи. Вот чего-то очень сильно боится Авраам, да, он постоянно вынужден как-то здесь лавировать, договариваться, хитрить. И поэтому с фараоном он хитрит по поводу своей жены, потому что боится. Боится той вооруженной армии, войска, да, что его убьют, знаете, в рабы обратят.
7: Но когда вопрос стоит ребром,
8: да,
7: что вот твой родственник, которого ты должен защитить, Авраам свои страхи
8: отставляет.
7: Отставляет.
8: В этом его праведность получается.
7: Спасибо большое, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, иногда враг силен, и бороться с ним выглядит безумием. Но верующий человек имеет поддержку от Бога. Всего доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
9: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Кто сказал, что главное на кухне – это мама? Оказывается, в вопросах приготовления пищи многие дети могут дать фору иной взрослой и опытной домохозяйке. Особенно, если дело касается сладкого.
3: Геркулесовое печенье с финиками и яблоками. 200 граммов фиников очистить от косточек. Финики и 3 яблока мелко нарезать. 100 граммов сливочного масла растопить. Добавить 4 столовые ложки сахарного песка, 4 столовые ложки меда и финики. Перемешать. Добавить 1 стакан муки, 1 стакан овсяных хлопьев геркулес, яблоки и вновь перемешать. Выложить на противень, разровнять. Разделить на 16 штук. Каждое печенье украсить половинкой грецкого ореха. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Имбирный чай. Заварной чайник обдать кипятком. 60 граммов очищенного корня имбиря порезать дольками. Положить в чайник. Добавить сок половины лимона. Залить 2 стаканами кипятка. Дать настояться 20 минут. Затем добавить 3 столовые ложки меда. В чашке добавить порезанный ломтиками лимон.
2: На этом у нас все. Желаем вам новых, вкусных и полезных угощений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
3: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте. Наверное, каждому из нас приходилось в своей жизни испытывать чувство вины после содеянного плохого поступка. Порой оно обнаружилось не сразу, а через время. А может быть, кто-то нас побуждал к образованию этого чувства, но я уверен, что каждый переживал его. Потому что работала совесть, работали другие люди. И это чувство побуждает человека к оправданию. Неудивительно, ведь мы любим оправдываться. Оправдываться, если мы что-то сделали не так. Но еще более интересные случаи бывают, когда человек невиновен, но кто-то ему приписывает чувство вины. У меня в моей жизни такое было. Однажды один человек меня обвинил в поступке, которого я не делал. И так тщательно выводил меня на чистую воду, что я, доказывая ему свою невиновность, аж покраснел, что было воспринято моим оппонентом как сознание в содеянном поступке. Я тогда еще не знал поговорки «не оправдывайтесь ни перед кем». Друзьям это не надо, а враги все равно не поверят. Но в то же самое время это очень тяжелое было переживание для меня. Оправдываться в том, чего ты не делал. Но сегодня я бы хотел поговорить о том, как оправдываются люди в том, что они сделали или что хотят сделать. Чувство вины, которое зарождается в человеке, есть не что иное, как сформированное моралью этого человека, а может быть, его окружение – чувство, которое подавляет дух человека, которое вводит порой в уныние. И естественным инструментом для решения проблемы вины выступает оправдание. Человек начинает оправдываться. Каким же бывает оправдание? Оправдание весьма многолико. Например, оправдание бывает перед содеянным поступком. Все мы, наверное, слышали фразу такую: «цель оправдывает средства». Когда мы, например, хотим сделать что-то противозаконное, мы ставим высокие цели и говорим, что все будет нормально, победителей не судят. Такая история произошла с Евой в Эдемском саду. Написано в Библии, что когда змей ее обольщал, вкусить от дерева познания добра и зла, от которого Бог запретил есть, он говорит: «Не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло». И Ева обольстилась, потому что увидела, что дерево приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание. И этими словами она свой поступок, которого еще не сделала, оправдала. Таким образом, мы видим, что самооправдание бывает еще до поступка. Надо также учесть и то, что Ева на тот момент была существом совершенным, то есть имела образ и подобие Божье, что еще более усугубляет проблему всего греха и грехопадения человека. Бывает самооправдание и после проступка. Тот же Адам и Ева. Когда они вкусили от дерева познание добра и зла, то они увидели, что они оказываются нагие. И что они предпринимают? Чтобы решить проблему стыда и оправдаться перед самими собой для начала, они сшивают из листьев опоясание. И таким образом решается проблема наготы. Но когда приходит Господь и взывает к Адаму: «Адам, где ты?», то Адам прячется от него. И это тоже своего рода оправдание. И когда Господь спрашивает его: «Где ты, Адам?», а Адам говорит: «Я убоялся тебя, потому что я наг». И Господь спрашивает его, хотя, казалось бы, Бог и так все знает, но он спрашивает Адама: «Адам, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» На что Адам производит удивительные чудеса смекалки уже греховного человека. Он оправдывается, перекладывая вину с себя на другого. Он говорит: «Это жена мне дала, которую ты мне дал». В итоге виновным оказался никто иной, как сам Господь Бог. Когда Господь обращается к жене, к Еве, она тоже перекладывает вину на змея. Она говорит: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть, перекладывая вину с себя на другого, человек таким образом оправдывается. Не правда ли это нам знакомо, когда что-то происходит в нашей жизни, и долго не могут найти виновного, мы его находим быстрее.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Порой мы оправдываем цели. Как я уже сказал, есть такая пословица: «Цель оправдывает средства». И оправдывание благих целей нечистыми средствами – это тоже своего рода оправдание после совершения греховного поступка. Самооправдание самое частое случается на основе сбитых моральных ориентиров человека. Потому что нам приходится часто слышать от людей, что «я и так неплохой человек». Я отличный человек, потому что я не убийца и не грабитель, потому что я не вор и не прелюбодей. Я хороший человек, такой же, как и все остальные, поэтому я ни в чем не виноват. Не правда ли и это нам знакомо? Думаю, вы согласитесь со мной, что это самое распространенное оправдание. Оправдание дает человеку определенную праведность перед самим собой. В данном случае эта праведность не стоит ломаного гроша, потому что Иисус Христос сказал в одной из своих притч, притче о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться. В Евангелии от Луки эта притча записана. «Пришел фарисей и стал молиться в храме: Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, обидчики, злодеи, прелюбодеи, или как этот мытарь. Отдаю десятую часть от всего, что приобретаю, пощусь 2 раза в неделю». И, в общем, он так себе в молитве восхвалял и оправдывался перед Богом, что он человек неплохой. И поэтому, если Богу выбирать между этими людьми, кого из них любить больше, то, конечно же, Бог должен любить больше фарисея, потому что он больше всего доброго соблюдает. Но рядом стоял мытарь, который не смел даже глаз поднять в небо, но бил себя в грудь, признавая свой грех и обращаясь к Господу: «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, Господи, ко мне, грешнику!» И этой историей Иисус Христос хотел показать, как люди оправдывают самих себя, а по сути заглушают то чувство вины, которое должно было быть после совершения грехов. И если фарисей говорил о себе, каков он хороший, а мытарь говорил о себе, какой он никчемный, то Иисус Христос делает вывод, что оба они пошли по домам оправданными. Только фарисей оправдывал себя сам и говорил сам себе, какой он хороший, и такое впечатление, что он перед Богом оправдывался и доказывал Богу, что он неплохой. А мытарь пошел оправданным Богом, но не самим собой.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Каково же настоящее оправдание? Не когда человек оправдывается перед Богом, а когда Бог оправдывает человека. Это красиво проиллюстрировано в книге пророка Исаии. 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Исаия, увидев все это, вострепетал и сказал: «Горе мне, человек я погиб, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы заметили, он уже не оправдывается, но он признает свою вину. Он не начинает говорить, почему он с нечистыми устами, но он говорит о себе, что он грешник. «Горе мне, погиб я, и глаза мои видели царя Господа Саваофа, чего не мог видеть грешный человек. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Представьте себе, Исаия пережил очищение от греха. И хотя это было только видение, но оно показывает всю ситуацию, как Бог встречает грешного человека. Иисус Христос не отменил наши грехи, но Он взял их на Себя. Он сделался виновным за наши грехи, и Он понес наказание за них. Именно Иисус Христос был наказан. Он понес на Себе вину за мой грех. Он понес эту вину, не оправдываясь ни перед кем. И посему Он, праведник, сделал так, что и человека, принимающего искупление Иисусом Христом, Он тоже называет праведником. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что невиновные уже. Не чувствовать вины за собой – это великий подарок, данный Господом. Дьявол противодействует и здесь, и пытается внушить человеку, что существуют такие грехи, которые даже сам Господь Бог простить не может. Но это неправда. Иисус Христос понес наказание за всякий грех всякого человека. И настоящую свободу даровал человеку, спасая его от грехов. Еще хотел бы прочитать слова апостола Павла. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Итак, оправдавшись верою, только вера в Иисуса Христа помогает нам оправдаться Его смертью и получить прощение за все наши грехи. Будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Иисус Христос умер, но и воскрес, и живет сейчас, и слышит каждого взывающего к Нему. И сегодня Он приглашает всякого грешника прийти и получить спасение. Спасение от чувства вины и оправдания, и назваться праведником Божьим, потому что Господни очи будут смотреть на праведника и видеть не его недостатки, а видеть праведность Иисуса Христа. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Смотрите, что предлагает Господь. Заменить чувство вины гнетущее, которое угнетает моральный дух человека, заменить на великую надежду, заменить на вечную жизнь и вечную радость в присутствии своего Господа. Подводя итог, можно сказать следующее. Без Иисуса Христа мы безнадежны. Как бы мы себя не оправдывали, как бы мы не считали себя совершенными и хорошими, Библия говорит одно – все согрешили и все лишены славы Божьей. А апостол Павел в послании Римлянам добавляет – возмездие за грех – смерть. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Это подарок, это все бесплатно. Вечная жизнь во Христе Иисусе. Только нужно примириться с Богом. Нужно попросить прощения у нашего Господа Иисуса Христа. Попросить Его покрыть наш грех своей праведностью. И тогда человек будет называться праведником, а не грешным. И будет невиновен пред Богом и угоден Ему. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше 1000 изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое.
1: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
2: Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлон, штат Огайо. Он был седьмым, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
3: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
2: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель отмечал.
3: «Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать».
2: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газеты конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжении багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
3: «Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке».
2: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1863 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом – «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
3: «Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством».
2: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после тысяч экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе. Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил:
4: «Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют с собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гаумов неосмысленных атомов».
5: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
4: В какой-то силе превыше нас с вами.
5: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
4: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
1: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
2: Каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем, что о нем говорят.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Для чего нужно причастие? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, но вначале оговорим немаловажную деталь в понимании некоторых верующих людей самого причастия. Часто, когда люди ходят в церковь и причащаются, они делают это в индивидуальном плане, приходят, исповедуются, принимают причастие, определенные символы тела и крови Христовой и уходят с надеждой, что Бог их простил. Безусловно, само причастие несет в себе именно идею Божьего прощения. Это так. Потому что, когда Христос со своими учениками устанавливает именно вот такой обряд или такое священнослужение, Он указывает им на свою кровь, которая проливается в отпущении грехов, и Он указывает им на свое тело, которое, как говорит Христос, преломляется за грехи людей. Поэтому да, ранние христиане действительно собирались, участвовали в вечере, вспоминали, что именно было сделано Христом ради них, что Христос умер за их грехи, что Он одержал победу над силами зла, и они праздновали это событие. Но в самом слове «причастие» есть немаловажная деталь, которая должна привнести в наше понимание еще новый аспект. Само слово «причастие» состоит из двух слов. Приставка «при» и «часть». То есть как бы человек становится частью чего-то большего, да, чего-то, ну, целого. И это не случайно, поскольку вот это слово «причастие», оно происходит от греческого слова «кайнония», которое используется апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам. Апостол пишет: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение к телу Христову?» Вот это слово «приобщение» – это как раз и есть греческое слово «кайнония». «Кайнония» – это общное, общность, общение. Да, это некое такое единение. Это не индивидуальное единение, а это именно как общинное такое единение, да, то есть речь идет как раз в раннем христианстве о причастии как общине, и когда верующие люди собирались вместе, когда они вместе преломляли хлеб, они становились частью чего-то одного, единого целого, как общины, как именно тело Христово. И не случайно именно так же и в первом послании к Коринфянам причастие становится не только приобщение к самому Христу, как к духовной личности, как к Богу, но и приобщение как к церкви. Люди разделяли то, что они становятся частью чего-то большего. Не просто им прощаются грехи, не просто Бог забывает то, что было сделано не так, но они и берут как обязательство перед Богом и перед друг другом, что они становятся одной семьей, одним братством, одним единым целым, где они поддерживают друг друга и так далее. Поэтому в данном случае причастие – это некий союз, единение верующих людей с Богом, это обновление этого завета с Ним, это также переживание победы Божьей в своей жизни и в жизни общины, это торжество Евангелия, это действительно праздник, это ликование, где мы празднуем не только то, что Бог нам прощает, а где мы приходим как прощенные, где мы приходим как искупленные Богом, где мы переживаем в своей жизни именно победу Божьей любви в нашей жизни и в жизни других братьев и сестер. И когда верующие люди вот именно причащаются, они становятся действительно причастниками, как уже говорит апостол Петр, божеского естества, Да, то есть они становятся соединены со Христом, который дает им силу жить праведной, обновленной и духовной жизнью. Вот именно для этого и нужно причастие. Не только для того, чтобы отпустились мои грехи, но и для того, чтобы обновилась моя жизнь с Богом, для того, чтобы соединиться с Богом, но и для того, чтобы стать частью общины, то есть жить общинной жизнью, жить как семья, как братство, как один народ –

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать, мы рады, что вы смотрите эту передачу. Она связана с зависимостью. Мы будем говорить конкретно об алкоголе. И неважно, сегодня являетесь вы ли человеком, который хочет освободиться от алкоголя, может быть, ваши родные и близкие хотят от него избавиться, а может быть, вы иногда по праздникам тихонечко употребляете себе и рады, что вы не тот алкоголик, которого нужно вести в реабилитационный центр. Сегодня эта тема коснется и тех, кто употребляет чуть-чуть, и тех, кто находится в проблеме и в беде, и также это передача будет полезна и для родных, и близких. Итак, понятие «алкоголизм» вошло в обиход с 1852 года благодаря шведскому медику Магнусу Хусу. А уже в 1960 году алкоголизм был признан болезнью во всей планете. Алкоголизм – это сложный феномен, который американский профессор характеризует как употребление алкогольных напитков. Хотя, интересно, люди некоторые сегодня борются с формулировкой слова «алкогольный напиток». Они говорят, так, напиток – это то, что тебя напитает. Алкоголь нельзя называть алкогольным напитком, потому что он не питает. Алкоголь можно называть алкогольным ядом, алкогольным изделием, может быть, каким-то продуктом, есть же нефтеперерабатывающие продукты, также и это химические, но не напиток. Но мы сегодня не будем бороться за формулировки, опять же, может быть, будем возвращаться к тем, которые уже имеются. Мы сегодня поговорим, как вообще избавиться от этой зависимости. Развитие алкогольной зависимости представляет собой длительный процесс, подчас требующий несколько лет. Все начинается с первой рюмки. Интересно, что чаще всего люди свое первое употребление алкоголя начинают пробовать дома. Вот как интересно. С одной стороны, родители говорят, ты не должен употреблять алкоголь, ты не должен стать пьяницей, ты не должен стать алкоголиком. Но иногда родители где-то сами подают пример, и в нашем обществе сложилась ложная такая, знаете, традиция по чуть-чуть выпивать алкоголь. Это обман, что русские всегда пили, что русские были всегда пьяными. Нет, русские были трезвой, здоровой, сильной нации. Мы не употребляли алкоголь в принципе и были, если посмотреть в послевоенное время, на предпоследнем месте по употреблению алкоголя. Как же так получилось, что алкоголь начал набирать обороты? Вообще, об этом мы еще поговорим в других программах. Причины алкоголизма еще до конца не изучены, но уже можно наметить главные факторы, ведущие к этой зависимости. Первое – это окружающая среда, то, о чем мы с вами поговорили. Если родственники, родные, близкие или окружающие употребляют алкоголь по праздникам, то с самых детских лет, если ребенок едет в коляске, а мама или папа везут эту коляску, и у них в руках бутылка пива на празднике, тоже дети видят какие-то вот эти алкогольные изделия, у них складывается такая, знаете, ощущение того, что праздник без этого необходим. Но давайте мы посмотрим на ребенка, который приходит в этот мир. Умеет ли ребенок радоваться без алкоголя? Несомненно. Умеет ли ребенок грустить без алкоголя? Несомненно. Иногда люди сегодня говорят, ты что, не пьешь вообще? Вообще не пью. А ты что, больной? Нет. А ты что, в секте? Нет. Давайте мы посмотрим на детей. Они радуются и не употребляют алкоголь, потому что они больные. Нет, они здоровые. Они свободные личности. Просто у нас эту трезвость в свое время кто-то отнял. Есть еще такой фактор, как наследственность. Но не найден определенный тип личности, которому на роду написана зависимость от алкоголя. Также не выявлен никакой аспект, принимающий участие в метаболизме алкоголя и отвечающий за развитие зависимости у определенного типа людей. Алкоголизм может возникнуть в ответ на депрессивное состояние, особенно у женщин. Но еще чаще депрессия как раз является следствием потребления спиртного. И это такой замкнутый порочный круг. Зависимость от алкоголя – это патологическое комплексное состояние, неоднозначно воспринимаемое в научных кругах. Однако большинство медиков соглашаются с наличием предрасположенности к алкоголизму, то есть с возможностью генов передавать биологическую основу для подобной уязвимости. Уже давно было замечено, что тенденция к зависимости от алкоголя ясно прослеживается в некоторых семьях. Но как зачастую случается со всеми патологическими состояниями, возникновение алкоголизма играет роль не одна причина. Его развитие не зависит только от генетической предрасположенности. До настоящего времени уже зарегистрировано около 10 генов, которые могут увеличивать риск развития алкоголизма. Гены во многом влияют на физиологию человека, кодируя синтез около 100 тысяч различных видов белков, которые принимают непосредственное участие в ежедневном функционировании всего организма, включая мозг и другие органы. Исследовательская группа под руководством профессора Гудвина наблюдала за 55 мужчинами, биологические родители которых были алкоголиками, и за 55 мужчинами, родители которых не были алкоголиками. Все они были усыновлены в возрасте не старше 5 недель и ничего не знали о своих биологических родителях. 20% детей, родителей алкоголиков, стали зависимыми от алкоголя, когда достигли возраста 25-29 лет.

заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. К примеру, доступ к алкоголю, чрезмерное давление тех, кто находится рядом, стресс. Но стоит отметить, что никто никогда не становился алкоголиком, каким бы сильным ни был генетический фактор или вообще, если он вообще не начинал пить. Зачастую почему происходит, что у пьющих родителей возникают дети, которые потом пристращаются к алкоголю? Зачастую пьющие родители во время беременности, во время кормления грудью употребляют алкоголь. Этот алкогольный яд проникает уже к младенцу и формируя у него еще в младенческом возрасте уже определенную зависимость. Ребенок, который родился в семье пьющих людей с самого раннего возраста, он уже наблюдает за тем, как его мама или папа употребляют регулярно алкоголь. И на генетическом уровне, как правда говорят, с матерью, с молоком матери, он уже впитывает не только алкоголь, но и саму информацию, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому зачастую это связано больше не с генетической предрасположенностью, а с образом жизни и с законом созерцания. На что мы смотрим, в том и преображаемся. Алкоголь – это яд, проникающий в клетки и уничтожающий их. Регулярное употребление спиртного негативно влияет на все органы. Но более всего достается желудочно-кишечному тракту именно в первую очередь. Почему? Потому что алкоголь первый попадает в желудок, и желудку наносится удар. Алкоголизм или употребление алкоголя вызывает желудочное кровотечение, болезни поджелудочной железы, цирроз печени. Для сердечно-сосудистой системы отсутствие лечения пагубной зависимости оборачивается уплотнениями сосудов, образованием тромбов, возникновение кровоизлияний, инфарктов. Вследствие метаболических перестроек сердечная мышца страдает от гипоксии. При употреблении алкоголя нарушается сперматогенез, повреждаются сперматозоиды. Если в это время происходит зачатие, то последствия могут быть самыми печальными, вплоть до рождения ребенка с умственной, физической и психологической неполноценностью. К глубокому сожалению, когда нашу страну начали спаивать или начала идти пропаганда алкоголя, в нашей стране открылось очень много больниц, клиник и также школ для детей с умственной отсталостью. Почему? Потому что во время пьяного зачатия появилось очень множество детей неполноценных, как раз и именно те дети, которые пострадали от употребления алкоголя родителями. У женщин частый прием алкоголя приводит к нарушению строения лица, тела, проблемы с фертильностью, нарушениями женского цикла, быстрому старению организма и ухудшению внешности. Для центральной нервной системы употребление алкоголя особенно губительно. Оно провоцирует хронические психозы, деградацию личности, нарушаются когнитивные функции, эмоциональная сфера тоже страдает. Для иммунной системы алкоголизм недопустим. Он уменьшает активность антител, увеличивает уязвимость организма. Опасность алкоголя для нашего здоровья очевидна. Возможно, вы скажете, может быть, опасен алкоголь, когда человек его постоянно пьет? А что, если я чуть-чуть, иногда, по праздникам, здесь на Новый год, здесь на день рождения, здесь, как говорится, за компанию, я не спиваюсь, утром я выхожу на работу, и руки у меня не трясутся. Вы знаете, я, как и многие трезвенники, к примеру, знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов, это знаменитый трезвенник, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, чей общий хирургический стаж составил более 70 лет. Он в 100 лет был ассистентом при операции. И он очень много трудов написал о том, чтобы люди не употребляли алкоголь. Очень много им описано о том, чем опасно именно культурное питье. Ведь это очень страшная вещь. Объясню почему, вы скажете, как же, в чем же опасно. А вы знаете, вот многие трезвенники сегодня говорят, что вреда от культурно пьющих людей, которые пьют чуть-чуть, понемножку, больше, чем от пьяниц от алкоголиков. Да как же так? А давайте мы посмотрим. Кто-нибудь сегодня берет пример с пьяницы-алкоголика? Кто-нибудь хочет на него равняться? Нет. Ни один человек не хочет равняться на пьяницу и алкоголика. Но однажды каждый человек, который сегодня спился и оказался за гранью каких-то жизненных барьеров,
он взял пример или с красивого киногероя, который красиво поднимал фужер шампанского, или

соседа, который тоже употреблял только по праздникам. Но этот процесс, алкоголь начал запускать в его организме, как наркотик, вызвал определенную зависимость. Поэтому сегодня вряд ли вы найдете человека, который спился бы, начиная с желания спиться. Нет, каждый пьющий человек в свое время принял решение, что он хотел бы пить немножко и по чуть-чуть. Это обман. Поэтому, друзья, нам нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю, и мы еще об этом тоже будем говорить с вами. Но у меня для каждого из вас есть хорошая весть. В какой бы стадии вы сегодня ни находились, выход есть, и мы найдем его вместе.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Продолжаем наши темы про самоопределение и принятие. Возьмем немножко возраст постарше. Мы в прошлый раз говорили о подростках, о детях, которые порой не могут нести ответственность за то, что за тот выбор, который им уже, в принципе, дан. А как насчет людей постарше, которые уже собираются создать семью, или уже создали семью, или у них уже есть дети, а они при этом еще не до конца самоопределились?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Несколько лет назад ко мне подошла одна женщина, вот уже в возрасте, а вместе с ней подошла пара молодая. Они собирались вступить в брак. Парню было лет 19, по-моему, почти около 20. Ну, девушке тоже где-то вот в этом возрасте. И эта вот женщина уже в возрасте спрашивает меня: «Василий, ну вот скажите, пожалуйста, вот, ну вот разве он готов к тому, чтобы создавать семью?» Я тогда, помню, ответил ей, говорю: «Знаете, говорю, есть парни молодые, которым в 60 лет еще рано жениться, создавать семью. А есть 20 лет, которым уже поздно создавать». Ну, я как бы сконцентрировал моменты такие определенные. То есть в том плане, что он 20 лет уже как бы готов взять на себя ответственность определенную, созрел как бы к этому, да. И не только за себя ответственность взять, а также за молодую девушку, которая будет рядом с ним в качестве его жены, и также за детей, которые будут у них. Поэтому момент, вопрос, связанный как бы вот с принятием и самоопределением, с ответственностью вот в этом вопросе, наверное, как бы зависит от личности индивидуальной. Невозможно какие-то определенные рамки классифицировать, возрастных, допустим, каких-то параметров, позиций. Вот это уже, ну, состояние человека,
4: все готовности. Все же человеку его важно, если мы говорим вот в контексте выбора спутника жизни и решения этого вопроса, очень важно, чтобы человек уже все-таки ну, как-то был более зрелым и целостным и определился по многим вопросам. Иначе эта неопределенность, она будет давать очень серьезный дисбаланс в его семейную систему.
5: Очень часто мы вообще, в принципе, подменяем тем самым понятие. Когда, к примеру, считаем, что я вот такой вот весь бунтующий, бунтарь, или я такой, к примеру, громкий, все время кричу, и принимайте меня таким, какой я есть. Это вообще про принятие, ну, как бы, то, что меня должны таким принимать?
4: Нет, это про эгоизм.
5: Да, а как это вот, как разграничить тогда, где вот эгоизм, где вообще на самом деле мы не должны принимать такое поведение людей,
3: то есть, а где получается, про принятие? Сам человек говорит: я сам определился, вот я такой, какой есть, то есть я, слава богу, какой-то бонус с нашей стороны, он по нашей теме, он как бы все сделал.
4: Окей, тогда возьми лодку, уплыви на необитаемый остров и живи там самостоятельно.
1: Не, я определился, что я буду жить здесь и буду бунтовать против всех.
5: И буду отравлять вам жизнь.
1: А ты меня принимай, пожалуйста, таким, какой я есть.
4: Ну, конечно, человек, который живет рядом с таким человеком, все-таки за ним остается право либо принять такие правила игры, либо сказать: знаешь что, дорогой или дорогая, вот я не готов с тобой выстраивать такие отношения. Мне кажется, очень важно понимать важность границ вот здесь. Вот. А суть границ в чем? Ты заканчиваешься там, где начинаюсь я.
1: Права одного человека,
4: конечно,
1: они заканчиваются на правах другого человека.
4: Если мы говорим о семейной системе, то так не бывает, что ну, в здоровых отношениях, которые бы приносили действительно удовлетворение всем, не бывает так, что я такой, принимайте меня, и я меняться не собираюсь.
1: Но вы понимаете, что защищая права одного человека, любого, и даже самые правильные права, мы неизбежно приходим к ущемлению прав его ближайшего
4: там, ближнего. А семья – это вообще опасная штука, потому что в семье у тебя есть как большие бонусы, так и большие проблемы, потому что в семье ты просто, ну, если ты хочешь построить хорошую семью, ты просто обязан где-то себя смирять. Угу. Ты где-то обязан подстраиваться, ты где-то обязан менять свои привычки и даже взгляды на какие-то вещи. Угу. Это, и это нормально. И
3: мне кажется, хотел бы продолжить, потому что сейчас сказал Александр, ты обязан как бы, да, смиряться. Ты не обязан как бы, а ты лучше было бы, чтобы ты это делал со своей стороны, но ни в коем случае не терпеть. Вот одна из самых главных распространенных ошибок, в том числе и в семейных отношениях, когда муж терпит какие-то выходки жены, или жена терпит выходки мужа. Вот тут начинается момент, когда другая половина видит, что раз меня терпит, значит, я, так скажем, могу еще, а потом еще и так далее. А потом возникают какие-то проблемы, сложности. То есть где тут золотая середина? Между, с одной
5: вот,
3: стороны,
5: кажется,
3: принятием,
5: вот, да.
1: Но если
5: с другой стороны,
1: не терпеть,
5: как бы,
1: у нас получится
4: значит,
1: просто...
4: Бог придумал язык. И когда мы вербально озвучиваем свое удовлетворение или неудовлетворение, это помогает решать многие вопросы. Поэтому вот здесь важно создать вот такую правильную, эффективную даже, слово «правильно» не очень подходит, эффективную такую коммуникативную модель
3: обратную
4: в семье.
5: Но подождите, прежде чем вот мы говорим про самоопределение взрослого человека, нужно еще с этим внутри определиться, потому что порой мы не понимаем, когда вот мы терпим до конца и думаем, ну, так надо, ну, так надо. А не понимаем, что на самом деле нам-то это не нравится.
4: А кому
5: надо? Ага. Мы же хотим, чаще всего пытаемся угодить обществу, кому-то там, еще кому-то. Ну,
4: это говорит скорее
5: Бог терпел, нам велел. Да.
4: Это
5: да.
4: Скорее говорит о незрелой личности человека. Когда ты терпишь, и ты не отражаешь свою реакцию, так сказать, публично или
1: не,
4: там в
1: не
4: семью.
1: Транслируешь ее.
4: Не транслируешь, что, извините, я не обязан догадываться, что кому-то там что-то там некомфортно.
5: Вот, это как раз про неопределение, то, что ты не определился сам собой, ты не принял,
1: получается,
5: не понял.
1: Ты не знаешь, тебе комфортно это или нет, поэтому ты молчишь, да?
5: Да.
3: Получается, что
1: может быть,
3: муж,
1: тебе нравится.
4: На самом деле человек знает, когда ему комфортно, когда нет.
3: Муж, который не будет терпеть, а который проговорит, он поможет своей любимой определиться.
4: И наоборот.
5: Да, и наоборот, да, вот это в коммуникации.
1: Кстати, когда вы сказали, что нельзя терпеть, мне тут сразу такой бунт возник, да, в ответку, потому что, погодите, если мы не будем где-то в чем-то друг друга терпеть, это же будут постоянные ссоры, постоянные склоки, и очень у многих такое именно происходит.
3: Что я имел в виду, говоря о терпении?
1: Я понял потом, потому что дослушал до конца.
3: Я просто говорил до конца.
1: Нормально все было. Просто для тех, кто, может быть, не дослушал или прослушал этот момент, я скажу, что люди, которые в противовес этому не терпят и готовы по каждому же поводу тут же порой высказываться, да, мы сказали, высказываться надо, но ведь высказываться можно тоже по-разному.
5: Да.
1: Можно сесть и сказать, дорогой, дорогая, мне вот это не нравится.
5: Это уже, мне кажется, даже про незрелость.
1: А можно высказываться сразу.
5: Если ты взрелый, то ты...
1: С плеча так хорошенько выскажешь, что другому уже станет некомфортно.
5: А это уже незрелость, это некорректно, когда я просто иду и вот говорю, вот что не попадя.
1: Ну, мне же терпеть нельзя, я же...
5: А это эгоизм, это не про принятие вообще в принципе. Как
4: почему
5: ты принимаешь?
4: Нельзя? Почему нельзя терпеть? Ты можешь терпеть, пожалуйста, хочешь испортить свою жизнь,
5: да,
4: терпи.
5: Хоть что делай.
4: И терпение здесь, вот, Василий, ты что имел в виду?
1: И хочешь испортить свою жизнь, не терпи вообще ни разу, и иди руби сразу без терпения.
4: Это крайности. Не терпеть в смысле, вот как я, если я правильно понял Василия, в смысле озвучивать. Ну, то, что тебе не нравится. Не замалчивать. Вот терпение не равно отсутствию коммуникации. Терпение – это равно коммуникация, то есть надо общаться, но вопрос в том, что если ты хочешь построить эффективную коммуникацию, то есть обсудить какой-то острый момент, это не надо делать грубо, потому что ты наткнешься на то, что человек начнет тебе противостоять.
1: И вот в этом терпение понадобится очень много, потому что процесс коммуникации, он не быстрый. И когда ты хочешь транслировать свое неудовольство чем-либо, даже в пределах семьи, тебе понадобится время, чтобы тебя поняли, услышали, осознали, и может понадобиться еще время для того, чтобы произошло какое-то изменение. Вот. А где-то ты услышишь что-то, что тебе еще не понравится, и что еще тебе придется принимать и меняться, и в ответ как-то реагировать.
3: Я хочу пример рассказать из своей собственной жизни, наших отношениях с супругой, с ее разрешения, конечно, говорю. такие вещи. Когда мы только поженились, это было 18 лет назад, 1 сентября, все дети пошли в школу, а мы пошли в школу жизни вот с ней. И когда только мы поженились, ну, понятно, что мы тут начали притираться, как говорится, по разным моментам. Вот, то есть какие-то определенные моменты, к которым я привык раньше, вот сейчас нужно что-то было перестраивать мне, да, где-то, допустим, у нее. И вот у Ирины был дневник, который она вела. И какие-то определенные моменты она записывала туда, то, ну, как бы их, ее отношения с Богом, как бы разговор. И однажды по мне пришел домой, вот тоже после такого дня, такого активного, там, где мы тоже вместе там, и с молодежью, с церковью в каких-то проектах участвовали, она тоже была. Я прихожу домой, смотрю, на ней лица нет. Что-то вот как-то не так, что-то не то. Вот. И она, ну, как бы время уже вечера, ложится, как бы, скажем, отдыхать, спать. Я спрашиваю, она молчит, ничего не говорит. Я как бы еще раз, ну, как-то мне неудобно, мне уже, так скажем, засыпать нужно, а я тут вижу нерешенную ситуацию, все равно есть. И она мне все-таки потом говорит, когда она, то, что на вопрос, что я не хочу засыпать, пока мы не решим вопрос. Она говорит, там на холодильнике есть дневник, я там все записала. Я встаю, иду на кухню, включаю свет, достаю с холодильника сверху, на холодильнике лежала тетрадь, дневник ее, открываю, смотрю и думаю, ну как же я вот это мог не заметить? Как же я мог, так скажем, это вот, ну, просто не понять? Ну, вопрос как бы был по поводу там, определенного момента, как я отреагировал в определенной ситуации, и ее это зацепило, ее это задело. Вы знаете, это была почти последняя ее запись в этом дневнике. Потому что я, конечно, пришел к ней, потом мы начали это все проговаривать, разговаривать. И я благодарен Богу, что в нашей семье сегодня мы выстраиваем отношения, проговаривая разные ситуации, разные моменты, которые позволяют нам не в себе внутри это вынашивать, а именно помогать друг другу принимать. И не просто как бы говорить, а вот я такой, да, я вот терпимо. Такая, угу. Да, принимай меня. А чтобы мы искали компромисс определенный поиск. И вот у верующих людей, у христиан, это огромное преимущество, когда они могут перед тем, как ложатся спать, склонить колени, да, вместе помолиться, где муж и жена, вместе проговорить какие-то вопросы, решить их, закрыть вопросы дня и спокойно уйти как бы на ночь, чтобы восстановить свои силы. Я думаю, что это вот хороший пример, который может быть благословением сегодня и для современного человека, современных семей.
5: Мне кажется, это очень полезно в том плане, что ты психологически немножечко разгружаешься перед сном. Потому что когда ты проговорил, но ты действительно это сделал спокойно, ты сделал это с уважением к другому человеку. Ты не просто сказал о том, что мне не нравится, да, вот что ты вот это тыканье очень любимое всеми, вот или ты яканье. Делаешь та, да, так-то, так-то, так-то, а я чувствую, что так-то, так-то, так-то, а действительно поговорил, сказал, мне так обидно или так неприятно. Больно, неприятно. Вот из-за этого, не то, что ты виноват, а из-за этого какого-то поступка, и тем самым легче засыпается. То есть действительно и организм может полностью восстановить свои силы чисто физиологически, потому что ему не надо тратить время на вот это вот перекручивание в голове мыслей каких-то, да, и затрачивание вот этих физиологических
3: моя
5: ресурсов.
3: Моя супруга даже иногда использует это в молитве, когда мы стоим на коленях вместе молимся. Богу говорит, Господи, мне сегодня неприятно было какой-то момент. Я понимаю, Господи, меня же касается сейчас какие-то позиции. То есть то, что помогает нам на самом деле быть открытыми и все это Богу открывать. То есть с Богом советоваться, с Богом делиться какими-то определенными вопросами и вместе с Ним или от Него получать мир и покой
5: вот
3: на сердце.
5: Здесь такой интересный другого. Момент. Мы, по крайней мере, говорим же это в теме унисекс, да, когда, к примеру, однополые браки. А психология, ну, вообще, мужчины и женщины не зря создана, да, когда мы можем понимать друг друга. Когда живет женщина с женщиной, мы постоянно притираемся и сталкиваемся с одним и тем же, и сложно понять. А когда мужчина и женщина, это более гармонично, то есть не зря Богом это задумано. А когда в однополой семье, как
4: сложно? Я думаю, некоторые гей-пары с вами бы поспорили.
3: Да, поспорили, потому что женщина может понять другую женщину гораздо лучше, понимаешь,
5: с какой-то одной
3: мужчина.
5: Стороны.
3: Потому что она одной природы с ней, понимаешь? Поэтому люди так вот сегодня, как вот поспорили бы, возможно, на эту фразу.
5: Но мне кажется, вот в каких-то именно семейных взаимоотношениях, в каком-то понимании гармоничнее, когда это делают мужчины и женщины. Когда, ну вот, даже когда по какому-то взаимодействию просто.
1: А не являются ли гей-пары попыткой убежать от решения проблем стандартной пары мужчины
3: принять.
1: И женщины?
4: От проблем... скорее всего, гей-пара, да, и Резиденты. Человек, имеющий нетрадиционную ориентацию, он всегда имеет бэкграунд, он всегда имеет большую травмирующую историю.
1: И от которой, которая у него нерешенная.
4: Которая привела его к...
1: И от которой он сбежал.
4: К умозаключению, что мои отношения с в однополом браке, да, или в однополых отношениях, решит мои проблемы. На самом деле, в долгосрочной перспективе это не решает вопрос. Вот. Поэтому, ну, как бы, да, это своего рода это бегство от себя. Вот в этом смысле слова могу поддержать ту мысль, что сказала.
1: Плюс еще тут же идет ответственность о том, что ты транслируешь тем, кто тебя видит. Я уж не говорю про детей, а хотя бы просто окружающим людям. Если то, что привело тебя к такой нетрадиционной паре или даже семье нетрадиционной, в основе этого лежат нерешенные проблемы, то ты сюда пришел с грузом нерешенных проблем и думаешь, что у тебя здесь что-то получится, и транслируешь это другим, и другие думают, о, наверное, это классное решение. Они понимают, что у тебя там переломанная жизнь, и поэтому ты здесь, а не потому, что это решение всех проблем.
4: Надя, мы сейчас как-то вращаемся вокруг, мне кажется, очень важного вопроса. А в чем, собственно, человек должен определиться, прежде чем создать брак? А в чем это самоопределение должно быть?
1: И есть ли какие-то критерии взросления, прежде чем он будет готов создать брак? А вообще они существуют?
4: Конечно, существует. Сделайте. Как минимум, ты должен определиться с тем, кто ты есть. В чем твое жизненное предназначение? Чем ты будешь заниматься? Тебе крайне желательно проработать все свои внутренние какие-то травмы, раны, прежде чем создавать отношения. Очень важно все-таки научиться какой-то, ну, эффективной коммуникации. Вот мы
1: так
4: обсуждали,
1: люди,
4: да, чуть раньше.
1: Бегут, торопятся создать отношения, надеясь, что эти отношения как раз-таки и залечат все их травмы и раны.
4: Ну, это возможно.
5: Углубление.
4: На самом деле...
3: Часто
1: это именно так.
4: Да. Друзья, я вам хочу сказать, что в некоторых случаях это работает. Иногда отношения лечат при условии, что оба человека, они параллельно и гармонично растут. Они работают над собой, они образовываются, ну, по меньшей мере, самообразовываются.
3: Развиваются
4: в сфере отношений. Такие отношения, да, они исцеляют.
5: И здесь вот, я не хочу, чтобы... Только они лечат и сами действительно развиваются, а не когда они просто бегут в отношения и вот думают, что а вот сейчас вот кто-то другой мне сможет заменить вот ту боль, которая у меня есть внутри. А если вот, конечно, они развиваются, это, ну, это вообще, мне кажется, очень большой прогресс.
4: Да, это да. Я хотел сказать, что человеку, конечно, с другой стороны, не хочу сказать, что человеку важно вот сначала достичь какого-то нереального там совершенства и потом только отношения строить. Это тоже большое заблуждение. Надо понять, что я человек ограниченный, и так будет всегда. Единственное, что я могу со своей жизнью сделать, это принять решение расти. И когда я расту и работаю над собой, когда я понимаю, что я не идеален, когда я понимаю, что мне есть что менять в себе, и когда я создаю отношения с такими предпосылками, это очень хорошие предпосылки для того, чтобы строить отношения. А если я прихожу в брак и считаю, что я завершенная личность, и теперь принимайте меня таким, как я есть, то эти отношения обречены на провал. Ну, если, конечно, другая сторона, там, партнер, муж, жена как бы не смирится и действительно не примет такие правила игры. Я буду делать то, что хочу, а ты будешь делать то, что я тебе сказал.
5: В конце концов, та вторая часть, которая смирялась, в конце концов...
1: Она будет несчастна просто.
5: Взорвется.
4: Конечно, она будет несчастна.
5: Да.
3: Но если ее устраивает положение вещей, а такая тоже категория имеет место быть, но она
1: тоже
3: может согласиться.
1: Неправильно согласиться.
5: Но через
1: это
5: какое-то время...
4: Есть молчащие люди.
3: Отношения. Да. Это искалечено. Но они тоже имеют место быть. Кто-то соглашается, допустим, на это, потому что в детстве или в своей родительской семье этого ничего подобного там, так сказать,
5: но это видел. Обязательно сказывается либо внутри на здоровье, либо потом, через какое-то время, это бомбанет так, что, это может закончиться и убийством того, кого ты терпел.
3: Да, мы сейчас говорим об идеальных отношениях, о лучших отношениях.
4: Да. Когда человек всю жизнь живет, допустим, ну или долго живет в токсичных отношениях, потом вдруг встречает ну, совершенно противоположный образ другого человека, который проявляет к нему внимание, участие, заботу.
3: То, чего он не видел.
4: Да, и, ну, как видит. Бы восполняет его дефицит. Вот здесь измены, они сплошь и рядом в таком случае случаются. Почему? Потому что человек до конца не самоопределился, он не созрел, прежде чем строить отношения. Не пришел к одной очень важной мысли, что прежде чем строить отношения, должен ответить на вопрос, а кто я такой, что для меня приемлемо, что неприемлемо, что я готов терпеть, а что я не готов терпеть. Это очень важно.
1: А для этого нужна и база, и фундамент, и принципы жизненные, которые надо откуда-то взять, или модель, как вы говорили, на какую посмотреть и сказать, вот, есть у меня, я хочу быть, вот, чтобы у меня были вот такие отношения. Модель семьи очень важна, а не просто так на пустом месте.
4: Ну, знаете, я вот я хочу тоже как бы свой опыт поделиться своим опытом. Когда я думал о создании семьи, то я для себя решил, что определил, что есть вещи, которые я никогда в женщине не приму. Никогда, ни при каких обстоятельствах. У меня был, ну, список, да, определенный
3: большой
4: свой.
3: Список, да.
4: Я хочу вам сказать, что я женился на девушке, у которой не было вот из этого списка ничего.
1: Угу.
4: Почему? Да потому что я об этом подумал.
3: И потом не появилось.
4: И потом не появилось.
3: Бывает так, что вначале не было, а потом появляется.
4: Нет, и потом не появилось, потому что мы изначально договорились о том, что мы обсуждаем все.
1: Угу. Хороший момент, кстати, со списком, о чем людям не задумываются. И, кстати, вступая в отношения, люди порой рвутся не в долгосрочные отношения, а в сиюминутное какое-то вот решение своей проблемы или своего удовольствия. Или
5: за счет кого-то.
1: То есть... Ну, принимайте меня таким, какой я есть, да? То есть я определился, а вы теперь меня должны принимать. И под «вы» подразумевается не только моя пара, да, а чуть ли не вообще все общество вокруг. То есть давай сейчас всех постелим. Я один буду стоять, вот, а вы все будете делать так, как вот мне хочется.
5: Вы должны.
1: Должны,
5: вы обязаны.
1: Да, мне все должны. Но ведь по факту происходит совершенно, ну, и истина совершенно в другом. Тебе-то никто как раз ничего не должен.
3: Когда мы говорим о создании семьи, очень важный момент. Нужно понимать здесь, что готов тот человек или, допустим, та пара людей, которые хотят счастливым сделать другого человека. То есть если я хочу сделать счастливым другого человека, свою половинку вторую, то это один из показателей того, что я, во-первых, повзрослел, я сформировался. То есть я не ищу партнера, жену, мужа для того, чтобы залечить свои раны, пустоту заполнить, какую-то внутреннюю духовную, а чтобы помочь другому человеку. Ну, не помочь, как бы, а именно осчастливить. Как
5: осчастливить,
3: его.
5: Когда мы можем взять вот эту ответственность не только за себя. Я могу позаботиться о себе там физически, духовно, да. Я понимаю, что я из себя представляю во всех сферах своей жизни, да, физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной. Когда я понимаю список, ну, сейчас, слава богу, вроде бы люди к этому приходят, что и девушки, что парни.
3: Контракты
5: что,
3: заключены.
5: Нет.
3: Это, конечно, тоже.
5: Это
3: список, понимаете?
5: Это тоже, конечно, есть. Когда пишут, с чем не может действительно, не просто так набум, с чем, ну вот с этим я смирюсь, с этим я не смирюсь. Возможно.
4: Это скорее осознанно работа,
5: да,
4: над собой.
5: Да, это осознанно, когда я действительно понимаю и когда я осознаю, что с этим я не могу смириться. И вот это какая-то доля ответственности не только за себя, но что и рядом со мной человек не будет так плохо, что я понимаю, на что я готов пойти, что я готов сделать, и что, ну, как бы, человеку тоже, в чем ему тоже придется смириться.
3: Вот в чем есть преимущество огромное? В том, что вот в христианстве, скажем, да, вот Александр тоже работает в этой сфере, как бы я тоже занимаюсь этим направлением, совершая консультирование добрачное, мы, так скажем, в ряде наших тем, вот, проводим, так скажем, опросы, где каждый из